0: преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авениле. Авенил говорил: «Что не сделаешь ты в отмщение брату, который оскорбил тебя, все это будет на сердце у тебя во время молитвы». Он же говорил: «Молитва есть плод кротости и незлобия». Еще говорил: «Молитва есть врачевство печали и уныния». Также говорил: «Иди продай имение твое и раздай нищим, возьми крест и отвергнись самого себя, дабы мог ты молиться без развлечения». Еще говорил: «Если будешь любомудрствовать в терпении, то от сего вкусишь плод во время молитвы». Еще говорил: «Если ты хочешь молиться как должно, не огорчай свою душу, иначе напрасно будешь подвязаться». Говорил также: «Желай, чтобы с тобою сбывалось не то, чего тебе хочется, но что Богу угодно, и тогда ты будешь спокоен и благодарен в молитве своей». Еще говорил: «Блажен монах, который почитает себя хуже всех». Говорил также: «Монах, любящий уединение, не уязвляется стрелами врага, а монах, который вмешивается в толпу людей, терпит непрестанные поражения». Еще: «Раб, не родящий о делах господина своего, должен быть готов подвергнуться ударам». Об Авве Нестерое. Авва Нестерой Великий однажды прохаживался по пустыне с одним братом. Увидев дракона, они побежали. Брат спросил его: «И ты, отец, боишься?» Старец отвечал ему: «Нет, сын, я не боюсь, но польза требовала, чтобы я бежал, иначе мне не убежать бы от духа тщеславия». Брат спросил старца: «Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?» Старец отвечал: «Бог знает, что добро. Я слышал, некто из отцов спросил великого Авву Нестероя, друга Аввы Антония: «Какое бы доброе дело делать мне?» Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним. Или я любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то и делай, и блюди сердце твое». Авва Иосиф спросил Авву Нестероя: «Что мне делать с языком моим? Не могу удержать его». Старец спросил его: «А когда говоришь, имеешь ли покой?» Авва Иосиф отвечал: «Нет». Старец сказал: «Если не находишь покоя, для чего же ты говоришь? Лучше молчи, и если тебе случится с кем беседовать, то более слушай, нежели говори». Один брат, увидев, что Авва Нестерой носит на себе два коловия, спросил его: «Если придет нищий и попросит у тебя одежды, то какую ты отдашь ему?» Старец отвечал: «Лучшую». Брат опять спросил: «А если другой попросит у тебя, тому что дашь?» Старец отвечал: «Половину другой одежды». Брат еще спросил: «А если кто еще попросит у тебя, ему что дашь?» Старец сказал: «Раздеру остальное и дам ему половину, а из другой половины сделаю себе опоясание». Наконец брат спросил: «Если кто попросит у тебя и опоясание, тогда что сделаешь?» Старец говорит: «Отдам ему остальное, а сам пойду куда-нибудь и буду дожидаться, пока Бог пошлет мне одежду и прикроет меня, а у другого ни у кого не попрошу». Авва Нестерой говорил: Монах должен утром и вечером давать себе отчет в том, какие дела сделал он из числа тех, которые требует от нас Бог, и каких не сделал из числа тех, которые Бог запрещает. Так должен проводить всю свою жизнь. Так жил и Авва Арсений. Старайся каждый день стоять пред Богом без греха. Молись Богу так, как бы ты был с Ним лицом к лицу. И действительно Он всегда присущ нам. Не предписывай сам себе законов, не осуждай никого. Монаху должны быть чужды клятвы и клятвопреступления, ложь, проклятие, обиды и смех. Кого уважают и восхваляют не по достоинству, тот много теряет. Об Авве Нестерое из Киновии. Авва Пимен говорил об Авве Нестерое: «Как медный змей, сделанный Моисеем, исцелял народ, так и сей старец. Он полон был силы и молча врачевал всех». Авва Пимен спросил Авву Нестерое, как он приобрел такую силу, что какая бы напасть ни случилась в монастыре, всегда молчал и не вмешивался в дела. Авва отвечал: «Прости мне, Авва, в самом начале, когда пришел в эту киновию, сказал я самому себе: подражай ослу. Как осел терпит побои и не говорит, слышит брань и ничего не отвечает, так делай и ты, как говорит Псалом: скотен бых у тебе, и аз выну с тобою». Псалом 72. Об Авве Никоне. Брат спросил одного отца, как дьявол искушает святых. Старец отвечал: «В горе Синайской жил один отец именем Никон. И вот кто-то пришел в хижину некоего фаронита, застал одну дочь его и пал с нею. Потом он сказал ей: скажи, что отшельник Авва Никон сделал это с тобою». Когда пришел домой отец ее и узнал о случившемся, взял меч и пошел к старцу. Как скоро он постучался, старец вышел. Но как скоро фаронит поднял меч, чтобы умертвить старца, рука его сделалась сухой. Фаронит пошел и рассказал о том пресвитерам. Они послали за старцем. Старец пришел. Они много били его и хотели выгнать, но старец начал просить их: «Бога ради, оставьте меня здесь, чтобы мне покаяться». Пресвитеры отлучили его на 3 года и дали повеление, чтобы никто не ходил к нему. Старец 3 года провел в покаянии, ходил каждый воскресный день каяться в церковь и упрашивал всех, говоря: «Помолитесь обо мне». Наконец, злой дух начал мучить того, который сделал грех и сложил вину на отшельника. Он признался в церкви: «Я сделал грех и научил оклеветать раба Божия». Тогда весь народ пошел и пал перед старцем, говоря: «Прости нас, Авва». Старец сказал им: «Простить прощу вас, но жить с вами здесь более не хочу. Между вами не нашлось никого, кто бы имел столько рассудительности, чтобы сжалиться надо мною». Таким образом, Авва Никон удалился оттуда. Старец сказал брату: «Видишь, как дьявол искушает святых». Об Авве Нетре. Рассказывали об Авве Нетре, ученике Аввы Силуана. Когда жил в своей келье в горе Синайской, он в известной мере исполнял требования своего тела. Когда же сделался епископом в Фаране, начал жить гораздо строже. Ученик его сказал ему: «Авва, когда мы были в пустыне, ты не так строго жил». Старец отвечал ему: «Там была пустыня, безмолвие и бедность, и я поддерживал тело мое, дабы не изнемочь мне и не искать того, чего я не имел. Но здесь мир, тут есть все удобства. Здесь, если случится и заболеть мне, то есть кому помочь. Здесь боюсь я, как бы не погубить в себе монаха». Об Авве Никите. Ава Никита сказывал: «Два брата, желая жить вместе, поселились в одной келье. Один из них так рассуждал сам с собою: „Буду делать только то, что угодно будет брату моему“. Равно и другой говорил: „Буду исполнять волю брата моего“. Они жили много лет в полной любви. Враг, увидя это, захотел разлучить их. Для сего пришел он и стал у дверей, и одному представлялся голубицею, а другому вороною. Вот один из братьев сказал другому: „Видишь ли этого голубя?“ „Это ворона“, — отвечал другой, — и начали спорить между собою. Один говорит то, другой другое. Наконец они встали, дрались до крови, к полной радости врага, и разошлись. Спустя 3 дня они пришли в самих себя, просили друг у друга прощения. Сказали один другому, чем каждому из них представлялась виденная птица, и узнали в этом искушение врага. Об Авве Арсисии. Авва Арсисий говорил: «Сырой кирпич, положенный в основании дома недалеко от реки, не продержится там и 1 дня, а пережженный лежит как камень. Так и человек, питающий плотские помыслы и не проникнутый, подобно Иосифу, огнем страха Божия, сокрушается, как скоро получит власть. Ибо много искушений для таких людей, если они живут в обществе. И потому, зная скудость сил своих, хорошо бежать от иго начальства. Впрочем, твердые в вере бывают непоколебимы. Если бы кто стал говорить о святейшем Иосифе, тот сказал бы, что он был неземной человек. Каким он подвергался искушениям и в какой стране, там, где не было и следов богопочтения. Но Бог отцов всегда был с ним и избавлял его от всякой напасти. И ныне он в Царстве Небесном с отцами своими. Итак, начнем подвиг, познав наперед меру сил своих, ибо и при этом едва можем избежать суда Божия». Авва Арсисий говорил еще: «Я думаю, что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то все, что он не услышит, забывается у него и остается в небрежении. А таким образом враг, нашедший в нем место себе, не спровергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то если не станут подливать в нее масло, мало-помалу свет ее слабеет и, наконец, совсем погасает. Кроме сего, случается иногда, что мышь ходит около нее и ищет съесть светильню, но доколе не погаснет масло, не может сего сделать. Если же увидит, что лампада не только погасла, но уже и охладела, тогда, желая унести светильню, сваливает и лампаду. Если лампада глиняная, она разбивается. Если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему. То же бывает и с нерадивой душой. Мало-помалу удаляется от нее Святой Дух, доколе совсем не потеряет она горячность свою. А потом враг истребляет расположение души к добру и самое тело оскверняет злом. Впрочем, если человек не вовсе оскудел в любви к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердный Бог, посылая в душу его страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать над собой и блюсти себя с большей осторожностью впредь до своего посещения». Об Авве Оре. Рассказывали об Авве Оре и Авве Феодоре. Однажды, бросая глину на келью, сказали они друг другу: «Что, если теперь посетит нас Бог? Что мы станем делать?» Заплакав, они оставили глину и удалились каждый в свою келью. Об Авве Оре сказывали, что никогда он не лгал и не божился, никому не желал зла и без крайней нужды не говорил. Авва Ор говаривал ученику своему Павлу: «Смотри, смотри, никогда не приноси чужих речей в эту келью». Однажды Павел, ученик Авваора, пошел купить пальмовых ветвей, но другие уже предупредили его и дали задаток. Авваор никогда ни за что не давал задатка, но в свое время посылал деньги и покупал. И так ученик его пошел в другое место за ветвями. Садовник сказал ему: «Однажды кто-то дал мне задаток и до сих пор еще не приходил. Возьми ты ветви». Павел взял их и, пришедший к старцу, рассказал ему о случившемся. Старец, как скоро услышал о том, всплеснув руками, сказал: «Ор не работает в этот год». Он не позволил внести ветвей в келью, и ученик принужден был отнести их обратно в свое место. В той области, где жил Авор, был один вельможа по имени Лангин, который подавал много милостынь. Когда пришел к нему один из отцов, он просил старца проводить его к Авиору. Монах, пришедший к Авиору, хвалил вельможу за то, что он добр и много подает милостынь. Старец, поняв его намерение, сказал ему: «Да, он добр». Монах начал просить его: «Позволь ему, Авва, прийти и увидеть тебя». Старец в ответ сказал: «Уверяю тебя, он не перейдет этой долины и не увидит меня». Авва Сисой просил Авваора: «Дай мне наставление». «Имеешь ли ты ко мне доверенность?» — спросил его Авваор. «Имею», — отвечал Сисой. «Пойди же», — сказал ему Авваор, «и делай то же, что, как видишь, делаю я». «Что же вижу я в тебе, отец?» — спросил его Авва Сисой. Старец сказал ему: «Я почитаю себя ниже всех людей». Сказывали, что Авваор и Авва Феодор всегда успешно начинали дела свои и всегда благодарили Бога. Авваор говорил: «Венец монаха есть смиренно-мудрее». Еще говорил: «Кого хвалят или почитают не по достоинству, тот терпит великий вред, а кто не получает никаких похвал от людей, тот прославится на небесах». Говорил также: «Если придет к тебе помысл высокомерия и гордости, то испытывай свою совесть, все ли исполнил ты заповеди, любишь ли врагов своих, болезнуешь ли о их несчастьях, и почитаешь ли себя рабом непотребным, грешнейшим из всех. Тогда не будешь гордо думать о себе, будто ты все исполнил. Притом знаешь, что помысл гордости – все разрушает». Еще говорил: «В каком бы искушении ни был ты, не жалуйся ни на кого, кроме себя, и говори: это случилось со мною по грехам моим». Еще говорил: «Не помышляй в сердце своем против брата своего, не говори: я живу воздержнее его и строже, но покорись благодати Христовой в духе нищеты и нелицемерной любви, дабы не пасть тебе от тщеславия и не погубить трудов своих. Ибо в Писании сказано: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Будь приправлен солью о Господе». Еще говорил: «Или дальше убегай людей, или скрывайся от мира и людей, представляя себя безумным во многих случаях». Еще говорил: «Если ты злословил брата своего, и совесть твоя мучит тебя, то пойди поклонись ему и скажи: я злословил тебя, и уверь брата, что не будешь более оскорблять его. Злословие есть смерть души».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Святейший патриарх Кирилл совершил великое освящение Александра Невского храма в подмосковном поселке Княжье озеро. 23 августа этого года, в неделю 12 по Пятидесятнице, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье озеро Московской области и божественную литургию в новоосвященном храме. Святейший Владыка освятил три престола. Центральный – в честь благоверного князя Александра Невского, правый – в честь Корсунской иконы Божьей Матери и левый – в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси. Также за литургией святейший патриарх совершил пресвитерскую хиротонию диакона Александра Петрейкина, клирика храма в честь иконы Божьей Матери Знаменье в Кунцеве, города Москвы. По окончании богослужения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал святейшего Владыку и преподнес его святейшеству палестинскую икону Божьей Матери. Также святейший обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, а в дар храму предстоятель передал икону преподобного Саввы Старожевского. Затем состоялось вручение церковных наград. Но и к другим новостям выпуска. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и Московскую область с 27 августа. По 27 сентября этого года в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Принесение святыни из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19:00 во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Доступ к святыне для поклонения верующих будет открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. А 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Как ожидается 24 сентября, молебен перед святой иконой совершит святейший патриарх Кирилл. Затем 27 сентября после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и сеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася дни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, иже аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 августа по новому стилю или 15 по старому. Мы сегодня торжественно празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. А также сегодня прославляется целый ряд икон Божией Матери. Хохульская, Отскурская, София Премудрость Божия Новгородская, Успение Адриановское, Воровинское, Сурдикская, Владимирская Ростовская, Галичская Чухломская, Влахернская Грузинская, Цилканская, Успение Авиновское, Гаинатская, Тупичевская, Успение Звенигородское, Владимирская Флорищевская, Успение Псково-Печерское, Успение Семигородное, Успение Киево-Печерское, Кваптахевская, Бахчисарайская, Крымская, Мариупольская, Успение Пюхтицкая, Метехская, Моздокская, Иверская. Мы поздравляем всех с 12-м праздником Успения Пресвятой Богородицы, а именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня трудно представить праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии без ее икон. Тем более, что иконография этого праздника особая. Богоматерь изображается в центре образа, на ложе. По сторонам от нее плачущие апостолы. За ложем стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемый в виде спеленутого младенца. А особо мы отметим сегодня Киево-Печерский образ Успения Девы Марии. Киево-Печерская икона Успения – одна из древнейших явленных икон в Русской Православной Церкви. Предание доносит до нас следующую, очень красивую и удивительную историю. Пресвятая Богородица вручила свой образ четырем византийским зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским. Зодчие пришли в пещеру к преподобным и спросили, где хотите вы начать церковь? Святые ответили, идите, Господь назначит место. Как же вы, предсказывая себе скорую смерть, не назначили еще место? Удивились зодчие. А еще дали нам столько золота. Тогда преподобные призвали всю братию и стали расспрашивать греков, говоря, скажите нам истину. Кто вас послал и как вы попали сюда? Зодчие стали рассказывать. Однажды, когда мы спали в своих домах рано на восходе солнца, пришли к каждому из нас благообразные юноши и сказали, «Зовет вас царица во Влахерну». Мы пришли все в одно время и, расспросивши друг друга, узнали, что ту же речь царицы слышал каждый из нас. И одни и те же посланные были за всеми нами. Наконец, мы увидели царицу со множеством воинов. Мы поклонились ей, и она сказала, «Я хочу построить себе церковь на Руси, в Киеве, и вот велю вам это сделать. Возьмите золото на 3 года». Мы же, поклонившись, спросили, «Госпожа царица, ты посылаешь нас в чужую страну. К кому мы там придем?» Она отвечала, «Я посылаю вас вот с ними, с Антонием и Феодосием». Мы удивились. «Зачем же, госпожа, ты даешь нам золото на 3 года? Им и прикажи заботиться о нас, что нам есть и что пить, и нас одаришь, чем сама знаешь». Царица возразила, «Этот Антоний только благословит и отойдет от этого света в вечный покой. А этот, Феодосий, отойдет после него через 2 года. Итак, берите золото до избытка. А что до того, чтобы почтить вас, то никто не может сделать это так, как я. Дам вам, чего и ухо не слышало, и глаз не видел, и что на сердце человеку не всходило. Я сама приду смотреть церковь и буду в ней жить». Мы взяли золото больше, чем нам нужно было. И она сказала, «Выйдите на двор, посмотрите величину церкви». Мы вышли и увидели церковь на воздухе. Вошедши опять к царице, мы поклонились и сказали, «Госпожа царица, какое имя церкви?» Она ответила, Я хочу назвать ее своим именем». И, давши нам эту икону, сказала: «Она будет в ней наместной». Мы поклонились ей и пошли в свои дома, неся с собой икону, полученную из рук царицы. Выслушав это, все прославили Бога, и преподобный Антоний сказал: «Дети, мы никогда не выходили из этого места. Звавшие вас благообразные юноши были святые ангелы, а царица во Влахерне – сама Пресвятая Богородица. А что до нашего образа и данного как бы через нас золота, то Господь ведает, как Он изволил сотворить это со Своими рабами. Благословен приход ваш! Добрую спутницу вы имеете, честную икону Госпожи». 3 дня молился преподобный Антоний, чтобы Господь сам указал ему место для церкви. А впоследствии икона Успения Пресвятой Богородицы прославилась чудесами. Однажды 2 друга, Иоанн и Сергий, побратались перед ней. Спустя много лет Иоанн смертельно заболел. Он отдал свою часть имущества в Печерский монастырь, а часть 5-летнего сына передал на сохранение Сергию. Ему же отдал и сына Захарию на попечение. Когда Захарии исполнилось 15 лет, то он захотел взять принадлежавшее ему имущество. Но Сергий упорно говорил, что Иоанн все роздал нищим. Он дошел до того, что пришел в Успенскую церковь и поклялся перед чудотворной иконой, что не брал ничего. Когда он захотел поцеловать икону, то не смог приблизиться к ней. Пошел к дверям и вдруг закричал: «Святые Антоний и Феодосий! Не велите убивать меня этому немилостивому, и молитесь Госпоже Пресвятой Богородице, чтобы она отогнала от меня это множество бесов, которым я предан. Пусть берут золото и серебро, оно запечатано в моей клети». Захария отдал все имущество в Печерский монастырь, где и сам постригся. С тех пор никому не давали клясться чудотворной иконой. Икона не раз защищала страну от нашествия врагов. В 1677 году, когда турки осаждали Чигирин и Киеву грозила опасность, икону почти в течение всего дня 27 августа обносили вокруг города. Богородица благословляла русские войска, шедшие на Полтавскую битву в 1709 году. И в 1812 году икону снова обносили вокруг Киева. И ныне Пресвятая Дева слышит всех нас, обращающихся к ней в молитве, а образ Успения Девы Марии – один из самых почитаемых на Руси. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. С праздником Успения Девы Марии! Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Прости, прииши божественных, святых, пречистых, бессмертных.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарший экзарх Африки совершил литургию на приходе святого Иоанна Предтечи в благочинии Хамабей в Кении. Это произошло 23 августа этого года. По окончании литургии митрополит Константин произнес архипастырское слово и подарил приходу комплект покровцов. Затем всем собравшимся были вручены нательные крестики, и владыка осветил мотоциклы, которые были подарены священнослужителям при поддержке жертвователей из России. Также духовенству, как и в других благочиниях Кении, были подарены коровы. Далее митрополит Константин провел общее пастырское собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы деятельности приходов и дальнейшего развития. А затем архиерей отправился с визитом в другие приходы. В завершении поездки митрополитом Константином была организована закупка оргтехники для всех благочинных кенийских округов, необходимая для повседневных трудов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Состоялась рабочая встреча протоиерея Михаила Потокина с председателем правительства ДНР. Также в ходе визита в Донецк он встретился с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Участники встречи выразили соболезнования в связи с недавней атакой Горловки, в результате которой пострадал митрополит Горловский и славянский митрофан. А в рамках совещания стороны обсудили совместный проект патриаршей гуманитарной миссии, Народного фронта и правительства ДНР по поддержке нуждающихся жителей во время отопительного сезона. Директор патриаршей гуманитарной миссии озвучил вопросы, с которыми в данный момент сталкиваются сотрудники миссии в Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах. В частности, обсудили вопросы оказания юридической помощи в оформлении льгот и пособий нуждающимся, не имеющим прописки ввиду утраты жилья, и устройства одиноких подопечных с инвалидностью в социальные учреждения на время холодов. Были проработаны и вопросы совместного взаимодействия миссии и аппарата правительства по каждому конкретному случаю. Отдельной темой стало восстановление частных домов жителей ДНР силами добровольцев-ремонтников патриаршей гуманитарной миссии. На сегодняшний день восстановлено более 830 объектов. Председатель правительства ДНР Андрей Чертков поблагодарил представителей патриаршей гуманитарной миссии за заботу о нуждающихся жителях. В свою очередь, протоиерей Михаил Потокин поблагодарил руководство республики за многолетнее сотрудничество, поддержку работы патриаршей гуманитарной миссии и оперативную помощь в решении всех вопросов. В этот же день состоялась встреча протоиерея Михаила Потокина с добровольцами патриаршей гуманитарной миссии. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге обсудили успешный опыт борьбы со сквернословием и подписали манифест за чистоту речи. В этот вторник, 25 августа, в губернаторском лицее Екатеринбурга на полях областного педсовета был подписан манифест «Чистое слово. Основа будущего». Документ объединяет усилия власти, церкви и педагогов в борьбе с разрушительной идеологией сквернословия. В частности, в мероприятии принял участие ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве Московской епархии иерей Симеон Тараканов. Отец Симеон – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка уже выступил с лекцией на тему «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа» перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. А теперь отец Симеон приехал в Екатеринбург, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. В частности, в ходе секции он выступил с лекцией «Актуальные формы профилактики сквернословия в общеобразовательной среде». Кроме этого, он привез тематические плакаты для приходов и образовательных учреждений, а также значки, магниты, 3D-стикеры и буклеты. Все это будет работать как живая наглядная агитация, которую можно и нужно размещать в школах. Также в арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно же, его важнейшая разработка – комплект материалов под названием «Школа. Территория без мата», который он и презентовал на секции. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дар, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликим и тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня 11-й праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В православных храмах на Божественной Литургии читается 54-е зачало Евангелия от Луки. В продолжении пути их перешел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы тебя, питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». А сейчас, дорогие братья и сестры, послушаем слово, произнесенное свидетелем Феофаном Затворником в праздник Успения Пресвятой Богородицы. «Мария же благую часть избра». Успение Божией Матери представляет благий конец этого избрания. Сам Спаситель успение ее принял в руки свои ее душу. Того же сподоблялись и многие святые. Тоже сретают в разных видах и степенях и все избиратели благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени – даже предощущается, но потом труды, борения и себя принуждение следуют одни за другими и мрачат избранный путь. Путеводной звездой остается благий конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотой. Упование — возбудитель энергии и поддержатель терпений и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают, упования бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Во Владимире прошел первый съезд сестричеств и братства милосердия Владимирской митрополии. В нем приняли участие представители синодального отдела по благотворительности. Съезд прошел во Владимирской областной научной библиотеке Владимирской митрополии и проходил под общим названием «День милосердия». Участниками съезда стали представители синодального отдела по благотворительности, а в частности руководитель направления помощи госпиталям протоиерей Сергий Кляев и руководитель направления больничного служения Наталья Шакура, а также сестры милосердия из разных городов Владимирской области. В этот день во Владимире встретились представители Свято-Георгиевского сестричества города Владимира, Свято-Ефросиньевского сестричества города Суздаль, а также многих других. Съезд начался с божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города. Литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Руководитель сектора по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Владимирской епархии иерей Вячеслав Андросов осуществил сурдоперевод богослужения на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих людей, которые тоже приняли участие в этой литургии. Особым событием Дня Милосердия стало принесение в Свято-Успенский кафедральный собор мощей святой праведной Иулиании Лазаревской. Святыню встретили перед началом божественной литургии, после чего сестры Милосердия и прихожане смогли молитвенно обратиться к святой, чья жизнь стала примером деятельной христианской любви, заботы о ближних и служения нуждающимся. В завершении литургии состоялось посвящение новых сестер милосердия и награждение духовников и сестер милосердия, которые многие годы несут свое служение в больницах, социальных учреждениях, приходах и других направлениях церковной помощи ближним. Одной из главных задач съезда стало создание пространства для живого общения между сестричествами митрополии, обмена накопленным опытом и обсуждения вопросов, с которыми сестры сталкиваются в своем ежедневном служении. Первым с докладом под названием «Служение сестер милосердия. Библейские основания, духовный смысл и высота христианского призвания» выступил иерей Родион Чебан. Затем прозвучали и другие доклады. Особое внимание было уделено духовному сопровождению сестер. Отдельная встреча была организована для духовников сестричества и братства милосердия. В ходе общения священнослужители смогли обсудить вопросы пастырского сопровождения сестер и особенности духовного окормления тех, кто постоянно соприкасается с человеческой болезнью, одиночеством и нуждой. Важной частью съезда стало именно живое общение. Представители сестричеств, которые трудятся в разных городах Владимирской митрополии, смогли услышать друг друга, увидеть многообразие форм социального и больничного служений, обменяться опытом и установить новые связи для дальнейшего взаимодействия. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Кимрах, Тверской области, состоится семинар по церковной реабилитации зависимых. С 15 по 16 сентября пройдет второй дневной очный семинар под названием «Реабилитация зависимых по модели терапевтическое сообщество». Для участия в семинаре приглашаются священники, психологи, социальные работники и другие специалисты, которые помогают зависимым и их близким. Семинар будет организован Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности и благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского. Семинар пройдет на базе Церковного центра помощи наркозависимым «Радуга», который работает уже 14 лет, при храме в честь Вознесения Господня в городе Кимры. В течение двух дней специалисты этого центра, священник, психологи и консультанты по химической зависимости, поделятся с участниками семинара своим многолетним опытом помощи зависимым. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
3: Yeah.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня мы продолжаем изучать переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского. Это памятник древнерусской литературы, который представляет собой цикл писем русского князя Ивана Грозного и его бывшего военноначальника князя Андрея Курбского 1564-1579 года.
2: На связи со студией преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осип. Именно он сегодня будет нам помогать разбираться в этой теме. Дмитрий, добрый день.
3: Добрый день, Мария.
2: Ну что ж, в прошлый раз мы историческую подоплеку, историческое время посмотрели, рассказали об этом, подробно обсудили, поговорили. Вот сегодня, я думаю, мы уже что-то почитаем.
3: Да, конечно. Мы сегодня уже начнем читать письма, которые писали друг другу князь Андрей Курбский и государь Иван Васильевич. Значит, я напомню, что мы с вами уже перешли к середине XVI века, и на прошлой нашей встрече мы говорили про те перемены, которые произошли в государстве российском. Да? Происходит укрепление самодержавной власти, централизация этой власти в руках великого князя Московского, который затем в 1547 году помазывается на царство в Успенском соборе митрополитом Макарием Иван Васильевич, да, и приобретает титул императора Цезаря, становится в сознании русского общества преемником римских и византийских императоров, принимая от Бога власть над государством и над всеми его людьми, да, над всеми сословиями, власть и ответственность от Бога, и приобретая некую эсхатологическую даже функцию. Вы понимаете, то есть царь — это, император — это, ну, в христианской цивилизации это такая эсхатологическая фигура, потому что он удерживает мир от зла. И антихрист сможет прийти в этот мир только тогда, когда христианское государство, ну, как сказать, оно рухнет, оно распадется. Вот так, так оно считалось. Вот так оно считалось, и поэтому цари, значит, русские считали себя царями эсхатологическими. То есть они как бы стоят, вот больше нигде нет истинного царства православного, да, именно православного, да, так сказать, чтобы был вот этот царь, который покровительствовал православию и хранил истинную веру, да, удерживал мир от зла. И поскольку больше нет на земле таких государств, кроме Руси, мы как бы вот стоим на грани второго пришествия. Вот это они остро ощущали. Остро ощущали. И это, конечно, влияло на их понимание какой-то такой ответственности. Вот. Придавало вот даже внутриполитическим каким-то неизбежным там процессам, разбирательствам и прочее какой-то такой эсхатологический подтекст. И это мы чувствуем вот в этой переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским, потому что в этой переписке и тот, и другой постоянно апеллируют к страшному суду, близость которого они чувствуют. И они говорят, что Андрей Курбский говорит: «Будем судиться с тобой, князь великий». И, конечно, значит, Иван Васильевич ему тоже отвечает, что «будем судиться». «Будем судиться на страшном суде, потому что который грядет за все наши дела». И вот, вот это вот, так сказать, важнейшее событие, которое происходит в русской общественной жизни и которое, ну, в русских условиях принесло как бы плоды, потому что вот этот централизатор, очень скудные ресурсы, ограниченные демографические возможности русского общества XVI века, да, отсутствие там полезных ископаемых, отсутствие выходов к морю, то есть, ну, так, достаточно негативные факторы и очень буйные соседи в лице там крымского, казанского ханства, сильный Запад, отрезанный от Балтики, да, и но здесь вот эта централизация, перенятие европейского опыта, да, то есть уже пошли по пути Петра Первого, да, то есть перенятие каких-то военных технологий и прочего-прочего, хотя и частично принесло свои плоды. И, значит, мы видим, как московское государство сумело остановить Крым, то есть нашествие крымского хана, сумело присоединить Поволжье и Урал, там Казанское, Астраханское, Сибирское ханство. И 20 лет там вело вот эту тяжелую войну в Ливонии, чтобы решить стратегическую задачу и задачу модернизации, чтобы выйти с Европой Западной в тесный такой контакт и перенять вот эти новые технологии, новый уклад. А для этого надо рубить окно в Балтику. А кроме как войной это было сделать невозможно. И вот Иван Васильевич, он грезил этой мыслью пробиться к Балтике. И вот это Ливонская война. И вот именно в этом контексте, значит, и нужно воспринимать эту переписку, потому что она создается, это там 1564 год. Вообще, давайте напомню, то есть князь Андрей Курбский – это фактически главнокомандующий русскими силами в Ливонии, вот, который в 1564 году внезапно, казалось бы, переметнулся на сторону великого князя там Литовского и на сторону как бы Речи Посполитой. Вот он перешел туда и всякие дал советы и стал консультантом, советником, и сыграл огромную роль в том, что русские войска стали терпеть поражение, да, то есть перешел на сторону противника, и не просто перешел, а именно очень поспособствовал, как мы это называем, Мария, какими словами, то есть это как это можно назвать подобное?
2: Если пользоваться современным сленгом, релокант.
3: Это не просто релокант, понимаете, взял, уехал. Это не просто вот он вот взял там политический иммигрант, беженец. Нет, это предательство, То есть вот у нас был в истории такой генерал Власов, да. Вот примерно то же самое. Уехал и спрятался, вот и спрячься. Зачем ты родине-то своей вредишь, да? Нет, он же уехал и там карьеру делал. Ему надо было занимать важное место вот в этом польско-литовском обществе, да. То есть он там получил статус за свои особые услуги. То есть он оказал огромные просто услуги польско-литовскому командованию. И, в общем, это плохо, потому что он знал все планы, всю логистику, как воюет русское войско, у кого какие слабости. И, конечно, это повлияло. Но вот такая вот история. И у этого, конечно, были причины. Конечно, у этого были причины, потому что дело происходило еще до опричнины, до введения опричнины. Но уже в государстве Ивана Васильевича Грозного начинаются репрессивные какие-то меры в отношении каких-то высших лиц в государстве. Почему? Потому что центробежные силы. Это государство разрывало. Царь, это царство, это очень молодая структура. И это царство нужно было утверждать. Вот этот авторитет царя, что это уже не великий князь, а он стоит над всеми остальными князьями. И они должны его слушать. Субординация должна быть. Это сознание, оно еще не укоренилось. И поэтому русская, так сказать, общественно-политическая жизнь изобиловала фактами всевозможных заговоров, всевозможных, так сказать, таких вот внутренних проблем, короче говоря, и вызовов. И вот мы видим это в такой немножко жуткой форме, потому что начинаются там какие-то судебные процессы, начинаются казни, а потом вообще начинается вот эта прям массовая репрессия по тем временам, такие массовые чистки, да, то есть высших слоев общества, и не только высших, потому что пострадали и многие города, пострадали целые области от этой политики. То есть там, в общем, говоря откровенно, доброго-то мало. Да? Другое дело, что вследствие этой политики вот это сознание самодержавное, оно утвердилось, Мария. Понимаете? То есть если до этого момента еще непонятно было, каким путем пойдет Россия, то после этого момента уже и в народе, и в элите, да, вот есть царь. Вот все. Царь — это фигура, вынесенная над сословиями. И все бунтовщики, они выступали не против царства, они как бы предлагали альтернативный путь, но все равно царство, знаете, там Пугачев, Разин, они все равно выдавали себя за царя.
2: То есть перелом в сознании людей все-таки произошел.
3: Конечно, потому что и эти все репрессивные дела, они здесь сыграли свою роль. Они сыграли огромную роль в упрочении. Потому что вот это старые удельные элиты, ищущие своих прежних утраченных воль, они просто были либо переселены, либо отправлены там в ссылки, в тюрьмы, либо просто физически истреблены. Вот так. Вот такое было время. В Европе, сразу скажу, это вообще жуткое время, религиозные войны, реформация, социальный слом колоссальный. Там никто вообще за это дело не сильно не переживал. То есть это эпоха массовых репрессий как раз в Европе происходит. Варфоломеевская ночь какая-нибудь там, да. И вот это вот все мы наблюдаем в европейских странах. Иван Васильевич здесь, понимаете, я бы не сказал, что он отличался в этом плане своей какой-то кровожадностью. Но она была. Тут уж ничего не поделаешь. Из песни слов не выбросишь. К сожалению, так сказать, это царство, вот это все, вот эту всю политику нормальной назвать при всем желании, так сказать, невозможно, да, потому что крови-то пролили они там порядочно. И, судя по всему, далеко не всегда это было обосновано. Вот. Но наше дело тут не выносить там политические какие-то оценки, а внутри вот этой ситуации рождается вот эта вот история. Потому что когда начались вот эти вот первые, еще до введения опричнины, царь там начал, значит, репрессировать своих высших сановников, вот Андрей Курбский и уехал. Но это было не импульсивное действие. Это был очень продуманный, давно вынашиваемый шаг, очень рациональный. Но здесь... Конечно, Тион становится советником своих противников, да, то есть московского государя в Ливонской войне, но вот это клеймо предателя ему как-то не радовало его. И вот он написал вот это письмо с апологией и обличением. И вот тут мы сейчас будем читать, и это очень интересно. Вообще, вот это, так сказать, вот эти переписка и то, что Курбский пишет, и то, что Грозный пишет, это прям удивительно читать, потому что мы, вот если просто прочитать эти письма, Мария, это просто два Иоанна Златоуста, я бы так сказал. Два пророка, которые, понимаете, пекутся о Божьем, об исполнении Божьих заповедей, которые о христианском государстве, о благополучии, так сказать, подданных, и о совести, и готовы судиться на страшном суде. И, ну, то есть люди вообще без страха и упорства, Мария. Это просто пророк. Это просто, вот будем читать, это просто пример, блестящий пример пророческой риторики, такой прямо, который берет за душу. И здесь всегда нужно иметь в виду, которую мы как бы знаем. Да? То есть нужно вносить поправку в то, что мы знаем, да? За этими красивыми словесами. И то же самое касается писем Ивана Васильевича Грозного. Потому что за этой вот прекрасной риторикой это кроется, в общем, порой весьма неблаговидные деяния. Вот. То есть вот этот контраст между тем, что ты читаешь, и тем, что ты знаешь, вот он тут, конечно, особенно интересен. Давайте почитаем. Значит, всего, напомню, было написано в этой переписке 5 писем. Это 1564 год, и потом там сначала Курбский написал, а потом Иван Васильевич отреагировал очень быстро в 1664 году. И вот появились два письма. Потом, причем интересно, что в этих письмах Грозный пишет, что ну все закончилось, уже всех нехороших, так сказать, там посадили, казнили, все заговоры, все земля христианская живет в мире в спокойствии. Чего ты, князь, куда ты побежал? Чего вы вообще, так сказать, волнуетесь? Ничего плохого дальше не случится. Это он написал в 1964 году, ну, незадолго до введения опричнины. И вообще, как бы, потом он приводит в пример разных добрых лиц, которые попали потом под каток, да, этой самой опричнины. И, в общем, это письмо очень скоро стало неактуальным. Понимаете, Мария? То есть оно там просто стало вот как бы не совсем актуальным. И потом больше 10 лет они вот не переписывали. А Курбский написал письмо ему в ответ, но не отправил. И держал его при себе. А потом в 1977 году военная удача улыбнулась Ивану Васильевичу Грозному. И он взял город Вольмар, в который бежал, собственно, Андрей Курбский. У него там удачный был поход. Значит, ему казалось, что все как бы фортуна повернулась военная, так сказать, к нему лицом. И он написал вот это такое развернутое, получается, третье послание. То есть первое, второе, потом Курбский не отправил третье, а это, получается, четвертое, да, послание, что вот Господь как мне благоволит. А после этого начались поражения. Начались поражения одно за другим, и Курбский после каждого поражения, значит, торжествующе составлял уже последнее письмо. Ну вот, когда вот там уже война, так сказать, обернулась негативом, и отправил вот эти два письма. Вот. Конечно, на Руси они хождения не имели большого, потому что, ну, как бы письма Ивана Васильевича, они были не актуальны, Потому что тут он хвалится военными победами, потом они повернулись обратно. Он говорит, не будет больше никаких репрессий, они потом снова начались и в гораздо большей степени. Да? Ну, в общем, вот такая история. Да и Курбский тоже, так сказать, ну как-то это все адресовано же ведь русскому читателю. Но, тем не менее, эти произведения переписаны. Итого получается 5 писем. 3 письма Андрея Курбского, 2 письма Ивана Грозного, которые, конечно, более пространные. И вот давайте прочитаем. Это мы читаем в русском переводе. В русском переводе. Вот посмотрите, как начинается. «Царю, Богом препрославлен, и более того, среди православных пресветлым явившемуся, ныне же, за грехи наши, ставшему супротивному, совесть имеющему прокаженному, какую не встретишь и у народов безбожных, и более говорить об этом все по порядку, запретил я языку моим, но из-за притеснений тягчайших, от власти твоей, от великого горя, сердечно дерзну сказать тебе хотя бы немногое». То есть это вот он вот бежал туда и не может сдержаться, чтобы не высказать царю обличение. «Зачем царь сильных во Израиле истребил? Воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различными казнями предал, святую кровь их победоносную в церквах Божьих пролил. Кровью мученическую обогрел церковные пороги, на доброхотов твоих душу за тебя положив, неслыханные от начала мира муки, смерти и притеснения измыв, оболгав православных в изменах, в чародействе, в ином непотребстве, усердием часть свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким, а горькое слад. В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя заступники христиан? Не они ли разгромили пригордое царство, обратили покорное тебе во всем, у которых прежде в рабстве были предки наши?» Это все про Казань там и про все вот это. «Не отданы ли тебе Богом крепчайшие крепости? Крепости немецкие, это уже в Ливонии, благодаря их мудрость. За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас со всеми близкими нашими? Или ты, царь, что думаешь, что ты бессмертен и впал в невиданную ересь, словно не предстоит тебе предстать перед неподкупным судьей и надеждой христианской, богоначальным Иисусом, который придет вершить справедливый суд над вселенной и уж более не минует гордых притеснителей и взыщет за все мельчайшие прегрешения их, как вещают божественные слова? Это Он, Христос мой, восседающий на престоле Херувимском, одесную величайшего из высших, судья между мною и тобой». Мария, вы чувствуете, какой стиль?
2: Да, очень так пафосно, конечно, звучит.
3: Очень пафосно, но это прям пророческий текст. То есть это вот он запретил своему языку говорить, но не смог своему сердцу, из сердца своего удержать, сказать царю, который ранее был хороший, вот видите, ранее пресветлый, среди православных он явился, а потом стал супротивным, имеющим прокаженную совесть и творящий хуже язычников, хуже безбожных народов вещи. И он, что он сделал, что ему вменяет Курбский? То, что он истребил сильных во Израиле, то есть воевод, данных ему Богом, которым он очень обязан своими победами и над казанцами, и над ливонцами, и, значит, людьми, которые проливали свою кровь за Отечество, и он им измыслил на них какие-то напраслины, обвинил в изменах, в чародействе, и вот это вот все, значит, устроил им, значит, муку и казнь, и все вот это, казнил вот этих вот высших людей. В общем, царь переменился. Вот. Это первая часть. Но он говорит, вот Христос мой. Вот обратите внимание, он подчеркивает свою личную, свою личную праведность и свои личные отношения со Христом. Вот судья между мною и тобою будет. Ты думаешь, что ты стал бессмертным, но тебе придется ответить. Ну, прям прекрасный текст. То есть написано просто здорово, Мария. Написано здорово. Дальше он говорит о себе. То есть сначала такое общее обличение, да, а потом он говорит о себе. «Какого только зла, каких гонений от тебя я не претерпел, каких бед и напастей ты на меня не грехов и измен не возвел на меня. По порядку не могу исчислить множество их, и горем объята душа. Но под конец обо всем вместе скажу, всего был лишен, из земли Божьей тобою без вины изгнан». Тут вот сразу возникает вопрос, ну где же изгнан-то? Где же изгнан? Ты же сам уехал с приближенными тебе людьми, вот где же изгнан? Но вот это мы делаем поправку. «Воздал ты мне злом за зло, за добро мое, за любовь мою, ненависть. Кровь моя, словно вода, пролитая за тебя, вопиет против тебя перед Богом моим, и Бог читает в сердцах. Я в уме своем постоянно размышлял, совесть брал свидетель, искал, и не нашел, в чем же я перед тобою виноват и согрешил. Полки твои водил, выступал, никакого тебе бесчестия не принес. Одни победы пресветлые с помощью ангела Господня одерживал для твоей славы. Никогда полков твоих не обратил спиной к чужим полкам. Подчеркивает свои, что воинские доблести. И ни год, и ни два в течение многих лет неустанно терпеливо трудился в поте лица своего. Мало мог видеть родителей своих, женой своей не бывал. Вдали от отечества находился. В крепостях дальних сражался. Страдал от телесных мук. Это знаете, откуда он берет? Это все Курбский, конечно, берет из апологии апостола Павла. Есть такое второе послание Коринфянам, и там вот его там обвиняли, что он самозванец и так далее. И вот он как раз использует, он говорит, так а вот посмотрите на мои страдания, посмотрите, как я там скитался, какие я, как, где там я по тюрьмам сидел, на кораблях тонул. И вот это вот здесь такой прием, конечно, здесь, ну то есть люди очень книжные, начитанные, мы вот это видим, да. Хотел и ратные подвиги мои перечислить, но потому их не называют, потому что Бог их лучше ведает. Не увидишь лица моего до дня страшного суда. Не надейся, что я буду молчать обо всем. До последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя перед безначальной Троицей, в которую я верую, и призываю на помощь Херувимскую Владыку Мать, надежду мою заступницу, Владычицу Богородицу и всех из святых избранников Божьих и государя моего князя Федора Ростиславовича. Это князь-мученик. Не думай, царь, не помышляй, что мы уже погибли, истреблены тобою без вины, за точены, что ты нас победил. Не радуйся тому. Казненные тобой у престола Господня стоят. То есть он как бы, получается, объединяет себя с вот этими казненными там какое-то количество, да, которых он уподобляет мученикам, и они, вот мы, и, значит, они стоят, ты нас не победил. И казненные тобой у престола Господня стоят, взывают об отмщении тебе. Заточенные, несправедливо изгнанные, взывают день и ночь к Богу, обличая тебя. Хотя ты похваляешься в гордыне своей, в этой временной, скоро приходящей жизни. Надругаясь над ангельским образом, попирая его, со товарищами во время твоих перов бесовских, вот, единомышленниками твоими боярами, губящими душу и тело, которые и детьми своими жертвуют, превзойдя в этом жертвов жрецов крона. Ну, это из античной мифологии. И на всем этом я здесь кончаю свое письмо. А письмо это слезами омочено. Во гроб с собой положу, прикажу положить перед тем, как идти с тобою на суд Бога моего Иисуса. Аминь. Писано в городе Волмере, во владении государя моего короля Сигизмунда Августа, от которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех печалях моих милостью его государевой, особенно помощью Божьей. Знаю я из священного писания, что будет дьяволом послан народ христианский губитель, в блуде зачатый богоборец Антих. И ныне вижу советника твоего, всем известного от прелюбодеяния рожденного, который сегодня шепчет в уши царские ложь, проливает кровь христианскую. То есть царь как бы вот предтеча, то есть и он вот слушает Антихриста. Скольких сильных погубил в Израиле, и по делам он подобен Антихристу. Не пристало тебе, царь, таким потакать. Вот так. Вот такое письмо. Конечно, оно написано не с целью усовестить и пробудить там покаяние в царе. Тут я не думаю, что Андрей Курбский был такой наивный человек, но оно имело, конечно, целью, оно было адресатом, являлось определенные слои боярства, князья там и прочие, да, недовольные какие-то группы в русском государстве, которые в этом письме и в этом примере Андрея Курбского могли получить некую поддержку, чтобы царя каким-то образом сместить. То есть, по сути дела, это письмо, написанное блестяще, написанное с точки зрения риторической риторики, это какой-то момент такой когнитивной, информационной войны между столкновением с Западом, наверное, самое первое столкновение такого рода, вот, которое породило эту информационную войну, это вот середина XVI века. Вот да, Мария. Так что тут, несомненно, тут эта тема, она где-то даже и актуальна. Вот то, что мы с вами вот читаем. То есть это явление, вот оно, середины XVI века, изменилось на самом деле не так много. Вот, вот мы здесь увидели эту блестящую, на самом деле, блестящую риторику, на которую всегда нам нужно осуществлять некоторую поправку. Ну что, Мария, вам интересно, что же на это ответил Иван Васильевич Грозный?
2: Конечно, интересно.
3: А я вам скажу, он отреагировал мгновенно. Он отреагировал сразу и написал послание в 20 раз больше, чем то, что написал ему Курбский. В 20 раз пространнее. И написано оно тоже блестяще. Но тут очень ярким языком. Ну вот, где князь великий и государь московский излагает свой взгляд и на проблемы, с которыми он столкнулся, и на государство российское, как оно должно быть устроено. И тут его разногласия с Курбским, конечно, выявляются очень ярко. Ну что же, Мария, в следующий раз?
2: Тогда в следующий четверг в это же самое время я предлагаю присоединиться к нам с Дмитрием Борисовичем и продолжить изучать переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского.
1: У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Доброе утро, дорогие друзья! С вами круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова. За звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня пятница, 28 августа, 15 августа по старому церковному календарю, 13-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. «В Рождестве девство сохранила Иси, во успении мира не оставила Иси Богородицы, представилась Иси к животу, мать Исущая живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». С праздником вас, дорогие друзья, с Успением Пресвятой Богородицы, и пусть по молитвам Божьей Матери в нашей жизни воцарятся мир, покой и душевное равновесие. Мария же избрала благую часть. Успение Божьей Матери представляет благой конец всего избрания. Сам Спаситель в успении ее принял в руки свои ее душу. Того же сподоблялись и многие святые, тоже встречают в разных видах и степенях и все избиратели благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается. Но потом труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими. И мрачат избранный путь. Путеводной звездой остается благой конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование – возбудитель энергии, поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко верою, по вере избирают. Упованием бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца». Это были мысли, дорогие друзья, на сегодняшний праздник святителя Феофана Затворника. Еще раз праздником вас, с Успением Божьей Матери, мира вам, добра и любви. Я расскажу, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. В 9 часов 10 минут православный календарь, в 9:25 псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 20 минут рассказ о празднике Успения Пресвятой Богородицы. В 10 часов 30 минут продолжение беседы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православное современному человеку?». В 11 часов 5 минут воскресные беседы с епископом Каскеленским Геннадием, посвященные сегодня Успению Пресвятой Богородицы. В 11 часов 20 минут слово на праздник Успения Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника. В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» продолжаем слушать алфавитный патерик. В 12 часов 15 минут новости культуры «Выход в свет» программа Марьяны Ильиной. В 12:30 в цикле «Звучит». Звучащая книга «Рассказ священника Александра Дьяченко. Носовой платок». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» сборник рассказов «Чудесная Нива». 13 часов 30 минут передача, подготовленная Викторией Кауган. В 13 часов 50 минут слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Кирилла Павлова. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. Сегодня это архивная передача со священником Николаем Пантелеевым. Беседует Евгения Боярских. В 15 часов 10 минут передача архимандрита Саввы Мажука из цикла «Свет не вечерний». Тема его беседы «Кому я нужен?». 15 часов 30 минут передача Ольги Мануйловой о писателях и не только. Сегодня продолжение беседы об общешкольном государственном экзамене. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут мы повторим воскресные беседы с епископом Каскеленским Геннадием. В 16 часов 40 минут цикл «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут в рубрике «Гость в студии» вы услышите повтор программы, посвященной творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В 18 часов 5 минут приглашаем ребят послушать рассказы и сказки Виталия Бианки. В 18 часов 45 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам художественные чтения «Цикл «Невозможное возможно» по рассказам Михаила Зощенко. В 19 часов 30 минут рубрика «Звучащая книга». Напомню, мы с вами слушаем рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в пятницу, 28 августа. Мы желаем вам всего самого доброго, мира и любви. С праздником Успения Пресвятой Богородицы! И да хранит нас всех Господь и Божья Матерь!

0: новости.
1: Здравствуйте. Митрополит Евгений открыл пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей. 26 августа этого года в конференц-зале епархиального управления состоялось пленарное заседание 22-го съезда православных законоучителей. Открыл заседание митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Напомню, традиционный образовательный форум Екатеринбургской митрополии проходит 25 и 26 августа этого года по теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». На пленарном заседании, в частности, выступят с докладами духовник Екатеринбургской семинарии Иерей Константин Карипанов, кандидат богословия и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии игумен Иоанн Рубин, руководитель отдела приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтишко, а также многие другие. Напомню, ежегодный съезд православных законоучителей проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимают участие около 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархии. Среди участников – настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги, катехизаторы и миссионеры, а также специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Ну и к другим сообщениям выпуска. Синодальный отдел направил средства на развитие Магнитогорского дома для мамы. Они были выделены в рамках второго конкурса церковных семейных проектов. Синодальный отдел по благотворительности направил 500 тысяч рублей для развития дома для мамы Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, в частности стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Также будет запущен еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят на учете. Напомню, Магнитогорский дом для мамы был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. В доме для мамы женщинам оказывают психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также предоставляют временное жилье. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Чухломская, Влахернская Грузинская, Цилканская, Успение Авиновская, Гаинатская, Тупичевская, Успение Звенигородская, Владимирская Флорищевская, Успение Псково-Печерская, Успение Семигородная, Успение Киево-Печерская, Кваптахевская, Бахчисарайская, Крымская, Мариупольская, Успение Пюхтицкая, Метехская, Моздокская, Иверская. Мы поздравляем всех с 210-м праздником Успения Пресвятой Богородицы, а именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня трудно представить праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии без ее икон. Тем более, что иконография этого праздника особая. Богоматерь изображается в центре образа, на ложе. По сторонам от нее плачущие апостолы. За ложем стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемый в виде спеленутого младенца. А особо мы отметим сегодня Киево-Печерский образ Успения Девы Марии. Киево-Печерская икона Успения – одна из древнейших явленных икон в Русской Православной Церкви. Предание доносит до нас следующую, очень красивую и удивительную историю. Пресвятая Богородица вручила свой образ четырем византийским зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским. Зодчие пришли в пещеру к преподобным и спросили, где хотите вы начать церковь? Святые ответили, идите, Господь назначит место. Как же вы, предсказывая себе скорую смерть, не назначили еще место? Удивились зодчие. А еще дали нам столько золота. Тогда преподобные призвали всю братию и стали расспрашивать греков, говоря, скажите нам истину. Кто вас послал и как вы попали сюда? Зодчие стали рассказывать. Однажды, когда мы спали в своих домах рано на восходе солнца, пришли к каждому из нас благообразные юноши и сказали, «Зовет вас царица во Влахерну». Мы пришли все в одно время и, расспросивши друг друга, узнали, что ту же речь царицы слышал каждый из нас. И одни и те же посланные были за всеми нами. Наконец, мы увидели царицу со множеством воинов. Мы поклонились ей, и она сказала, «Я хочу построить себе церковь на Руси, в Киеве, и вот велю вам это сделать. Возьмите золото на 3 года». Мы же, поклонившись, спросили, «Госпожа царица, ты посылаешь нас в чужую страну. К кому мы там придем?» Она отвечала, «Я посылаю вас вот с ними, с Антонием и Феодосием». Мы удивились. «Зачем же, госпожа, ты даешь нам золото на 3 года? Им и прикажи заботиться о нас, что нам есть и что пить, и нас одаришь, чем сама знаешь». Царица возразила, «Этот Антоний только благословит и отойдет от этого света в вечный покой. А этот, Феодосий, отойдет после него через 2 года. Итак, берите золото до избытка. А что до того, чтобы почтить вас, то никто не может сделать это так, как я. Дам вам, чего и ухо не слышало, и глаз не видел, и что на сердце человеку не всходило. Я сама приду смотреть церковь и буду в ней жить». Мы взяли золото больше, чем нам нужно было. И она сказала, «Выйдите на двор, посмотрите величину церкви». Мы вышли и увидели церковь на воздухе. Вошедши опять к царице, мы поклонились и сказали, «Госпожа царица, какое имя церкви?» Она ответила, «Я хочу назвать ее своим именем». И давши нам эту икону, сказала, «Она будет в ней на местной». Мы поклонились ей и пошли в свои дома, неся с собой икону, полученную из рук царицы. Выслушав это, все прославили Бога, и преподобный Антоний сказал, «Дети, мы никогда не выходили из этого места. Звавшие вас, благообразные юноши, были святые ангелы, а царица во Влахерне сама Пресвятая Богородица».

0: находится. А что до нашего образа и данного как бы через нас золота, то Господь ведает, как Он изволил сотворить это со Своими рабами. Благословен приход ваш! Добрую спутницу вы имеете, честную икону Госпожи. 3 дня молился преподобный Антоний, чтобы Господь сам указал ему место для церкви. А впоследствии икона Успения Пресвятой Богородицы прославилась чудесами. Однажды 2 друга, Иоанн и Сергий, побратались перед ней. Спустя много лет Иоанн смертельно заболел. Он отдал свою часть имущества в Печерский монастырь, а часть 5-летнего сына передал на сохранение Сергию. Ему же отдал и сына Захарию на попечение. Когда Захарии исполнилось 15 лет, то он захотел взять принадлежавшее ему имущество, но Сергий упорно говорил, что Иоанн все роздал нищим. Он дошел до того, что пришел в Успенскую церковь и поклялся перед чудотворной иконой, что не брал ничего. Когда он захотел поцеловать икону, то не смог приблизиться к ней, пошел к дверям и вдруг закричал: «Святые Антоний и Феодосий, не велите убивать меня этому, немилостивому, и молитесь Госпоже Пресвятой Богородице, чтобы она отогнала от меня это множество бесов, которым я предан. Пусть берут золото и серебро, оно запечатано в моей клети». Захария отдал все имущество в Печерский монастырь, где и сам постригся. С тех пор никому не давали клясться чудотворной иконой. Икона не раз защищала страну от нашествия врагов. В 1677 году, когда турки осаждали Чигирин и Киеву грозила опасность, икону почти в течение всего дня 27 августа обносили вокруг города. Богородица благословляла русские войска, шедшие на Полтавскую битву в 1709 году. И в 1812 году икону снова обносили вокруг Киева. И ныне Пресвятая Дева слышит всех нас, обращающихся к ней в молитве, а образ Успения Девы Марии – один из самых почитаемых на Руси. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. С праздником Успения Девы Марии! Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 9. «Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяко плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал Еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющи, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе, с кадилом и овны вознесу Тебе, волы с козлы.
придите, услышите, и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою, и милость свою от мене. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробах. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимоходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучишь, и Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовал Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубини посребрение, и между рами ее блещание злата, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысяча гобзующих, Господь в них в Синае во святе, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих, при грешениях своих. Рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Я когда мочится нога Твоя в крови, язык пес Твоих от враг от него, видена быше шествие Твоя, Боже, шествие Бога моего Царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев тимпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли, заповесть Божия силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки хотящие бранем, приидут молитвенницы от Египта,
Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке, все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велепота Его, и сила Его на областях, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя, углебов в темени глубины, и несть постояние, приедох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, отъежу уповать имена Бога моего, умножившися паче влас главы моя, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпев поношение, покрых срамота лице мое, чужды бых братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну слецы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за Него же Ты поразил еси, те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Боги и Господь, и окованные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудействии, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие мне злая,
Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими «благо же, благо же», да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есем и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные мои я души, недуг и сия исцеление веды, исцели ю, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвати, но грешные в покаяние, помилуй ущедри прости ю, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави мя на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно твоего угодника, наставляя мя к тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
3: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня, в уральской столице митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков храма Памятника на Крови совершил молебен на начало доброго дела у здания Управления Федеральной службы государственной статистики, на стене которого появится мурал с изображением государя-страстотерпца Николая II. Масштабное изображение российского императора появится на стене Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям в самом центре Екатеринбурга, недалеко от храма Памятника на Крови. По задумке авторов проекта телеканала «Спас» и смоленского художника Сергея Храмова, автора мурала с образом святого благоверного князя Михаила Тверского в городе Твери, мурал в Екатеринбурге станет иллюстрацией многих рекордов и достижений времени правления государя Николая II. Расцвет науки, взрывной рост населения, реформы в армии, масштабное строительство городов, школ и железных дорог, развитие энергетической инфраструктуры, первое место в мире по темпам промышленного и экономического роста, по многим показателям в сельском хозяйстве, а также первые в мире изобретения. Во время торжественного молебна в честь начала работ по росписи мурала, посвященного Николаю II, владыка Евгений совершил окрепление святой водой стены, на которой в ближайшие полтора месяца появится изображение небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны. По завершении молебна владыка Евгений сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала, посвященного святому государю Николаю II. Архипастырь отметил самое искреннее участие в проекте его инициатора, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова с командой художников, а также поблагодарил руководителя регионального управления Федеральной службы государственной статистики Владислава Станиславовича Дзекунскаса и власти града Святой Екатерины. После молебна митрополит Евгений ответил на вопросы журналистов об этом историческом событии. Напомним, благодаря телеканалу «Спас» и его зрителям активно реализуется масштабный проект «Муралы со святыми покровителями российских городов». Уже 3 года обрели изображение своих святых в Твери святого благоверного князя Михаила Тверского и священномученика Фадия.

идеи архиепископа Тверского в Туапсе святого апостола Симона Канонита. В своем Акс-канале митрополит Евгений поделился впечатлением о событии. Улица Толмачева, дом 23. Здесь, в Екатеринбурге, располагается Управление Федеральной службы государственной статистики. Благодаря инициативе Бориса Карачевникова и его сподвижников, с сегодняшнего дня на стене этого здания создается мурал с изображением государя Николая II. Совершили молебну перед созданием этого грандиозного образа 7 на 16 метров. Статистика времен правления последнего русского государя свидетельствует о небывалом развитии всех отраслей жизни. Недаром в 20 веке все достижения советского государства сравнивались с 1913 годом, временем расцвета царской России. Искренне желаю, чтобы государь Николай II своим ликом вдохновил каждого из нас, жителей и гостей Екатеринбурга, на позитивные изменения, а статистика их обязательно зафиксирует, сказал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В эфире новости. В губернаторском лицее Екатеринбурга подписан манифест «Чистое слово. Основа будущего». Подписание документа состоялось после пленарного заседания традиционного августовского областного педсовета в губернаторском лицее Екатеринбурга в рамках стратегической сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение роль образовательной организации» в рамках областного педагогического совета. В ходе секции прозвучал доклад Иерея Симеона Тараканова об актуальных формах профилактики сквернословия в образовательной среде. С темой о сквернословии как антиценности выступил эксперт Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Манифест «Чистое слово. Основа будущего» провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская митрополия и общественные организации. Как рассказал священнослужитель, чтобы бороться с матом, повсеместно разработали дорожную карту на каждый месяц, беседы в школах, конкурсы плакатов, письма солдатам. В них не только слова поддержки, но и просьбы не ругаться. Одним из методов противодействия Иерей Симеон также назвал специальные значки. Также планируется привлекать рэперов, которые не матерятся, проводить конкурс замен грубых слов культурными аналогами. Напомним, отец Симеон Тараканов – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка выступил с лекцией по теме воспитательной практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. Накануне нового учебного года отец Симеон приехал в Екатеринбург вновь, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. 26 августа пастырь принял участие в съезде законоучителей Екатеринбургской митрополии. 27 августа отец Симеон в ходе городского педсовета провел мозговой штурм по теме сохранения русской речи с учителями. По словам организаторов, отец Симеон подготовил для Екатеринбурга настоящий методический десант. В арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно, его важнейшая разработка – комплекс материалов «Школа. Территория без мата», который он презентовал на упомянутых секциях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня 110-й праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В православных храмах на Божественной Литургии читается 54-е зачало Евангелия от Луки. В продолжении пути их перешел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: –

А сейчас, дорогие братья и сестры, послушаем слово, произнесенное святителем Феофаном Затворником в праздник Успения Пресвятой Богородицы. «Мария же благую часть избра. Успение Божией Матери представляет благий конец этого избрания. Сам Спаситель Успение ее принял в руки свои ее душу. Того же сподоблялись и многие святые. Тоже сретают в разных видах и степенях и все избиратели благой части. В часть избраний упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается, но потом труды, борения и себя принуждение следуют одни за другими и мрачат избранный путь. Путеводной звездой остается благий конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотой. Упование — возбудитель энергии и поддержатель терпений и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают, упование бывает твердыми в избрании, а терпением достигает благого конца».

Успение Пресвятой Богородицы. По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесения его на небо, Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и ходатайца нашего спасения, среди первых христиан жила довольно продолжительное время. Она исполнялась великой духовной радости, взирая на расширение по всей Вселенной Церкви Христовой. Для того Господь и оставил на земле свою Пречистую Матерь, чтобы ее присутствием, руководством, поучениями и теплыми молитвами к Сыну и Богу Церковь Христова умножалась и утверждалась, и возрастало то дерзновение полагать жизнь свою за Господа. Матерь Божия всех укрепляла, всех утешала радостью о Святом Духе и за всех молилась. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников Христовых общую Матерью. Они вместе с нею молились и с великой радостью и утешением слушали ее поучительные беседы о Спасителе. Когда вера христианская распространилась в других странах, то многие христиане приходили из дальних земель увидеть и послушать ее. По завету Господа нашего Иисуса Христа ее принял к себе в дом и с великой любовью заботился о ней, как родной сын до самой ее кончины, апостол Иоанн Богослов. Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, где часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Она молилась там, плакала, вспоминая о страданиях Спасителя, и радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она часто молилась и о том, чтобы Господь скорее послал ей кончину и взял к себе на небо. Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, пред нею предстал архангел Гавриил, служивший Пресвятой Богородице с первых дней ее детства. Он питал ее во святая святых, принес ей благую весть о рождении от нее Сына Божия, неотступно охранял ее во все время жизни на земле. Со светлым лицом передал небесный посланник Пресвятой Богородице радостные для нее слова Господа, что вскоре, по прошествии 3 дней, она отойдет ко Христу Богу. Архангел вручил Пресвятой Деве райскую финиковую ветвь. Ее должны были, как сказал архангел, нести перед одром Богородицы, когда пречистое тело ее будет несено для погребения. Пресвятая Богородица несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме. Богоматерь желала проститься с ними, и Господь чудесным образом собрал всех апостолов, кроме Фомы, перенесший их к ней своей всемогущую силою. Горестно было апостолам лишаться госпожи и общей матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после своей кончины, всегда молиться о них. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу. Оплакав разлуку с Божией Матерью, апостолы погребли ее тело в Гефсимании, в пещере, где покоились тела ее родителей и праведного Иосифа Обручника. Множество народа следовало за ее пречистым телом. При погребении совершилось много чудес. От прикосновения к одру Божией Матери слепые прозревали, бесы изгонялись, и всякие болезни исцелялись. Через 3 дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Желая утешить его прощанием с телом Богородицы, апостолы решили отвалить камень от могильной пещеры, но нашли в ней лишь погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы Он открыл им, что стало с телом Божией Матери. Явившаяся им Богородица сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни и всегда буду молитвенницей за весь род христианский перед Богом». Так апостолы уверились, что Пресвятая Владычица была с телом вознесена на небо.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы совершается Святой Православной Церковью 15 августа, 28 августа по новому стилю. Он является для нас свидетельством и залогом ее предстательства за мир и Церковь Христову. Она не умерла и, телесно оставив мир, не перестает ходатайствовать за нас пред Сыном Своим.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?».
1: Так вот, христианство обращает прежде всего внимание на что? На духовную сторону человека. И предупреждает. Я чуть-чуть только касаюсь духовной жизни. И предупреждает. И знаете о чем? О том, о чем вне христианства никто ничего и не говорит и даже не думает. А предупреждает вот о чем. Не допускай в свою душу мыслей, которые противоречат действительным, истинным нормам христианской жизни. В мыслях не вздумай допускать неприязнь к другому человеку. В мыслях пари, чтобы не осудить другого человека. В мысли не допусти зависти, недружелюбства, коварства. Не допусти в мыслях тщеславия и гордыни. Слышите где? В мыслях. Потому что мысли – это и есть духовная сторона нашей жизни. Вот, оказывается, о чем говорит христианство, как смотрит. А почему так? По очень простой причине. Слово – что такое? Слово – это выраженная мысль. А дело что такое? Воплощенная мысль. Разве это непонятно? Ну, конечно. Я же не автомат, я человек. Я делаю то, что я понимаю. Мысли мои, вся моя деятельность – это воплощение мыслей, желаний и чувств. И тот, кто не очищает внутренность своей души, то есть мысли, чувства, желания, трудно от того человека ожидать и плодов добрых. И наоборот, чистота души как много дает, все дает, и здесь дает, и в этой земной жизни, и, конечно, бесконечно дает в жизни будущего. Какой будущий век? Он говорит, будущий век, да какое будущее? Кто 20 лет, кто 30 лет, кто 40, кто 60, кто 70. Ну, в общем, неважно, неважно. Прожил, пролетело, и все. И где он? В будущей жизни, от которой никто никуда не уйдет. Вот так, поэтому, как видите, оказывается, перед чем стоит человек, чего нужно опасаться, что нужно наблюдать в особо большой степени, когда человек вступает в юный возраст, когда наступает, повторяю еще раз, роковая пора. Когда роковая пора? Когда в человека вселяется эрос. Тогда и земля, и небо, и преисподние с особым вниманием следят за человеком. И так, куда он, интересно, сейчас? Давайте посмотрим, куда он сейчас стрельнет, что изберет. Начинается экзамен. Знаете, когда в школе, все же экзамен сдавали, выходит человек, думает, ну сейчас, какие вопросы, как отвечать будет? И все с замиранием, все смотрим, провалится или ответит. Провалится или сдаст. Вот оказывается, что происходит, когда наступает эта роковая пора. Ну ладно, я очень долго говорил, извините меня, пожалуйста. Как всегда, я предупреждаю, говорю, не давайте профессорам свободу слова, потому что их невозможно остановить будет. Но я посмотрел на часы, и мне стало очень совестно. Вы видите, как я покраснел? Нет, нет, не видите? Да. Ну, хорошо, что хоть не видите. Слава Богу. Да. Ну, ладно. Ну, теперь, если все-таки у вас есть вопросы, чему я буду крайне удивлен, потому что я все уже сказал, все должно быть вам ясно, никаких не должно быть вопросов. Я надеюсь. Но если уж вы такие скептики и материалисты, как это писал Лермонтов в своем романе «Герой нашего времени», ну, тогда уж, пожалуйста, я смиренно постараюсь ответить на что-нибудь. Смиренно, слышите? Вот так. Это вы что, это вот это, что ли, вы хотите, да? Много? Ну, на каждую записку час. Нормально? Нормально, да. Вы как, до утра сегодня согласны? До следующего дня, да? Какие молодцы. О! Так слушай, и до утра тут, пожалуй, многовато даже. Да. Ох, так. Так, после лекции по культуре и вашему ответу на вопрос происхождения мира было очень много критики. Ну, еще бы. В час существует много и останков переходных видов. Теория эволюции не изучает происхождение жизни, лишь ее развитие. Рассказ про обезьяну, которая напечатает Библию, это не ученый говорил. Ну что ж, давайте по порядку. Очень хорошо. Так. В частности, существует много останков переходящих видов. Вы знаете, самый замечательный ответ. Мы не знаем. Я вас отсылаю во тьму миллионов лет, и попробуйте мне возразить. Какие останки? Вы знаете, легко сказать слово «останки» или «остатки». Находит какую-то косточку, находит какой-то ноготок. Причем, если бы вы знали, сколько споров по поводу этих вот остатков. Нам предлагают вот одну только версию. На самом деле, вот вам, конечно, не приходится, а если пришлось бы хотя бы разочек, мне пришлось, да, то бы увидели, что это значит, чего только там нет. Да чего сейчас просто до противоположности даже выводы. Это одно. Во-вторых, чтобы говорить, например, я даже не хочу сейчас говорить о различных видах. Человек. Где вот это пространство между высшими млекопитающими и человеком? Все, я вам скажу, все серьезные ученые говорят, да, это, не знаю. Есть много человекообразных, и существует их даже много, и было, существует. Но все эти виды, это же предполагаемые, вы слышите, предполагаемые предтечи человека. Но еще пока никогда и никто и нигде не нашли действительно того, чтобы действительно сказали, вот, смотрите, эволюция, знаете, что такое эволюция? А я вам сейчас скажу, что такое эволюция. Родился человечек. Ну и через месяц какой? Через год, смотрите, какой? Через 5 лет какой? Через 10? Мы видим все этапы. А где здесь этапы? Что это такое вдруг? Миллионы. А потом что случилось? Нас посылают во тьму уже не веков, а миллионов лет. И попробуйте здесь вы что-нибудь сказать. Я тоже говорю, я уверен, что в созвездии раков водятся раки. Докажите, что не так. Слетайте туда. Не можете? Ну, так и молчите. А потому и назвали, потому что миллионы и миллион лет тому назад там водились раки. Ну, что это за довод? Второе, что теория эволюции не изучает происхождение жизни, а лишь. Это вообще изумительно. Это изумительно, конечно, такое явление. Есть, я не помню уже термин, который определяет различные этапы эволюции, и в частности, первый и главнейший этап. Какой? главнейшей происхождении жизни из неживого. Так это же самый фундаментальный принцип эволюции. С него все начинается. Если возможно происхождение жизни из неживого, то дальше уже все проще. Не правда ли? Попроще. И здесь вдруг самый главный вопрос. Мы не изучаем это. Это очень здорово. Понимаете? Мы этого не изучаем. Ах, как хорошо. А почему же вы этого не изучаете? Любопытно. Почему это вы вдруг, волюнтаристки, сказали, что это не входит в теорию эволюции? Бесспорно, теория эволюции занимается вопросами развития жизни. Но с чего начинается? Куда вы вначале делали? Именно с этого и начинается. Я помню, выступал в университете, по-моему, в Пятигорске, кажется, ну где-то, или в Ставрополе, да. Это в университете, да, один профессор то же самое спросил мне. Вот церковь говорит о том, что человек создан Богом, а теория эволюции говорит, что он возник вот таким. Я говорю, вы же знаете, вы же профессор, тут студентов полно. Я говорю, вы же знаете, что наука не знает закона, такого закона, по которому бы неживое могло породить живое. Не знает. И ни одного нет факта. Я говорю, поэтому на каком основании мы говорим, а что начался процесс эволюции, то есть из неживого и дальше отсюда? Я говорю, это же что такое? Это даже не гипотеза. Что гипотеза что-то имеет под собой. А это просто что? Вера. Почему вера? Ну, иначе, если мы в это не поверим, тогда надо в Бога верить. А мы не хотим верить в Бога. Верим в эту теорию. И ее выдаем на уровне религии. Вот в чем дело-то. Поэтому, это, знаете, это просто лукавство, вот эта критика, это просто лукавство. Когда нет происхождения жизни, мы не разбираем. Это не входит в теорию эволюции. Ах, как легко. Самое главное – исключили. А теперь дальше поговорим. Ну и дальше то же самое. До сих пор никак не могут найти, как эта коза превратилась в корову. Никак не могут это найти. Я не знаю, какая там животина превратилась в жирафа. Ну слушайте, что это говорят об этих видах? Если бы эволюция это была действительно законом природы, это действительно... Мы бы сейчас имели все стадии, пусть каких-то, ну, допустим, каких-то видов бы не было, ну, каких-то не было. Зато в большинстве видов, конечно, бы все имели мы бы. Вот, пожалуйста, всем прям по полочкам. Видите, как здорово? Прям по полочкам. Кролик превратился в лису. Да, а лиса в медведя. А то где же? Причем не только где же, а... Еще что поразительно, пытаются подчас близкие, самые близкие скрещивать. Не получается. Ведь доходило до абсурда, уж извините меня тут, женщина, извините, но я другого слова не нахожу, скрещивали человека с обезьяной. Если это закон жизни, то почему же? Вот генетика, да, правильно, генетика говорит, невозможно. Именно так вы правы, да. Вот в чем дело. Поэтому я эту статью читал, она так очень хорошо названа, мне понравилось, скажу. 15 ошибок за 15 минут. Я думаю, ах, как жалко, что вы теперь пишете, вместо того, чтобы обратиться ко мне. Я бы сказал, да. За 15 минут 15 фантазий, которые вы изложили здесь. Ну, вот так я могу сказать поэтому, да. А насчет рассказа, что обезьяна, что это за довод, что это не ученый написал, что самая умная обезьяна 400 раз должны перепечатать Библию без единой ошибки. Да при чем тут ученый? Господи! Почитайте вопрос философии, что там написано. Я надеюсь, что этот журнал все-таки достаточно известный. Я помню, и помню еще в советское время одну статью, где черным по белому было написано, что возможность самовозникновения ДНК, ДНК, только ДНК, одно это, так маленько, равна минус 80 тысяч 38 степени. Такова вероятность. Это уже считали, это ученые. Хорошо, здесь, допустим, кто-то такой, конечно, это, я думаю, что это может быть образное выражение, потому что точно подсчитать, сколько обезьяне раз надо напечатать, это я понимаю, но сказано мало, что 400 раз без единой ошибки. 400 триллионов раз. Потому что одна живая клетка в триллионы раз сложнее любого механизма, который сейчас сделан человеком. И все это само собой. Как замечательно! Как ловко произошло мужчина и женщина. Ай-яй-яй! И как же это случилось? Вот, когда нет веры в Бога, то просто поражаешься только, какими фантазиями может жить человек. Так. Божья благодать, что это такое? Так, сейчас я вам скажу, я сейчас вспоминаю. У меня есть очень точный ответ, если даже представить не можете, до чего точный ответ. Если я вспоминаю, как это называется, вот этот плод. Плод такой сверху, он сам он зеленый внутри, с черными такими, видимо, семенами, такой кисло-сладкий. Как, не помните, какой же это плод, забыл я, какой, да. Но если бы даже вы вспомнили, и если бы даже я вам рассказал какой-то вкус, вы бы, наверное, сразу бы, наверное, узнали, что это такое. Смех один. Можно ли вкус только передать? Мы говорим, кисло-сладкий. Господи, да, все понял, спасибо. Это такое вкусное яблоко. Какое же? Вот такое. Понял. Мы же касаемся таких вещей. То, что можно только пережить, только в опыте ощутить. Вкус, аромат. А если когда мы говорим красоту, мы начинаем, говорю, там то-то. Понял? Ой, все понял, спасибо. Что понял? Я ничего не понял. Так и Божья благодать. Это есть некая реальность, воздействие которой на человека может иметь такую силу, при которой уже у него не остается никаких даже сомнений о действии Божьем, присутствующем здесь. Благодать – это действие Божье. Это не что-то отдельно существующее от Бога, а это действие Божие. Как говорим, вот этот человек пошел, вот этот человек сказал. Вот этот человек сделал. Вот картины. Мы говорим, чьи это картины. Репина, Брюлова. Так, это вот что такое. Так, это действие Божие, которое можно пережить при соответствующих условиях. Так же, как музыку. Правда же? Нельзя же передать. Нужно ее послушать. Так и Божья благодать.
0: Вы слушали беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 23 августа в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии, архимандрит Агафадор Поликов. Ему сослужили диакон Игорь Куликов и духовенство храма. За литургией молились сотрудники и волонтеры Центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Горловке. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными, не разучились радоваться жизни. Нам, приезжающим из других городов, очень важно учиться у горловчан правильному отношению к жизни, отметил диакон Игорь Куликов. При этом важно помнить, что мы находимся в прифронтовом городе, и, приезжая помогать другим, нельзя забывать и о собственной безопасности. Добровольцы, прибывшие в Горловку из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Донецка, Казани и других городов, рассказали о своих подопечных и поделились впечатлениями о служении. По окончании беседы архимандрит Агафадор Поляков вручил каждому добровольцу памятные подарки от Горловской епархии. «Здесь очень много брошенных стариков и людей с инвалидностью. Некоторые люди живут в условиях, которых мы не видели ни в Херсонской, ни в Запорожской областях», – поделилась сестра милосердия Ирина Худякова. «Горловская епархия делает очень много для местных жителей. Тут активное сестричество и множество благотворительных проектов. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии дополняют труды епархии, взяв на себя в первую очередь адресную помощь нуждающимся на дому». Во второй половине дня представители патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и Славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации и системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 22 августа участники Георгиевского братства храма Рождества Христова города Екатеринбурга отправились в село Клевакинское Рижевского района, чтобы внести свою лепту в благое дело – восстановление храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. История этой церкви уходит корнями в XIX век. Она была заложена в 1865 году и освящена 2 июля 1873 года. Сегодня старинный храм обретает вторую жизнь. Добровольцы присоединились к стройотряду, который приезжает сюда для восстановления храма с 2018 года. За это время силами добровольных помощников проделана огромная работа. Восстановлены своды, установлены купола и колокола, смонтированы окна. Внутри уже уложен теплый пол и залита бетонная стяжка, ведутся фасадные работы. Как с добрым юмором замечает бригадир, местный иконостас единственный в мире, парящий, ведь он смонтирован на подвесах и не касается пола. Строительство храма Божия – это не просто восстановление стен, это настоящее служение Богу в благодарность за те дары, которые Он так щедро изливает на нас каждый день, поделился доброволец Георгиевского братства. Впереди еще очень много трудов. Братство приглашает всех желающих присоединиться к стройке и потрудиться во славу Божью. Участники поездки благодарят Бога и команду прихожан храма Николая Чудотворца города Екатеринбурга за приглашение и прекрасную возможность служить ближним. Желающих потрудиться на стройке просят обращаться по телефону плюс 7 912 288 50 02. И последняя информация выпуска. В августе епархиальной службы психологической помощи и утешения Казанской епархии исполнилось 5 лет. Проект стал первым полноценным направлением службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие Казань», зарегистрированной в мае 2021 года. За 5 лет работы в службу утешения было направлено тысячи обращений. Люди, обратившиеся к специалистам проекта, получили профессиональную поддержку и сопровождение в сложных жизненных ситуациях. Психологи проекта регулярно проводят очные и дистанционные консультации, в том числе на безвозмездной основе, организуют просветительские мероприятия, обучающие мастер-классы и душеполезные встречи. Важным результатом деятельности службы стало развитие профессионального сообщества и интеграция психологической помощи в церковную среду. За этот период представители утешения организовали 3 съезда психологов в Раевском Богородицком монастыре и 2 секции на международных рождественских образовательных чтениях в Москве, посвященные святоотеческой антропологии и психологии, а также запустили обучающий курс Казанской духовной семинарии. В честь памятной даты команда службы провела стратегическую сессию, подвела итоги, зафиксировала ключевые принципы и определила направление дальнейшего развития. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире радиоканала «Воскресенье» воскресные беседы с епископом Каскеленским Геннадием.

28 августа православные христиане отмечают главный праздник, посвященный Божией Матери – Успение Пресвятой Богородицы. Успение предваряется двухнедельным постом. Посредством воздержания мы очищаем сердце, готовимся испытать благодатные переживания, ощутить материнскую и девственную любовь Богородицы Марии к роду человеческому. Кроме того, можно вспомнить, что пост перед Успением был установлен в память поста, который держала сама Божия Матерь, предчувствуя приближение своей кончины. Об этом пишет средневековый толкователь богослужебных текстов святой Симеон Солунский. Отметим, что по своей строгости Успенский пост уступает только Великому посту. Устав запрещает вкушать мясные и молочные продукты, а рыба запрещена во все дни, кроме праздника Преображения Господня. Вплоть до революции в России на время Успенского поста запрещались все публичные зрелища, массовые развлечения, маскарады. Итак, Успенский пост короткий, но строгий. На период Успенского поста приходятся также два праздника, которые очень любимы народом. 14 августа, так называемый первый медовый спас, и 19 августа яблочный спас, преображение Господне. Праздник 14 августа имеет название «Изнесение честных древ животворящего креста Господня». История его такова. В царской сокровищнице Константинополя в особом ковчеге хранилась большая часть креста Христова, найденного в Иерусалиме еще императрицей Еленой в IV столетии. Начиная с IX века, по причине болезней, весьма часто бывавших в августе, в Константинополе утвердился обычай износить древо креста Христова на дороге и улице для освящения мест и отвращения болезней. Поклонение кресту совершается в этот день и во всех храмах Русской Православной Церкви. А еще в наши храмы в этот день приносят для освящения мед нового урожая. Отметим, что в церковной практике других православных стран обычая освящать в этот день мед не существует. А вот приносить в храмы фрукты нового урожая в праздник Преображения Господня – традиция очень древняя и повсеместная. Только в теплых странах Востока в этот день принято освящать виноград, а в холодных северных широтах вместо винограда освящают яблоки. Поэтому спас Преображения яблочный. Богослужение праздника Успения Богородицы очень напоминает службы, связанные с Пасхой Христовой. Как и перед Пасхой, выносится и полагается на центр храма плащаница с изображением Матери Божией. Совершается особый чин погребения Богородицы, крестный ход с богородичной плащаницей вокруг храма. Поэтому Успение часто называют Богородичной Пасхой. Начиная с первых лет Церкви Христовой, уже с конца первого столетия, церковное предание бережно сохраняет ценные свидетельства об окончании земной жизни Девы Марии. Церковные авторы единодушно свидетельствуют о том, что Богородица была взята на небо телесным образом. Последние дни она провела в Иерусалиме. За 3 дня до смерти Богородице явился архангел Гавриил и возвестил о предстоящем Успении. После смерти Пречистой Девы апостолы погребли ее тело в Гефсимании, в усыпальнице ее родителей. На погребении присутствовали все, кроме апостола Фомы. На 3-й день после погребения Фома захотел увидеть ее гроб. Гроб открыли, но тело Богородицы в нем уже не было. Уход из земного мира
для Марии означал начало новой жизни. Московский святитель Филарет скажет: «Для обыкновенного человека до гроба свет и ясность, после гроба мрак и неизвестность». А здесь напротив –

1978 году итальянский археолог Антонио Боссио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы. Это было важнейшее историческое открытие. Всего в окрестностях итальянской столицы на сегодняшний день обнаружено несколько десятков катакомб. Общая длина коридоров составляет многие сотни километров. В катакомбах мы можем видеть важнейшие свидетельства жизни самых первых христианских общин. В Острианских катакомбах на одной из стен находится изображение IV века. Вообще часть стены в форме полукруга, ограниченная арком и ее опорами, называют люнетом. Так вот, на одном люнете между двумя монограммами Христа Спасителя представлена по грудь молящаяся, воздев руки, женская фигура, перед которой находится ее младенец. Сначала предполагали, что это изображение родственников кого-либо из здесь погребенных. Но в начале прошлого века академик Никодим Павлович Кондаков убедительно доказал, что это изображение Божией Матери с Богом-младенцем Христом. Для этого есть несколько аргументов. Один из них такой – обращает внимание на положение младенца, который в данном случае не представлен молящимся. Значит, это сам Богомладенец, не он молится, а ему молятся. В Острианских катакомбах находится не что иное, как древнейшее изображение Богородицы Оранты, молящейся подобными фресками сегодня украшают алтарную часть многих православных храмов. В других римских катакомбах святой Присциллы существует еще более раннее изображение молящейся женщины конца II века. И некоторые ученые полагают, что и здесь изображена Божия Матерь. Как бы то ни было, мы имеем дело с бесспорными научно-археологическими свидетельствами о вере первых христиан в молитвенное предстательство Богородицы. Церковные учения Божией Матери называют мариологией. Интересно проследить, как развивалось данное направление богословской мысли. Самые ранние мариологические произведения принадлежат мученику Иустину Философу. Он жил в середине II века. Иустин первым догадался сопоставить Деву Марию и первозданную Еву, первую женщину, согрешившую вкушением запретного плода. Иустин сравнивает их роль в истории человечества. Идею Иустина развивал святой Ириней Леонский. Дева Мария стала новой Евой, чтобы исправить и уврачевать непослушание древней Евы и открыть человечеству путь ко спасению. Уже в III веке появляется фундаментальное христианское противопоставление. Ева погубила род человеческий, Мария спасла род человеческий. Далее богословы сравнивают духовное состояние двух Ев, Евы Ветхозаветной и новой Евы Марии. Первую Еву искушает змей, вторая удостоилась явления архангела Гавриила в день Благовещения. Первая Ева находилась в невинном райском состоянии. Ее природа еще не была повреждена грехом, но своим непослушанием Богу, своим преступлением она ввела в мир грех и смерть. Мария же, новая Ева, в момент Боговоплощения в своем лице представляла падшее смертное человечество. Несмотря на ее избранничество, Мария, как и всякий человек, несла все последствия древнего греха Евы. Но послушная воле Божией, Мария

вводит в мир благодать, бессмертие, духовную свободу от греха. Наименование «Богородица» встречается в христианской литературе уже в начале III столетия. А в IV веке святитель Григорий Богослов решительно утверждает, если кто не признает Марию Богородицей, то он отлучен от божества. Опыт бесчисленных поколений христиан не оставляет сомнений в том, что Богородица Мария и поныне исполняет у Бога свое особое послушание – просить у Христа за людей, ходатайствовать о каждом, кто стремится заручиться ее поддержкой. В каждом монастыре, в каждом городе, в каждом селе, да в каждом храме вам расскажут о какой-либо местной, почитаемой, богородичной иконе, прославленной различными чудесами и знамениями. Да и простая человеческая логика подсказывает нам рациональное обоснование веры в заступничество Божией Матери. Может ли Божественный Сын не исполнить просьбу своей родной Матери? Сила предстательства Богородицы настолько очевидна, что даже основатели протестантского направления в христианстве не решались отвергнуть традиционное учение о Деве Марии. Чрезвычайно высоко учил о Деве Марии даже Мартин Лютер. Хотя понятно, что чем дальше новые религиозные течения в христианстве уходят от вероучения Церкви, тем меньшее внимание они уделяют Богородице. И у современных баптистов, неопятидесятников мы практически не найдем благоговейного отношения к Богородице, а напрасно. Пренебрегать молитвами к Божией Матери означает лишать себя ее чистой материнской любви, которая открывается каждому верующему сердцу.

0: Вы слушали воскресные беседы с епископом Каскелинским Геннадием, город Алма-Ата.
1: Дорогие друзья, послушайте слово на Успение Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника.
2: На Успение Пресвятой Богородицы. Почему смерть Богоматери называется Успением? Как подготовиться к исходу, чтобы встретить его не только без страха скорби, но и с охотою? Ныне празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Но ведь это была смерть Богоматери, истинная, подобная смерти всякого человека. Чего же ради она наименована Успением, как бы заснутием или сном? Это могло быть и потому, что Пречистая недолго была держима в узах смерти и области тления, а через 3 дня обретена воскресшею, подобно Сыну Своему Господу Иисусу Христу, напаче потому, что смерть сия была мирна, тиха, сладостна, приятна, подобно желанному, покойному сну, по утомлении тела дневными трудами. Но не такова же ли должна быть и наша смерть? Да, Пресвятая Богородица есть Мать наша, мы дети. Она предшествует, мы должны последовать за нею. И вот нам, празднующим День Успения, урок от Успения. Год от году, приближаясь к смерти, всячески заботиться о том, чтобы смерть наша была не терзательным и мятежным отторжением души от тела, а мирным и безмятежным исходом из всего мира в другой, подобно тихому и покойному засыпанию. Спрашивается, как сего достигнуть и что требуется для сего с нашей стороны. Смерть не есть уничтожение.

Конечно, нам нельзя быть без некоторых вещей или даже многих вещей. Но можно так расположить к ним свое сердце, что с ними так же легко будет расстаться, как скинуть ненужную нам одежду. Об этом и позаботимся. Трудновато сие? Да, но можно сделать сие не вдруг, а мало-помалу. Как враг опутывает душу пристрастиями земными, навязывая их одно за другим, подобно тому, как паук опутывает попавшихся в сети насекомых, набрасывая на них паутинку за паутинкой. Наоборот, кто хочет выпутаться из сих сетей, пусть ухитряется действовать противоположно тому, отсекать одни пристрастия за другими, начиная с меньших и доходя до больших. Как завязший в тину выдергивает член за членом, пока совсем освободится, так станем отсекать пристрастие за пристрастием, пока станем совершенно свободными. Если употребим такой труд, то к часу смертному можем быть совсем уже отрешены от всего и готовы без скорби оставить землю и все земное, ожидая только мановения Божия. Но не одни пристрастия земные могут возмущать покой души в час смерти. Не менее тревожит и страх, как явиться на тот свет, где надо стать пред лице Бога, судьи праведного, очи которого светлее солнца, все проникают и все видят, а у нас много грехов. Как тому, кто знает, что за собой, страшно идти к начальнику и тем более к царю, так страшно грешному предстать пред Бога, так страшно, что по слову Божию они бывают в необходимости кричать «Горы, падите наны!» Причина сему – грехи, оскорбляющие Бога. Потому желает ли кто без страха встретить смерть и спокойно перейти на тот свет, пусть позаботится о том, чтобы быть безгрешным, или если уже нагрешил, пусть сделает, чтобы грехи сии не послужили ему в осуждение. Как это сделать? Искренним покаянием и решимостью не нарушать более заповедей Господних. Кто грешил, вперед не греши, а о прежних грехах принеси покаяние. Покаяние и сокрушение о грехах с исповедью и обещанием не грешить более изглаждают грехи отсюду, где они печатлеются. Из существа нашего, из всего окружающего и даже из памяти Божией и делают кающегося грешника неповинным пред лицом Бога праведного, облекая его одеждой оправдания, заемлемой от ризы Господа ради нас пострадавшего. Разрешение священническое раздирает рукописание грехов, а раздранное рукописание теряет всю свою силу по воле самого судьи, который сказал: «Еликаще разрешите на земле, будут разрешены на небесех». Уверенность всем исполняет сердце грешника благонадежием, и хотя он знает, что грешил, но идет пред судью без трепета, зная, что его приход туда предварило уже оправдание, или что там при судьи есть и ходатай, готовый заступиться за него. Ибо аще кто согрешит, ходатая имам и ко Отцу Иисуса Христа праведника. Если б какой преступник уверен был, что за него заступится наследник престола, глаз коего силен у царя, то без боязни шел бы к царю, какое бы преступление ни сделал. Так без страха и смущения может являться пред судью Бога и грешник покаявшийся, ибо там за него заступится единородный Сын Божий, грехи наши взявший на себя и вознесший на древо и сказавший: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные грехами, и аз упокою вы». Так, кто хочет покойно умереть, покайся и вперед не греши. Если затем к сим двум расположениям, то есть отрешению от всего земного и покаянию, присоединим еще возжелание благ будущих, то смерть нами встречена будет не только без скорби и страха, но и с охотой. Охотно иной оставляет дом, когда в нем сыро, или печи дымят, или кровля худая. Иной, хотя и не встречает в доме таких неприятностей, охотно переходит в другой дом ради того, что предполагает в нем найти более удобств и выгод житейских. Так, когда мы умом по

0: достигнем и сердцем ощутим, с одной стороны, скудость и ничтожность благ здешних, с другой — высоту и необъятность благ, ожидающих нас в другом мире, то не только с охотой, но с сильным устремлением будем желать перехода из сего мира в другой, подобно апостолу Павлу, который говорил о себе, что сильно желал разрешиться и со Христом быть, и пречистой владычице, которая каждое утро ходила на гору Елеонскую, где потом на краткий срок положено было и тело ее, и молила божественного сына своего, чтоб поскорее взял ее отсюда и дал возможность зреть красоту лица его в селениях небесных. Душа, постигшая, что значит жизнь здешняя и жизнь в другом мире, будет воздыхать о сей последней, как пленный воздыхает об отечестве, странник о родном доме и сидящий в темнице о свободе, и с немалым желанием призывать к себе смерть как избавительницу, благодетельницу и утешительницу. Спросите, как возвесть душу к таковому настроению? Можно размышлением о ничтожестве благ земных и величии благ небесных, а вернее всего ощущением горечи всего земного, вкушением сладости небесного, ибо тогда выйдет то, что, вкусив сладкого, не захотят горького, отвратятся от последнего и возжелают первого. Или еще лучше, тогда душа будет бежать из сей жизни в другую, как бегут из душной комнаты на свежий воздух. Вот и все, что нужно нам, чтоб умереть спокойно. Не иметь пристрастия к здешнему, совесть очистив, жить добродетельно, воспитать в себе сильное желание благ вечных. Первое и последнее придут сами собой, когда будет главное, то есть чистая совесть и добрые дела. Братья и отцы, знаем, что среди неверного на земле одно несомненно верно – то, что мы умрем, и что смерть будет для нас или горька и мучительна, или отрадна и сладостна. Не явим же себя врагами себе, неразумно огорчая переход из сей жизни в другую, тогда как обладаем всеми способами к тому, чтобы усладить его. Ныне или завтра смерть, будем готовы. Все гряду скоро, говорит Господь. Малый ради сего подъятый труд вечной радостью вознагражден будет. А хоть бы пришлось и больше понесть труд и пострадать, это не в убыток, ибо недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитеся в нас. Аминь.
1: Вы слушали слово на праздник Успения Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника.
2: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного Патерика, читает Денис Гаврилов.
3: Об Авве Пимене. Авва Пимен, еще будучи юношей, пошел некогда к одному старцу просить его о трех помыслах. Когда же пришел к старцу, забыл один помысл. Он возвратился к своей келье, но только что взялся за ключ, чтобы отпереть келью, как вспомнил то, о чем забыл сказать старцу. Оставив ключ в двери, он опять возвратился к старцу. Старец сказал ему: «Брат, ты скоро пришел сюда». Пимен отвечал ему: «Я взялся уже за ключ, как вспомнил о забытом помысле, и, не отворяя кельи, возвратился сюда». Расстояние же между кельями было очень большое. Старец сказал ему: «Ты ангельский пастырь, Агелум Пимин. Имя твое прославится во всей земле египетской». Некогда Паисий, брат Аввы Пимена, завел знакомство с кем-то из другой кельи. Авве это не понравилось. Он прибежал к Авве Аммону и говорит ему: «Брат мой Паисий завел с кем-то знакомство, меня беспокоит это». Авва Аммон отвечал ему: «Пимен, разве ты еще жив? Пойди сиди в своей келье и положи в сердце своем, что уже год, как ты в могиле». Однажды местные пресвитеры пришли к монастырю, где был Авва Пимен. Авва Анувий взошел к нему в келью и сказал ему: «Позовем ныне сюда пресвитеров». Но Авва Пимен не дал ему никакого ответа, хотя тот долго стоял пред ним. Авва Анувий вышел с прискорбием. сидевшие близ старца, спрашивают его: «Авва, почему ты не отвечал ему?» Авва Пимен сказал им: «Что же мне делать? Я умер, а мертвый не говорит». До прихода Аввы Пимена с учениками в Египет жил там один старец, который имел большую известность и был уважаем. Но люди оставили его и стали ходить к Авве Пимену, когда сей из братьев пришел из скита. Это огорчило Пимена. Он сказал братьям: «Что нам делать с тем великим старцем? Прискорбно нам, что все оставили старца и обратились к нам, людям ничтожным. Как бы нам утешить старца?» «Приготовьте несколько снедей, — сказал Пимен, — и возьмите меру вина. Пойдем к старцу и разделим вместе с ним трапезу. Может быть, через это утешим его». Итак, взяли пищу и отправились. Когда постучались в дверь к старцу, ученик его, услышав, спросил: «Кто вы?» Они отвечали: «Скажи Авве, что Пимен желает принять благословение от него». Когда ученик сказал об этом старцу, тот отвечал: «Пойди, мне не досуг». Авва же Пимен и братья стояли на жару и говорили: «Не пойдем отсюда, пока не удостоимся видеть старца». Старец, видя их смирение и терпение, умилился и отворил им свою келью. Они вошли и обедали вместе с ним. Во время обеда старец сказал им: «Истинно говорю вам, много я слышал об вас, но на деле вижу в вас во 100 раз более». С того дня он сделался другом их. Некогда правитель страны той пожелал видеть Авву Пимена, но старец не принял его. Правитель после того взял сына сестры его, будто бы за какое-то преступление, и посадил в тюрьму, сказав: «Если придет старец и попросит за него, я отпущу его». Сестра Пимена со слезами пришла к дверям кельи его, но старец ничего ей не отвечал. Она начала поносить его и взывала: «Медное

Но по лености нашей мы не видались друг с другом. А теперь по воле Божией и ради одной нужды потрудись прийти сюда и повидаемся». Отшельник никуда не выходил из своей кельи, но, выслушав сие, сказал: «Если бы не Бог внушил старцу, то он не послал бы за мною». Он встал и пошел к Авипимену. Радостно они приветствовали друг друга и сели. А Авипимен сказал старцу: «В одном месте жили два человека, и оба имели у себя по мертвецу. Один из них оставил своего мертвеца и пошел плакать над мертвецом другого». Сии слова привели в сокрушение старца. Вспомнил он, что сам сделал, и сказал: «Пимен высоко-высоко на небе, а я низко-низко на земле». Однажды к Авипимену собралось много старцев. Один из родственников Авипимена имел у себя сына, у которого по действию дьявола лицо поворотилось назад. Отец мальчика, увидев множество старцев, взял сына, сел подле монастыря и плакал. Случилось проходить тут одному старцу. Увидев его, старец спросил: «Что ты плачешь?» «Я родственник Авипимена», — отвечал тот. «Вот какая беда случилась с сыном моим. Мы желали бы привести его к старцу, но боимся, ибо он не хочет видеть нас. И теперь, если узнает, что я здесь, пошлет прогнать меня. Узнав о том, что вы здесь, осмелился и я прийти. Авва, как хочешь, сжалься надо мною. Возьми мальчика с собою в монастырь и помолитесь о нем». Старец взял мальчика и пошел в монастырь. Он сделал дело благоразумно. Не тотчас представил его Авипимену, но начал с меньших братьев, и каждому из них говорил: «Осени мальчика крестом». Когда же все по порядку перекрестили его, старец подвел его, наконец, и к Авипимену, но Авва не хотел его допустить к себе. Братья стали просить его и говорили: «Как все, так и ты, отец». Авипимен вздохнул и так начал молиться: «Боже, исцели творение Твое, да не обладает им враг». Потом, осенив мальчика крестом, тотчас исцелил его и отдал отцу здоровым. Один брат, живший недалеко от Авипимена, пошел некогда в чужую страну. Там встретился он с одним отшельником, которого очень любили и к которому многие ходили. Брат рассказывал ему об Авипимене. Старец, услышав о добродетельной жизни Аввы, пожелал видеть его. По возвращении брата в Египет, через несколько времени и отшельник пошел в Египет к тому брату, который был у него, ибо тот сказал ему, где он живет. Брат, увидев его, удивился и очень обрадовался. Отшельник сказал ему: «Сделай милость, проводи меня к Авипимену». Брат взял его, пошел с ним к старцу, и так говорит о нем Пимену: «Это великий муж, он очень любим и уважаем в своей стране. Я рассказал ему о тебе, и он пришел, желая видеть тебя». Старец принял странника с радостью, и по взаимном приветствии они сели. Странник начал говорить от Писания о предметах духовных и небесных. Но Авипимен отвратил от него лице свое и ничего не отвечал ему. Тот, видя, что старец не говорит с ним, пошел от него с прискорбием и сказал брату, который его привел: «Напрасно предпринимал я такой путь. Пришел я к старцу, а он не хочет и говорить со мною». Брат пошел к Авипимену и сказал ему: «Авва, для тебя пришел этот великий муж, столь славный в стране своей. Почему же ты не говоришь с ним?» Старец отвечал ему: «Он от вышних и говорит о небесном, а я от дольних и говорю о земном. Если бы он говорил со мною о душевных страстях, я отвечал бы ему, но он говорит о духовном, чего я не знаю». Брат вышел от Аввы и сказал страннику: «Старец не вдруг говорит от Писания, но если кто рассуждает с ним о душевных страстях, тому он отвечает». Тронутый сим, странник взошел

0: к старцу и сказал ему: «Что мне делать, Авва? Мною владеют страсти душевные». Посмотрев на него, старец сказал с радостью: «Теперь хорошо ты пришел, теперь отверзу уста мои и исполню их благ». Отшельник, получив великое назидание, говорил: «Действительно, это истинный путь», и возвратился в свою страну благодаря Бога за то, что удостоил его видеть столь святого мужа. В одно время местный правитель взял под суд кого-то из села Авыпимена. Жители селения все пришли просить старца, чтобы он пошел и освободил узника. Авва сказал им: «Оставьте меня на 3 дня, и тогда пойду». В продолжении сего времени Авыпимен так молился Богу: «Господи, не дай мне этой милости, иначе мне не дадут жить в этом месте». После сего старец пошел просить начальника, но тот сказал ему: «Авва, ты просишь за разбойника». Старец обрадовался, что не получил от него милости. Рассказывали некоторые, что однажды Пимен с братьями делали свечи. Работа остановилась, потому что им не на что было купить нитей. Доброжелатель их рассказал об этом одному честному купцу. Авва Пимен никогда не хотел принимать ни от кого ничего, боясь беспокойства. Но купец, желая доставить работу старцу, показал вид, будто ему нужны свечи, привел верблюда и взял их. После того один брат, услышав, что сделал купец, пришел к Авва Пимену и, думая похвалить купца, сказал старцу: «Знаю, наверное, Авва, что купец взял у нас свечи без всякой нужды, желая только доставить нам работу». Авва Пимен, услышав, что купец взял свечи, не имея в них нужды, сказал брату: «Пойди, найми верблюда и привези свечи. А если не привезешь их, то Пимен не будет более жить с вами. Не хочу обижать никого. Не хочу, чтобы человек без нужды брал нашу работу и терпел от всего убыток». Брат пошел и после многих хлопот успел привезти свечи. В противном случае старец ушел бы от них. Авва, увидев свечи, обрадовался, как будто нашел великое сокровище. Однажды пресвитер Пелусиотский, услышав, что некоторые братья часто бывают в городе, ходят в баню и ведут себя беспечно, пришел в собрание и снял с них монашеские одежды. Но после больно стало сердцу его и раскаялся. Волнуемый помыслами, пришел он к Авве Пимену, неся с собою и левитоны, одежды братьев, и рассказал старцу о деле. Старец спросил его: «Нет ли и в тебе еще чего-нибудь от ветхого человека? Совлекся ли ты его?» Пресвитер отвечал: «И во мне есть еще ветхий человек». Старец сказал ему: «Вот и ты таков же, как и братья. Если и немного имеешь ветхости, уже подлежишь греху». Тогда пресвитер пошел от старца и, призвав к себе братьев, просил у них прощения, их было 11, облек их в монашеские одежды и отпустил. Брат говорил Авве Пимену: «Я сделал великий грех и хочу каяться 3 года». Старец отвечал ему: «Много». «Или хотя 1 год», — сказал брат. «И то много», — отвечал старец. Бывшие у старца спросили: «Недовольно ли 40 дней?» Он опять сказал: «И это много». «Думаю», — прибавил он, — «что если человек покается от всего сердца и более уже не будет грешить, то и в 3 дня Бог его примет». Авва Пимен говорил: «Отличительный признак монаха открывается в искушениях». Еще говорил: «Как царский оруженосец всегда стоит пред царем в готовности, так и душа должна быть всегда готова против демона блуда». Авваанувий спросил Авупимена о нечистых помыслах, рождающихся в сердце человеческом, и о суетных пожеланиях. Авупимен отвечал ему: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею?» Исаия 10:15. «Не подавай руки им, и они ничего не сделают». Авупимен говорил: «Если бы не пришел Навузардан Архимагир, начальник поваров, храм Господень не был бы сожжен. Если бы чревоугодие не нападало на душу, то ум не падал бы в борьбе с врагом». Рассказывали об Авупимене, что он, будучи зван братом к обеду, пошел, хотя против воли своей и со слезами, дабы только не ослушаться брата своего и не опечалить его. Авупимен говорил: «Не живи в том месте, где видишь, что некоторые завидуют тебе, иначе не будешь иметь успеха». Некоторые сказывали Авупимену об одном монахе, что он не пьет вина. Старец отвечал: «Вино – вещь вовсе не монашеская». Авва Исайя спросил Авупимена о нечистых помыслах. Авупимен сказал ему: «Если сундук с платьем будет оставлен без попечения, то платье со временем истлеет. Так и помыслы, если не будем исполнять их на самом деле, со временем исчезнут или как бы истлеют». Авва Иосиф спросил Авупимена о том же. Старец отвечал: «Если кто положит в кувшин змеи и скорпиона и закроет его, то, конечно, гады со временем издохнут. Так и худые помыслы, происходя от демонов, исчезают от терпения». Пришел один брат к Авупимену и сказал ему: «Я засеваю себе поле и после делаю из того вечерю любви». Старец отвечал: «Хорошо ты делаешь». Брат ушел от него с радостью и еще более старался о вечерях любви. Авваанувий, услышав об этом, сказал Авупимену: «Не боишься ли Бога, что дал ты такой ответ брату?» Старец промолчал. Через два дня Авупимен послал за братом и при Авваанувии спросил его: «Что ты мне говорил в тот раз? Ум мой занят был тогда другим». Брат отвечал: «Я говорил, что засеваю свое поле и после из того делаю вечерю любви». Авупимен сказал ему: «Я думал, что ты говорил о брате своем, Мирянине. Если ты сам так делаешь, то такое дело неприлично монаху». Брат, услышав это, огорчился и сказал: «Кроме сего, я не знаю никакого другого дела, а потому не могу не засевать своего поля». По уходе брата Авваанувий поклонился старцу и сказал: «Прости меня». Авупимен говорит ему: «Я и прежде знал, что это не монашеское дело, но сказал так согласно с его мыслями, и тем возбудил в нем ревность к преуспеянию в любви. Теперь он ушел от нас в огорчении и опять тоже будет делать». Авупимен говорил: «Если человек согрешил и будет отрекаться, говоря «не грешен», не обличай его, иначе ты погасишь в нем всю ревность к добру. Если же скажешь ему: «Не унывай, брат, но остерегайся вперед», через это возбудишь душу его к покаянию. Говорил также: «Опыт полезен, ибо он делает человека искусным». Говорил еще: «Кто учит других, а сам не делает того, чему учат, тот подобен источнику, который всех напояет и омывает, а сам себя не может очистить». Однажды Авупимен, идя в Египет, увидел женщину, которая сидела на могиле и горько плакала. Он сказал: «Если бы явились здесь все удовольствия мира, не освободили бы души ее от скорби». так и монах всегда должен плакать. Авва Пимен сказал: «Иной человек, кажется, молчит, но в сердце своем осуждает других. Такой непрестанно говорит. А другой с утра до вечера говорит и между тем соблюдает молчание, потому что он ничего не говорит без пользы». Один брат пришел к Авве Пимену и говорит ему: «Авва, у меня много помыслов, и я в опасности от них». Старец выводит его на воздух и говорит ему: «Раскрой свою пазуху и не впускай ветра». «Не могу этого сделать», — отвечал брат. «Если сего не можешь сделать», — сказал старец, «то не можешь остановить и прилива помыслов. Но твое дело — противостоять им». Авва Пимен говорил: «Если трое живут в одном месте, и один из них хорошо безмолвствует, другой болен и благодарит Бога, третий служит им с чистым расположением, то все трое трудятся одинаково». Говорил также: «В Писании сказано: им же образом желает елень на источнике водные, сице желает душа моя к тебе, Боже». Псалом 41. Олени в пустыне едят много змей, и потом, когда яд змеиный начнет жечь их, они быстро бегут к воде, и когда напьются, воспаление от яда проходит. Так и монахов, живущих в пустыне, жжет яд злых демонов, и они с нетерпением ждут субботы и воскресенья, чтобы идти на источники водные, то есть приступить к телу и крови Господней, дабы очиститься от скверн лукавого. Авва Иосиф спросил Авву Пимена, как должно поститься. Авва Пимен отвечал ему: «Надобно, по моему мнению, есть каждый день, но есть немного, недосыта». «Как же ты, Авва, в юности своей постился сам по два дня?» — сказал Авва Иосиф. «Точно, постился и по три дня, и по четыре, и даже по неделе», — отвечал старец. «Но все это испытали отцы, как сильные в добродетели, и нашли, что лучше есть каждый день понемногу, и показали нам путь царский, ибо он удобнее для нас». Сказывали об Авве Пимене: когда он хотел идти в церковь, садился особо, около часа рассматривал свои мысли и потом выходил из кельи. Один брат спросил Авву Пимена: «Я получил наследство, что мне с ним делать?» Старец говорит ему: «Ступай и приди ко мне через три дня, тогда скажу тебе». Брат пришел в назначенное время, и старец сказал ему: «Что сказать тебе, брат? Если скажу тебе, отдай свое наследство в братскую трапезу, там делают вечери. Если скажу, отдай родственникам, за это не получишь никакой награды. Если же скажу, отдай нищим, ты оставишь это без внимания. Итак, делай, что хочешь, мне до этого дела нет». Другой брат спросил его: «Что значит не воздавать зла за зло?» Старец сказал: «Сия страсть обнаруживается четверояким образом. Во-первых, в сердце, во-вторых, в глазах, в-третьих, на языке, а в-четвертых, в самом делании зла за зло. Если можешь очистить свое сердце, то зло не обнаружится во взорах. Если же обнаружится во взорах, то берегись, чтобы не высказать зла. Если же выскажешь, то скорее подави страсть, чтобы не сделать зла за зло». Авва Пимен говорил: «Хранение себя, внимание к самому себе и рассудительность – вот три добродетели, путеводительницы души». Он же говорил: «Повергаться пред Богом, смиряться и отвергаться своей воле – вот работные орудия души». говорил также: «С каким бы трудом ни боролся ты, победа над ним — молчание». Еще говорил: «Всякое греховное успокоение тела есть мерзость пред Господом». Еще говорил: «Кто плачет о грехах своих, тот делает вдвое. Он и работает, и стоит на своей страже».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа в столице Республики Беларусь прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Перед началом богослужения собравшиеся на празднование архиереи возложили цветы к памятнику первого патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Филарета Вахрамеева, после чего преснопоминаемому архипастырю была возглашена вечная память. Затем состоялась торжественная встреча участников 5-го Всебелорусского крестного хода из Свято-Успенского Жировического монастыря. Их маршрут пролегал через Новогрудскую, Пинскую, Молодеченскую, Минскую епархии. Паломники посетили 21 храм и каждый день преодолевали путь длиной от 20 до 40 километров. Всего за 9 дней они прошли 250 километров. Ранним утром 26 августа крестный ход вышел из Ждановического храма Вознесения Господня, храму Покрова Пресвятой Богородицы в Минске, а затем направился к Свято-Духову кафедральному собору. К молитвенному шествию по проспекту Победителей города Минска присоединились многочисленные священнослужители, жители и гости города, в том числе и из других стран – России, Украины, Эстонии, Нидерландов и Германии. На старте в крестном ходе приняло участие около 800 человек. В заключительном этапе по городу Минску прошло уже 8,5 тысяч человек. Центральным событием торжеств стала соборная божественная литургия у стен Свято-Духова кафедрального собора, которую возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин. Богослужение посетил уполномоченный по делам религии национальности Республики Беларусь Александр Румак. В храме молились многочисленные паломники и прихожане. После сугубо Ектинии были вознесены молитвенные прошения о восстановлении мира. Проповедь перед причастием произнес ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий Соколов. По отпусте божественной литургии было совершено славление Божьей Матери. В своем слове патриарший экзарх приветствовал прибывших на торжества и поздравил с праздником. Это событие объединило множество людей, которые приехали из множества уголков Беларуси, а также и других стран для участия в крестном ходе. Его Высокопреосвященство отметил, что крестный ход – это напряженное молитвенное делание, которое объединяет людей и вдохновляет одним общим делом – любовью ко Господу, стремлением испросить у Него милости для родной земли, для людей ближних и дальних, чтобы крестный ход осветил нашу землю и милость Божья почила на ней. Далее к собравшимся обратился уполномоченный по правам религии и национальности Республики Беларусь Александр Румак. Традиционно в этот день мы молимся здесь перед Минской иконой Божьей Матери, духовной защитницей и покровительницей Отечества нашего. И доброй традицией стало завершение в этот день Всебелорусского крестного хода, во время которого от духовного центра православия нашей страны, Свято-Успенского Жировического монастыря, идут крестоходцы по земле белорусской с верой и молитвой. Государство всегда поддерживает этот крестный ход, ибо это проявление духовности нашего народа. Затем к участникам торжеств обратился митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, который передал всем собравшимся братское приветствие от имени преосвященных архиереев и духовенства Смоленской митрополии, а также губернатора Смоленской области Василия Анохина. Митрополит Исидор пожелал предстоятелю Белорусской Православной Церкви, президенту Республики Беларусь, преосвященным владыкам, духовенству и всему народу, чтобы покров Царицы Небесной широко был распростер над Белоруссию, чтобы Царица Небесная всегда укрепляла силы всех людей, любящих Бога, ближних и Отечества. Далее было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, архиереям, духовенству и всем присутствующим. В завершении предстоятель Белорусской Православной Церкви поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и преподал всем архипастырское благословение. В эфире новости. Митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию присвоено звание почетного гражданина Челябинска. На заседании 25 августа депутаты Челябинской городской думы единогласно приняли решение присвоить почетное звание города Челябинска «Почетный гражданин» митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию и главному муфтию Уральского федерального округа Ринату Хаджи Хазрату Раеву. Депутаты отметили, что глава Челябинской митрополии и руководители регионального духовного управления мусульман вложили много сил в духовно-нравственное воспитание и поддержку челябинцев, сохранение семейных ценностей, развитие культуры, осуществляют научно-просветительскую деятельность, развивают благотворительность, большую помощь оказывают в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня пятница, 28 августа. Мы поздравляем вас с праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И пусть по молитвам Пресвятой Богородицы в нашей жизни все будет хорошо, спокойно и мирно. Жизнь наполняется духовным богатством. Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни, так, чтобы не замечать того, что делается вокруг тебя. Тогда осуждать не будешь, говорил преподобный Амвросий Оптинский. Ну что ж, дорогие друзья, я сейчас напомню вам, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут передача Марьяны Ильиной «Новости культуры». В 12:30 в цикле «Звучащая книга. Рассказ священника Александра Дьяченко. Носовой платок». В 13:10 «Детям о Боге. Сборник рассказов. Чудесная Нива». 13:30 передача, подготовленная Викторией Кауган. В 13:50 слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Кирилла Павлова. В 14:20 беседы о вечном. Сегодня это архивная передача со священником Николаем Пантелеевым. Беседует Евгения Боярских. В 15:10 передача архимандрита Саввы Мажука из цикла «Свет невечерний». Тема его беседы «Кому я нужен?». 15:30 передача Ольги Мануйловой о писателях и не только. Сегодня продолжение беседы об общешкольном государственном экзамене. В 16:10 православный календарь. В 16:20 мы повторим воскресные беседы с епископом Каскеленским Геннадием. В 16:40 цикл «Детям о Боге». В 17:20 в рубрике «Гость в студии» вы услышите повтор программы, посвященной творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В 18:05 приглашаем ребят послушать рассказы и сказки Виталия Бианки. В 18:45 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам художественные чтения, цикл «Невозможно».

За 30 минут в цикле «Духовное слово» слушаем главы алфавитного патерика. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23 часа 30 минут беседа профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?». Такие передачи для вас, дорогие друзья, прозвучат сегодня в эфире нашего радиоканала «Воскресенье». Всего вам самого доброго, с успением и оставайтесь на нашей волне.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня село Поводнево. Оно примечательно видом на каменный пятиглавый храм Преображения Господня, сохранившийся до нашего времени. Его построили во второй половине XVIII века. Службы в нем не прекращались даже в советский период. Недавно в храме открыт и освящен предел новомученика Андроника. Мужественный и праведный человек, владыка Андроник, в миру Владимир Александрович Никольский, когда-то жил здесь, служил в этом храме. Это был опытный и испытанный человек, рожденный в день крещения Руси и послуживший миссионером в Японии, ректором Уфимской духовной семинарии и епископом в нескольких епархиях. При жизни священнослужитель пользовался большим влиянием, написал множество церковных трудов, давал советы самому императору и считался соперником Григория Распутина. Имя владыки Андроника должно быть знакомо не только местным жителям, но и многим пермякам, ведь с 1914 года он служил епископом пермским и соликамским. Это было время расцвета пермской епархии. При Андронике в Перми, Кунгуре и Чердыне были организованы детские приюты при женских монастырях. Также были построены несколько храмов, в том числе знаменитый Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря на Белой горе. Попечительство о бедных, книжные лавки, богадельни – все это дело рук святителя Андроника. Никогда еще древняя пермская земля не знала такого духовного расцвета. Представители новой власти были, конечно, недовольны деятельностью владыки Андроника. В феврале 1918 года, когда начались гонения на верующих, Андроник открыто называл представителей власти разбойниками. Он говорил большевикам, что они от сатаны, и он всегда будет с ними бороться. Правда, снимал с себя в такие моменты изображение Божьей Матери, а потом опять надевал. Тучи над головой епископа неизбежно сгущались, но это нисколько его не смущает. Его запугивают, проводят обыски в доме, показательно арестовывают его священнослужителей. Ответом врагам становится торжественный многотысячный крестный ход по городу 25 апреля 1918 года. В этот день участь архипастыря решилась. Пермские чекисты приняли решение об аресте архиепископа. Для этого на ноги поставили 1500 солдат. Горожане, узнав об аресте, подняли жуткий переполох. Город гудел, ведь владыка пользовался у людей большим уважением. В строгой тайне в ночь на 20 июня чекисты вывезли Андроника из Перми, заставили выкопать себе могилу, лечь в нее и закопали заживо. Со спокойствием и молитвами владыка Андроник принял мученическую кончину. Он верил в воскресение любимой России. К сожалению, место захоронения священнослужителя до сих пор точно неизвестно. Его останки

0: находится в безвестной могиле по улице Героев Хасана. Там сейчас установлен памятный крест, символизирующий могилу пермского новомученика. В 2000 году Русская Православная Церковь прославила епископа Андроника в лике святых. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

скажет мне, что страны той нет, что потерь последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена травой.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок».
2: Рассказ «Носовой платок». Читает автор, священник Александр Дьяченко. С Валерием Федоровичем Рюминым, двухметровым красавцем и преуспевающим бизнесменом, мы познакомились при несколько забавных обстоятельствах. В тот день, отслужив литургию, я приступил к крещению младенца, а вышеупомянутый Валерий Федорович решил зайти в храм и поставить свечку. Крестили одного единственного малыша, зато его сродников собралось так много, что они буквально заполнили собой все внутреннее пространство церкви. Перед тем, как крестить, объяснил крестным, что они должны будут делать, и мы приступили непосредственно к таинству. Прежде чем младенца окунуть в купель, его взрослые восприемники должны произнести за него крещальные обеты. Младенцу задают вопрос: «Ты отрекаешься от сатаны?» Крестные отвечают: «Отрекаюсь!» Потом им предлагается на деле подтвердить отречение и совершить древний экзорцистский прием. С целью изгнания беса дунуть ее адрес и уже по русской традиции вдобавок еще и плюнуть. Молимся. Дитя кричит, не переставая. Передо мной двое крестных родителей и множество умиляющихся родственников. Подходит время отрекаться от сатаны. Крестные поворачиваются лицом на запад, и вслед за ними неожиданно поворачивается весь храм. Думаю, ладно, пусть. Сейчас начнешь возвращать их в исходное положение. Пока поймут, пока повернутся, весь молитвенный настрой пройдет. Кричу: «Отрекаешься, сатаны?»
3: «Отрекаюсь!» — единодушно выдохнул храм. «И дунь, и плюнь на него!» В ту же секунду точно ветер промчался по церкви, а вслед за ним — звук единого могучего плевка. «Умойся, властитель зла!» Даже мне на мгновение стало не по себе от такого дружного вызова. Уже после того, как довольная голдящая толпа сродников, делясь впечатлениями от совершенного таинства, покидала церковь, ко мне подошел Валерий Федорович и спросил: «Батюшка, что это было? Почему эти люди плевались в храме? Я человек не робкого десятка. В свое время даже немного повоевал, но не припомню, чтобы когда-нибудь мне было так жутко». Знаете, сегодня неожиданно для себя эти люди обновили свои крещальные обеты. Вновь отрекались от врага рода человеческого и плевали на него. Сейчас они, скорее всего, отправились в ресторан отмечать крещение нового члена семьи, поднимут рюмочку за его здоровье, выпьют и скоро забудут то, что они были в храме и что они там делали, и того, в чей адрес они так дружно плевались. Но в отличие от людей, он ничего не забудет. Он вообще тот еще затейник. Ничего не забывает. И никому ничего не прощает. Так мы с Валерием Федоровичем познакомились и даже подружились. Он часто по-свойски бывает у нас и, не чинясь, присаживается за стол нашей гостеприимной трапезной. Здесь же, в трапезной, он и услышал историю, которую рассказывал мой товарищ, отец Виктор. Рассказывал он ее как некий курьез. Мы дружно смеялись. Никто тогда не мог и подумать, что отнесется к ней когда-нибудь как-то иначе. История же была такова. Отец Виктор, в те годы еще староста одного из многочисленных московских храмов, по каким-то своим делам отправился на несколько дней в далекий Таджикистан, точнее, в его столицу, город Душанбе. Зачем летал, батюшка не рассказывал, зато долго описывал сам город и, конечно же, его главное украшение – Восточный базар. Поселился он в центральной гостинице, хотя в то время, а это самый конец 90-х, вполне возможно, что эта гостиница была в городе не только лучшей, но и единственной. Обильная летняя пора. Как раз наступил период созревания знаменитых среднеазиатских дынь, которые мы в обиходе называем торпедами. Не терпелось узнать, какова она на вкус, настоящая торпеда. Не та, что сорвана еще зеленой, привезена за тысячи километров и пылится на обочинах Московской кольцевой дороги, а как положено, вызревшая под знойным солнцем. Поэтому первым делом, переодевшись по-европейски, в шорты с майкой, наш товарищ направился в сторону рынка, пометуя, что восточные люди народ вороватый, Батюшка взял с собой всего лишь $5, чтобы купить дыню и покушать настоящего бараньего плова. Назад он возвращался в приподнятом настроении, с приятным чувством сытости в желудке. Вернувшись в гостиницу, наш путешественник обнаружил, что из номера пропали абсолютно все его вещи, включая документы с билетом на самолет в обратную сторону и, разумеется, деньги. В ответ на отчаянные вопли гостя из России, гостиничный человек лишь беспомощно разводил руками и лопотал: «Май твоя не понимай! Май твоя не понимай!» Отец Виктор хотел было искать защиты в их милиции, но, взглянув на суровые бородатые лица сотрудников правоохранительных органов, пришел к выводу, что с этими лучше не связываться. Что было делать? Искать российского консула? Доказывать, что ты не бродяга? Нет, решил батюшка, идти нужно не консулу. И как был в шортах с торпедой в руках, так и отправился к имаму центральной душангинской мечети. На удивление, тот принял меня радушно. Хотя кто я его в глазах? Лишь один из множества других неверных, вдобавок еще и одет, так вызывающе нелепо. «Уважаемый», — обратился к имаму отец Виктор, уже после того, как рассказал тому о своих злоключениях, «помоги мне вернуться в Москву. Все, что я буду должен, верну через...» И он назвал имя одного из высокопоставленных служителей Центральной Московской мечети. Отец Виктор не врал, они действительно были знакомы. «Я верующий человек, христианин. Позвони ему, и он подтвердит, что мне можно доверять». Имам не стал никому звонить. Достал из стола $100. «На первое время этого хватит. Приходи послезавтра, что-нибудь придумаем». Через 2 дня, все в тех же шортах и с дыней в руках, он возвращался домой в чреве военно-транспортного самолета. На следующий же день по прибытию, разыскав знакомого из Центральной Московской мечети, батюшка поинтересовался: «Тебе из Душанбе насчет меня не звонили? Сказали, сколько я им там должен?» «Ты знаешь, нет, мне никто не звонил. Если хочешь, давай сами свяжемся». «А, тот самый?» – донеслось из трубки. «Долетел, все нормально. Ну вот и слава Аллаху». «Деньги? Какие деньги? Скажи, это ему мой подарок. И извинись перед ним от моего имени». Об этой истории потом еще не раз вспомнит Валерий Федорович. Волею судьбы, так же, как и некогда отец Виктор, оказавшись в чужой стране, без денег, документов, друзей и всякой надежды. Из всех вещей у него остался лишь один носовой платок и еще мобильный телефон без зарядного устройства. Хотя, если бы у него была с собой зарядка, то что толку? Ведь ней полагается еще и розетка. Но и розетки не было, как не было и крыши над головой. В то лето они с женой отправились отдыхать на остров Хайнань и поселились в окрестностях города Санья. Разместили нас в прекрасном отеле в VIP-номерах. Все, абсолютно все здесь устроено, чтобы ублажить туристов. Замечательный пляж и ласковое солнце целых 300 дней в году заставляет тебя, забыв обо всем на свете, пропадать на морском берегу. Добавь сюда еще рестораны, изобилующие блюдами из морепродуктов. Ежедневные массажи. Не хочешь обычные, так на тебе тайские. Ничего не скажешь, молодцы китайцы. Научились зарабатывать на туристах. Ты знаешь, они вообще трудяги. Сами маленькие, силенок явно не хватает, устают быстро. Но чтобы от работы увильнуть, даже мысли такой ни у кого нет. Ни разу не видел пьяного китайца. Пробовали мы их пиво, так оно вообще не хмелит. По окончании отдыха нас посадили в самолет местных авиалиний и в сопровождении китайского гида и переводчика отправили в Пекин. Там мы должны были пересесть в Боинг, отправляющийся на Москву. Паспорта жена, как обычно, хотела убрать к себе в сумочку, но я почему-то заортачился и сунул свой документ в сетчатый карман кресла, что располагалось прямо передо мною. Во время полета я задремал, а выходя из самолета, о нем и вовсе забыл. И спохватился только на таможенном посту, когда мы уже пошли садиться в самолет, заявленный в Шереметьево. Сперва долго растерянно хлопал себя по карманам, пока не вспомнил, что паспорт остался в кармашке кресла самолета внутренних китайских авиалиний. «О, ничего страшного!» — принялся успокаивать меня разговорчивый переводчик. «Сейчас мы пойдем в бюро находок, и там заберем ваш паспорт. Несомненно, он уже там». В тот момент мы даже толком не успели попрощаться с женой. Никто из нас не думал, что ей придется улететь, и я останусь в Китае. У нас еще и были деньги, и доллары, и юани, но они лежали в сумочке у моей супруги. У бюро находок моего паспорта не оказалось, да и не мог он еще туда поступить. Прошло слишком мало времени. Потом-то мне объяснили, что не нужно было уезжать из аэропорта, а следовало бы обратиться в линейное отделение полиции. Тогда бы документ отыскали, и я бы вылетел следующим рейсом. Но кто же знал, что все так получится? Переводчик, продолжая меня успокаивать, посадил в автобус, и мы вдвоем поехали в город.
4: «Сейчас, сейчас, не волнуйся, все будет очень хорошо. Тебе дадут денег. Вот русское посольство, здесь тебе помогут. До свидания, приезжайте к нам еще». Пока я крутил головой, пытаясь хоть что-нибудь сообразить, переводчик исчез.
3: Только тогда до меня дошло, в каком положении я оказался. И только тогда в полной мере я ощутил, что такое отчаяние. Помню, как однажды пошел в лес за грибами и заблудился. И чем больше ходил, тем отчетливо понимал, что все больше и больше ухожу куда-то не туда. И вот я снова заблудился. Ты один, в чужой стране, в чужом мегаполисе. И кажется, нет никакой разницы, где ты плутаешь, в лесу или в чужой стране. Везде одинаково страшно, и не знаешь, куда идти. Стучусь в двери посольства, выходит привратник, русский человек, слушает мою сбивчивую речь о том, как я остался без паспорта и в одночасье превратился в китайского бомжа. Привратнику откровенно скучно, и он зевает в кулак. Таких, как я, здесь видят каждый день. Выражение его лица, фигура, рука, играющая маленьким желтым шариком. Абсолютно все говорило в нем, что моя трагедия – это мое личное дело. Пятница, время к обеду. Молодой человек, вызванный привратником, велит мне идти в полицейский участок. А в ответ упрашиваю пойти вместе со мной, я же не знаю ни слова по-китайски. ФМС, куда я ходил уже самостоятельно, мне велели сфотографироваться и за это потребовали 35 юаней. «Но у меня нет денег», — выворачиваю карманы. «No money!» Китайский чиновник от души смеется. «Такой большой русский и попал в такую глупую историю». «Русский Ванька!» Он бьет ладонью себя по горлу. «Хрю-хрю, Ванька!» Намекая на то, что прежде чем сесть в самолет, я основательно подзаправился в дьюти-фри. «35 юаней!» — показывает китаец на пальцах. «35!» Большому белому человеку стыдно не иметь 35 юаней. Но у меня их нет. Я бегу просить денег у того чиновника в посольстве. Так я и бегал от ФМС в наше консульство и обратно. Пока выпросил денег. В консульстве мне одолжили 50 юаней. Пока получил фотографии. Смешливый китаец исчез. «He go home!» «Пошел домой!» — улыбается китайская секретарша. «Monday!» «В понедельник, мол, приходи!» С досадой я чуть было не заплакал. Моя отчаянная надежда в ближайшие же дни вернуться на родину таяла буквально на глазах. Эта девочка, пожалев меня, принялась звонить по мобильному телефону. Наверное, смешливый китаец тоже, пожалев меня, вернулся в офис, тут же оформив необходимые справки. Весь день, пока я бегал по городу, очень хотелось пить. Сказалась нервозность. Да и на улице солнце припекало за 30. В полицейском участке и у ФМСников я видел кулеры с холодной водой. Но, как назло, ни одного стакана. Поискал глазами пустую пластиковую бутылку и тоже не нашел. Оказывается, каждый китаец имеет при себе собственную кружку, из которой пьет. А пластиковая тара у них дефицит. Ее, как у нас жестянки из-под пива, народ собирает и сдает в пункты приема вторсырья. «Ну вот и отлично!» – порадовали за меня в консульстве. «Теперь до понедельника». «Как до понедельника? Куда же я пойду?» «К друзьям, знакомым! У тебя еще целых 15 юаней. На пампушку хватит». «Но у меня нет друзей в Китае». И раньше в китайцев я только и делал, что стрелял, когда они пытались переходить через нашу границу. «Ничего-ничего. Здесь тихо, никто не стреляет, и по ночам не холодно. Мой тебе совет. Отыщи какой-нибудь студенческий городок. Молодежь, с ними весело. Время пролетит незаметно. И лавочек у них там предостаточно. Ближайший университет в ту сторону. На велосипеде добираться минут 20. И еще. Чтобы вернуться домой, двое граждан России должны будут подтвердить твою личность. Так что молись, чтобы к понедельнику твой паспорт все-таки нашелся». Час от часу не легче. «Слушайте, дайте хоть воды, целый день мечтаю напиться». Привратник ушел и скоро вернулся с полуторалитровой пластиковой бутылкой. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Потом он еще не раз выручал меня, подзаряжая мой мобильник. Вечер пятницы. Рабочий день закончился. Множество людей обтекает меня, спеша по своим делам. Многие идут домой. Еще утром у меня тоже был свой дом, семья, друзья. Я был уважаемым в своем городе человеком. Теперь я никто. Пекинский бомж. Словно Паниковский, человек без паспорта. Вдобавок еще и по-китайски ни слова не знаю. Кстати, как там киса Воробьянинов попрошайничал? «Je ne mange pas si jour». Надо бы узнать, как это звучит на китайском. «И куда мне здесь пристроиться?» Оглянулся по сторонам. «Ого, знакомые все лица, вывески на русском. Дядя Ваня, у Палыча». Только нигде не видно нищих китайских бомжей. У них что, нет нищих? Значит, конкуренции можно не опасаться. Представил, как это будет смотреться со стороны. Двухметровый белый человек, просящий милостыню у маленьких китайских человечков. И горько рассмеялся. Единственным утешением были звонки от жены и сына. Звонили часто, подбадривали и уговаривали не отчаиваться. «В понедельник с самого утра начнем действовать. Ты только от посольства никуда далеко не уходи». Итак, до понедельника я был совершенно свободен. В моей жизни такое случалось нечасто. Вдруг выпасть на несколько дней из привычного жизненного ритма и оказаться в стороне от потока событий. Иду наугад в сторону университетского городка, куда махнул рукой привратник. Смотрю на людей, что попадаются мне навстречу, и думаю: а ведь все они мои современники. Только живем мы в разных странах. И в данный момент реально творится история нашего времени. И у каждого из нас она своя. Моя история – это моя память, мое детство, мама, совсем еще молодой отец. Помню, я был еще мальчиком, и мы с отцом ехали в машине и по радио сообщили, что умер Марк Бернес. Папа замолчал, и я понял, что от этой новости он очень расстроился. «Пап, а кто он такой, этот Марк Бернес?» «Это мой друг, сынок, еще с фронта. Правда, в реальной жизни мы с ним никогда не пересекались». Тогда я ломал голову. Как такое может быть? Теперь понимаю. Уже за моей спиной протянулся многолетний шлейф из множества событий, чувств, мыслей, переживаний, радости и обид. И война. Еще мой отец говорил, что у каждого поколения бывает своя война. И верно. Тем из нас, кто помладше, достался Афган. А мы периодически вступали, как сейчас говорят, в локальные боестолкновения с нарушителями государственной границы. Я тогда проходил срочную десантно-штурмовой бригаде в городе Могоч. Любому военному скажи название этого городка, и он без запинки отрапортует: «Бог создал Сочи, а черт Могочи. Никто не хочет загреметь в Могочи». Тогда китайцы были моими врагами. Сейчас иду с ними по улице в едином потоке. И не испытываю к ним никакой враждебности. Даже напротив. За что-то я им по-настоящему благодарен. Вон, хотя бы за того же Юрия Алексеевича Гагарина. В прошлом году китайцы словно свой национальный праздник отмечали 50 лет со дня его полета. В каждом учебном заведении, в маломальской конторе, проходили торжественные заседания, посвященные Дню космонавтики, после которых выступали самодеятельные артисты. Совсем как у нас в годы моей юности. Кстати, их самый любимый фильм – «А зори здесь тихие». Они такие же, как и я. И до сих пор переживают за «большого брата», в кавычках. Помню, на острове Хайнань один человек задал мне вопрос: «Что с вами случилось? Мы же на вас смотрели, как на недосягаемый идеал. А сейчас вы уже остались безнадежно далеко за нашими спинами». У каждого из этих людей невысокого роста, кто шел рядом или навстречу мне по улицам вечернего Пекина, была своя история, свой шлейф. И собираясь воедино, все вместе, мы создавали наше время. Странно. Но на отдыхе в престижном Санья я почему-то ни на кого из них не обращал внимания, а по-настоящему разглядел только сейчас. Пройдут годы, и завтрашние историки примутся за исследования. Копаясь в архивах и раскапывая фундаменты наших жилищ, они соберут в кучку разбитые черепки от наших тарелок и будут самонадеянно утверждать, что знают про нас все и знают досконально. Будущие историки, не утруждайтесь, поймите, вместе со мной умрет и мой шлейф. А без него история 21 века так же бессмысленна, как и ваша горка черепков отбитой посуды. Нигде, как только в огромном мегаполисе, так остро не ощущается чувство одиночества. Как хочется домой, помоги Господи. А что, если паспорт не найдут? Тогда кто-то из здесь живущих граждан Российской Федерации должен будет подтвердить, что я — это я. Где же мне их взять? Господи! Звонок, жена. Да, сыт, не волнуйся. В консульстве меня приютили, накормили, помогли со справками. В понедельник обещают решить вопрос с моей отправкой. Что делаю? Гуляю по Пекину. Вот, хочу в ресторанчик зайти выпить кофе. Вы, главное, там за меня не переживайте. Подумал, как забавно. Из множества человеческих монад, существующих по закону броуновского движения, встречаются двое. И остаются вдвоем навсегда. И будут двое, плоть едина. Как такое может быть? Раньше я не задумался над смыслом этой фразы. Считал, что это так, для красного словца. А теперь понимаю. В наших детях мы соединяемся неразрывно. Вот где она, эта единая плоть. Мы любим детей и умиляемся на внуков. Они одинаково дороги матери и отцу. И нас соединяют своей любовью. Тогда становится понятным и смысл главной заповеди – любви к Богу и любви к человеку. Таков единственный путь соединения множества маленьких «я» в едином теле Христовом. Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но не так во Христе. Из муки, от множества собранных воедино созревших пшеничных зернышек, печется единый хлеб с большой буквы, причащаясь которому побеждается бессмысленность броуновского движения нелюбви. В таких мыслях я и вышел на университетский городок. Зашел во внутренний дворик уютно, много зелени, лавочек, скутеров и велосипедов. Большая часть лавочек была занята молодыми людьми. Жарко, кто-то сидел, многие просто лежали, дремали. Кстати, и на ночь не все уходили в общежитие, предпочитая спать на свежем воздухе. Так что я органично вписался в окружающее пространство. Если бы не мой возраст, можно было смело выдавать себя за студента. Кстати, россиян там тоже хватает. Всю ночь до меня доносились ругательства. Даже за великой китайской стеной не укрыться от вездесущего русского мата. Большой город просыпается рано. Меня разбудили наши студенты, весело галдя. Ребята возвращались из ночного клуба. Они провели меня в туалет, и там с огромным удовольствием я наконец умылся и постирал свой носовой платок. Носовой платок – единственную вещь, оставшуюся у меня из всего багажа, я стирал всякий раз, когда оказывался рядом с источником воды. Сейчас думаю, это было и единственным осмысленным делом, которым мне можно было тогда заняться. Удобная штука – носовой платок. Его можно использовать в качестве полотенца, и можно вытирать пот, защититься от палящего солнца. Когда спишь на лавочке, сложив в несколько раз, его можно положить под щеку. И, наконец, даже просто завернуть в него недоеденную пампушку. Самым ранним утром на место зарядки спешат пожилые люди. На улицах вовсю работают дворники. Причем дворники у них трудятся целый день. Особенно это заметно в людных местах. Китайцы, как и мы, народ неаккуратный, и мусор норовят бросить под ноги. Но как только к той же остановке подает автобус и заберет людей, немедленно появляется дворник с метелкой и совком. Для китайцев не существует таких понятий – сочкануть или увернуть от работы. Если им что-то поручается, то и выполняют они свое дело с полной ответственностью. Отличные дороги, чистота. Ни клочка не обработанной земли. Трудяги – такие же студенты. В моем, в кавычках, университете занятия начинались в 8 часов, а прежние китайские школяры – уже с 6 утра сидели на лавочках, и каждый что-то зубрил. Может показаться невероятным, но по окончании учебного семестра студенты выставляют оценки своим преподавателям. Причем оценивается все. Уровень их знаний, требовательность, желание научить предмету. И если в течение нескольких семестров оценки преподаватель получает стабильно низкие, от него предпочитают избавляться. Есть мне совсем не хотелось. Правда, я перекусил в дешевой студенческой столовке. И еще знакомые русские студенты, зная мою историю, купили мне в буфете гамбургер. Наверное, это все, что я съел в течение субботы. Днем, гуляя по городу, зашел в Макдональдс. Купил чашку чая и потом еще несколько раз подходил с просьбой долить кипяточку. Доливают. Сколько бы ты ни попросил. Немного подремал за столом. У них там это в норме. Те же студенты приходят в Макдональдс и, раскладывая книжки, готовятся к занятиям. Никто не прогоняет. В воскресенье утром решил прогуляться к посольству и зарядить телефон. Отдал мобильник на зарядку и слышу, как одна женщина просит пропустить ее в церковь на территорию посольства. «Церковь? У вас здесь есть церковь?» «Да, есть. И вы можете меня пустить поговорить с батюшкой?» «Вообще-то это, конечно, без документов не положено, но в вашем случае можно». В храме заканчивалась воскресная литургия. Молодой батюшка давал крест и приглашал прихожан на воскресную школу. Но сперва всех позвали на чай. После школы я подошел к священнику и рассказал ему о своих проблемах. Он меня выслушал и предложил денег, но я отказался. «Батюшка, деньги мне не нужны. Но если к завтрашнему дню мой паспорт не найдут, то чтобы мне улететь в Москву, кто-то из наших граждан должен будет подтвердить мою личность. Простите, мне трудно вам довериться. Сами понимаете, вопрос серьезный, можно сказать, государственный. А видимся мы с вами в первый раз. Хорошо. А если мою личность подтвердят мои знакомые священники? Я стал набирать номер за номером, но трубку никто не поднимал. Так и должно быть. Они еще служат. С Москвой у нас разница в 4 часа. Наконец отозвался отец Виктор. «Батюшка, выручай!» — кричу ему в трубку. Потом позвонили другие отцы. «Ну что же, Валерий Федорович, молодой батюшка вручает мне свою визитку. Вот номер моего телефона. Чем смогу, помогу. Звоните». На выходе из храма, здесь же на территории посольств, ко мне подошла молодая невысокого роста женщина. «Если не ошибаюсь, то именно вас я несколько раз видела на территории университета. Вы там у нас на лавочке спите». «Да, именно так. Временно стесняю студентов». И вновь принялся рассказывать, как по рассеянности оставил в самолете свой загранпаспорт и что из всего этого вышло. Познакомились. Моя собеседница уже 2 года как преподает русский язык именно в этом учебном заведении. Слово за слово. «Валерий Федорович, а вы сами откуда?» «Из Энска». «Из Энска? Значит, вы должны знать отца Александра Дьяченко». «Конечно, знаю, мы с ним дружим». «Надо же! И я к нему приезжаю всякий раз, когда бываю дома в Москве». Честное слово, я снова чуть был не прослезился, но уже от радости. Как тесен мир. Как церковь сближает людей. Минуту назад совершенно чужие друг другу, а сейчас ближе всех родственников. «Давайте я покажу вам Пекин», — предложила моя новая знакомая. Я с удовольствием согласился. И знаете, что я вам скажу? Китайские бомбилы исправно сдают сдачу. В конце дня меня угостили ужином в небольшом, но очень уютном китайском ресторанчике. Был вечер, и в душе царил покой. Прощаясь, Светлана, так ее звали, чуть ли не насильно сунула мне в руку бумажку в 1000 юаней. «Валерий Федорович, пожалуйста, не отказывайтесь. Если понадобится помощь, звоните». Имея целых 100 юаней и понимая, что, возможно, завтра смогу вернуться домой, я вышел на улицу, решив исполнить одно свое заветное желание. Просто мне еще мальчиком очень хотелось прокатиться на рикше. 1/2 часа в открытой кибитке по горящему разноцветными огнями вечернему Пекину. Легкий и теплый ветерок. И незабываемое чувство детской радости, как компенсация за те несколько дней неустроенности и минуты отчаянного одиночества. Я думал, он будет все это время крутить педали, но эти хитрецы вместо велосипедов давно уже приспособили электромопеды. Рикша, улыбаясь, стал было укладывать в карман мою 1000, но, оценив размер моего кулака, мгновенно пошел на мировую и добродушно предложил. 50-50. Хитрый китаец сдает 50 юаней сдачи, садится за руль и готовится отъехать. А я понимаю, что его фотография должна обязательно остаться в моем телефоне, как свидетельство об исполнившейся мечте, словно заветная шкура тигра на стене у охотника. Резко кричу ему: «Стоп!» Тот испуганно спрыгивает с мопеда и вытягивается рядом со своей повозкой. В этом положении я его запечатлел. «Фурамемба!» «На память!» Ириша снова улыбается. Иду устраиваться на ночь. Только присел на лавочку, звонок от жены. Нашелся мой паспорт. И ожидает меня в бюро находок. Еще уже куплен билет на полуденный рейс до Москвы. В понедельник ранним утром я разгуливаю по огромному модулю столичного аэропорта Бейджинг. По-китайски его название и вовсе звучит как-то странно. То ли бензин, то ли бензин. Но мы, русские, почему-то говорим Пекин. Весь аэропорт представляет собой 3 таких модуля, разбросанных в 15 минутах езды друг от друга. Ничего подобного ни по масштабности, ни по красоте оформления я в своей жизни еще не видел. Наконец, все формальности позади. Но наш вылет задерживает на 4 часа. Что-то там неправильно погрузили. Предложено. Кто хочет, можете на время вернуться в аэропорт. Но я предпочитаю оставаться в самолете. Мне страшна сама мысль вновь застрять на китайской земле. Подлетаем к Шереметьеву. Испытываю странное чувство. До этого, как было только однажды, очень давно, после 1 курса института. Возвращался домой, строит рядом. Вышел из автобуса, иду по городу. И такое ощущение, будто пропадал неведомо где, много-много лет, и вот наконец вернулся. Иду и не верю себе, что дома. Еще несколько минут, и я обнимусь с теми, кто ждал меня и молился обо мне все эти 3 напряженных дня. Как удобно. Нет нужды куда-то спешить, ловить свой багаж. Из всех вещей у меня только паспорт и носовой платок. На пропускном пункте таможенник подозрительно посмотрел на мое заросшее щетиной лицо. «Простите, где ваш багаж?» «Вот он», — протягиваю ему свой носовой платок. «И это все?» А знаете, по большому счету, больше ничего и не нужно. Рюмин провожает меня до машины. Да, не зря говорят, что земля круглая. Если уж двое близких мне людей, не зная друг друга, умудрились нос к носу встретиться аж где-то там, в далеком Пекине, то, несомненно, круглая. Кстати, Валерий Федорович, та самая Светлана, что устроила тебе экскурсию по Пекину, однажды сказала, что многие из наших, кто уехал на время работать в Китай, потом остаются там навсегда. Ты как, согласился бы, после всего пережитого, снова съездить, побродить по Пекину? Еще раз слетать в Китай?
4: А почему бы и нет?
3: Китайцы народ душевный, отзывчивый. Тем более, что за мной там должок образовался в 50 юаней за фотографии. А долги ты же сам учишь, надо возвращать.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок».
0: В Екатеринбурге 13 часов.
5: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 17 по 20 сентября в Раифском Богородицком мужском монастыре Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории Татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообщества активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Принять участие в форуме приглашаются молодые прихожане храмов Татарстанской митрополии от 18 до 35 лет. В эфире новости. С 13 по 15 сентября в Казанском мужском монастыре города Нижний Тагил будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной старицы Матроны Московской. Святыня пребывает из Тульской епархии, родины святой. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых 20-21 веков. Слепая от рождения, она получила от Бога дар духовного зрения, видела сокровенное в сердце каждого человека – в народе ее с любовью называют «Матронушка». К мощам святой блаженной Матроны Московской приходят самыми разными жизненными обстоятельствами, с болью, тревогой, надеждой и благодарностью. Многие паломники воспринимают это посещение как возможность принести святой свои скорби и попросить ее молитвенного заступничества перед Господом. Еще до официального прославления тысячи людей шли на ее могилу и получали помощь. Адрес Казанского мужского монастыря города Нижний Тагил, улица Выиская, 32. В эфире новости. Публичная презентация первого фильма Курганской епархии из цикла «Соль родной земли» о священнической династии Балиных пройдет в понедельник, 7 сентября в 18 часов в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины выступила известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. В презентации примут участие герои фильма, их друзья и знакомые, прихожане курганских храмов и общественность. Вход свободный. Напомним, проект «Соль родной земли», реализуемый при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2026», призван сформировать традиционные семейные ценности у подростков и молодежи Курганской области на примере кино о зауральских династиях, которые из поколения в поколение передают свои уникальные семейные традиции, умения, опыт и знания, а также свою веру, чтобы преображать к лучшему жизнь родного края и государства. Кроме священнической династии Балиных, также запланированы фильмы о казачьей династии Исаевых и врачебной династии Колпаковых. Партнерами проекта выступают ГТРК «Курган», телеканал «Союз», медиахолдинг «Область-45», Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова, региональное отделение Императорского православного палестинского общества, Общероссийского народного фронта и Всемирного русского народного собора в Курганской области. Вы слушаете новости. 16 августа в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского города Рижа прошло приходское мероприятие, организованное молодежным движением «Кронштадтская молодежь», действующим при храме. Возглавил и провел встречу настоятель храма благочина Рижевского округа иерей Николай Азанов. Центральным событием программы стал просмотр художественного фильма режиссера Павла Лунгина «Остров», затрагивающего глубокие вопросы веры, покаяния и духовного подвига христианина. По завершении кинопросмотра участники мероприятия приняли участие в содержательной дискуссии. Молодежное движение выступило не только инициатором встречи, но и ключевым организатором обсуждения, способствовавшего раскрытию нравственных и богословских смыслов кинокартины. В ходе беседы собравшиеся прихожане и гости храма делились личными впечатлениями, размышляли о природе христианского служения и о том, как поднятые в фильме темы относятся с современным опытом церковной жизни. Атмосфера встречи отличалась открытостью и доверительностью, что позволило выстроить живой и искренний диалог. Мероприятие послужило важным шагом в укреплении приходской общины, содействовало активизации молодежного служения на приходе и получило положительный отклик со стороны участников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Вашему вниманию, дорогие ребята, сборник рассказов «Чудесная Нива» читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы продолжаем чтение книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Продолжение рассказа Сельмы Лагерлёв «Вифлеемский младенец». Однажды стоял особенно жаркий день. Солнечные лучи, падая на шлем и на латы воина, превратили их в огненные доспехи. Глаза его налились кровью, губы пересохли, но привыкший стойко выдерживать палящий зной африканских пустынь, солдат мужественно переносил страдания. И ему и в голову не приходило оставить свой пост. Ему было даже приятно показать прохожим, как он силен и вынослив. Когда он так стоял в карауле, чуть не сгорая заживо в этом пекле, мальчик вдруг подошел к нему. Он прекрасно знал, что солдат его недолюбливает, и обыкновенно держался на почтительном расстоянии от его копья. Но теперь он все-таки приблизился к нему, долго и пристально смотрел на него, и затем бросился бегом по дороге. Скоро он вернулся. Обе ручки его были сложены в виде чашечки, в ней он нес немного воды. «Неужели этому ребенку пришло в голову бежать за водой для меня?» — подумал солдат. «Какая глупость! Римскому ли легионеру не вынести легкого зноя? Зачем этому малышу лезть со своей помощью к тем, кто вовсе в ней не нуждается? Не хочу я его милосердия. Я желал бы, чтобы мир избавился от него и от всех ему подобных». Мальчик шел очень тихо, крепко сжимая пальчики, чтобы не расплескать и не пролить ни капли. Подходя к солдату, он не спускал глаз с воды, которую нес, а потому и не видел, что тот стоит, сердито нахмурив лоб и враждебно глядя на него. Наконец мальчик остановился перед солдатом и, улыбнувшись, протянул ему пригоршню с водой. Но солдат не желал принимать благодеяние от этого ребенка, которого считал своим врагом. Он не глядел на его прелестное личико и продолжал стоять суровый и неподвижный, делая вид, что не замечает намерений малыша. Ребенок все так же доверчиво улыбался. Он встал на цыпочки и поднял ручки так высоко, как только мог, чтобы рослому солдату легче было напиться. Легионер почувствовал такое унижение при одной мысли, что ему хочет помочь слабый ребенок, что он даже замахнулся на мальчика копьем. Но тут жара сделалась такой невыносимой, что красные круги пошли у солдата перед глазами, и он почувствовал, что теряет сознание. Он ужаснулся, что может умереть от солнечного.

воду этот ребенок принес мне. Это поистине чудодейственный напиток. Мне бы следовало сказать малышу спасибо. Но он так ненавидел мальчика, что отогнал от себя эту мысль. Он даже еще больше вознегодовал на ребенка, когда спустя несколько минут увидел в воротах начальника римских войск, стоявших в Вифлееме. «Подумать только», — мелькнуло у него в голове, «какой опасности я подвергался из-за дерзкой выдумки этого мальчишки. Если бы Вальтиги пришел только одной секундой раньше, он застал бы меня на посту с ребенком на руках». А начальник пришел сообщить солдату важную государственную тайну. «Ты ведь знаешь, — сказал начальник, отведя солдата в сторону, чтобы их никто не услышал, — что царь Ирод уже много раз пытался найти одного ребенка, живущего здесь, в Вифлееме. Пророки и первосвященники предсказали царю, что этот мальчик унаследует его престол и положит начало тысячелетнему царству святости и мира. Поэтому Ироду очень хотелось бы избавиться от этого ребенка». «Я понимаю, — с жаром откликнулся воин, — но ведь нет ничего проще, чем схватить этого мальчишку». «Это было бы легко, — сказал военачальник, — если бы только царь знал, к которому из всех младенцев Вифлеема относится это предсказание». Лоб воина прорезали глубокие морщины. «Жаль, — огорчился он, — что прорицатели не могут дать ему точных указаний». Но теперь царь Ирод придумал хитрость, при помощи которой рассчитывает обезопасить себя от малолетнего соперника, продолжал военачальник. Он обещает щедро одарить всякого, кто поможет ему в этом деле. «Все, что прикажет Вальтиги, будет исполнено без ожидания награды или оплаты», отчеканил солдат. «Тогда слушай, что задумал царь. В день рождения своего младшего сына Ирод устраивает праздник, на который будут приглашены вместе со своими матерями все вифлеемские мальчики в возрасте от 2 до 3 лет. И на этом празднике...» Тут Вальтиги оборвал свою речь и долго шептал что-то солдату на ухо, а когда закончил, прибавил уже громко. «Мне, конечно, не надо говорить тебе, что ты ни словом не смеешь обмолвиться об услышанном. Ты знаешь, Вальтиги, что ты можешь на меня положиться», — ответил солдат. Когда начальник удалился, и воин снова остался один на своем посту, он стал искать глазами ребенка. Тот по-прежнему играл среди цветов, легко и красиво, как мотылек. Вдруг воин рассмеялся. «Этому ребенку осталось недолго мозолить мне глаза. Он тоже будет приглашен сегодня вечером к Ироду на праздник». Воин оставался на карауле, пока не настал вечер и не пришло время запирать городские ворота на ночь. Тогда он направился узкими темными улицами к роскошному дворцу Ирода в Вифлееме. А внутри этого громадного дворца был большой мощеный двор, окруженный 3 открытыми галереями. На верхней из них царь и распорядился устроить праздник для вифлеемских детей. Эта галерея по повелению царя превращена была в чудесный сад. По крыше велись виноградные лозы, с которых свешивались тяжелые спелые гроздья. Вдоль стены колонн стояли маленькие гранатовые и апельсиновые деревья, ветви которых сгибались от тяжести плодов. Полы были усыпаны лепестками роз, образовавшими густой и мягкий ковер. А по балюстрадам, по карнизам крыши, по столам и низким скамейкам велись гирлянды ослепительно-белых лилий. Среди этой рощи прятались мраморные бассейны, в прозрачной воде которых играли золотые и серебряные рыбки. По деревьям порхали разноцветные заморские птицы, а в клетке каркал безумолку старый ворон. К началу праздника в галерею стали собираться гости. При самом входе во дворец малюток наряжали в белые одежды с пурпурной каймой, а на их темнокудрые головки надевали венки из роз. Женщины величественно выступали в своих алых и голубых одеждах, в белых покрывалах, спускавшихся с высоких остроконечных головных уборов, украшенных золотыми монетами и цепочками. Одни несли детей на плече, другие вели их за руку, а самых маленьких и робких матери держали на руках. Женщины опустились на пол посреди галереи. Как только они уселись, явились

Появились рабы и расставили перед ними низенькие столики с изысканными яствами и напитками, как это принято на царских пиршествах. И все эти счастливые матери начали есть и пить, сохраняя горделивое достоинство, составляющее главную прелесть вифлеемских женщин. Вдоль самых стен галереи, почти скрытые гирляндами цветов, были выстроены в два ряда воины в полном вооружении. Они стояли совершенно неподвижно, как будто им не было никакого дела до того, что происходит вокруг. Конечно, женщин не могло не удивлять полчища одетых в железо людей. «К чему они тут?» – шептали матери друг другу. «Неужели Ирод воображает, что мы не умеем прилично вести себя? Или он думает, что для наблюдения за нами нужно такое множество воинов?» Но другие шептали в ответ, что таков обычай, что вооруженные легионеры несут свой караул, чтобы выказать особый почет гостям царя Ирода. В первые минуты празднества малютки были застенчивы и неуверены. Притихнув, они жались к матерям, но скоро они оживились и потянулись ко всем чудесам, приготовленным для них Иродом. Сказочную страну создал царь для своих маленьких гостей. Проходя по галерее, они находили ульи, и ни одна сердитая пчелка не мешала детям забирать оттуда мед. Им попадались деревья, склонявшие к ним свои отягченные плодами ветви. В одном уголке они нашли чародеев, в один миг наполнивших их карманы игрушками, а в другом – укротителя диких зверей, показавшего им двух тигров, таких ручных, что дети могли кататься на них верхом. Однако в этом раю со всеми его чудесами ничто не привлекало такого внимания детей, как длинный ряд воинов, стоявших неподвижно вдоль стен галереи. Их блестящие шлемы, их строгие гордые лица, их короткие мечи, вложенные в богато украшенные ножны, приковывали к себе взоры мальчиков. Играя и шаля, малыши не переставали следить за воинами. Они еще держались на почтительном расстоянии от них, но страстно хотели подойти к ним поближе, чтобы посмотреть, живые ли это люди и могут ли они двигаться. Игры и праздничное веселье делались с каждой минутой все оживленнее. Но солдаты стояли все так же неподвижно. Малышам казалось невероятным, чтобы люди могли стоять так близко от виноградных гроздев и всех других лакомств и совсем этим не интересовались. Но вот один из детей оказался не в силах сдержать свое любопытство. Готовый каждую секунду обратиться в бегство, он приблизился к одной из закованных в латы фигур. Солдат оставался по-прежнему неподвижным. Тогда мальчик подошел к нему еще ближе и, наконец, очутился так близко от него, что мог потрогать его одежду и ремни его сандалии. И вдруг, как будто это прикосновение ребенка было неслыханным преступлением, все железные статуи сразу ожили. В неописуемом бешенстве накинулись они на детей и стали хватать их. Одни размахивали ими над головой и сбрасывали через перила галереи вниз, где дети находили себе смерть, ударяясь о мраморные плиты. Другие обнажали мечи и пронзали ими сердца малышей. Третьи разбивали им головки о стены, а потом швыряли их на объятый ночной тьмой двор. В первую минуту после нападения наступила мертвая тишина. Женщины окаменели от ужаса, но уже в следующий миг эти несчастные поняли, что произошло, и с диким воплем отчаяния бросились на воинов-палачей. Вверху на галерее еще оставалось несколько детей, которых не схватили при первом натиске. Солдаты погнались за ними, а матери бросались на колени перед извергами и голыми руками ловили их обнаженные мечи, чтобы отвратить смертельный удар. Некоторые женщины, дети, которые были уже бездыханные, бросались на воинов, хватали их за горло и пытались задушить, чтобы отомстить за своих малюток. Среди этого дикого смятения и жесточайшего кровопролития солдат, державший обыкновенно караул у городских ворот, стоял совершенно неподвижно у начала лестницы, ведущей вниз с галереи. Он не принимал участия в нападении и в убийствах. Он поднимал свой меч только на тех женщин, которые, прижав к себе уцелевших детей, пытались спастись бегством. И один его вид, мрачный и непреклонный, вселял в них такой страх, что они кидались вниз через перила или поворачивали назад. Вольтеги был прав,
назначив меня на этот пост», — думал солдат. «Какой-нибудь молодой легкомысленный воин покинул бы свое место и вмешался бы в общую свалку. Поддайся я соблазну и уйди отсюда, по меньшей мере дюжина детей ускользнула бы от расправы». А вдруг его внимание привлекла молодая женщина, которая, прижав к себе своего ребенка, стремительно приближалась к нему. Ни один из легионеров, которых она миновала, не успел ее остановить, занятый другими жертвами. И таким образом ей удалось добежать до самого конца галереи. «Одна все-таки чуть было не спаслась», — подумал воин. «Ни она, ни ребенок пока не ранены. И если бы не я...» Женщина так быстро бежала навстречу солдату, что казалось, будто она летит на крыльях, и он не успел разглядеть ни ее лица, ни ребенка. Он только направил на них свой меч, и с ребенком на руках она устремилась прямо на него. Воин ожидал, что в следующий же миг и она, и ее дитя, насквозь пронзенные, упадут на землю. Но в эту минуту он вдруг услышал над своей головой злобное жужжание и тотчас же почувствовал сильную боль в глазу. Эта боль была такой нестерпимой, что совершенно ошеломила его, и меч выпал из его рук. Он схватился рукой за глаз, поймал пчелу и понял, что это она причинила ему столь ужасное страдание. Мгновенно нагнулся за мечом, надеясь, что еще сможет остановить беглецов. Но маленькая пчелка прекрасно сделала свое дело. За несколько коротких мгновений молодая мать сбежала по лестнице, и хотя он бросился вдогонку, ему не удалось схватить ее. Она исчезла. Уважаемые друзья, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня мы отправимся в храм Преображения Господня в районе Уктус Екатеринбурга. Именно здесь, в престольный праздник, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию. Архипастырю сослужили настоятель Преображенского храма митрофорный протоиерей Николай Ладюк, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора отец Николай Малета, духовенство храма и другие клирики Екатеринбургской епархии. О духовном смысле праздника в слове проповеди перед причастием рассказал митрофорный протоиерей Петр Мангелев.
2: Праздником преображения Господь. Когда я размышлял над тем, о чем сегодня сказать, с чего начать нашу беседу, решил начать с факта обстоятельства, которое, может быть, имеет частное отношение к празднику, со освящением плодов, чтобы перейти потом к сути. Вот почему мы приносим плоды в праздник, к освящению. Ответ кажется простой, потому что они созрели. Но в чем богословский смысл этого? А смысл этого в том, что вновь созревшие мы приносим Господу Богу для благословения освящения, потому что это Он нам дал. Потому что то, что мы имеем, то, чем мы питаемся и поддерживаем свою жизнь, мы получили от Господа. И вот, чтобы мы не забывали и памятовали об этом, мы приносим и освящаем. Мы все получили от Бога. Получили от Бога и самую жизнь. И вне Его, и без Него мы не можем ничего. Бог дает нам жизнь. И Он – самая жизнь. Грех, отступление от Бога, удаляет нас от жизни. Мы лишаемся от жизни и идем к смерти и страданию. Потому что отступление от Бога и грех разрушает человека. И человечество, отпав и потеряв Бога, находится и находилась в поиске. И вот Господь Иисус Христос, пришедший в мир, дабы спасти человеческий род, совершает свой спасительный подвиг. И перед тем, как претерпеть крестные страдания, Он, взяв учеников своих, Петра, Иакова и Иоанна, восходит на гору Фавор помолиться. И там Он преображается перед ними во славе, являет славу свою, то есть являет им божество свое. И вот ученикам является Бог, самая жизнь и самая полнота жизни. И вот апостол Петр, видя это, говорит: «Хорошо нам здесь быть, сотворим сени три и останемся здесь навсегда, потому что человеку хорошо с Богом». Человек, удаляясь от Бога, лишается жизни, а приближаясь к Богу, он получает устроение и устройство, и вот внутреннее, духовное. И вот апостол Петр говорит: хорошо нам здесь быть. Да, потому что, мы понимаем, у нас у каждого есть свое какая-то боль, и страдания, и заботы, и какое-то внутреннее мятеж и смятение. И вот представьте себе, в один момент это все пристало, этого не стало всего. И в сердце наше пришла радость и успокоение. Отошло от нас всякое горе, всякая печаль. Разве мы скажем это плохо? Мы скажем это хорошо. И тогда, когда апостол Петр и другие апостолы прикасаются к полноте жизни, они говорят: нам хорошо здесь быть. Этот вот момент. Но это совершается перед крестными страданиями Спасителя. Потому что дальше они сойдут с горы, дальше будет и Гефсиманское моление, и крест, и страдания, и отступление учеников, и смятение. Но Господь показал им славу свою благодатным посещением вот этим. Да, вот свидетельством этим. Для чего? Для того, чтобы укрепить их в предстоящих страданиях и в предстоящем смятении. Тогда, когда ученики видели страдания Спасителя, апостол Петр, другие апостолы укрепляли других учеников, потому что Спаситель говорит о том, что укрепишь потом и тех, кто рядом со мной. Чем он укреплял? Тем, что он видел славу Господню и прикоснулся этой славы. И она держала и помогала ему жить. Так вот, и в жизни каждого из нас есть благодатные моменты посещения Божия. Потому что мы здесь собрались, ведь мы не просто здесь так собрались. Потому что Господь когда-то вошел в нашу жизнь, коснулся нашего сердца и дал нам понять этим прикосновением, что нам хорошо с Ним быть. И дальше были разные скорби, обстояния, что-то шатало и бороло нас. Но вот этот вот момент божественного прикосновения, когда коснулся нашего сердца Господь, Он помогал нам в этих искушениях и скорбях выстоять, противостать этим скорбям, этой боли, которая приходила и говорила: «Отторгнитесь, отойдите». И укреплял нас этот момент благодатного посещения, как вот то фаворское моление укрепляло учеников в последующих бурях и обстоятельствах. О чем я хочу сказать? Мы живем непростую и сложную жизнь. Много в ней трудностей и боли. Но главное, чтобы в этой жизни, в нашей жизни был Бог. И тогда, когда мы приходим к Нему, прикасаемся Его, касается Он нашего сердца, и мы говорим себе: нам хорошо здесь быть, нам хорошо с Ним. И с Ним мы пройдем жизнь и преодолеем все скорби и все искушения, которые встречаются на нашем пути. Вот давайте об этом памятовать и укрепляться храмом Божиим, молитвой, святыми тайнами Христовыми.
1: После молитвы был совершен праздничный крестный ход, и владыка преподал всем молящимся архипастырское благословение, поздравив всех с праздником Преображения Господня.
3: И вот сегодняшнее событие преображения Господь что показал? Что человек способен видеть то, что не может видеть ни одна тварь на свете. Они увидели Бога таким, как Он есть. Не то, что Господь, знаете, как свеча зажегся перед ними, а потом погас, а просто они на короткое время увидели Иисуса Христа таким, как Он был до Рождества, во все время своей земной жизни, которую, каким Он сейчас есть. Не увидели Его в этом свете, ослепляющем, но не сжигающем. Свете, который согревал их, радовал, утешал. И в этом, как святые говорят, открывается такая тайна. Они увидели, каким будет мир после этой жизни. Он хороший. Он такой, настолько хороший, что апостол Петр говорит: я хочу вот в этом свете быть. Я хочу здесь остаться. Я не хочу спускаться с горы. Хочу быть здесь. С тобой, Господи. Вот так происходит со всяким человеком, который узнает Бога. Хочет быть. Но очень мало тех людей, которые Бога узнали. Живем, смотрим, слушаем, нюхаем, кушаем, трогаем. Все нам кажется здесь хорошо. Но если бы мы узнали Бога, если бы мы увидели вот так, как увидели его апостолы, как его увидел преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, то мы бы сказали: мы ничего не хотим ни видеть, ни слышать, ни трогать, хотим быть здесь, Господи, с тобой. Вот в этом ценность праздника. Эта способность, она заложена в каждом из нас. Прежде чем преобразиться, вы помните, что Господь сделал? Он сказал своим троим ученикам: вот пойдемте со мной, давайте идите за мной. И они шли. Вот если кто-то пытался подниматься на гору Фаворм, это высокая гора, это долгий путь. 8 раз вспотеешь, 5 раз присядешь, попьешь воды, пока поднимешься. Тяжело. Господь их призвал, и они этот труд совершали вместе с ним, следовали за ним. И следуя за ним, они сподобились этого дара. Нам не надо залезать на гору Фаворм, нам просто надо следовать за Господом, читать Его Евангелие, приходить в храм. Если мы будем следовать за Ним, как апостолы, Господи, мы за Тобой, как Петр, Иаков и Иоанн, то Господь и нам может здесь при жизни приоткрыть свет вот этого своего божества, и в будущем нас тоже не лишит.
1: По завершении молитв после причастия глава митрополии владыка Евгений благословил каждого и вручил освященное яблоко, а также поговорил со всеми журналистами, которых на тот момент собралось достаточно много.
4: Скажите, пожалуйста, о важности этого праздника.
5: А все праздники важные. Все Божьи праздники, они каждый день нашей жизни очень важны. Но сегодня особенный, в нем есть особая такая грань. Сегодня преображение. Иисус Христос преобразился перед учениками и показал, какой Он и на кого мы должны быть похожими. Не друг на друга, а на Него. Он показал свое божественное, настоящее естество, который он откроет каждому человеку, когда закончит наша жизнь здесь на земле. И очень важно, знаете, для спортсмена очень важно знать, к какой цели он бежит, через какую высоту он должен перепрыгнуть. Если он знает, то есть вероятность, что добежит и перепрыгнет. А для человека очень важно понимать, где финиш, где цель, конечная цель жизни. И вот Иисус Христос на горе Фавор показал, преобразился, показал эту цель. Она очень хорошая. Не только им, троим, а всем нам. Я хочу пожелать в этот праздник каждому и каждой достичь этой цели. Тоже преобразиться, подобно Господу.
4: Спасибо. Город украсился и территория прихода, памятником святителя Николая. Вот такие скульптурные изображения святых. Для чего, как вам кажется, они нужны?
5: Они и скульптурные, и живописные. Они в напоминание нам о тех людях и о тех событиях, которые изображены на этих событиях. Вот у нас, например, в городе не так давно появилось скульптурное изображение ангелов и архангелов. Зачем? Для того, чтобы каждый человек, который проезжает по улице Архангела Михаила или едет в район Академический, заезжает, чтобы посмотрел и попросил: «Господи, хочу быть похожим на добрых, святых Твоих ангелов». Не на демонов, ангелов тьмы, а на ангелов света, которые здесь изображены. Я думаю, если человек так пожелает, то его поступки, слова, последствия будут всегда похожими на поступки и слова ангелов.
1: Особенно радостно мне было пообщаться с паломниками и прихожанами храма. Мне удалось побеседовать с несколькими людьми, а начнет рассказывать свою добрую историю Ирина.
6: Какие у вас впечатления от службы сегодня архиерейской? Я знаю, вы приехали из другого города специально,
7: да,
6: на праздник.
7: Сверди специально приехали для, на самом деле, в этот храм преображения. Мы его очень любим. В этом храме 15 лет назад венчались. А детки маленькие уже после этого родились. И вот мы решили им показать, какой храм, где мама с папой венчались. И праздник мы этот, конечно, тоже все знаем. Но вот сам праздник в этом храме с этими, с последними детьми, мы отмечаем вместе. Какое впечатление? Ну, архиерейская служба – это всегда, конечно, благодать. То есть, и когда служит владыка, на самом деле мы очень любим его, когда он к нам приезжает и когда мы за ним ездим.
6: Конечно, где-то. Это такое событие, это красивое, да, богослужение праздничное, да, с красивый. Любовью все сделано.
7: Да, и сам владыка очень, как бы, такую энергию, ну, такую благодать дает. То есть его приятно слушать. Вот я его проповеди очень люблю. И то, что он нам советует, мы стараемся исполнять.
6: Исполнять стараешься?
7: Вот он,
8: да.
7: Приехал,
6: молодец.
7: Бегал, его там все смотрел, мы сам, там с утра стояли. В самом начале службы его встречали. В общем, любим.
6: Какие вы молодцы, все-таки из другого города. Да. И всю службу отстоять, и с ребенком, да. Причастились, наверное.
7: Обязательно.
6: С причастием вас.
7: Вчера у себя в храме ходили на исповедь, сегодня здесь причастились. Спасибо. Сердце, поэтому мы сегодня не успели, мы в свой храм не пошли, туда мы все время носим. А в этот не успели. Вот нас угостили плодами, уже освященными здесь в храме. Господи.
6: Спасибо вам, Ирина. Сейчас я дам слово Наталье, участнице богослужения. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Вы прихожанка храма Преображения?
8: Прихожанка.
6: И для вас это и свой личный, наверное, праздник, раз для вас это приход семейный такой, наверное.
8: Да, очень люблю наш приход, очень люблю наших прихожан, нашего настоятеля, наших батюшек мудрых, нашего настоятеля, мудрейшего человека, который нас ведет за руку, вот, который помогает нам измениться, где-то нас поругает, где-то нас с ласковым словом согреет. Вот. И мне очень нравится этот праздник Преображения Господня. Потому что в этот праздник души просветляются на самом деле.
6: Душа преображается.
8: Преображается, да, душа преображается. Светлее делается, теплее на душе, понимаете?
6: Когда вот понимаю.
8: Вас с праздником,
6: всех людей. Какие-то мысли Господь дарует. По молитвам, конечно же.
8: Прекрасное впечатление. Это просто не передать словами, как на душе. Любой человек, прихожанин во Христе, мы должны его видеть, как наш брат, как наша сестра, понимаете? Мы никого не должны обижать в этой жизни, потому что жизнь очень коротка. И пока мы на земле, Господь и дает нам преобразиться, наверное, так же. Вот. Преобразиться не как, конечно, а вот как человек. Вот понимаете, просто из скверны стать светлее. Каждый со своей.
6: Будем молиться, чтобы искоренять свои какие-то духовные недуги. Давайте что-то доброе всем прихожанам пожелаем, священству, нашему владыке, отцу-настоятелю, протоиерею Митрофорному Николаю и всем людям на земле.
8: Я от всей души желаю многое лето, крепкого здоровья, чтобы Господь укрепил нас всех в вере православной, чтобы мы были друг к другу снисходительнее, милосерднее. Очень хочется, чтобы побольше людей приходило в храм молиться. Чтобы мы все были вот в этой совместной молитве. Мне очень впечатлило этот раз, я недавно была, просто Господь сподобил меня посетить крестный ход на Ганину яму, царский крестный ход.
6: Ночной.
8: Ночной. И вот эта вот молитва, отовсюду были люди со всех городов. И меня очень впечатлило. И хочется, чтобы нас вот и в нашем здесь приходе было очень много. Чтобы люди были радостные, добрее. Ну и самое главное, вера, чтобы у людей была крепла. Только крепла.
6: Спасибо. Сейчас я дам слово Вере, прихожанке храма. Все верно?
9: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, рада с вами поговорить. Сегодня престольный праздник, и вас поздравляю с данным днем. А что вас переполняет сейчас?
9: Благодарю и вас с праздником Преображения Господня. Праздник светлый, радостный, как и сегодняшний день. Очень приятно было прийти в храм в этот праздник и здесь увидеть митрополита Евгения, разделить радость с прихожанами и помочь раздать яблочки, угостить всех в этот прекрасный светлый праздник.
6: А вы приносили свои плоды?
9: А свои сегодня нет, не приносили. Нас пустили здесь в храме. Большая радость прийти в праздник Преображения в этот храм, поскольку этот храм как раз во имя Преображения Господня. И сегодня здесь была прекрасная возможность попасть на службу с митрополитом Евгением и привести детей на службу.
6: Спасибо вас. С праздником.
9: С праздником.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о престольном празднике храма Преображения Господня на Уктусе 19 августа, в день Преображения Господа нашего Иисуса Христа и Яблочный Спас, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил в этом храме архиерейскую божественную литургию. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания!

0: Предлагаем вам послушать слово на успение Пресвятой Богородицы архимандрита Кирилла Павлова.
1: Поздравляю вас всех, дорогих во Христе, братья и сестры, с велико торжественным и всерадостным праздником Успения Божьей Матери. Церковное предание повествует нам, что после вознесения на небо Господа нашего Иисуса Христа, Пречистая Его Матерь любила посещать те места, которые были ознаменованы молитвою, страданием и смертью возлюбленного и божественного Его Сына. Гора Елеон, Голгофа, Вертоград, где было похоронено божественное тело Спасителя, эти были любимые места Ее, места Ее молитвы и изливания святых чувств Ее сердца. Она долго и часто размышляла и о своей смерти, и о будущей загробной вечной жизни. И часто молилась Богу об ускорении отшествия из этой земной жизни. И вот однажды во время молитвы на Елеонской горе к ней пристал архангел Гавриил и возвестил ей час исшествия из этой жизни. И Пресвятая Дева, имея глубокую веру в будущую вечную жизнь, она эту весть приняла не со скорбью, не с ужасом, наоборот, с живою радостью и глубокими чувствами благодарности к Богу. И в определенное время свыше, именно вот 15 день августа, по старому стилю, да, Пресвятая Дева, окруженная святыми апостолами, которые чудесным образом в это время прибыли ко дню ее Успения, она, встречающая радостью в своем сердце, с молитвами на устах, предала дух свой Богу. Таким образом, смерть Богоматери есть тихий и спокойный сон. И как Святая Церковь называет это Успение. И так что смерти в этой не было никаких, так сказать, признаков и ужаса, и страдания для нее. И Святая Церковь и нас научает, чтобы мы смерть встречали не со страхом, не со скорбью, не с печалью, а встречаясь радостью и надеждою на будущее светлое воскресение в новом прославленном теле для будущей вечной жизни. Как смерть Богоматери – это был тихий, спокойный сон, сон более-менее продолжительный. Так и для каждого христианина эта смерть не является чем-то страшным, но именно является, наоборот, радостью и светлой надеждой на будущее именно будущее воскресения, да, и на будущее блаженства, будущее вечной жизни. Но, конечно, этот, чтобы достигнуть такой блаженной кончины, чтобы наша смерть именно была бы как тихий, безмятежный, спокойный сон, для этого надо жить по-христиански. Надо именно нам облечься и в христианские добродетели, в смиренномудрие, в кротость, в терпение, в особенности в любовь, которая есть совокупность совершенства, и снисходить друг к другу с любовью, апостол Павел в послании пишет, и так говорит: подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как и Христос возлюбил нас и дал себя за нас, подношение жертву Богу, жертву Богу приятную. И говорит, никакой блуд, никакая нечистота, никакое любостяжание, даже, говорит, не должны именоваться у вас, как у приличных святых. Также, говорит, сквернословие, пустословие, смехотворство не должны, говорит, именоваться у вас. И, говорит, знаете, что никакой блудник, нечистый ибо, или любостяжатель не имеет наследия в вечном царстве Христа и Бога. Да, говорит, никто не обольщает вас никакими пустыми словами, ибо до этого гнева Божия грядет на сынов противления. И вот не будьте сообщниками в участии в них. Так вот, смотрите, со страхом и трепетом проводите свою жизнь, зная, что дни сейчас лукавы и коротки. И не будьте вот нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, благая и совершенная. Не упивайтесь вот вином, с которым бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами, словословиями, духовными песнопениями, пая и воспевая в сердцах ваших Господу Богу. Всегда, говорит, за все благодарите Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Будьте друг к другу добры, сострадательны, милосердны. Прощайте друг другу, как бы и Христос простил нас. Если вот так мы, дорогие, будем свою жизнь проводить в любви, милосердие друг к другу, то и Бог любви, Бог мира, и сподобит и нас, именно нашей христианской, мирной нас, христианской кончины. А в будущем веке, во время на страшном суде Божьем, Господь скажет: придите, благословение Отца моего, наследуйте готовное вам царствие, создание мира. Аминь. С праздником вас!
0: Вы слушали слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Кирилла Павлова.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня, в уральской столице митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков храма Памятника на Крови совершил молебен на начало доброго дела у здания Управления Федеральной службы государственной статистики, на стене которого появится мурал с изображением государя-страстотерпца Николая II. Масштабное изображение российского императора появится на стене Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям в самом центре Екатеринбурга, недалеко от храма Памятника на Крови. По задумке авторов проекта телеканала «Спас» и смоленского художника Сергея Храмова, автора мурала с образом святого благоверного князя Михаила Тверского в городе Твери, мурал в Екатеринбурге станет иллюстрацией многих рекордов и достижений времени правления государя Николая II. Расцвет науки, взрывной рост населения, реформы в армии, масштабное строительство городов, школ и железных дорог, развитие энергетической инфраструктуры, первое место в мире по темпам промышленного и экономического роста, по многим показателям в сельском хозяйстве, а также первые в мире изобретения. Во время торжественного молебна в честь начала работ по росписи мурала, посвященного Николаю II, владыка Евгений совершил окрепление святой водой стены, на которой в ближайшие полтора месяца появится изображение небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны. По завершении молебна владыка Евгений сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала, посвященного святому государю Николаю II. Архипастырь отметил самое искреннее участие в проекте его инициатора, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова с командой художников, а также поблагодарил руководителя регионального управления Федеральной службы государственной статистики Владислава Станиславовича Дзекунскаса и власти града Святой Екатерины. После молебна митрополит Евгений ответил на вопросы журналистов об этом историческом событии. Напомним, благодаря телеканалу «Спас» и его зрителям активно реализуется масштабный проект «Муралы со святыми покровителями российских городов». Уже 3 года обрели изображение своих святых в Твери святого благоверного князя Михаила Тверского и священномученика Фадея архиепископа Тверского, в Туапсе святого апостола Симона Канонита. В своем акс-канале митрополит Евгений поделился впечатлением о событии. Улица Толмачева, дом 23, здесь, в Екатеринбурге, располагается Управление Федеральной службы государственной статистики. Благодаря инициативе Бориса Корчевникова и его сподвижников, с сегодняшнего дня на стене этого здания создается мурал с изображением государя Николая II. Совершили молебну перед созданием этого грандиозного образа 7 на 16 метров. Статистика времен правления последнего русского государя свидетельствует о небывалом развитии всех отраслей жизни. Недаром в 20 веке все достижения советского государства сравнивались с 1913 годом, временем расцвета царской России. Искренне желаю, чтобы государь Николай II своим ликом вдохновил каждого из нас, жителей и гостей Екатеринбурга, на позитивные изменения, а статистика их обязательно зафиксирует, сказал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В эфире новости. В губернаторском лицее Екатеринбурга подписан манифест «Чистое слово. Основа будущего». Подписание документа состоялось после пленарного заседания традиционного августовского областного педсовета в губернаторском лицее Екатеринбурга в рамках стратегической сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение роль образовательной организации» в рамках областного педагогического совета. В ходе секции прозвучал доклад Иерея Симеона Тараканова об актуальных формах профилактики сквернословия в образовательной среде с темой «Сквернословие как антиценности выступил эксперт Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Манифест «Чистое слово. Основа будущего» провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская метрополия и общественные организации. Как рассказал священнослужитель, чтобы бороться с матом, повсеместно разработали дорожную карту на каждый месяц, беседы в школах, конкурсы плакатов, письма солдатам. В них не только слова поддержки, но и просьбы не ругаться. Одним из методов противодействия Иерей Симеон также назвал специальные значки. Также планируется привлекать рэперов, которые не матерятся, проводить конкурс замен грубых слов культурными аналогами. Напомним, отец Семен Тараканов – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка выступил с лекцией по теме воспитательной практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. Накануне нового учебного года отец Симеон приехал в Екатеринбург вновь, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. 26 августа пастырь принял участие в съезде законоучителей Екатеринбургской метрополии. 27 августа отец Симеон в ходе городского педсовета провел мозговой штурм по теме сохранения русской речи с учителями. По словам организаторов, отец Симеон подготовил для Екатеринбурга настоящий методический десант. В арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно, его важнейшая разработка – комплекс материалов «Школа. Территория без мата», который он презентовал на упомянутых секциях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте.

Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло —

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

пасхальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими.

0: Дорогие друзья, в нашем цикле «Беседы о вечном» сегодня мы предлагаем вашему вниманию программу из архива нашего радиоканала «Воскресенье», записанную в 2019 году. Это беседа Евгения Боярских со священником Николаем Пантелеевым.
1: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Цикл «Бесед о вечном» в эфире. Сегодня у нас вновь в гостях настоятель храма святого великого благоверного князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке города Екатеринбурга, священник Николай Пантелеев. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот сегодня мы с вами будем говорить на очень злободневную тему. Казалось бы, каких у нас злободневных тем нет, не бывает в нашем сегодняшнем, извините за выражение, больном обществе. Но поговорка очень явственно нам говорит о том, что нечего иметь большие семьи, и, как мы очень часто слышим такое выражение, нечего нищету плодить. Лучше пусть один ребенок, но живет в достатке. Вот давайте мы рассмотрим вообще, может быть, поэтапно жизнь нашего сегодняшнего российского общества. Насколько это позволительно, как это нам вообще удастся сделать? Потому что в нашем российском обществе, в России проживает действительно очень много разных национальностей. И, конечно, православная церковь, она все равно заявляет о том, какая должна быть правильная человеческая жизнь, как она должна выстраиваться. Вот такая вот интересная тема.
2: Да, всегда, я думаю, обсуждая любую тему, как вы сказали, да, у нас сейчас за какую тему не берись, она больная. Почему? С моей точки зрения, она больная будет, потому что мы теряем традиционные ценности, мы теряем исторические, приобретенные, будем говорить, нашими предками ценности. Мы теряем их не то, что вот шли, и вдруг они у нас выпали из кармана, там, допустим, да и потеряли. Нет, мы от них, бывает, отказываемся уже. А отказываясь, мы еще и начинаем других обвинять и говорить о том, что да вы вообще неправильно живете и так далее. И находят больных каких-то людей, действительно, с точки зрения и как психологов, и психиатров даже, и медиков, как говорится. Вот. Я уже не говорю о том, что они в нравственном отношении больны. Вот. И показывают их по телевизору, дают им радио, микрофоны дают, вот, и дают им эфиры, и это выставляется как норма жизни. А вот в этом случае, то, конечно, действительно, я за какую тему сейчас не возьмись, она действительно больная. Она действительно требует лечения и требует какой-то, если не будем говорить, хирургического вмешательства, то хотя бы профилактики. Почему? Потому что действительно те, кто уже заразились этим, они уже требуют лечения. Вот. А мы, наверное, все-таки больше будем заниматься, как православные, все, это все-таки больше профилактикой. А чтобы те уже дети, которые сейчас родились, вот, те, которые сейчас идут по пути своего только еще становления, потому что мы все должны помнить о том, что все закладывается в детстве, они бы получили нормальные ценности, они бы получили действительно традиционные ценности. Вот. И чтобы для них мама была мамой, а папа был папой. Не должен быть папа средство для зарабатывания денег, не должен папа быть какой-то машиной, или папа может все и прикнуть, и на уши встать, и все. А мама, значит, это какая-то суперфотомодель там, вот, и танцовщица, и непонятно что еще. Вот.
1: А бабушка это мама.
2: Да.
1: Вот. Выглядит как мама.
2: Вот, вот. И поэтому я и говорю, что вот это все, вот это когда все переворачивается, и все это, конечно, ставится с ног на голову. И как сказал один из современных людей, мне понравилось его высказывание, у нас, говорит, на голове уже типа седалище выработалось, потому что все поставлено на голову. Вот это вот просто гениально. Вот. И для меня это действительно дало, вот я еще раз говорю, тоже очередной толчок к тому, что действительно, насколько все уже перевернуто. Вот. Ну и хотелось бы, конечно же, обращаясь в, опять же, исторический экскурс, напомнить о том, что многодетные семьи – это нормальная, то есть традиционная, значит, форма для русских людей, проживающих и живущих в наших землях. Вот. Но, как мы видим сейчас, люди, отступающие от этих традиционных ценностей, затягивают с рождением детей. думая, что вот кто-то из-за финансовых обстоятельств, кто-то из-за карьеры за своей. А многие, к сожалению, вот сейчас мы видим, действительно, в связи с экологией, им просто не позволяет уже здоровье иметь таковых детей. И вот в этом случае, видите, сколько, будем говорить, разных причин, которые действительно не то чтобы оправдывают тех или иных людей, а дают действительно нам пищу для размышления в том, что ко всем ли мы должны предъявлять эти требования, да, вот, и каким образом мы должны все-таки донести вот это до тех радиослушателей, к которым мы сегодня обращаемся. Хотелось бы, конечно же, сказать о том, что раз это было традиционными ценностями, то, в принципе, доказывать этого не надо. Давайте возьмем уже советский период. Я тоже в него, в этот советский период жил. Нас в семье 3 сына. Мы приходим в школу, 3 сына, на нас вот такие глаза. Это уже многодетная семья в советское время считалась, понимаете? Хотя это послевоенное время.
1: У вас действительно 3 сыновей, да, в семье,
2: я,
1: да?
2: Я средний.
1: Да.
2: Да, старший, средний, младший, да. Угу. Вот. У нас 3 сына, я просто говорю, и вот когда мы приходим, во дворе мы выходим, вся шпана, если видит, что ты многодетная семья, 3 сына, никто никогда не обидит. Никто никогда тебе плохого только засчитает. Подойдут и скажут, если кто-то что-то как-то, вы нам скажите. Это была гордость, то, что в семье 3 сына. И вот я почему говорю, что, а если больше еще детей, то я вообще не помню, чтобы их кто когда трогал. И это, пожалуйста, я родился в 60-х. Поэтому вот о чем говорить, совсем прошло-то немножко. Вот. И поэтому, если взять время дореволюционное, то это, естественно, многодетные семьи. А потом уже вот пришло такое время, когда действительно, еще раз говорю, многодетными считалось 3 ребенка. Вот. Ну, а раньше даже такое поверье было, будем говорить, и такая традиция в семьях, что нужно иметь как минимум 7 детей. Вот. И там говорилось, каждый для чего. Один в помощь, один для войны, один для того, чтобы помогал по дому и так далее, и тому подобное. Вот. То есть,
1: а последний будет ухаживать.
2: Да, а последний остается всегда в семье. Да, да, вот. И вот я почему говорю, что думали люди, да, думали, традиция была, и, конечно же, от этого семьи...
1: А кто-то говорит, извините, батюшка, говорит, вот несчастный-то. Последний, последыш, да, называли,
2: да, да,
1: так?
2: Да, назывался, да.
1: Последыш,
2: да,
1: это человек, да, это ребенок, девочка, мальчик, который, его как бы смысл жизни уже будет заключаться в том, что он будет дохаживать своих родителей.
2: Да, вот. Поэтому я говорю, что в современном обществе, конечно же, мы сейчас не будем говорить, чтобы все имели много детей, вот, а мы говорим о том, что у нас просто выхода другого сейчас нет. Просто если по-другому не будем сейчас мыслить, если не будем менять свой менталитет, не будем менять свои отношения, вот, не будем менять свое отношение, самое главное нас, да, вот, у меня, допустим, немного детей, и я готов, честно говорю, что и, в принципе, я всегда, будем говорить, рад тому, что мы священники на приходах, и у нас существует такое, будем говорить, благословение в округе найти все многодетные семьи, постараться их посетить, спросить их нужды и постараться к ним прикрепить кого-то, что, может, нужна помощь, какая помощь и так далее и тому подобное. И я помню, вот у нас было таких 3 семьи больших, вот, и мы старались для них составлять какие-то продуктовые наборы хотя бы раз в месяц. Потом мы помогали одеждой, потому что люди много одежды хорошей приносят, и мы ее тоже передавали, пожалуйста. Все. Вот. На сегодняшний момент, честно скажу, у нас ни одной семьи такой многодетной. Она, может быть, существует, но пока вот и не обрели. Вот. Поэтому сейчас вот обращаюсь, может быть, те, кто слушает нас и находится рядом в нашем районе, в Чкаловском, рядом с 19-м, наверное, городком, может, у нас такие семьи теперь обретутся. Вот. И что хорошо, как мне понравился, один священник тоже об этом говорил, о том, что есть приходы, на которых оказывается даже финансовая помощь таким семьям. Почему? Потому что действительно, я еще раз говорю, что это героические семьи, с одной стороны. У них же много детей в этом отношении. Нельзя к ним относиться, как вот, что вот наплодили нищету какую-то и так далее и тому подобное. Я думаю, тот, кто так говорит, у того нищета духовная. У них может быть денег много, да, а вот в душе-то, к сожалению, сострадание, милосердие отсутствует. И такие люди, к тому же еще, они очень недальновидны. А они видят только здесь у себя под носом. Вот они считают, что у них стоит большой дом, у них стоит большой забор. Вот, у них, как говорится, как тот богач, да, вот, создам, говорит, еще больше амбары, еще больше запасу хлеба, и буду жить, и ничего не делать. А Господь ему говорит: сегодня в ночь приду и заберу твою душу. Все, кончилась твоя жизнь. Вот, вот и все. Поэтому недальновидно так поступать. Почему? Потому что именно из этих многодетных семей дети пойдут в армию, именно из этих многодетных семей люди пойдут работать и будут пахать землю, и будут получать рабочие именно специальности. И почему? Потому что они научились трудиться в семье. Именно из этих семей, я надеюсь, будут выходить хорошие, опять же, матери. Вот. Почему? Потому что в многодетной семье же вот он, женщину или девочку тогда, будем говорить, не надо ничему учить. Она с детства уже этого ребенка маленького на руках носит, она с детства его моет, она с детства его кормит, она с детства с ним гуляет. А когда она вырастает, она уже мамочка.
1: Готовая мать.
2: Да, мамочка, она уже не это, ей не надо ничему учиться. Или вы посмотрите на наших городских, особенно которая одна в семье. У нее нет никого, ни младших, ни братишек, ни сестренок, она одна. И вот он, ей кажется, она и фигуристка, она и танкистка, она и там, не знаю, кто вообще, и отличница, и физику знает, все знает, да? Вот, вдруг надо замуж выходить. Вышла замуж, и надо рожать. И это, о ужас, что же это такое у меня там родится, и как же я с этим буду поступать? Вот же о чем. А какой ужас, когда вот я, допустим, тоже иной раз крещу младенцев совсем маленьких, да, вот и приглашаю крестных, да, ребят молодых, которые еще не женаты. Вот, и им даешь этого ребенка, он не знает, как его взять даже. И вот он и так руки, и так руки, и так, и так, и так. Или наоборот, ты его даешь, видно, что мужик.
1: Сразу
2: и не
1: взял.
2: Каждый день, да, и не каждый день он этого ребенка держит на руках. Вот же о чем разговор. Вот. И все это тоже, это даже, вот знаете, такие простые, практические, будем говорить, моменты, о которых можно просто сказать. Я уже не говорю там о каких-то больших, будем говорить, глобальных, будем говорить, проблемах, о которых мы сейчас идем. Мы начали разговор, что наша страна многонациональна, да, и мы видим, что действительно те национальности, которые считаются малочисленными, да, вот, но они сейчас постепенно, не отступая от своих традиционных ценностей, увеличиваются относительно нас. Мы уходим
1: русских.
2: Постепенно, да, вот, а малочисленные народы, наоборот, восполняются. То есть они, значит, слышат глаз Божий. Значит, они, будучи даже мусульманами, как говорится...
1: Да ничего не они, боятся.
2: Да.
1: Комфорта они не боятся.
2: Пожалуйста.
1: А у вас, кстати, было прекрасное выражение об этом. Если у вас есть, вы можете почитать то, что отец Дмитрий Смирнов по этому поводу говорил?
2: Ну, есть... Много, конечно, интересных высказываний по этому поводу, что он говорит. Вот. Самое главное, он говорит, что не нужно врать себе. То есть не нужно искать отговорок о том, что отказываться от рождения детей, чтобы не плодить нищету. Вот то, что мы начали. Вот и все. Вот. И, конечно же, если на эту тему так рассуждать, вот он хорошо говорит, что борьба с нищетой – это все равно, что если голодно в стране и истребить половину населения. То есть не накормить, а просто убрать этих людей. Вот. Ну, то есть совершенно тут логика отсутствует. Вот. Но, к счастью, мне кажется, говорит он, в общем, этот тембр как-то подходит и изживается уже. То есть, в принципе, разговор идет о том, что мы действительно видим о том, что есть люди, которые, увидев это, образумившись, да, несут вот этот подвиг. И этот подвиг именно христианский подвиг, что мы должны понимать. Что вот именно христианство дает человеку, будем говорить, ну, эти силы, дабы действительно этим правильно и хорошо заниматься. Вот. Ну и хотелось бы отметить о том, что и в церквах существуют сейчас социальные службы тоже. Вот. И те люди, которые действительно, еще раз говорю, находятся на приходах, они встречаются с этой помощью. И, конечно же, им и Господь помогает, и помогают те люди, которые на это поставлены. И не нужно вот этим чураться, и не нужно от этого каким-то образом отказываться. Вот это бы я хотел бы, конечно, бы сказать. Ну, вот такие вот церковленные, верующие люди, они, конечно же, больше, будем говорить, это имеют в этой уверенности.
1: А вот как вы эту ситуацию видите, ситуацию в России? Вот если русские действительно... или не хотят рожать, или у них по каким-то причинам дети не рождаются. Мы тоже это знаем, что просто бесплодные очень многие семьи. Вот вы же прекрасно понимаете, что существует очень важная на сегодняшний день проблема, так называемая страсть блуда. И если посмотреть на отношения мужчины и женщины, вот сегодня очень часто можно, например, даже в нашем городе Екатеринбурге обратить внимание на то, что идут молодые девушки с парнями совершенно иной национальности, с теми же мусульманами, с брутальными мужчинами молодыми. То есть и они выстраивают с ними какие-то кратковременные отношения. Что это вот за ситуация такая? Причем отношение этих мужчин к русским девушкам тоже очень неоднозначное.
2: Ну, что я могу заметить, как мужчина.
1: Могут здесь, кстати говоря, оставлять семьи, возвращаться туда, а потом снова приезжать сюда, жить здесь. То есть совершенно вот такая непонятная жизнь. Семьи.
2: Да, я понял, о чем вы говорите. Это действительно сейчас уже проблема, и опять же конфликт культур. Вот. Некоторые просто не знают и не понимают вот, понятия вот
1: как
2: этого.
1: Как точно сказано? Конфликт культур.
2: Конфликт культур, да. Есть культура вот этого восточного народа, будем говорить. Мы не совсем восточный народ, как говорится. Мы евровосточные, и от того, и от того мы взяли культуру. Вот. Но, тем не менее, я почему говорю, что на сегодняшний момент мы теряем и то, и другое просто. Вот. Мы и европейцами не стали, и от восточной культуры отходим. И в чем вопрос? Просто я почему говорю, как я замечаю, у них, будем говорить, уважение к женщине как таковой, будем говорить, существует на тот момент, пока эта женщина не даст повода.
1: Вот вы она знаете, должна быть скромной. Я вам даже больше скажу, что когда я конкретно задавала этот вопрос мужчине-мусульманину, он говорил о том, ну, будем говорить своими словами, он говорил, что... Хотя он, конечно, потом отказался от этих слов, но он говорил о том, что пока нет близкой связи между мужчиной и женщиной, то есть он ей как бы не владеет. Как только появляется вот эта близкая связь, то она практически в некотором роде становится для мужчины уже рабыней, так называемой. То есть он может уже каким-то образом ей манипулировать, не сказать, что там управлять, но иметь какую-то власть над ней, над женщиной.
2: В этом случае я хотел бы вспомнить элементарно Ветхий Завет о том, что Господь, создав Адама, дал ему власть наречь имена всем животным. Именно имена. Вот. И что мне интересно было, изучая Ветхий Завет, что очень большое влияние, будем говорить, и вообще имеет в отношениях это знание имя не человека, даже. То есть вот вы идете по улице, да, вы слышите свое имя, вы оборачиваетесь. Это значит, тот человек, который знает ваше имя, уже имеет над вами власть. О чем говорить, если человек доверяет ему не только свою власть, а свое тело, свою душу и все остальное?
1: А еще и существует масса, отец Николай, всяких психотехник, которые сегодня у нас настолько нами уже управляют. Это же, ну, самая, может быть, такая популярная, это нейролингвистическое программирование. Ну, их просто куча.
2: Ну да, я, будем говорить,
1: множество.
2: По большому счету занимаю позицию немножко такую, будем говорить, верующего человека. Я знаю о их существовании, вот, но по большому счету, я честно говорю, что я не стараюсь в разговоре с кем-то увидеть, программируют меня, не программируют или что-то так. Если мы будем постоянно об этом думать, то мы, конечно, попадем в эти сети, однозначно. Вот. Почему? Потому что Господь всегда говорит, да, вот, и если наступает сомнение, наступает боязнь, наступает страх, вот, а это страх разный бывает, и страх, вот в данном случае по нашей теме, это страх одиночества. Вот.
1: Тема наша звучит так: «Нечего плодить нищету».
2: Опять же, человек чувствует это одиночество, а здесь вдруг ему Господь еще и ребенка посылает. И он чувствует, что сам одинокий, и еще и ребенок не в утешении будет. Что я буду с ним делать? Вот. А по идее-то он должен быть, наоборот, радоваться, если он верующий человек, что Господь ему послал спутника, нового спутника,
1: заботу. А вот вы, кстати,
2: заботу.
1: Не ответили на этот вопрос. Вот в этих взаимоотношениях вот молодых девушек с молодыми парнями-мусульманами.
2: Вернемся
1: немножко
2: к этому
1: ушли,
2: вопросу. Да, вернемся. Да, я просто к чему говорю, что вот к сожалению, вот еще раз говорю, что наши, вот, как мы сказали, конфликты культур вот этих вот, ну, я как, будем говорить, занимающийся окормлением и просвещением военнослужащих, всегда мы об этом говорим, что нужно знать врага в лицо. Если он враг, действительно. Вот. То есть нужно знать, как он воюет, что он делает, и, как говорится, все. Дабы, если ты ему противостоишь, знать его, будем говорить, способы. Так и здесь то же самое. Мы же должны понимать о том, что если мы родились в определенной культуре, родились в определенном народе, то, не зная той культуры, да, и не зная, какие там традиции, да, связывать свою жизнь, пусть краткосрочно там, или как там это все, это опасно. Это то же самое, что, вот, допустим, человека, ничего, один раз наркотики приму, потом не буду. Один раз покурю, потом не буду. Ну, один раз выпью, потом не буду. И так далее, и тому подобное.
1: Так не бывает.
2: Вот, да, так не бывает. Поэтому, когда человек принимает то или иное решение, он должен понимать, что он попадает уже все равно в маленькую, но зависимость. Вот, и я, как помню, говорили вот...
1: Ничего себе маленькое.
2: Афонские старцы, да, вот говорили о том, что действительно сложность не в том, что нет молодых людей, которые приходят на Афон, а сложность в том, что нет тех молодых людей, которые бы не видели своими очами греха. Пусть они его не испробовали, может быть, на вкус, но... Они это видели.
1: А вот. Вы знаете, что такие девушки говорят? Что им неинтересны порой русские парни, которые не умеют ухаживать, которые по-мужски не умеют себя проявлять и находят много других.
2: Ну, здесь нужно
1: причин,
2: посмотреть.
1: Почему
2: да,
1: они
2: да,
1: да, обращают внимание именно на мусульман-мужчин?
2: Я думаю, проблема существует немножко в другом. Я еще раз говорю, что это то же самое, что сейчас давай наших русских мужиков привези куда-нибудь в Африку. Ну, согласитесь.
1: Да, что будет?
2: А там будет много раздетых ходить женщин. Вот и все. И они потом приедут и расскажут русским женщинам, скажут, да не умеете вы ни ходить, да, да, ни сок подать
1: понятно,
2: не можете, да, ни танцевать не можете, танец живота и так далее.
1: То же самое
2: потом...
1: сказать про русских.
2: Да, конечно, конечно. Да. Нет, поэтому это не аргумент, я вас уверяю. Это, как мы уже сегодня говорили, это отговорка.
1: Отговорка.
2: Вот. То, что отговорка от того, что почему нет детей, а потому что надо было учиться, потому что надо было делать то, потом было то, потом то, потом то. И так и здесь то же самое, я считаю, что человек каждый всегда находит себе оправдание, к сожалению. Он не кается, а он оправдывается всегда. И я как священник могу об этом тоже свидетельствовать, потому что многие люди, приходя на исповедь, они не каятся, а они называют грех, я бы так сказал, и после этого себя здесь же оправдывают. Я сделал это, но потому что вот это, а потому что дядя Вася мне подсказал, а потому что тетя Маша на меня накричала, а потому что то, потому что дождик, а потому что еще
1: понимаем,
2: что-то.
1: Да,
2: да вот не осознаем, да, не осознаем, к сожалению, да, к сожалению. Вот это вот, и от этого вся и проблема-то. А что такое нет покаяния? Значит, люди входят во вкус. Значит, им это начинает нравиться, значит, они начинают не только совершать грех, они начинают уже им упиваться этим грехом, понимаете? Вот. То есть они не изменяются. А ведь покаяние-то в чем заключается? Покаяние это изменение.
1: Изменение ума.
2: Вот. А если мы не меняем расположение своего сердца, расположение ума, а от этого не меняем своих поступков, да, вот, и, а самое еще главное, не только поступка, а отношение к этим поступкам, вот это еще нужно. Почему? Потому что если мы будем бороться, там, я не знаю, с чем там, ну, как говорится, ну, с каким грехом, сквернословие, допустим, да, вот и все, сами не будем материться, допустим, да, но нам будет приятно слышать, как другие матерятся. Ну, в чем дело-то? Да нет, ничего интересного. То же самое. Мы не будем сами творить греха, но будем смотреть этот грех по телевизору. Вот как люди пьют, как гуляют, да? Как они там это развлекаются и так далее. Вот же о чем тоже нужно задумываться.
1: Так интересно
2: вот.
1: Смотреть это все.
2: Вот. Вот я почему и говорю, что... А еще интереснее смотреть за тем, кто смотрит. Говорят, это дороже стоит у них. Вот. Еще к тому же, понимаете, даже такое выдумают. Что только не выдумают. Люди, я еще раз говорю, издеваются друг над другом. И это все... уже так далеко ушло, будем говорить, в наших даже разрушениях, что мы забыли о том, что я еще раз говорю, отец должен быть отцом, мама должна быть мамой. А все остальное, я еще раз говорю, уже будет исходить из семьи. В семье и будет радость, и будет любовь, и дети будут это видеть. В семье будут общие, будем говорить, мероприятия, там они могут и на природу выехать, и могут и вместе книгу почитать, и в кино сходить, и все что угодно. Вот совсем недавно, вот я сейчас тоже, мне один священник тоже написал о том, что говорит, вот, говорит, собрался наконец-то сходить в кинотеатр. А живет он в небольшом городке, вот, ну, 50 тысяч населения. И что вы думаете, говорит, батюшка, говорит, подхожу я, говорит, на порог, покупаю билеты, они мне палец тычут и говорят, и что, и ты в кино пошел? Он говорит, да я детей повел, посмотреть сказку про Аладдина. И я, говорит, не пошел, они меня пристыдили просто, и все.
1: Имеется в виду, что он священник был?
2: Ну да, нам вообще же ничего нельзя, понимаете? Они же вот считают, что вот мы вообще ничего не должны делать, понимаете? Mm-hmm. А то, что мы делаем, в их понятии это грех. А вот что они делают, они не замечают, что они делают.
1: Mm-hmm.
2: Вот еще и вот это, понимаете? Опять же, что здесь? Опять оправдательная позиция. Они увидели, что священник идет в кино, да? Значит, то, что они делают, это вообще там, значит, какие-то там это...
1: Все оправдано.
2: Прегрешение, да, да, да, да. Вот. И они здесь чувствуют, о, что это для них карт-бланш. Вот, что, значит, им можно еще что-то делать. К сожалению, вот почему я говорю, так и здесь то же самое. Почему вы, девушки, не можете просто признаться, что вам хочется просто развлекаться, как бабочкам? Ну, в этом случае, я считаю, опять же, мы в школе в свое время, будем говорить, изучали басни Крылова. Вот, и, пожалуйста... Лето красное пропело, оглянуться не успела, как катит зима в глаза. Пожалуйста, почитайте, посмотрите.
1: Очень люблю эту басню.
2: Да.
1: «Стрекоза и муравей».
2: Все. Почему нет? Почему? Вот, пожалуйста. Совсем недавно тоже имел беседу с человеком, допустим, да, вдруг, прожив там сколько-то, 40 или сколько лет, он задумал, что вот у него должна быть квартира, у него должно быть то, у него должно быть то, все. Я не понял, я говорю, а что ты делал до этого 30 лет, как минимум? Надо было со школьной, говорю, скамьи, говорю, каждый день в школу ходить, учиться, думать, строить планы, где ты будешь дальше. Каждый день, вставая с утра, надо было работать. Я уже не говорю молиться в храм, ходить и очищать свою душу и так далее. И к 40 годам, может быть, у тебя что-то и было, а ты почему-то в 40 лет сейчас захотел это все и сразу. Ну, не бывает так. Не надо никому морочить мозги. Вот же о чем разговор-то. Так и здесь то же самое. Эти же все дедушки, еще раз говорю, они хотят сейчас погулять, погулять, погулять, а потом вдруг почему-то они захотят детей. Они захотят семью. А традиций-то никаких нет, кроме гулянок. Она завтра найдет приличного парня, нормальное все, вот, и ему объяснит, как она видит свою жизнь. Сегодня мы идем в одно кафе, завтра другое, потом мы идем на дискотеку, потом, а парень-то хочет семьи.
1: В один ресторан, в другой.
2: Да, а парень-то хочет семьи, он-то хочет,
1: давай,
2: да, детей, он хочет уюта, он хочет тепла и так далее. А, так значит, все-таки во многом на сегодняшний момент что у нас получается? Почему парни-то у нас, сейчас почему, как вы сказали правильно, много одиноких-то женщин? Ведь мы всегда же помним о том, что материнство спаслалось всегда.
1: Как говорят, как мне тоже сказали, но ведь нет достойных мужчин. Это, кстати, мне сказал один мужчина.
2: Ой, я не знаю, что это за мужчина был, вот. Но я считаю, что в этом случае, конечно, нужно начать с себя, прежде всего, а не говорить за других, не надо за всех говорить, вот. Но я почему-то, и меня окружает, вот, по крайней мере, с тем, с кем я общаюсь, вот и все. Наоборот, другие мужчины, которые, наоборот, хотят уюта, которые, наоборот, хотят тепла, которые, наоборот, хотят какого-то понимания, вот, и так далее, и готовы для этого сделать все. Но им почему-то говорят все наоборот. И поэтому они приходят и со мной на эту тему общаются, разговаривают.
1: А вы согласны вот о том, что женщина – это ангел?
2: Все мы ангелы. Вот. Ребенок, да. Почему? Потому что я так думаю, что если исходить из богословия, то ангел – это существо безгрешное. Женщина – это уже... изначально, будем говорить, в априори родившиеся мы. И вообще человек, он, конечно, к сожалению, существо грешное. Вот. И поэтому называть ангелом, ну, это немножечко неправильно, с моей точки зрения.
1: Вот у Ивана Ильина есть совершенно очаровательные этюды, и просто хотелось бы нашим радиослушателям, и вам тоже, отец Николай, познакомиться с ними. Я вот только не помню сейчас, из какой книги, но называется, и вот эти этюды, он прям разделен на несколько частей, именно о предназначении женщины, что она и цветок, она и то, и другое, и то, и что с ней происходит, когда она теряет самое основное, когда она одно качество теряет, другое. То есть там просто такое удивительное наблюдение, понимание женщины, и очень все понятно, и высоко духовно написанное такое произведение великолепное.
2: Ну, много что теряем.
1: Познакомиться, вот. Да.
2: Мы элементарно...
1: Учиться просто нам,
2: да,
1: женщинам,
2: да, да,
1: нужно.
2: Да, да. Я вот сегодня был у себя в части, и что хотелось-то сказать о том, что, выступая перед военнослужащими, я им рассказывал очередную, будем говорить, тему про вознесение Господне, про то, как Господь вознесся. И что мне нравится, я стал просить, чтобы после моего выступления кто-то из солдат что-то подготовил, пусть стихотворение, пусть песню, пусть еще что-то, но что-нибудь такое, что действительно, от чего мы отходим,
1: да.
2: От чего мы отходим. И в этот раз вот мне понравился солдатик, он нашел стихотворение Пушкина, вот, о патриотизме, вот от него, и взял его и прочитал.
1: Получилось?
2: Получилось. И это мне понравилось. А я находил сейчас, вот видеоролики мне понравились тоже. Идут ребята-десантники на погрузку перед прыжком, вот, выходит один и тоже читает кого-то классика, поэта, вот полностью, вот во всем этом, говорится, снаряжение.
1: Мундирование, чтобы прыгнуть с парашютом.
2: Да, да, перед прыжком с парашютом, да, да, да. Вот, и читает классику тоже, вот. Вот это становится сейчас популярным среди здоровой молодежи. Понимаете? Те, кто действительно сталкивается с чем? Не с наркотиками, будем говорить, и тянутся, не со стаканом, а они сталкиваются каждый день с смертью. Этот прыжок для каждого может быть последним, но он идет и делает. Он знает, что это нужно, что это необходимо, потому что это долг, и надо его выполнять. Так и в семье то же самое. Если бы, я еще раз говорю, что та же женщина, она понимала это и постоянно, как говорится, показывала свое материнство и любовь, и жертвенность свою, да, и мужчина также, видя это, ценил бы это, и то же самое готов был свою семью защищать своей грудью и вообще делать все возможное, то и семьи были бы другие. А так мы живем все в чем?
1: В претензии.
2: В претензии друг к другу постоянно. Вот. Женщины в претензии к тому, что да ты не мужчина, да я думал, ты там герой, а ты вообще там маменькин сыночек, там это, там, и так далее, и тому подобное. Ну, а на себя-то посмотри, ты-то кто? Вот разговор-то вот о чем. Поэтому хотелось бы, конечно же, всем нам пожелать прежде всего, конечно же, нельзя всем благословить многодетность. Почему? Потому что на все воля Божия. Вот. Но задуматься об этом, задуматься прежде всего о внутреннем своем состоянии, задуматься о том расположении, о той ответственности мужчинам, мужественности, женщинам, женственности и материнства. Вот. А там будь, как Господь даст. Почему? Потому что действительно ставить перед собой задачу, вот ну нет детей у человека, и ломать этот стереотип тоже неправильно. Почему? Потому что нет у тебя детей, не надо стараться там где-то что-то, иди заботься о стариках, иди заботься о ком-то другом, посвяти себя, будем говорить, кому-то. Это тоже люди, они тоже требуют внимания. Вот же о чем разговор. Значит, Господь тебя уготовил для чего-то другого. Вот. Существуют монастыри, существуют у нас хосписы, существуют больницы, везде требуются руки, везде требуется. И ты же там будешь выполнять.
1: Сердце.
2: Да, да, да. И везде же это все требуется, все это нужно. И самое-то главное, что ты будешь тогда чувствовать свою востребованность, нужность, и это станет твоей семьей. Вот же в чем дело. Не сидеть и ждать, и думать. Вот, честно говоря, вот сколько, да, вот я знаю искусственников вот этих всех, вот, честно скажу, вот, не буду раскрывать здесь тайны там исповеди или чего, вот, но...
1: Искусственники вы имеете в виду?
2: Ну, у людей не могло быть детей, допустим, да, врачи им помогают.
1: Да.
2: Вот, и они, будем говорить, обретают это счастье.
1: Непонятно, я к чему каким говорю, образом что, рожденные дети.
2: Просто я к чему говорю, что вот, дай Бог им, конечно, всем счастья, всем здоровья, да, вот, но сам факт, я еще раз говорю, что вот взаимоотношения в семье между мужем и женой, я все равно не наблюдаю такой вот любви, я не наблюдаю такой вот близости между ними. Почему? Потому что это все-таки больше выстрадала жена. она, будем говорить, все это на себе понесла, она родила опять, она тут, а мужчина где-то находился вот так вот рядом. И сейчас он на себя берет такую, и, конечно, он любит этих детей, не без этого, как говорится, все это понятно, но вот все равно чего-то не хватает. Искры какой-то Божией не хватает. Вот не хватает вот, какого-то взаимопонимания. Ну, это мое личное мнение. Я не хочу никого обидеть. Я им за всех их молюсь, я всех благодарю за то, что они, еще раз говорю, в любом случае не разрушили свои семьи. В любом случае они, как говорится, стараются и заботятся о детях. И я считаю, что эти дети должны, конечно же, вырасти тоже достойными людьми, потому что все зависит от того, как их будут воспитывать. Вот. Но, тем не менее, просто я еще раз говорю, что нужно иной раз, нужно, конечно, задумываться. Вот. А особенно я еще раз говорю, ну ладно, это молодые еще они. Вот, и все. А когда взрослые уже совсем? То есть вот всю жизнь он прожил, не было детей, а под конец он как игрушку себе хочет просто, как утешение какое-то. Вот. Здесь что произошло? Сам опыта никакого не набрался, всю жизнь прожег. Ну что ты можешь потом этому ребенку дать? Чему ты его можешь научить? Мы же видим, вот у таких у людей, они звезды, да, и у них рождаются эти маленькие дети, и что?
1: А им под 50 и под 60
2: лет. Ну, я почему говорю, когда уже хочется покоя, да, когда хочется уже людям покоя, когда они уже в этой жизни должны что-то уже сказать, что-то уже должны сделать, должны уже подводить какие-то итоги и выводы делать, понимаете? Они только начинают жить. И они так и говорят, мы только начали жить. Так что же вы так долго спали-то? Что только начали жить? А до этого-то что вы делали? Да. Вот это мне фраза всегда как-то коробит, и я не понимаю, в смысле, как вы только начали жить? Или люди, допустим, работают, вышли на пенсию, говорят, мы только начинаем. Почему вы только? А до этого что вы делали?
1: Спали.
2: Вот мне просто, я говорю, не, многие трудились. Почему же вы в трудах своих, как говорится, да, и во всем остальном не находили утешения-то? Почему же вы все-таки относились к этому, наверное, с каким-то злом, с какой-то это, я не знаю. Вот. А люди те, которые, я еще раз говорю, вот я насколько знаю, вот совсем недавно у нас на службе отец Николай Ладюк служил, и вот я хорошую фразу от него услышал. Он говорит, ну что такое, говорит, в 55, говорит, выйти на пенсию для мужчины? Он про военных раньше, вот 45, он может на все, вот говорит, 55, говорит, что, говорит, еще, говорит, только трудиться, да? А он, говорит, уже, говорит, его, говорит, выпроваживают, говорит, на пенсию, говорит. А он только еще набрался опыта, только специалист хороший, говорит, стал, и только все. Особенно же есть специальности действительно такие, как они, военные переводчики, там еще что-то, они же опытные люди, инструктора могут быть хорошие быть и так далее, тому, это же нужно все. Вот. И вот это тоже мне запомнилось, действительно, его оптимизм, его вот эта вот хорошая такая, будем говорить, позиция жизненная. Вот. И нам есть у кого поучиться, нам есть у кого, еще раз говорю, брать пример, нам, как священникам. Вот. И поэтому я думаю, что каждый в своей семье, в своей родне, допустим, в своей даже городе, в своем стране, да, можно, еще раз говорю, найти ориентир для себя. Вот, можно найти. И можно к этому стремиться. Женщинам общаться с теми, у которых много детей. Вот, и смотреть, и учиться у них вот этой любви. Да? А как я уже сказал, а может быть, в чем-то помогать. Ну вот нет у тебя детей, найди себе многодетную семью, да, ну дай, выдели от своих там щедрот это в месяц 1000 рублей, допустим, еще раз, да, купи на это какие-то необходимые предметы и передай в эту семью. Вот и твой будет вклад, вот твоя семья будет, новая семья, в этой семье будут рады этому, я считаю. А тем более, если взять многодетных семей, как сейчас по статистике, это 3,7% всего в стране. Неужели остальные 90% не могут о них побеспокоиться? Да могут. И не обеднеет от этого, да, понести им героический этот христианский такой вот поступок.
1: Спасибо, отец Николай, большое.
2: Спасибо, Господи.
1: Нечего нищету плодить, так мы назвали сегодняшнюю встречу с отцом Николаем Пантелеевым, настоятелем храма святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-го военного городка нашего города Екатеринбурга. До встречи в эфире, батюшка.
2: Спасибо, Господи. Всего хорошего.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 23 августа в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии, архимандрит Агафадор Поляков. Ему сослужили диакон Игорь Куликов и духовенство храма. За литургией молились сотрудники и волонтеры Центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Горловке. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными, не разучились радоваться жизни. Нам, приезжающим из других городов, очень важно учиться у горловчан правильному отношению к жизни, отметил диакон Игорь Куликов. При этом важно помнить, что мы находимся в прифронтовом городе, и, приезжая помогать другим, нельзя забывать и о собственной безопасности. Добровольцы, прибывшие в Горловку из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Донецка, Казани и других городов, рассказали о своих подопечных и поделились впечатлениями о служении. По окончании беседы архимандрит Агафадор Поляков вручил каждому добровольцу памятные подарки от Горловской епархии. «Здесь очень много брошенных стариков и людей с инвалидностью. Некоторые люди живут в условиях, которых мы не видели ни в Херсонской, ни в Запорожской областях», – поделилась сестра милосердия Ирина Худякова. «Горловская епархия делает очень много для местных жителей. Тут активное сестричество и множество благотворительных проектов. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии дополняют труды епархии, взяв на себя в первую очередь адресную помощь нуждающимся на дому». Во второй половине дня представители патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и Славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации и системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 22 августа участники Георгиевского братства храма Рождества Христова города Екатеринбурга отправились в село Клевакинское Рижевского района, чтобы внести свою лепту в благое дело – восстановление храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. История этой церкви уходит корнями в XIX век. Она была заложена в 1865 году и освящена 2 июля 1873 года. Сегодня старинный храм обретает вторую жизнь. Добровольцы присоединились к стройотряду, который приезжает сюда для восстановления храма с 2018 года. За это время силами добровольных помощников проделана огромная работа. Восстановлены своды, установлены купола и колокола, смонтированы окна. Внутри уже уложен теплый пол и залита бетонная стяжка, ведутся фасадные работы. Как с добрым юмором замечает бригадир, местный иконостас единственный в мире, парящий, ведь он смонтирован на подвесах и не касается пола. Строительство храма Божия – это не просто восстановление стен, это настоящее служение Богу в благодарность за те дары, которые Он так щедро изливает на нас каждый день, поделился доброволец Георгиевского братства. Впереди еще очень много трудов. Братство приглашает всех желающих присоединиться к стройке и потрудиться во славу Божью. Участники поездки благодарят Бога и команду прихожан храма Николая Чудотворца города Екатеринбурга за приглашение и прекрасную возможность служить ближним. Желающих потрудиться на стройке просят обращаться по телефону плюс 7 912 288 50 02. И последняя информация выпуска. В августе епархиальной службы психологической помощи и утешения Казанской епархии исполнилось 5 лет. Проект стал первым полноценным направлением службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие Казань», зарегистрированной в мае 2021 года. За 5 лет работы в службу утешения было направлено тысячи обращений. Люди, обратившиеся к специалистам проекта, получили профессиональную поддержку и сопровождение в сложных жизненных ситуациях. Психологи проекта регулярно проводят очные и дистанционные консультации, в том числе на безвозмездной основе, организуют просветительские мероприятия, обучающие мастер-классы и душеполезные встречи. Важным результатом деятельности службы стало развитие профессионального сообщества и интеграция психологической помощи в церковную среду. За этот период представители утешения организовали 3 съезда психологов в Раевском Богородицком монастыре и 2 секции на международных рождественских образовательных чтениях в Москве, посвященные святоотеческой антропологии и психологии, а также запустили обучающий курс Казанской духовной семинарии. В честь памятной даты команда службы провела стратегическую сессию, подвела итоги, зафиксировала ключевые принципы и определила направление дальнейшего развития. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

Здравствуйте, друзья мои. Ребенку нужна любовь. Ребенок, маленький человек, раскрывается как цветок только в любви перед взглядом любящего. Так устроена человеческая природа. Без любви этот цветок никогда не раскроется. И поэтому надо не жалеть слов любви, слов вдохновления, слов ободрения для маленьких людей, для деток. Им это очень важно, очень нужно, особенно если речь идет о родителях. И родители бывают очень требовательны к своим детям. Есть две крайности, когда родители обоготворяют своих детей, а с другой стороны, родители смотрят слишком взыскательным, слишком требовательным взглядом на своих деток, и дети даже начинают сомневаться, ловя этот холодный рациональный взгляд, брошенный мамой или отцом, пытаются заслужить родительскую любовь. Но период детства — это время любви, время доброты и вдохновения. Поэтому, мне кажется, нам, взрослым людям, нельзя ни в коем случае жалеть доброго слова, улыбки или взгляда, которые бы ободряли деток к жизни, к тому, чтобы доверчиво относиться к бытию, шагать смелее в каждый день. И я думаю, такое вдохновляющее благословение должно щедро исходить от каждого взрослого, не только по отношению к своим детям, но вообще к любому ребенку, которого вы встретите. Ободряющий взгляд, может быть, даже улыбнуться, кивнуть, поддержать добрым словом, чуть-чуть приободрить. Детям это очень нужно. Но вместе с тем, рядом с этой потребностью в любви, потребностью быть любимым, потребностью даже в том, чтобы тобой кто-то гордился, есть такая детская рана недолюбленного ребенка, которая продолжает болеть и во взрослом сердце, в сердце взрослого человека. И довольно часто я слышу в беседах с вполне взрослыми, сложившимися людьми, даже мужчинами, фразу «Кому я нужен? Вот я умру, никто этого и не заметит». Это настолько заразная мысль, настолько убийственная и угнетающая человека, что просто, кажется, нету ей никакого противоядия. Но вместе с тем, ответ на этот вопрос надо искать в Священном Писании. Апостол Павел в 13 главе первого послания к Коринфянам, знаменитом гимне любви, говорит, что когда я был младенцем, я по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Апостол Павел говорит о том, что он зрелый человек, он муж, и ему неприлично мыслить как младенец. Вот человек, который произносит эту фразу «Кому я нужен?», имея за плечами 40, 30, 50 лет жизни, даже, может быть, даже больше, он на самом деле лепечет детским языком. Можно, конечно, сказать, что да, человек, может быть, не получил того заряда нежности, любви и вдохновения, которое в детстве должен получить каждый из нас, но с другой

он занимает по отношению к, или по сравнению с ребенком, другую позицию. Не пассивную, то есть того, кто принимает любовь и вдохновение, а активную позицию того, кто дарит любовь. Поэтому вопрос для зрелого человека звучит совершенно иначе. Кто нужен мне? Кто дорог для меня? О ком буду плакать я, если он умрет? Не так, как звучало бы по-детски «я помру, и никто про меня не вспомнит», а про кого вспомню я и расплачусь, если его вдруг не станет? Кого мне будет не хватать? Вот это правильная мысль. Это мысль взрослого человека, зрелого человека, который относится и к дружбе, и к любви как к делу. Как, собственно, в античности об этом и говорили наши древние философы, которые называли дружбу и любовь работой, делом. И отношение даже в дружбе было связано не с выяснением отношений, или обид, поиском, каталогизацией каких-то обидных слов, как конкретное дело. Можно с этим человеком делать дело или нельзя? И мы на самом деле, сместив акценты в сторону такого детского, инфантильного мировосприятия, сами себя окрадываем, не даем сами себе взрослеть, а зрелым человеком быть очень хорошо. Кто нужен мне? Кого я вдохновляю в этой жизни? Кто для меня по-настоящему дорог? И вот понять иногда, кто для меня по-настоящему дорог, без боли нельзя, без утраты. У меня, например, 3 брата. И мы все разные люди. Настолько разные, что иногда кажется, как мы вообще тут в одной семье родились. И надо сказать, что эта разность и в мышлении, и в позиции, даже в какой-то тональности характера иногда доходит до того, что, мягко говоря, мы редко друг другом восхищаемся. Но я помню прекрасно, как когда заболел мой старший брат, у него вдруг возникли проблемы со здоровьем, а мы с ним всегда как-то спорим, друг друга пытаемся переубедить, и кажется, что мы друг другу посторонние, только друг друга раздражаем. И когда я узнал, что у него будет очень тяжелое лечение, мне внутри так все заболело, так сжалось, что я воспринял это просто как откровение. Я даже не подозревал, насколько я люблю своего брата, насколько он для меня дорог. Хотя во внешне кажется совершенно чужой, во всех смыслах кажется. И вот поэтому, мне кажется, надо идти путем зрелости, принять то, что ты муж, а не ребенок. Перестать себя жалеть, перестать искать того, что актуально в ранние годы нашей жизни. В конце концов, не впадать в детство, потому что такая капризность и претензия – это как раз признак, наверное, уже старческого ослабления рассудка, если как бы это ни звучало жестоко, потому что муж – или зрелый человек – это тот, кто ставит вопрос «Кто нужен мне?». И он борется за своих любимых людей. Он находит своих любимых людей. Он работает над своей дружбой, над своей любовью, инвестирует себя в нее, свое время, свои силы и ободряет других к жизни, а не побирается и ждет, пока кто-нибудь придет и полюбит меня. И это очень весело. Взрослым быть очень интересно, гораздо интереснее, чем ребенком. Зрелый человек — это богатство, огромное богатство мира и возможность дарить радость и любовь большому числу людей, забывая совсем даже, может быть, о том, кто на самом деле меня любит, или подбирая крохи любви как, или дружбы, как какой-то нищий или поберушка. Нет, нас апостол Павел учит другому. Когда я стал мужем, я оставил младенческое. И эти глупые мысли, кому я нужен, кто будет.

0: это плакать на моих похоронах. Оставим их детям и старикам, которые уже забыли совсем о том, что они зрелые люди, и перешли уже в меру младенцев, которым все прощается.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у нас снова Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте! Дорогие радиослушатели, Ольга, здравствуйте.
0: Мы продолжаем тему. В прошлой программе мы начали говорить о том, что такое ОГЭ и вообще, как к нему начинать готовиться лучше заранее, класса седьмого.
1: Да.
0: Если есть такая необходимость,
1: хотя бы наблюдать,
0: советоваться с учителем, нужно ли будет обращаться к репетитору. И мы говорили еще в прошлой программе, на что влияет результат ОГЭ, а влияет он, собственно говоря, на аттестат.
1: И не только.
0: И оценка всегда выставляется в пользу ребенка. То есть если...
1: Но в случае, если расхождение в 1 балл.
0: Если расхождение в 2 балла, то что тогда?
1: Тогда средний балл будет.
0: Но это тоже все равно лучше.
1: Уже повыше.
0: И мы продолжаем вот эту сложную, злободневную тему, потому что она на самом деле ведь уже вызывает... Я сама как человек, который работает с подростками, сталкивалась с такими ситуациями, что дети просто приходят в каком-то огромном стрессе и говорят, если мы не сдадим ОГЭ, наша жизнь пойдет прахом. И все, и будем мы
1: дворником. А этому еще способствует.
0: Да, дворниками мы будем, да, и все мы умрем с голода. И реально они очень сильно переживают на эту тему. Вот как так настроить и родителей, и ребенка? Понятно, что без труда не выловишь рыбку, из пруда заниматься придется. Ну, не получится так, чтобы не готовиться и сдать там на 5 с плюсом.
1: Да,
0: не получится.
1: Должен это понимать.
0: И родители тоже должны это понимать.
1: Безусловно.
0: То есть кому-то удастся подготовиться самостоятельно, если ребенок сильный, без репетиторов.
1: И есть условия, да.
0: Да, и, может быть, сильные учителя были в школе.
1: Да, это очень влияет, кстати. Это бывает видно, и я вот сама работаю в школе тоже, не только репетитором, но и в школе, и у меня многие дети готовятся без репетиторов очень хорошо. Но да, это надо знать действительно.
0: Да, ситуации бывают разные. Но вот сегодня это такой момент, именно как мы психологически. Как вы настраиваете, как учитель, когда у вас есть 9 класс? Вот
1: 9 класс и 11 класс готовим, конечно.
0: Как вы настраиваете? Потому что бывает же, кто-то начинает запугивать, что вот если вы сейчас не соберетесь, то все, конец.
1: Я бы не назвала это запугиванием, и не должно быть оно, конечно, голословным, что вот если ты не сдашь, то все, жизнь кончилась. И бывает, к сожалению, что и так настраивают родители и приводят множество примеров, таких еще усугубляющих. И порой это приводит даже к обратному эффекту, ребенок сдается. То есть он тогда говорит, а ну все, это все не мое, и уж как оно есть, уж так вот как-нибудь сдам. Или бывает, наоборот, очень вызывает чрезмерное давление и контроль со стороны родителей и школы, вызывает у ребенка напротив отторжение, и он слишком беззаботно относится, перестает чувствовать какую-то ответственность за...
0: Перестает то, верить, что в принципе он может его сдать.
1: Да, либо наоборот... настраивают ровесники порой, что да, все можешь списать, все и так будет в любом случае сделано. К сожалению, это не так, и порой вот мне приходилось, конечно, тоже сталкиваться с драмами в детской жизни, когда этот настрой не оправдался.
0: А списать вообще реально или нет?
1: Как вам сказать, если говорить об ОГЭ, то мне, как репетитору, учителю-эксперту, я, конечно, скажу, что в школах, где мне доводилось принимать экзамены, точнее проверять их, сейчас их не принимают, проверяют, организация очень серьезная, и практически списать нет возможности. Вот. Но я наслышана, как репетитор, от некоторых ребят, что в каких-то школах, в каких-то пунктах приема экзамена, якобы, по крайней мере, я же не проверяла эту информацию, я не могу ее назвать достоверной, но мифически, по крайней мере, вот такие известные случаи, когда кому-то где-то удавалось списать, но больше я наслышана о таких случаях, больше, вот прям ежегодно, когда списывали не то, то есть вроде бы как будто бы и списывали, и хвастались, что списали, но потом оказывалось, это не те варианты, не те ответы, словом, не всегда, вот тот ребенок, который в принципе не уверен в своих силах и не может сам сдать, ему списать все равно сложнее.
0: Не удастся.
1: Не то чтобы не удастся, даже если он попробует это сделать, очень велик риск того, что он сделает не то. Он впишет не то, не туда, не те ответы действительно найдет. Там же очень много вариантов. То есть о таких случаях я наслышана, что о попытках списать и очень неудачных, катастрофических. И приходилось потом пересдавать.
0: У нас было проще, когда ты... Ну, я всегда своим детям говорю, шпаргалки пишите. Делать это дело хорошее. То есть ты же тезисно пока пишешь, ты это и выучиваешь. То есть я сама использовала практику, да, выйти в туалет.
1: Я тоже такая
0: считаю. Да, достать свою шпаргалку. То есть приходили, у нас же везде шпоры, везде. В туалет зашел, а там же кабинки. Прочитал, повторил. А ты же это все равно учил уже. Вспомнил, вышел, сдал.
1: Ну, вот создание шпаргалок для контрольных в текущем периоде обучения я даже поощряю детей. То есть я тоже понимаю, что как учитель, что они лишний раз что-то повторят, закрепят, еще самостоятельно запишут.
0: Зрительная память сработает, а еще можно же всегда повторить вот перед и вспомнить ее.
1: Да, это совсем другое дело, чем когда ты, в принципе, не знаешь, о чем тебя спрашивают, впервые сталкиваешься со всем объемом информации, ворохом этих знаний, и не знаешь, что куда теперь рассортировать и что куда вписать.
0: Но это там ведь другая ситуация. Там же не наделать просто этих шпаргалок, там, мне кажется, нереально это все сделать.
1: К сожалению, именно вот в случае ОГЭ, и, по крайней мере, я могу говорить о предмете о русском языке, да, это совершенно нереально. Почему вот я уже в предыдущей передаче упоминала о том, что к ОГЭ мне готовить, например, чисто психологически даже мне сложнее, и я более охотно беру всегда детей на ЕГЭ. То есть 10-11 класс вот на подготовку я прямо с радостью готовлю, мне очень легко это делать, потому что я четко знаю, к какому баллу я могу привести по каждому заданию, и я четко могу спрогнозировать и гарантированно дать родителям ответ, при каких условиях, сколько баллов мы доберем. Да, вот ребенок приходит, проводим диагностику, сколько вот у него есть, да, и сколько мы можем, так сказать, поставить баллов. Намного легче мне нести ответственность за результат ребенка, как, допустим, если ко мне обращаться как к репетитору, да, и просто в школе, тоже как учитель школьный, я тоже могу такие прогнозы обязательно, я мониторю динамику ребенка, провожу первичную диагностику и всегда могу сказать родителям, чего ждать и при каких условиях, на что рассчитывать. То есть при такой подготовке что ждет нас, при другой подготовке что родителям делать, какой контроль осуществлять, где, может быть, наоборот, ослабить этот контроль. То есть вот в случае подготовки к ЕГЭ, 10-11 класс, к единому государственному экзамену, да, на выходе из 11 класса уже из школы, намного проще, по крайней мере, по русскому языку это сделать. Я слышала и от других предметников, что у них сходная ситуация, то есть к ОГЭ намного сложнее готовить, потому что там нет такой отчетливой классификации по конкретным отдельным навыкам, отдельными темами или правилами. Там сразу идут блоки на любое задание, блок знаний, большой, очень масштабный, практически все изученное по всему огромному уровню языка, например, синтаксис. Вот все, что угодно может встретиться в одном там определенном задании. И так с каждым заданием, с каждой темой.
0: Ну, очень сложно. Но вы-то как вот свои подростков настраиваете, что жизнь не кончится, даже если ты там не сдашь, как
1: настраивать? Да, безусловно, да, я так об этом говорю. Но я говорю об этом, знаете, когда, в какой период? Уже где-нибудь вот в конце мая, июня.
0: То есть не в сентябре?
1: Нет, конечно. Тогда я сначала стражу больше, вот, и настраиваю не из соображений, давай испугаемся и начнем лихорадочно готовиться, а из соображений, посмотри, у нас огромный объем впереди. А, кроме этого, множество предметов, по некоторым из них тебе еще тоже нужно
0: готовить экзамены. Другие уроки тоже, да, никто не отменял.
1: Тебе нужно получить, поскольку конкурс аттестатов по каждому предмету, даже если ты не сдаешь экзамен, все равно очень высокий балл. Некоторые предметы, вот, кстати, что порой упускают родители и дети, заканчиваются уже в 8 классе, ну, например, музыка или ИЗО, да, они заканчиваются
0: музыка,
1: раньше,
0: да.
1: А это ведь тоже влияет на аттестат. Поэтому, казалось бы, такой никому как будто бы порой не нужный, бывает такое отношение к таким второстепенным предметам, урок и да что там учить, да это вообще дурака валяние, к сожалению, потом внезапно оказывается, что все, он уже закончился, и оценка какая есть, такая и есть.
0: Ну вот это же бонус, то есть когда, допустим,
1: конечно,
0: мы понимаем, что ребенок вот по алгебре, ну в лучшем случае сдаст на тройку, то мы можем перекрыть вот эту алгебру тройку пятеркой по музыке.
1: Поэтому надо чуть раньше готовиться, поэтому надо уже задумываться о подготовке к ОГЭ, к основному государственному экзамену в 7-8 классе, да, в начале, причем 7-8 класса. И я вот детей как раз так и начинаю настраивать. Я всегда говорю, ну дети знают, что я сильный репетитор, например, те, кто у меня в школе, ну и на репетиторстве тоже. И я начинаю уже в 7 классе говорить о подготовке к ОГЭ. Я говорю, вот это мы делаем с прицелом на ОГЭ. Вот это мы делаем с прицелом на ЕГЭ. Иногда даже даю им какие-то отдельные кусочки из этих тестов, соответственно, тест ОГЭ или тест ЕГЭ, и показываю, что сколько бы это было баллов, если бы ты уже сегодня в 7 классе сдавал ЕГЭ. Дети очень любят, кстати, особенно кто посильнее, да, кто, в принципе, заинтересован, смотивирован, очень любят такие вот процедуры и смотрят, ага, я уже мог бы сдать ОГЭ вот на столько-то баллов. Вот. И где не дотягиваю, я говорю, вот эти блоки заданий очень сложные, их надо и учить уже сейчас, потому что впоследствии, вот тебе сейчас тяжело, тебе уже сейчас не хочется, да, или там некогда, а представь себе, что будет в 8 классе или в 9 классе, то есть вот уже с 7 класса я так начинаю работать. И есть действительно определенные моменты в структуре курса русского языка, например, за 7 класс, за 8 класс, где просто обязательно нужно взять сразу здесь и сейчас. Иначе потом этот шлейф недоученных тем будет тянуться вплоть до экзамена и будет постоянно не только буксовать из-за этого ребенок, он будет чувствовать неуверенность. Это очень тяжелый такая настройка тяжелая к подготовке к экзамену, когда он знает, что он не уверен в этом задании или в том задании. Вот здесь у него балл хромает, тут балл хромает. То есть когда же в баллах измеряется уже в 9 классе, да, вот насколько ты готов. Это очень тяжелая такая составляющая подготовки, лучше этого не накапливать, таких пробелов.
0: Что будет, если все-таки ребенок не сдаст ОГЭ?
1: Если не сдаст ОГЭ, будет пересдача, его ожидать, ничего страшного не случится. Единственное, что сначала пересдача идет, возможность, если это один экзамен, там нужно вот уточнять, потому что я только за русский язык отвечаю за подготовку. В целом там ежегодно могут меняться какие-то моменты чисто административного характера. Но, по крайней мере, если не сдан один экзамен, то он пересдает его и имеет еще возможность получить аттестат. Если же не сдал и вторично, то есть настолько не готов, то уже только осенью его ждет пересдача, или если несколько экзаменов не сдано, то пересдача осенью, но это значит, что в текущем учебном году он уже не получает аттестат со всеми детьми. Конечно, это тоже бьет по
0: самооценке,
1: да,
0: по настроению на все лето
1: испорчено. Конечно, летом усиленная подготовка вместо отдыха,
0: и
1: вместо
0: поступления.
1: Планов, вместо построения планов, то есть это, конечно, очень расхолаживает, это вместо воодушевления, да, что ты вышел на новый этап своей жизни, это очень удрученное состояние. Причем наблюдала, я беру разных детей, например, и в школе, и на репетиторстве я работаю и с очень сильными учениками, и с очень слабыми. У меня разный спектр учеников, я ни от кого не отказываюсь, у меня каждому есть подход. И я наблюдала, что даже дети, которые кажутся незаинтересованными в школе, у меня даже в этом году был ученик, очень такой показательный для меня самый тоже опыт. В школе он словет хулиганом, которому ничего не нужно, который сам тоже заявляет громко и не всегда цензурно, что ему не надо ничего, и все это шло и ехало, и он вообще, и даже справка ему не нужна, не то что аттестат, то есть очень вот вызывающе ведет себя. Но при том, когда обратились ко мне за помощью как репетитору, вот этот мальчик, я просто услышала от его учителей, поскольку пересекалась, да, что вот он, у него такая позиция, была даже удивлена, потому что ко мне он пришел удивительно смотивированным, и была удивлена мама, потому что внутри у ребенка, оказывается, вот это сидело, крылось, что он очень на самом деле трепещет за свой результат. А вот это вот...
0: Это бравада, да, это просто бравада, да. Потому что как
1: это
0: сказать,
1: защита,
0: да?
1: Что если ты, да, если ты понимаешь, что ты практически безнадежен, а у него такая изначально вот с этим они ко мне пришли, это была почти безнадежная ситуация, почти 0 баллов был фактически за весь экзамен, когда я продиагностировала. Конечно, нужна какая-то защита, сказать, а мне не было это нужно. А на самом деле он очень упорно занимался, он сам просил уроки, он сам звонил, он приезжал, сидел порой до половины 11-го, то есть он вот и где-то онлайн был готов заниматься, то есть у нас это были очные занятия, настолько он проявил, и все были удивлены. Вот когда мы разговаривали с учителями, мы как будто говорили о двух разных детях. Они мне рассказывали об одном мальчике, который совершенно не похож на этого ученика. А я им рассказывала о ребенке, которого они даже, ну, они поверить не могут, что он в принципе таким может быть, таким целеустремленным, таким смотивированным. И он, слава богу, сдал вот экзамены, и математику, и русский он сдал. Вот. То есть это оправдалось. И я его тоже так настраивала, говорила, что обязательно все усилия оправдаются. Не думая о том, сколько ты баллов вытянешь, как получится. Ты просто, ты сейчас по-честному трудишься, и это обязательно принесет тебе положительный результат. И вот, к счастью, да, так оно и вышло.
0: Все получилось.
1: Все получилось.
0: Самое-то главное, что я думаю, что вот после этого у человека судьба в другом направлении пойдет.
1: Безусловно, конечно.
0: То есть он один раз уже понял, что я могу, пусть не самый высокий результат, пусть он будет самый низкий. Но для него-то это высокая планка.
1: Да, и получилось.
0: То есть я сделал, и я могу. То есть я не где-то там на задворках жизни, а я вот могу сделать.
1: В связи с этим я, конечно, родителям рекомендую подстраховывать особенно. Вот. И бывает наоборот, бывает ученик очень сильный, но очень тоже не уверен в результате. И
0: тревожный.
1: Вот я так и хотела сказать. Такой, может быть, немножко даже перфекционист. Он ждет от себя
0: что
1: большего.
0: Не идеально. Максимум. Мне надо только на 100 баллов. А если не на 100, то я лузер последний.
1: Ну, пусть не на 100, но на высокий балл. Да. Ну, и очень такое. Вот могут быть даже более сильные переживания. Из-за какой-то там недотянутой четверки мне одного балла не хватило. Да, или там пятерки одного балла не хватило. И при том... Он может даже сильнее переживать, чем если бы это был ученик, который действительно не сдаст, но потом пересдаст. Вот. Но так будет спокойно настроен. Вот. Поэтому, да, подстраховать тревожных детей, неуверенных в себе детей, явно отстающих в знаниях, с несформированными навыками, просто психологически неуравновешенных, конечно, необходимо. Может быть, да, родителям даже стоит тут действительно подумать о репетиторах. Даже если, в принципе, их результат устраивает, этот уровень устраивает. Вот в такой ситуации, если вот такой, как мы описываем, наверное, это стоит. Потому что все равно, во-первых, это первый экзамен для ребенка. Особенно русский язык часто бывает одним из первых экзаменов. А если говорить еще об устном собеседовании, которое является допуском ко всем экзаменам и проходит в феврале, это самая первая, самая беспокоящая ребенка экзаменационная процедура. Вот. Устное собеседование предполагает целых 4 формы разного формата вот работы. Это чтение вслух, и там есть определенные критерии, как надо правильно прочитать, включая темп, тембр, интонацию и пересказ текста, который ты только что впервые увидел, целых 4 абзаца в определенной логике. Затем составление монолога. Я вот на таких проверках часто вижу, как в волнении дети забывают сделать какие-то элементарные вещи. Например, посчитать предложение и сделать 10 предложений. Это приносит им баллы. Не забывают это сделать. Или считают предложения как разные два предложения. На самом деле это одно сложное, и эксперт считает его как сложное, а они, получается, недополучают
0: этот балл.
1: Да. И завершение еще беседы. Окончание монолога, вот такие 4 вида.
0: То есть там вопросы задает, да, учитель,
1: да,
0: принимающий.
1: Да, экзаменатор задает вопросы.
0: То есть мнение, что ты думаешь сам-то по этому поводу, примерно так ли?
1: Нет, там определенные вопросы, они написаны заранее для каждого варианта, очень много вариантов.
0: То есть есть возможность подготовиться. Ну, хотя бы понимать, что именно, примерно какого плана будут вопросы.
1: Они всегда являются продолжением темы, на которую ребенок выбрал для составления монолога. Ну, там есть уже определенные требования.
0: Юля, подскажите, на какие темы обратить внимание?
1: При подготовке к ОГЭ, если мы говорим именно о ней, с 7 класса это обязательно причастие, идея причастия, все, что с ними связано. Правописание, причастие, употребление, правильное причастие, идея причастия, речевые ошибки, какие могут возникать, потом обороты причастные, идеи причастные, их употребление, их обособление. То есть вот максимум на ОГЭ будет связан именно с этим. Это такая одна из очень базовых, вообще самых базовых тем и в тестовых заданиях, и при выполнении изложения и сочинения, которые ребенок на ОГЭ пишет, это будет играть большую роль. Вот знание этих тем целого блока, вот хотя бы даже их отточить, это уже 4 баллов. Кроме того, это темы 8 класса, простое осложненное предложение. Это грамматическая основа, правильно уметь выделять, она много где...
0: Подлежащая сказуемая.
1: Да. Ну, не только за сам тот вопрос, который с ней связан, отвечает, но и за ряд других тем, которые тоже представлены в других заданиях. И безличные предложения порекомендовала бы видеть, потому что это связано вплотную с, опять же, с подлежащим и сказуемым умением их выделять, с грамматической основой. Не только безличные, вообще односоставные предложения. И по возможности обособления. Ну, по крайней мере, такой минимальный блок — это причастие, депричастие и все, что с ними связано, а это практически большая часть 7 класса. односоставное предложение, грамматическая основа. Ну и для вязчего, скажем так, вязчей готовности можно еще, пожалуй, прозубрить тему наречий в 7 классе, включая их правописание, употребление, все, что с ними связано, и производных предлогов. А в ну и союзы бы тогда уж тоже добавила. А в 8 классе добавила бы вводные слова, изучение вводных слов.
0: Ну да, надо заниматься серьезно. А баллы как вообще выставляем?
1: Ну вот давайте подытожим, мы уже говорили так, немножко в разброс, значит, как вообще проходит эта процедура и что имеет ребенок в результате, к чему готовиться родителям и что не упустить. Потому что порой, когда родители не знают, к чему вообще не готовятся, или ребенок не знает, то, естественно, это влияет, если он не обращает внимания во время подготовки, то и на экзамене это тоже может быть западающим таким моментом. Итак, в феврале ждет устное собеседование девятиклассников, где они, как я уже говорила, 4 вида устной работы, речевой, должны продемонстрировать, да, их навыки и умения в этих сферах. Тут выставляется зачет.
0: Зачет, не зачет?
1: Да, но для зачета надо опять же набрать определенное количество баллов. То есть там тоже ставятся баллы за все эти 4 вида деятельности. И в итоге там определенное количество баллов обязательно ребенок должен набрать. Скажу, не так легко набрать. Порой дети, которые считают себя очень хорошо подкованными в русском языке, и даже читающие дети набирают минимум баллов. И очень из-за этого тоже переживают, потому что, конечно, они были уверены, что у них-то будет очень высокий балл. То есть если ребенок не готовится, то он теряется в обстановке экзамена, и устная речь очень начинает.
0: Подготовка обязательно, с репетитором или без,
1: да,
0: но обязательно.
1: Не обязательно с репетитором, можно самостоятельно, можно какие-то найти ресурсы дополнительные, электронные для подготовки. Очень много сейчас в интернете есть выложено материалов, но я хочу сказать, что в интернете я часто сталкиваюсь с материалами, не оправдывающими себя. То есть они, тут тоже надо очень аккуратно, но тут надо с учителем хотя бы советоваться. Хотя бы советоваться с учителем, что он порекомендует для самостоятельной подготовки, школьный учитель. Ну, а затем при благополучно сданном собеседовании дальше ребенок уже выходит на финишную прямую для подготовки к ОГЭ, и в том числе по русскому языку и по ряду других предметов. И экзамен по русскому языку в 9 классе включает в себя тестовую часть. Это различные задания на орфографию, пунктуацию, грамотность речи, различные речевые качества, а также изложение и сочинение. То есть тоже довольно объемный экзамен, разносторонний, разные форматы включает. Конечно, надо готовиться заранее. Конечно, надо обратить внимание не в 9 даже классе, а в 7-8, потому что в 9 там
0: можно не успеть.
1: Да.
0: Слишком большой,
1: да,
0: объем.
1: Да.
0: Очень спасибо вам, Юлия. Глубокая тема, серьезная тема для родителей детей 7, 8, 9 класс и так далее. Спасибо, что нам просветили, подсказали, какие темы особенно обратить. Вот это правда важно. Программу из цикла о писателях не только для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа в столице Республики Беларусь прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Перед началом богослужения собравшиеся на празднование архиереи возложили цветы к памятнику первого патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Филарета Вахрамеева, после чего преснопоминаемому архипастырю была возглашена вечная память. Затем состоялась торжественная встреча участников 5-го Всебелорусского крестного хода из Свято-Успенского Жировического монастыря. Их маршрут пролегал через Новогрудскую, Пинскую, Молодеченскую, Минскую епархии. Паломники посетили 21 храм и каждый день преодолевали путь длиной от 20 до 40 километров. Всего за 9 дней они прошли 250 километров. Ранним утром 26 августа крестный ход вышел из Ждановического храма Вознесения Господня, храму Покрова Пресвятой Богородицы в Минске, а затем направился к Свято-Духову кафедральному собору. К молитвенному шествию по проспекту Победителей города Минска присоединились многочисленные священнослужители, жители и гости города, в том числе и из других стран – России, Украины, Эстонии, Нидерландов и Германии. На старте в крестном ходе приняло участие около 800 человек. В заключительном этапе по городу Минску прошло уже 8500 человек. Центральным событием торжеств стала соборная божественная литургия у стен Свято-Духова кафедрального собора, которую возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин. Богослужение посетил уполномоченный по делам религии и национальности Республики Беларусь Александр Румак. В храме молились многочисленные паломники и прихожане. После сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения о восстановлении мира. Проповедь перед причастием произнес ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий Соколов. По отпусте божественной литургии было совершено славление Божьей Матери. В своем слове патриарший экзарх приветствовал прибывших на торжества и поздравил с праздником. Это событие объединило множество людей, которые приехали из множества уголков Беларуси, а также и других стран для участия в крестном ходе. Его Высокопреосвященство отметил, что крестный ход – это напряженное молитвенное делание, которое объединяет людей и вдохновляет одним общим делом – любовью ко Господу, стремлением испросить у Него милости для родной земли, для людей ближних и дальних, чтобы крестный ход осветил нашу землю и милость Божья почила на ней. Далее к собравшимся обратился уполномоченный по правам религии и национальности Республики Беларусь Александр Румак. Традиционно в этот день мы молимся здесь перед Минской иконой Божьей Матери, духовной защитницей и покровительницей Отечества нашего. И доброй традицией стало завершение в этот день Всебелорусского крестного хода, во время которого от духовного центра православия нашей страны Свято-Успенского Жировического монастыря идут крестоходцы по земле белорусской с верой и молитвой. Государство всегда поддерживает этот крестный ход, ибо это проявление духовности нашего народа. Затем к участникам торжеств обратился митрополит Смоленский Дорогобужский Исидор, который передал всем собравшимся братское приветствие от имени преосвященных архиереев и духовенства Смоленской митрополии, а также губернатора Смоленской области Василия Анохина. Митрополит Исидор пожелал предстоятелю Белорусской Православной Церкви, президенту Республики Беларусь, преосвященным владыкам, духовенству и всему народу, чтобы покров Царицы Небесной широко был распростерт над Белоруссию, чтобы Царица Небесная всегда укрепляла силы всех людей, любящих Бога, ближних и Отечества. Далее было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, архиереям, духовенству и всем присутствующим. В завершении предстоятель Белорусской Православной Церкви поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и преподал всем архипастырское благословение. В эфире новости. Митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию присвоено звание почетного гражданина Челябинска. На заседании 25 августа депутаты Челябинской городской думы единогласно приняли решение присвоить почетное звание города Челябинска почетный гражданин митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию и главному муфтию Уральского федерального округа Ринату Хаджи Хазрату Раеву. Депутаты отметили, что глава Челябинской митрополии и руководитель регионального духовного управления мусульман вложили много сил в духовно-нравственное воспитание и поддержку челябинцев, сохранение семейных ценностей, развитие культуры. Осуществляют научно-просветительскую деятельность, развивают благотворительность, большую помощь оказывают в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 августа по новому стилю или 15 по старому. Мы сегодня торжественно празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно Девы Марии. А также сегодня прославляется целый ряд икон Божией Матери. Хохульская, Отскурская, София Премудрость Божия Новгородская, Успение Адриановское, Воровинское, Сурдикская, Владимирская Ростовская, Галичская Чухломская, Влахернская Грузинская, Цилканская, Успение Авиновское, Гаинатская, Тупичевская, Успение Звенигородское, Владимирское Флорищевское, Успение Псково-Печерское, Успение Семигородное, Успение Киево-Печерское, Кваптахевская, Бахчисарайская, Крымская, Мариупольская, Успение Пюхтицкая, Метехская, Моздокская, Иверская. Мы поздравляем всех с 20-м праздником Успения Пресвятой Богородицы, а именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня трудно представить праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии без ее икон. Тем более, что иконография этого праздника особая. Богоматерь изображается в центре образа, на ложе. По сторонам от нее плачущие апостолы. За ложем стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемый в виде спеленутого младенца. А особо мы отметим сегодня Киево-Печерский образ Успения Девы Марии. Киево-Печерская икона Успения – одна из древнейших явленных икон в Русской Православной Церкви. Предание доносит до нас следующую, очень красивую и удивительную историю. Пресвятая Богородица вручила свой образ четырем византийским зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским. Зодчие пришли в пещеру к преподобным и спросили, где хотите вы начать церковь? Святые ответили, идите, Господь назначит место. Как же вы, предсказывая себе скорую смерть, не назначили еще место? Удивились зодчие. А еще дали нам столько золота. Тогда преподобные призвали всю братию и стали расспрашивать греков, говоря, скажите нам истину. Кто вас послал и как вы попали сюда? Зодчие стали рассказывать. Однажды, когда мы спали в своих домах рано на восходе солнца, пришли к каждому из нас благообразные юноши и сказали, «Зовет вас царица во Влахерну». Мы пришли все в одно время и, расспросивши друг друга, узнали, что ту же речь царицы слышал каждый из нас. И одни и те же посланные были за всеми нами. Наконец, мы увидели царицу со множеством воинов. Мы поклонились ей, и она сказала, «Я хочу построить себе церковь на Руси, в Киеве, и вот велю вам это сделать. Возьмите золото на 3 года». Мы же, поклонившись, спросили, «Госпожа царица, ты посылаешь нас в чужую страну. К кому мы там придем?» Она отвечала, «Я посылаю вас вот с ними, с Антонием и Феодосием». Мы удивились. «Зачем же, госпожа, ты даешь нам золото на 3 года? Им и прикажи заботиться о нас, что нам есть и что пить, и нас одаришь, чем сама знаешь». Царица возразила, «Этот Антоний только благословит и отойдет от этого света в вечный покой. А этот, Феодосий, отойдет после него через 2 года. Итак, берите золото до избытка. А что до того, чтобы почтить вас, то никто не может сделать это так, как я. Дам вам, чего и ухо не слышало, и глаз не видел, и что на сердце человеку не всходило. Я сама приду смотреть церковь и буду в ней жить». Мы взяли золото больше, чем нам нужно было. И она сказала, «Выйдите на двор, посмотрите величину церкви». Мы вышли и увидели церковь на воздухе. Вошедши опять к царице, мы поклонились и сказали, «Госпожа царица, какое имя церкви?» Она ответила,
Я хочу назвать ее своим именем». И, давши нам эту икону, сказала: «Она будет в ней наместной».

0: ценную икону госпожи. 3 дня молился преподобный Антоний, чтобы Господь сам указал ему место для церкви. А впоследствии икона Успения Пресвятой Богородицы прославилась чудесами. Однажды два друга, Иоанн и Сергий, побратались перед ней. Спустя много лет Иоанн смертельно заболел. Он отдал свою часть имущества в Печерский монастырь, а часть 5-летнего сына передал на сохранение Сергию. Ему же отдал и сына Захарию на попечение. Когда Захарии исполнилось 15 лет, то он захотел взять принадлежавшее ему имущество. Но Сергий упорно говорил, что Иоанн все роздал нищим. Он дошел до того, что пришел в Успенскую церковь и поклялся перед чудотворной иконой, что не брал ничего. Когда он захотел поцеловать икону, то не смог приблизиться к ней. Пошел к дверям и вдруг закричал: «Святые Антоний и Феодосий, не велите убивать меня этому немилостивому, и молитесь госпоже Пресвятой Богородице, чтобы она отогнала от меня это множество бесов, которым я предан. Пусть берут золото и серебро, оно запечатано в моей клети». Захария отдал все имущество в Печерский монастырь, где и сам постригся. С тех пор никому не давали клясться чудотворной иконой. Икона не раз защищала страну от нашествия врагов. В 1677 году, когда турки осаждали Чигирин и Киеву грозила опасность, икону почти в течение всего дня 27 августа обносили вокруг города. Богородица благословляла русские войска, шедшие на Полтавскую битву в 1709 году. И в 1812 году икону снова обносили вокруг Киева. И ныне Пресвятая Дева слышит всех нас, обращающихся к ней в молитве. А образ Успения Девы Марии – один из самых почитаемых на Руси. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. С праздником Успения Девы Марии! Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

28 августа православные христиане отмечают главный праздник, посвященный Божией Матери – Успение Пресвятой Богородицы. Успение предваряется двухнедельным постом. Посредством воздержания мы очищаем сердце, готовимся испытать благодатные переживания, ощутить материнскую и девственную любовь Богородицы Марии к роду человеческому. Кроме того, можно вспомнить, что пост перед Успением был установлен в память поста, который держала сама Божия Матерь, предчувствуя приближение своей кончины. Об этом пишет средневековый толкователь богослужебных текстов святой Симеон Солон.

Лунский. Отметим, что по своей строгости Успенский пост уступает только Великому посту. Устав запрещает вкушать мясные и молочные продукты, а рыба запрещена во все дни, кроме праздника Преображения Господня. Вплоть до революции в России на время Успенского поста запрещались все публичные зрелища, массовые развлечения, маскарады. Итак, Успенский пост короткий, но строгий. На период Успенского поста приходятся также два праздника, которые очень любимы народом. 14 августа, так называемый первый медовый спас, и 19 августа яблочный спас, преображение Господне. Праздник 14 августа имеет название «Изнесение честных древ животворящего креста Господня». История его такова. В царской сокровищнице Константинополя в особом ковчеге хранилась большая часть креста Христова, найденного в Иерусалиме еще императрицей Еленой в 4 столетии. Начиная с 9 века, по причине болезней, весьма часто бывавших в августе, в Константинополе утвердился обычай износить древо креста Христова на дороге и улице для освящения мест и отвращения болезней. Поклонение кресту совершается в этот день и во всех храмах Русской Православной Церкви. А еще в наши храмы в этот день приносят для освящения мед нового урожая. Отметим, что в церковной практике других православных стран обычая освящать в этот день мед не существует. А вот приносить в храмы фрукты нового урожая в праздник Преображения Господня – традиция очень древняя и повсеместная. Только в теплых странах Востока в этот день принято освящать виноград, а в холодных северных широтах вместо винограда освящают яблоки. Поэтому спас Преображения яблочный. Богослужение праздника Успения Богородицы очень напоминает службы, связанные с Пасхой Христовой. Как и перед Пасхой, выносится и полагается на центр храма плащаница с изображением Матери Божией. Совершается особый чин погребения Богородицы, крестный ход с Богородичной плащаницей вокруг храма. Поэтому Успение часто называют Богородичной Пасхой. Начиная с первых лет Церкви Христовой, уже с конца первого столетия, церковное предание бережно сохраняет ценные свидетельства об окончании земной жизни Девы Марии. Церковные авторы единодушно свидетельствуют о том, что Богородица была взята на небо телесным образом. Последние дни она провела в Иерусалиме. За 3 дня до смерти Богородице явился архангел Гавриил и возвестил о предстоящем Успении. После смерти Пречистой Девы апостолы погребли ее тело в Гефсимании, в усыпальнице ее родителей. На погребении присутствовали все, кроме апостола Фомы. На 3-й день после погребения Фома захотел увидеть ее гроб. Гроб открыли, но тело Богородицы в нем уже не было. Уход из земного мира для Марии означал начало новой жизни. Московский святитель Филарет скажет: «Для обыкновенного человека до гроба свет и ясность, после гроба мрак и неизвестность». А здесь напротив. Достоинство Марии до гроба оставалось в глубокой тайне и безвестности, но после гроба какой свет и слава, какое торжественное воздаяние достоинству и добродетели. Действительно, благоговейное почитание Девы Марии началось среди христиан сразу после окончания ее земной жизни.
уже в первых христианских общинах почитание Господа Иисуса Христа было неразрывно связано с прославлением Девы Марии. В 1578 году итальянский археолог Антонио Боссио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы. Это было важнейшее историческое открытие. Всего в окрестностях итальянской столицы на сегодняшний день обнаружено несколько десятков катакомб. Общая длина коридоров составляет многие сотни километров. В катакомбах мы можем видеть важнейшие свидетельства жизни самых первых христианских общин. В Острианских катакомбах на одной из стен находится изображение IV века. Вообще часть стены в форме полукруга, ограниченная арком и ее опорами, называют люнетом. Так вот, на одном люнете между двумя монограммами Христа Спасителя представлена по грудь молящаяся, воздев руки, женская фигура, перед которой находится ее младенец. Сначала предполагали, что это изображение родственников кого-либо из здесь погребенных. Но в начале прошлого века академик Никодим Павлович Кондаков убедительно доказал, что это изображение Божией Матери с Богом-младенцем Христом. Для этого есть несколько аргументов. Один из них такой – обращает внимание на положение младенца, который в данном случае не представлен молящимся. Значит, это сам Богомладенец, не он молится, а ему молятся. В Острианских катакомбах находится не что иное, как древнейшее изображение Богородицы Оранты, молящейся подобными фресками сегодня украшают алтарную часть многих православных храмов. В других римских катакомбах святой Присциллы существует еще более раннее изображение молящейся женщины конца II века, и некоторые ученые полагают, что и здесь изображена Божия Матерь. Как бы то ни было, мы имеем дело с бесспорными научно-археологическими свидетельствами о вере первых христиан в молитвенное предстательство Богородицы. Церковные учения о Божией Матери называют мариологией. Интересно проследить, как развивалось данное направление богословской мысли. Самые ранние мариологические произведения принадлежат мученику Иустину Философу. Он жил в середине II века. Иустин первым догадался сопоставить Деву Марию и первозданную Еву, первую женщину, согрешившую вкушением запретного плода. Иустин сравнивает их роль в истории человечества. Идею Иустина развивал святой Ириней Леонский. Дева Мария стала новой Евой, чтобы исправить и уврачевать непослушание древней Евы и открыть человечеству путь ко спасению. Уже в III веке появляется фундаментальное христианское противопоставление. Ева погубила род человеческий, Мария спасла род человеческий. Далее богословы сравнивают духовное состояние двух Ев. Евы Ветхозаветной и новой Евы Марии. Первую Еву искушает змей. Вторая удостоилась явления архангела Гавриила в день Благовещения. Первая Ева находилась в невинном райском состоянии. Ее природа еще не была повреждена грехом, но своим непослушанием Богу, своим преступлением она ввела в мир грех и смерть. Мария же, новая Ева, в момент Боговоплощения в своем лице представляла падшее смертное человечество.
Несмотря на ее избранничество, Мария, как и всякий человек, несла все последствия древнего греха Евы. Но послушная воле Божией, Мария вводит в мир благодать, бессмертие, духовную свободу от греха. Наименование «Богородица» встречается в христианской литературе уже в начале третьего столетия. А в IV веке святитель Григорий Богослов решительно утверждает, если кто не признает Марию Богородицей, то он отлучен от божества. Опыт бесчисленных поколений христиан не оставляет сомнений в том, что Богородица Мария и поныне исполняет у Бога свое особое послушание – просить у Христа за людей, ходатайствовать о каждом, кто стремится заручиться ее поддержкой. В каждом монастыре, в каждом городе, в каждом селе, да в каждом храме вам расскажут о какой-либо местной, почитаемой, богородичной иконе, прославленной различными чудесами и знамениями. Да и простая человеческая логика подсказывает нам рациональное обоснование веры в заступничество Божией Матери. Может ли Божественный Сын не исполнить просьбу своей родной Матери? Сила предстательства Богородицы настолько очевидна, что даже основатели протестантского направления в христианстве не решались отвергнуть традиционное учение о Деве Марии. Чрезвычайно высоко учил о Деве Марии даже Мартин Лютер. Хотя понятно, что чем дальше новые религиозные течения в христианстве уходят от вероучения Церкви, тем меньшее внимание они уделяют Богородице. И у современных баптистов, неопятидесятников мы практически не найдем благоговейного отношения к Богородице, а напрасно. Пренебрегать молитвами к Божией Матери означает лишать себя ее чистой материнской любви, которая открывается каждому верующему сердцу.

0: детям о Боге.
1: Вашему вниманию, дорогие ребята, сборник рассказов «Чудесная Нива» читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы продолжаем чтение книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Продолжение рассказа Сельмы Лагерлёв «Вифлеемский младенец». Однажды стоял особенно жаркий день. Солнечные лучи, падая на шлем и на латы воина, превратили их в огненные доспехи. Глаза его налились кровью, губы пересохли, но привыкший стойко выдерживать палящий зной африканских пустынь, солдат мужественно переносил страдания. И ему и в голову не приходило оставить свой пост. Ему было даже приятно показать прохожим, как он силен и вынослив. Когда он так стоял в карауле, чуть не сгорая заживо в этом пекле, мальчик вдруг подошел к нему. Он прекрасно знал, что солдат его недолюбливает, и обыкновенно держался на почтительном расстоянии от его копья. Но теперь он все-таки приблизился к нему, долго и пристально смотрел на него, и затем бросился бегом по дороге. Скоро он вернулся. Обе ручки его были сложены в виде чашечки, в ней он нес немного воды. «Неужели этому ребенку пришло в голову бежать за водой для меня?» — подумал солдат. «Какая глупость! Римскому ли легионеру не вынести легкого зноя? Зачем этому малышу лезть со своей помощью к тем, кто вовсе в ней не нуждается? Не хочу я его милосердия. Я желал бы, чтобы мир избавился от него и от всех ему подобных». Мальчик шел очень тихо, крепко сжимая пальчики, чтобы не расплескать и не пролить ни капли. Подходя к солдату, он не спускал глаз с воды, которую нес, а потому и не видел, что тот стоит, сердито нахмурив лоб и враждебно глядя на него. Наконец мальчик остановился перед солдатом и, улыбнувшись, протянул ему пригоршню с водой. Но солдат не желал принимать благодеяние от этого ребенка, которого считал своим врагом. Он не глядел на его прелестное личико и продолжал стоять суровый и неподвижный, делая вид, что не замечает намерений малыша. Ребенок все так же доверчиво улыбался. Он встал на цыпочки и поднял ручки так высоко, как только мог, чтобы рослому солдату легче было напиться. Легионер почувствовал такое унижение при одной мысли, что ему хочет помочь слабый ребенок, что он даже замахнулся на мальчика копьем. Но тут жара сделалась такой невыносимой, что красные круги пошли у солдата перед глазами, и он почувствовал, что теряет сознание. Он ужаснулся, что может умереть от солнечного удара, и вне себя от страха бросил копье на землю, схватил обеими руками ребенка, приподнял его и выпил воду из его пригоршни. Лишь несколько капель попало ему на язык, но больше ему и не было нужно. Как только он отведал воды, сладостная прохлада пробежала по его телу. Он не чувствовал больше, что шлем и латы сжигают его. Лучи солнца утратили свою смертоносную силу. Пересохшие губы его снова сделались мягкими, и красные круги перестали пламенеть перед его глазами. Едва успев опомниться, он спустил ребенка на землю, и тот снова побежал играть на лугу. Только теперь солдат пришел в себя и подумал, что за воду этот ребенок принес мне. Это поистине чудодейственный напиток. Мне бы следовало сказать малышу спасибо. Но он так ненавидел мальчика, что отогнал от себя эту мысль. Он даже еще больше вознегодовал на ребенка, когда спустя несколько минут увидел в воротах начальника римских войск, стоявших в Вифлееме. «Подумать только», — мелькнуло у него в голове, «какой опасности я подвергался из-за дерзкой выдумки этого мальчишки. Если бы Вальтиги пришел только одной секундой раньше, он застал бы меня на посту с ребенком на руках». А начальник пришел сообщить солдату важную государственную тайну. «Ты ведь знаешь, — сказал начальник, отведя солдата в сторону, чтобы их никто не услышал, — что царь Ирод уже много раз пытался найти одного ребенка, живущего здесь, в Вифлееме. Пророки и первосвященники предсказали царю, что этот мальчик унаследует его престол и положит начало тысячелетнему царству святости и мира. Поэтому Ироду очень хотелось бы избавиться от этого ребенка». «Я понимаю», — с жаром откликнулся воин, — «но ведь нет ничего проще, чем схватить этого мальчишку».
«Это было бы легко», — сказал военачальник, «если бы только царь знал, к которому из всех младенцев Вифлеема относится это предсказание». Лоб воина прорезали глубокие морщины. «Жаль», — огорчился он, — «что прорицатели не могут дать ему точных указаний». Но теперь царь Ирод придумал хитрость, при помощи которой рассчитывает обезопасить себя от малолетнего соперника, — продолжал военачальник. «Он обещает щедро одарить всякого, кто поможет ему в этом деле. Все, что прикажет Вальтиги, будет исполнено без ожидания награды или оплаты», — отчеканил солдат. «Тогда слушай, что задумал царь. В день рождения своего младшего сына Ирод устраивает праздник, на который будут приглашены вместе со своими матерями все вифлеемские мальчики в возрасте от 2 до 3 лет. И на этом празднике...» Тут Вальтиги оборвал свою речь и долго шептал что-то солдату на ухо, а когда закончил, прибавил уже громко. «Мне, конечно, не надо говорить тебе, что ты ни словом не смеешь обмолвиться об услышанном. Ты знаешь, Вальтиги, что ты можешь на меня положиться», — ответил солдат. Когда начальник удалился, и воин снова остался один на своем посту, он стал искать глазами ребенка. Тот по-прежнему играл среди цветов, легко и красиво, как мотылек. Вдруг воин рассмеялся. «Этому ребенку осталось недолго мозолить мне глаза. Он тоже будет приглашен сегодня вечером к Ироду на праздник». Воин оставался на карауле, пока не настал вечер и не пришло время запирать городские ворота на ночь. Тогда он направился узкими темными улицами к роскошному дворцу Ирода в Вифлееме. Внутри этого громадного дворца был большой мощеный двор, окруженный 3 открытыми галереями. На верхней из них царь и распорядился устроить праздник для вифлеемских детей. Эта галерея по повелению царя превращена была в чудесный сад. По крыше велись виноградные лозы, с которых свешивались тяжелые спелые грозди. Вдоль стены колонн стояли маленькие гранатовые и апельсиновые деревья, ветви которых сгибались от тяжести плодов. Полы были усыпаны лепестками роз, образовавшими густой и мягкий ковер. А по балюстрадам, по карнизам крыши, по столам и низким скамейкам велись гирлянды ослепительно-белых лилий. Среди этой рощи прятались мраморные бассейны, в прозрачной воде которых играли золотые и серебряные рыбки. По деревьям порхали разноцветные заморские птицы, а в клетке каркал без умолку старый ворон. К началу праздника в галерею стали собираться гости. При самом входе во дворец малюток наряжали в белые одежды с пурпурной каймой, а на их темнокудрые головки надевали венки из роз. Женщины величественно выступали в своих алых и голубых одеждах, в белых покрывалах, спускавшихся с высоких остроконечных головных уборов, украшенных золотыми монетами и цепочками. Одни несли детей на плече, другие вели их за руку, а самых маленьких и робких матери держали на руках. Женщины опустились на пол посреди галереи. Как только они уселись, явились рабы и расставили перед ними низенькие столики с изысканными яствами и напитками, как это принято на царских пиршествах. И все эти счастливые матери начали есть и пить, сохраняя горделивое достоинство, составляющее главную прелесть вифлеемских женщин. Вдоль самых стен галереи, почти скрытые гирляндами цветов, были выстроены в 2 ряда воины в полном вооружении. Они стояли совершенно неподвижно, как будто им не было никакого дела до того, что происходит вокруг. Конечно, женщин не могло не удивлять полчища одетых в железо людей. «К чему они тут?» – шептали матери друг другу. «Неужели Ирод воображает, что мы не умеем прилично вести себя? Или он думает, что для наблюдения за нами нужно такое множество воинов?» Но другие шептали в ответ, что таков обычай, что вооруженные легионеры несут свой караул, чтобы выказать особый почет гостям царя Ирода. В первые минуты празднества малютки были застенчивы и неуверены. Притихнув, они жались к матерям. Но скоро они оживились и потянулись ко всем чудесам, приготовленным для них Иродом.
Сказочную страну создал царь для своих маленьких гостей. Проходя по галерее, они находили ульи, и ни одна сердитая пчелка не мешала детям забирать оттуда мед. Им попадались деревья, склонявшие к ним свои отягченные плодами ветви. В одном уголке они нашли чародеев, в один миг наполнивших их карманы игрушками, а в другом – укротителя диких зверей, показавшего им двух тигров, таких ручных, что дети могли кататься на них верхом. Однако в этом раю со всеми его чудесами ничто не привлекало такого внимания детей, как длинный ряд воинов, стоявших неподвижно вдоль стен галереи. Их блестящие шлемы, их строгие гордые лица, их короткие мечи, вложенные в богато украшенные ножны, приковывали к себе взоры мальчиков. Играя и шаля, малыши не переставали следить за воинами. Они еще держались на почтительном расстоянии от них, но страстно хотели подойти к ним поближе, чтобы посмотреть, живы ли это люди и могут ли они двигаться. Игры и праздничное веселье делались с каждой минутой все оживленнее. Но солдаты стояли все так же неподвижно. Малышам казалось невероятным, чтобы люди могли стоять так близко от виноградных гроздьев и всех других лакомств и совсем этим не интересовались. Но вот один из детей оказался не в силах сдержать свое любопытство. Готовый каждую секунду обратиться в бегство, он приблизился к одной из закованных в латы фигур. Солдат оставался по-прежнему неподвижным. Тогда мальчик подошел к нему еще ближе и, наконец, очутился так близко от него, что мог потрогать его одежду и ремни его сандалии. И вдруг, как будто это прикосновение ребенка было неслыханным преступлением, все железные статуи сразу ожили. В неописуемом бешенстве накинулись они на детей и стали хватать их. Одни размахивали ими над головой и сбрасывали через перила галереи вниз, где дети находили себе смерть, ударяясь о мраморные плиты. Другие обнажали мечи и пронзали ими сердца малышей. Третьи разбивали им головки о стены, а потом швыряли их на объятый ночной тьмой двор. В первую минуту после нападения наступила мертвая тишина. Женщины окаменели от ужаса, но уже в следующий миг эти несчастные поняли, что произошло, и с диким воплем отчаяния бросились на воинов-палачей. Вверху на галерее еще оставалось несколько детей, которых не схватили при первом натиске. Солдаты погнались за ними, а матери бросались на колени перед извергами и голыми руками ловили их обнаженные мечи, чтобы отвратить смертельный удар. Некоторые женщины, дети, которые были уже бездыханные, бросались на воинов, хватали их за горло и пытались задушить, чтобы отомстить за своих малюток. Среди этого дикого смятения и жесточайшего кровопролития солдат, державший обыкновенно караул у городских ворот, стоял совершенно неподвижно у начала лестницы, ведущей вниз с галереи. Он не принимал участия в нападении и в убийствах. Он поднимал свой меч только на тех женщин, которые, прижав к себе уцелевших детей, пытались спастись бегством. И один его вид, мрачный и непреклонный, вселял в них такой страх, что они кидались вниз через перила или поворачивали назад. «Вальтеги был прав, назначив меня на этот пост», — думал солдат. «Какой-нибудь молодой легкомысленный воин покинул бы свое место и вмешался бы в общую свалку. Поддайся я соблазну и уйди отсюда, по меньшей мере дюжина детей ускользнула бы от расправы». А вдруг его внимание привлекла молодая женщина, которая, прижав к себе своего ребенка, стремительно приближалась к нему. Ни один из легионеров, которых она миновала, не успел ее остановить, занятый другими жертвами. И таким образом ей удалось добежать до самого конца галереи. «Одна все-таки чуть было не спаслась», — подумал воин. «Ни она, ни ребенок пока не ранены. И если бы не я...» Женщина так быстро бежала навстречу солдату, что казалось, будто она летит на крыльях, и он не успел разглядеть ни ее лица, ни ребенка. Он только направил на них свой меч, и с ребенком на руках она устремилась прямо на него. Воин ожидал, что в следующий же миг и она, и ее дитя, насквозь пронзенные, упадут на землю. Но в эту минуту он вдруг услышал над своей головой злобное жужжание и тотчас же почувствовал сильную боль в глазу. Эта боль была такой нестерпимой,
что совершенно ошеломило его, и меч выпал из его рук. Он схватился рукой за глаз, поймал пчелу и понял, что это она причинила ему столь ужасное страдание. Мгновенно нагнулся за мечом, надеясь, что еще сможет остановить беглецов, но маленькая пчелка прекрасно сделала свое дело. За несколько коротких мгновений молодая мать сбежала по лестнице, и хотя он бросился вдогонку, ему не удалось схватить ее. Она исчезла. Уважаемые друзья, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 17 по 20 сентября в Раифском Богородицком мужском монастыре Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории Татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообщества активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Принять участие в форуме приглашаются молодые прихожане храмов Татарстанской митрополии от 18 до 35 лет. В эфире новости. С 13 по 15 сентября в Казанском мужском монастыре города Нижний Тагил будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной старицы Матроны Московской. Святыня пребывает из Тульской епархии Родины Святой. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых 20-21 веков. Слепая от рождения, она получила от Бога дар духовного зрения, видела сокровенное в сердце каждого человека – в народе ее с любовью называют «Матронушка». К мощам святой блаженной Матроны Московской приходят самыми разными жизненными обстоятельствами, с болью, тревогой, надеждой и благодарностью. Многие паломники воспринимают это посещение как возможность принести святой свои скорби и попросить ее молитвенного заступничества перед Господом. Еще до официального прославления тысячи людей шли на ее могилу и получали помощь. Адрес Казанского мужского монастыря города Нижний Тагил, улица Выская, 32. В эфире новости. Публичная презентация первого фильма Курганской епархии из цикла «Соль родной земли» о священнической династии Балиных пройдет в понедельник, 7 сентября в 18 часов в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины выступил известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. В презентации примут участие герои фильма, их друзья и знакомые, прихожане курганских храмов и общественность. Вход свободный. Напомним, проект «Соль родной земли», реализуемый при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2026», призван сформировать традиционные семейные ценности у подростков и молодежи Курганской области на примере кино о заурайских династиях, которые из поколения в поколение передают свои уникальные традиции, умения, опыт и знания, а также свою веру, чтобы преображать к лучшему жизнь родного края и государства. Кроме священнической династии Балиных, также запланированы фильмы о казачьей династии Исаевых и врачебной династии Колпаковых. Партнерами проекта выступают ГТРК «Курган», телеканал «Союз», медиахолдинг «Область-45», Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова, региональное отделение Императорского православного палестинского общества, Общероссийского народного фронта и Всемирного русского народного собора в Курганской области. Вы слушаете новости. 16 августа в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского города Рижа прошло приходское мероприятие, организованное молодежным движением «Кронштадтская молодежь», действующим при храме. Возглавил и провел встречу настоятель храма благочина Рижевского округа иерей Николай Азанов. Центральным событием программы стал просмотр художественного фильма режиссера Павла Лунгина «Остров», затрагивающего глубокие вопросы веры, покаяния и духовного подвига христианина. По завершении кинопросмотра участники мероприятия приняли участие в содержательной дискуссии. Молодежное движение выступило не только инициатором встречи, но и ключевым организатором обсуждения, способствовавшего раскрытию нравственных и богословских смыслов кинокартины. В ходе беседы собравшиеся прихожане и гости храма делились личными впечатлениями, размышляли о природе христианского служения и о том, как поднятые в фильме темы соотносятся с современным опытом церковной жизни. Атмосфера встречи отличалась открытостью и доверительностью, что позволило выстроить живой и искренний диалог. Мероприятие послужило важным шагом в укреплении приходской общины, содействовало активизации молодежного служения на приходе и получило положительный отклик со стороны участников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

Имя Александра Сергеевича Пушкина звучит у нас с самого детства. Помните, как говорили о нем, что Пушкин — это наше все? И я решила каждый раз вечером брать с полки хотя бы на несколько минут томик Александра Сергеевича и читать, как мы, православные люди, читаем с вами Библию. И вот это удивительное путешествие в мир Пушкина мы будем открывать с вами и сегодня. «Мой Пушкин» — это и мое открытие. У Федора Михайловича Достоевского в дневнике писателя есть замечательный очерк, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Давайте мы тоже с ним познакомимся сегодня. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. «Прибавлю от себя, — пишет Достоевский, — и пророческое». Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое.

легкое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы. И появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. «Я делю деятельность нашего великого поэта, — продолжает Достоевский, — на три периода. Говорю теперь не как литературный критик. Касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собой границ. Начало Онегина, например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается Онегин уже во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своей любящей и прозорливой душою. Принято также говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, а особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние его во всю его жизнь. И тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которую явил Пушкин, ну, например, уже в «Цыганах» поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которая не явилась бы столько, если бы он только лишь подражал. В типе Олега, героя поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте уже в «Евгении Онегине», где почти тот же Олега является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Олега Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно. Тип постоянный и надолго у нас в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. А если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган, в их диком своеобразном быте, своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентского общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Олега, ходят с новой верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Олега, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного.

Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится, конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, пишет Достоевский, зародился как раз в начале второго столетия после Великопетровской реформы в нашем интеллигентном обществе, оторванном, замечу, от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками не занимаются, читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалования, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают с оттенком европейского социализма, но которому придан некоторый благодушный русский характер. Но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. И вот гордый ты человек, он реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у Пушкина. И это надо запомнить. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Вот это решение по народной правде и народному разуму. Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе. Подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье. Ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин. Злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже не предполагая, что за нее надобно заплатить. Вот это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. И еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме Пушкина уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой и с такой законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй. Онегин приезжает из Петербурга, непременно из Петербурга. Это, несомненно, необходимо было в поэме. И Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Это тот же Олека, особенно потом, когда он восклицает в тоске: «Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе?» Но теперь, в начале поэмы, он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтобы успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоит бес благородной скуки тайной. В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но он ей не доверяет.
Конечно, слыхал он об родных идеалах, но он им не верит. А верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве. А на верующих в эту возможность и тогда, как и теперь, немногих смотрит с грустной насмешкой. Ленского он убил просто от хандры. Почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу? Это слишком по-нашему, это вероятно. Но не такова Татьяна у Пушкина. Это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. А может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она — главная героиня романа. Это положительный тип, а не отрицательный. Это тип положительной красоты. Это апофеоз русской женщины. И ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Почитайте ее. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе, разве кроме образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз в глуши в скромном образе чистой и невинной девушки, так оробевшей перед ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства, и действительно, может быть, принял ее за нравственный эмбрион. Это она-то эмбрион. Это после письма-то ее к Онегину. Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, то это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он узнать ее. Разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом в Петербурге в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме Татьяны постигал душой все ее совершенства. Но это только слова. Она прошла в его жизни мимо него неузнанная и неоцененная им. В том-то и трагедия их романа. О, если бы тогда в деревне при первой встрече с нею прибыл туда же из Англии Чайльд Гарольд или даже как-нибудь сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее. О, Онегин тотчас же был поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного. Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировой тоскою своею и с пролитой в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее и, кипя здоровьем и силою, восклицать с проклятиями. «Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска». Это все поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее, посетившую дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. «Я уже не говорю о художественности», продолжает Достоевский, «недосягаемой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете. Она разглядывает его книги, вещи и предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку. И нравственный эмбрион останавливается, наконец, в раздумье со странной улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут. Уж не пародия ли он? Да, она должна была прошептать это. Она
разгадала. В Петербурге потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно это знает. Кстати, кто сказал, что светская придворная жизнь тлетворно коснулась ее души, и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня. Она не испорчена. Она, напротив, удручена этой пышной петербургской жизнью, надломлена и страдает. Она ненавидит свой сан светской дамы. И кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину: «Но я другому отдана и буду век ему верна».

тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор. Куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко усланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Вот так каждый раз мы открываем для себя удивительного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня пятница, 28 августа. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. А я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. Итак, после выпуска новостей мы приглашаем ребят послушать рассказы Виталия Бианки «Небесный слон» и «Первая охота». В 18 часов 45 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам художественные чтения, цикл «Невозможное возможно» по рассказам Михаила Зощенко. В 19 часов 30 минут рубрика «Звучащая книга». Напомню, мы с вами слушаем рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок». В 20 часов 20 минут беседы о вечном. Сегодня это передача из архива нашего радио, беседа со священником Николаем Пантелеевым «Нечего нищету плодить», беседует Евгения Боярских. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22 часа 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». В 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» слушаем главы алфавитного Патерика. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23 часа 30 минут беседа профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Что может дать православие современному человеку?» И кратко о программе после полуночи. В 0 часов 20 минут акафист дня. В час 10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь, звучащая» с Александром Бондаренко. В час 30 звучащая книга. В 2 часа 20 минут беседы о вечном. В 3 часа 20 минут программа «Виктории Кауган». В 3 часа 40 минут новости культуры. Передача подготовлена Марьяной Ильиной. В 4 часа 20 минут псалмы царя Давида. В 5 часов 20 минут духовное слово. В 6 часов 20 минут и в 7:20 утреннее молитвенное правило. В 6:45 православный календарь на субботу, 29 августа. В 7 часов 50 минут Евангелие дня и 8 часов 20 минут завтра мы повторим программу из цикла «Открывая Пушкина», подготовленную Евгенией Боярских. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Мы желаем вам доброго вечера, хорошего настроения и помощи Божьей в ваших благих делах. Оставайтесь на нашей волне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня, в уральской столице митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков храма памятника на крови совершил молебен на начало доброго дела у здания Управления Федеральной службы государственной статистики, на стене которого появится мурал с изображением государя-страстотерпца Николая II. Масштабное изображение российского императора появится на стене Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям в самом центре Екатеринбурга, недалеко от храма памятника на крови. По задумке авторов проекта телеканала «Спас» и смоленского художника Сергея Храмова, автора мурала с образом святого благоверного князя Михаила Тверского в городе Твери, мурал в Екатеринбурге станет иллюстрацией многих рекордов и достижений времени правления государя Николая II. Расцвет науки, взрывной рост населения, реформы в армии, масштабное строительство городов, школ и железных дорог, развитие энергетической инфраструктуры, первое место в мире по темпам промышленного и экономического роста, по многим показателям в сельском хозяйстве, а также первые в мире изобретения. Во время торжественного молебна в честь начала работ по росписи мурала, посвященного Николаю II, владыка Евгений совершил окрепление святой водой стены, на которой в ближайшие полтора месяца появится изображение небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны. По завершении молебна владыка Евгений сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала, посвященного святому государю Николаю II. Архипастырь отметил самое искреннее участие в проекте его инициатора, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова с командой художников, а также поблагодарил руководителя регионального управления Федеральной службы государственной статистики Владислава Станиславовича Дзекунскаса и власти града Святой Екатерины. После молебна митрополит Евгений ответил на вопросы журналистов об этом историческом событии. Напомним, благодаря телеканалу «Спас» и его зрителям активно реализуется масштабный проект «Муралы со святыми покровителями российских городов». Уже 3 года обрели изображения своих святых в Твери святого благоверного князя Михаила Тверского и священномученика Фадея архиепископа Тверского, в Туапсе святого апостола Симона Канонита. В своем Акс-канале митрополит Евгений поделился впечатлением о событии. Улица Толмачева, дом 23, здесь, в Екатеринбурге, располагается Управление Федеральной службы государственной статистики. Благодаря инициативе Бориса Корчевникова и его сподвижников, с сегодняшнего дня на стене этого здания создается мурал с изображением государя Николая II. Совершили молебну перед созданием этого грандиозного образа 7 на 16 метров. Статистика времен правления последнего русского государя свидетельствует о небывалом развитии всех отраслей жизни. Недаром в 20 веке все достижения советского государства сравнивались с 1913 годом, временем расцвета царской России. Искренне желаю, чтобы государь Николай II своим ликом вдохновил каждого из нас, жителей и гостей Екатеринбурга, на позитивные изменения, а статистика их обязательно зафиксирует, сказал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В эфире новости. В губернаторском лицее Екатеринбурга подписан манифест «Чистое слово. Основа будущего». Подписание документа состоялось после пленарного заседания традиционного августовского областного педсовета в губернаторском лицее Екатеринбурга в рамках стратегической сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение роль образовательной организации» в рамках областного педагогического совета. В ходе секции прозвучал доклад иерея Симеона Тараканова об актуальных формах профилактики сквернословия в образовательной среде с темой «Сквернословие как антиценности, выступил эксперт Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Манифест «Чистое слово. Основа будущего» провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская метрополия и общественные организации. Как рассказал священнослужитель, чтобы бороться с матом, повсеместно разработали дорожную карту на каждый месяц. Беседы в школах, конкурсы плакатов, письма солдатам. В них не только слова поддержки, но и просьбы не ругаться. Одним из методов противодействия Иерей Симеон также назвал специальные значки. Также планируется привлекать рэперов, которые не матерятся, проводить конкурс замен грубых слов культурными аналогами. Напомним, отец Симеон Тараканов – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка выступил с лекцией по теме воспитательной практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. Накануне нового учебного года отец Симеон приехал в Екатеринбург вновь, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. 26 августа пастырь принял участие в съезде законоучителей Екатеринбургской метрополии. 27 августа отец Симеон в ходе городского педсовета провел мозговой штурм по теме сохранения русской речи с учителями. По словам организаторов, отец Симеон подготовил для Екатеринбурга настоящий методический десант. В арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно, его важнейшая разработка – комплекс материалов «Школа. Территория без мата», который он презентовал на упомянутых секциях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас рассказы Виталия Бианки «Небесный слон» и «Первая охота».
1: Небесный слон. Товарищей у Андрейки нет. Отец в море ушел в плавание. Матери некогда всегда. Одна с Андрейкой живет в домике на берегу залива. Кругом вода да песок да кусты. Скучно Андрейке. Говорила мать, живут на том берегу залива зеленые лягушата. Прыгают с кочки на кочку, в воду шлепают, кувыркаются. Андрейка и пристал, достань да достань ему лягушат. Вот и сегодня поиграл под деревом, надоело, и опять за свое лягушонков хочу. Вишь, какой липкий, говорит мать. Подожди, вот печка истопится. Поеду, привезу тебе товарищей. И верно, скоро управилась, вышла на крыльцо. На небо глянула, дождя бы не случилось, напугается мальчонка. Нет, какой дождь, солнце, зной. Небо синее-синее, белые облака высоко стоят. Одно только облачко, как будто потемнее, за тем берегом. Маленькое, далеко очень. Ветра нет, думает мать, не скоро нанесет. До того берега рукой подать, живо назад вернусь. Взяла весла, уключенными звонко брякнула. Говорит Андрейке, сиди тут, никуда не бегай. Увижу, что убежал, всех лягушат в воду выброшу. Сама калитку заперла, никуда мальчик из ограды не денется. Лодку столкнула, взмахнула веслами, птицей понеслась лодка по гладкому заливу. Молодая у Андрейки мать, ловкая. Остался Андрейка один дома. Сидел на крылечке, смотрел, как убегает черная лодка по голубой воде. Скоро стала лодочка с гуся, потом с утку. Скучно сидеть, так ждать. Андрейка облака стал разглядывать. Разные облака на небе, одно как булка, другое как корабль. Корабль вытянулся и стало полотенце. Мелкие облачка, как стаи чаек на голубом заливе. А внизу, над тем берегом, темное облачко. Совсем как маленький слон в книжке с картинками. И хобот, и хвост. Смешной слоник все выше карабкается, растет на глазах. Высокий лес на берегу закрыл от матери темное облачко. Лодка врезалась носом в тину. В берег хлынула легкая волна. Мать выскочила, втащила лодку на берег, взяла жестянку для лягушат и пошла в лес. А в лесу болото, лягушата сидят по кочкам, забавные и маленькие. Верно, вчера еще плавали головастиками, у каждого сзади куцый хвостик. Плюх, плюх, шлеп-шлеп, все в воду, поди-ка поймай их. Забыла мать про темное облачко, прыгает с кочки на кочку, гоняется за лягушатами, одного поймает, в жестянку посадит и за другим. Не заметила, как стало кругом совсем тихо. Над заливом ласточки пролетели низко-низко и пропали. В лесу перестали петь птицы. Набежала сырая холодная тень. И когда мать подняла голову, над ней уже низко нависло черное небо. Андрейка видел, как маленький небесный слон вырос в большого слона. Большой слон выпустил хобот, покрутил им и опять втянул в себя. Потом откуда-то взялись у него три тоненьких хобота. Они велись, велись и вдруг слились в один толстый длинный хоботище. Хоботище начал расти вниз, вытягивался, вытягивался и достал до земли. Тогда слон пошел. Жутко задвигались его толстые черные ноги, земля загудела под ним. Громадный небесный слон шел через залив прямо к Андрейке. Мать увидала, как из черного неба между ней и заливом опустился круглый столб. Навстречу ему из болота вырос такой же столб. Вихрь подхватил его и ввинтил в тучу. Туча с ревом и грохотом понеслась по небу. Мать вскрикнула и бросилась к лодке. Вихрь сшиб ее с ног, прижал к земле и держал крепко. Вскочить не могла, воздух стал упругий и твердый, как толстая резина. Мать поползла, цепляясь руками за кочки. В спину ей больно ударила жестянкой, в которой она собирала лягушат. Еще увидела, как с земли стремительно понеслись в небо какие-то темные точки. Потом ливень стеной стал перед глазами, весь воздух загрохотал, и стало темно, как в погребе. Зажав глаза, ползла наугад, в темноте сразу потеряла, где лодка, где залив, где Андрейка. И когда разом перестала слышать грохот, успела только подумать, оглушила и открыла глаза. Светло, дождь перестал, черная туча быстро уносилась к тому берегу, лодка лежала вверх дном. Мать побежала, перевернула ее, столкнула в волны и со всей силы налегла на весла. Громадный небесный слон ревел и шагал прямо на Андрейку. Он вырос в большую гору, закрыл полнеба, проглотил солнце. Уже не видно было ни ног, ни хвоста. Крутился один только толстый хобот. Рев приближался. Черная тень побежала по песку. Вдруг сухой песок под крыльцом закружился столбушкой и больно, как булавочками, заколол Андрейке лицо. Андрейка вскочил на ноги. «Мама!» тот же миг вихрь подхватил его, поднял высоко над крыльцом, закружил и помчал по воздуху. Хлынул ливень, и с ним на землю посыпались комья болотной тины, рыбы, лягушки. Мать со всей силы налегла на весла. Лодка прыгала на водяных ухабах, наконец берег. Страшно было глядеть, с дома сорвало крышу, ставни, двери, лежал поваленный забор, дерево переломилось пополам, висело вершиной к земле. Мать бежала к дому, громко кричала Андрейку. На взбудораженном песке мешались под ногами комья тины, дохлые рыбы, сучья. Никто не отвечал ей. Мать вбежала в дом, Андрейки нет. Выбежала в сад, и в саду нет. А ветер стих, и в голубом небе опять сияло солнце. Только вдали, чуть грохоча, уносилась маленькая черная туча. «Унесло моего Андрейку!» — крикнула мать и бегом пустилась за тучей. За домом песок, дальше кусты, они цепляются за платье, мешают бежать. Мать выбивалась из сил, все тише подвигалась вперед. И вдруг совсем остановилась. Перед ней на кусте висел клочок Андрейкиной рубашки. Рванулась вперед, вскрикнула, всплеснула руками. Худое тельце Андрейки, исцарапанное и голое, лежало на земле под кустом. Мать схватила его на руки, прижала к груди. Андрейка открыл глаза и громко заплакал. «Слон?» — всхлипывая спросил Андрейка. «Убежал?» «Убежал, убежал», — утешала мать, торопливо шагая с ним к дому. Сквозь слезы Андрейка увидал сломанное дерево, поваленный забор, дом без крыши. Все кругом было разрушено, разломано, разбито. Только у самых ног прыгал по песку маленький зеленый лягушонок. «Смотри, сынок, лягушонок. Да смешной какой, с хвостиком. Это его ветром принесло к тебе с того берега». Андрейка поглядел, протер ручонками глаза. Мать спустила его на землю перед испуганным лягушонком. Андрейка всхлипнул в последний раз и важно сказал: «Здравствуй, товарищ!»

0: каждый по-своему. Думают они про себя. А щенок уже побежал к озерку и видит, стоит у камыша выпь на одной ноге по колено в воде. «Вот я ее сейчас поймаю», — думает щенок, и совсем уж приготовился прыгнуть ей на спину. А выпь глянула на него и шагнула в камыш. Ветер по озеру бежит, камыш колышет, камыш качается взад-вперед, взад-вперед. У щенка перед глазами желтые и коричневые полосы качаются взад-вперед, взад-вперед. А выпь стоит в камыше, вытянулась тонкая-тонкая, и вся в желтые и коричневые полосы раскрашена, стоит, качается взад-вперед, взад-вперед. Щенок глаза выпучил, смотрел-смотрел, не видно выпи в камыше. «Ну, думает, обманула меня выпь, не прыгать же мне в пустой камыш, пойду другую птицу поймаю». Выбежал на пригорок, смотрит, сидит на земле удод, хохлом играет, то развернет, то сложит. «Вот я на него сейчас с пригорка прыгну», — думает щенок. А удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, клюв вверх поднял. Смотрит щенок, нет птицы, а лежит на земле пестрый лоскут, и торчит из него кривая игла. Удивился щенок, куда же удод девался? Неужели я эту пеструю тряпку за него принял? «Пойду поскорее маленькую птичку поймаю». Подбежал к дереву и видит, сидит на ветке маленькая птица вертишейка. Кинулся к ней, а вертишейка юрк в дупло. «Ага», — думает щенок, — «попалась». Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а в черном дупле черная змея извивается и страшно шипит. Отшатнулся щенок, шерсть дыбом поднял и наутек. А вертишейка шипит ему вслед из дупла, головой крутит, по спине у нее змейка, извивается полоска черных перьев. «Уф, напугало как! Еле ноги унес! Больше не стану на птиц охотиться! Пойду лучше ящерку поймаю!» Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Тихонько к ней подкрался щенок. Прыг! И ухватил за хвост. А ящерка извернулась. Хвост в зубах у него оставила, сама под камень. Хвост в зубах у щенка извивается. Фыркнул щенок, бросил хвост и за ней. «Да куда там? Ящерка давно под камнем сидит!» Новый хвост себя отращивает. «Ну, — думает щенок, — уж если ящерка и та от меня вывернулась, так я хоть насекомых наловлю». Посмотрел кругом, а по земле жуки бегают, в траве кузнечики прыгают, по веткам гусеницы ползают, в воздухе бабочки летают. Бросился щенок ловить их, и вдруг стало кругом, как на загадочной картинке, все тут, а никого не видно. Спрятались все. Зеленые кузнечики в зеленой траве притаились, гусеницы на веточках вытянулись и замерли. Их от сучков не отличишь. Бабочки сели на деревья, крылья сложили. Не разберешь, где кора, где листья, где бабочки. Один крошечный жук-бомбардир идет себе по земле, никуда не прячется. Догнал его щенок, хотел схватить, а жук-бомбардир остановился, да как пальнет в него летучей едкой струйкой, прямо в нос попал. Взвизгнул щенок, хвост поджал, повернулся, да через луг, да в подворотню, забился в конуру и нос высунуть боится. А звери, птицы и насекомые все опять за свои дела принялись.
1: Для ребят прозвучали рассказы Виталия Бианки «Небесный слон» и «Первая охота». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

слышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнят, ими душу мою. Сохрани мя от сети уже составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницы, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. В них да исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне, смотря ходесную и во взглядах, и небе зная меня.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, которому мы все так нравимся.

0: Хорошее настроение, говорят доктора, залог успеха и залог самого главного, что есть у человека, это, конечно же, нашего с вами здоровья. А что нам в этом помогает? Безусловно, юмор и сатира. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона ее редактор Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь обращаемся к юмористическим художественным произведениям. За этим писателем твердо закрепилась слава юмориста. Он писал так, что грустные моменты становились смешными. А сам он говорил, что его рассказы основаны на реальных событиях. Возможно, кто-то догадается, о каком писателе идет речь. Это Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. И сегодня мы обращаемся именно к нему. Несмотря на свою популярность, произведения Зощенко были несовместимы с социальным реализмом. Зощенко, кстати, был обвинен в пропагандистских буржуазных идеях, и его имя восстановилось только во время правления Хрущева. Михаил Зощенко, сатирик, юморист, писатель, наверное, ни на кого не похожий, с особым взглядом на мир, систему общественных и человеческих отношений, культуру, морали, наконец, со своим особым зощенковским языком, разительно который отличается от языка всех до него и после него работавших в жанре сатиры писателей. Но главное открытие прозы Зощенко – это его герои. Люди самые обыкновенные, вроде бы неприметные, не играющие. По грустно и ироническому замечанию писателя, роли в сложном механизме наших дней. Эти люди далеки от понимания причин и смысла во многом происходящих перемен. Возможно, они не могут это понимать в силу привычек, взглядов и интеллекта приспособиться к происходящим переменам. Гоголевский смех сквозь слезы, который присущ большинству коротких рассказов Зощенко, вот как характеризовали многие его художественное писание. И особенно его, как он сам их называл, сентиментальные повести. Многие считают, что писатель специально искажал слова, чтобы смешить читателя. Но вот сам Зощенко по этому поводу говорил, что он пишет на современном языке улиц и что обращаться к читателю необходимо на его языке. И вот сегодня мы и обратимся к языку сатирика-юмориста Михаила Зощенко. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам сатирических произведений писателя Михаила Зощенко «Все невозможное возможно». Михаил Зощенко «Закорючка».
1: Вчера пришлось мне в одно очень важное учреждение смотаться. Ну, по своим личным делам. Перед этим, конечно, позавтракал поплотней для укрепления духа и пошел. Прихожу в это самое учреждение, отворяю дверь, вытираю ноги, хожу по лестнице. Вдруг сзади какой-то гражданин в тужурке назад кличет, велит обратно спускаться. Спустился обратно. Куда, говорит, идешь, козлиная твоя голова? Так что, говорю, по делам иду. А ежели, говорит, по делам, то прежде, может быть, пропуск надо взять, потом наверх соваться. Это, говорит, тебе не Андреевский рынок. Пора бы на 11-й год понимать. Несознательность какая! Я говорю, может быть, не знал. Где, говорю, пропуска берутся?
2: Эван, говорит, направо в окне.
1: Подхожу до этого маленького окна, стучу пальцем.
2: Голос, значит, раз.

0: Пропуск. Я законно вошел. Товарищи, я законно вошел. Не в окно влез.
1: Поглядел он на пропуск и говорит более вежливо.
2: Так что, товарищ Щукин, сейчас на заседании. Зайдите лучше всего на той неделе. А то он всю эту неделю заседает.
0: Можно, говорю. Дело не волк. В лес не убежит. До приятного свидания.
1: Обождите, говорит. Дайте сюда пропуск. Я вам на нем закорючку поставлю для обратного прохода.

0: Спускаюсь я обратно по лестнице, которая в тужурке говорит:
1: «Куда идешь? Стой!»
0: Я говорю: «Братишка, я домой иду. На улицу хочу пройти из этого учреждения».
1: «Ну так и предъяви пропуск».
0: «Пожалуйста», говорю, «вот он».
1: «А закорючка на нем имеется?»
0: «Определенно», говорю, «имеется».
1: «Так, ага, вот», говорит, «теперь еще проходи».
0: Вышел я на улицу, съел французскую булку для подкрепления расшатанного организма и пошел в другое учреждение по своим личным делам.

0: Михаил Зощенко «Дамское горе».
1: Перед самыми праздниками зашел я в сливочную купить себе четвертку масла, разговеться. Гляжу в магазине, народище уйма, прямо не протолкнуться. Стал я в очередь, терпеливо жду. Кругом домашние хозяйки шумят и норовят без очереди протиснуться. Все время приходится отдергивать. И вдруг входит в магазин быстрым шагом какая-то дамочка. Не старая еще, в небольшой черной шляпке, на шляпке крэп полощется, вообще видно в трауре. И протискивается эта дамочка к прилавку, и что-то такое говорит приказчику, за шумом не слыхать. Приказчик говорит:
2: «Да, я не знаю, гражданка. Одним словом, как другие, дозволит, так мое дело пятое».
1: «А чего такое?» – спрашивает в очереди. «А в чем речь?»
2: «Да вот, – говорит приказчик, – у них то есть семейный случай. Ихний супруг застрелившись, так они просят отпустить им фунт сметаны и два десятка яиц без очереди».
1: «Ну, конечно, дело, конечно, отпустить, обязательно отпустить. Чего там?» – заговорили все сразу. «Пуша идет без очереди». И все с любопытством стали рассматривать гражданку. Она правила креп на шляпке и вздохнула.
2: «Скажите, какое горе, — сказал приказчик, отвешивая сметану. — Из чего бы это, мадам, извиняюсь?» «Меланхолик он у меня был, — сказала гражданка. — И давно-с, позвольте вас так спросить?»
3: «Да вот, на прошлой неделе 40 дней было».

0: «Скажите, какие несчастные случаи происходят?» — снова сказал приказчик. «И дозвольте узнать, с револьвера это они, это самое, значит, или из чего другого?»
1: «Да-да, из револьвера», — сказала гражданка. «Главное, все на моих глазах произошло. Я сижу в соседней комнате, хочу, не понимаю, что такое сделать, и вообще ничегошеньки не предполагаю. Вдруг ужасный звук происходит, выстрел одним словом, бегу туда, дым в ушах, звон, и все на моих глазах».
2: «Да, сказал кто-то в очереди, бывает».
1: «Может быть, и бывает», — ответила гражданка с некоторой обидой в голосе. «Но так, чтобы на глазах, это, знаете, действительно...»
0: «Какие ужасные ужасти, какие ужасные ужасти», — сказал приказчик.
1: «Вот вы говорите, бывает», — продолжала гражданка. «Действительно бывает, я не отрицаю. Вот у моих знакомых племянник застрелился. Но там, знаете, ушел человек из дому, пропал вообще, а тут все на глазах».

Приказчик завернул сметану и яйца в пакет и подал гражданке с особой любезностью. Дама печально кивнула головой и пошла к выходу.

«Ну, хорошо», — сказала какая-то фигура в очереди. «Но ихний супруг застрелившись. А почему такая спешка, товарищи? А? И яйца без очереди. Неправильно!» Дама презрительно оглянулась на фигуру и вышла.

Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что и сегодня вновь мы хорошо и с улыбкой провели время вместе с циклом художественных чтений по мотивам сатирических произведений Михаила Зощенко под названием «Невозможное возможно». Сегодня вы слушали рассказы «Закорючка» и «Дамское горе» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а в следующей нашей передаче в рубрике «Художественные чтения» мы вновь встретимся с этим самым циклом и будем вместе продолжать улыбаться. Хорошего вам и светлого настроения!

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 23 августа в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии, архимандрит Агафадор Поликов. Ему сослужили диакон Игорь Куликов и духовенство храма. За литургией молились сотрудники и волонтеры Центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Горловке. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными, не разучились радоваться жизни. Нам, приезжающим из других городов, очень важно учиться у горловчан правильному отношению к жизни, отметил диакон Игорь Куликов. При этом важно помнить, что мы находимся в прифронтовом городе, и, приезжая помогать другим, нельзя забывать и о собственной безопасности. Добровольцы, прибывшие в Горловку из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Донецка, Казани и других городов, рассказали о своих подопечных и поделились впечатлениями о служении. По окончании беседы архимандрит Агафадор Поляков вручил каждому добровольцу памятные подарки от Горловской епархии. «Здесь очень много брошенных стариков и людей с инвалидностью. Некоторые люди живут в условиях, которых мы не видели ни в Херсонской, ни в Запорожской областях», – поделилась сестра милосердия Ирина Худякова. «Горловская епархия делает очень много для местных жителей. Тут активное сестричество и множество благотворительных проектов. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии дополняют труды епархии, взяв на себя в первую очередь адресную помощь нуждающимся на дому». Во второй половине дня представители патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и Славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации и системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 22 августа участники Георгиевского братства храма Рождества Христова города Екатеринбурга отправились в село Клевакинское Рижевского района, чтобы внести свою лепту в благое дело – восстановление храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. История этой церкви уходит корнями в XIX век. Она была заложена в 1865 году и освящена 2 июля 1873 года. Сегодня старинный храм обретает вторую жизнь. Добровольцы присоединились к стройотряду, который приезжает сюда для восстановления храма с 2018 года. За это время силами добровольных помощников проделана огромная работа. Восстановлены своды, установлены купола и колокола, смонтированы окна. Внутри уже уложен теплый пол и залита бетонная стяжка, ведутся фасадные работы. Как с добрым юмором замечает бригадир, местный иконостас единственный в мире, парящий, ведь он смонтирован на подвесах и не касается пола. Строительство храма Божия – это не просто восстановление стен, это настоящее служение Богу в благодарность за те дары, которые Он так щедро изливает на нас каждый день, поделился доброволец Георгиевского братства. Впереди еще очень много трудов. Братство приглашает всех желающих присоединиться к стройке и потрудиться во славу Божью. Участники поездки благодарят Бога и команду прихожан храма Николая Чудотворца города Екатеринбурга за приглашение и прекрасную возможность послужить ближним. Желающих потрудиться на стройке просят обращаться по телефону плюс 7 912 288 50 02. И последняя информация выпуска. В августе епархиальной службы психологической помощи и утешения Казанской епархии исполнилось 5 лет. Проект стал первым полноценным направлением службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие Казань», зарегистрированной в мае 2021 года. За 5 лет работы в службу утешения было направлено 1000 обращений. Люди, обратившиеся к специалистам проекта, получили профессиональную поддержку и сопровождение в сложных жизненных ситуациях. Психологи проекта регулярно проводят очные и дистанционные консультации, в том числе на безвозмездной основе, организуют просветительские мероприятия, обучающие мастер-классы и душеполезные встречи. Важным результатом деятельности службы стало развитие профессионального сообщества и интеграция психологической помощи в церковную среду. За этот период представители утешения организовали 3 съезда психологов в Раевском Богородицком монастыре и 2 секции на международных рождественских образовательных чтениях в Москве, посвященные святоотеческой антропологии и психологии, а также запустили обучающий курс в Казанской духовной семинарии. В честь памятной даты команда службы провела стратегическую сессию, подвела итоги, зафиксировала ключевые принципы и определила направление дальнейшего развития. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок».
2: Рассказ «Носовой платок». Читает автор, священник Александр Дьяченко. С Валерием Федоровичем Рюминым, двухметровым красавцем и преуспевающим бизнесменом, мы познакомились при несколько забавных обстоятельствах. В тот день, отслужив литургию, я приступил к крещению младенца, а вышеупомянутый Валерий Федорович решил зайти в храм и поставить свечку. Крестили одного единственного малыша, зато его сродников собралось так много, что они буквально заполнили собой все внутреннее пространство церкви. Перед тем, как крестить, объяснил крестным, что они должны будут делать, и мы приступили непосредственно к таинству. Прежде чем младенца окунуть в купель, его взрослые восприемники должны произнести за него крещальные обеты. Младенцу задают вопрос: «Ты отрекаешься от сатаны?» Крестные отвечают: «Отрекаюсь!» Потом им предлагается на деле подтвердить отречение и совершить древний экзорцистский прием. С целью изгнания беса дунуть ее адрес и уже по русской традиции вдобавок еще и плюнуть. Молимся. Дитя кричит, не переставая. Передо мной двое крестных родителей и множество умиляющихся родственников. Подходит время отрекаться от сатаны. Крестные поворачиваются лицом на запад, и вслед за ними неожиданно поворачивается весь храм. Думаю, ладно, пусть. Сейчас начнешь возвращать их в исходное положение. Пока поймут, пока повернутся, весь молитвенный настрой пройдет. Кричу: «Отрекаешься, сатаны?»
3: «Отрекаюся!» — единодушно выдохнул храм. «И дунь, и плюнь на него!» В ту же секунду точно ветер промчался по церкви, а вслед за ним звук единого могучего плевка. «Умойся, властитель зла!» Даже мне на мгновение стало не по себе от такого дружного вызова. Уже после того, как довольная голдящая толпа сродников, делясь впечатлениями от совершенного таинства, покидала церковь, ко мне подошел Валерий Федорович и спросил: «Батюшка, что это было? Почему эти люди плевались в храме? Я человек не робкого десятка. В свое время даже немного повоевал, но не припомню, чтобы когда-нибудь мне было так жутко». Знаете, сегодня неожиданно для себя эти люди обновили свои крещальные обеты. Вновь отрекались от врага рода человеческого и плевали на него. Сейчас они, скорее всего, отправились в ресторан отмечать крещение нового члена семьи, поднимут рюмочку за его здоровье, выпьют и скоро забудут то, что они были в храме и что они там делали, и того, в чей адрес они так дружно плевались. Но в отличие от людей, он ничего.

0: Ничего не забудет. Он вообще тот еще затейник. Ничего не забывает. И никому ничего не прощает. Так мы с Валерием Федоровичем познакомились и даже подружились. Он часто по-свойски бывает у нас и, не чинясь, присаживается за стол нашей гостеприимной трапезной. Здесь же, в трапезной, он и услышал историю, которую рассказывал мой товарищ, отец Виктор. Рассказывал он ее как некий курьез. Мы дружно смеялись. Никто тогда не мог и подумать, что отнесется к ней когда-нибудь как-то иначе. История же была такова. Отец Виктор, в те годы еще староста одного из многочисленных московских храмов, по каким-то своим делам, отправился на несколько дней в далекий Таджикистан, точнее, в его столицу, город Душанбе. Зачем летал, батюшка не рассказывал, зато долго описывал сам город и, конечно же, его главное украшение – Восточный базар. Поселился он в центральной гостинице, хотя в то время, а это самый конец 90-х, вполне возможно, что эта гостиница была в городе не только лучшей, но и единственной. Обильная летняя пора. Как раз наступил период созревания знаменитых среднеазиатских дынь, которые мы в обиходе называем торпедами. Не терпелось узнать, какова она на вкус, настоящая торпеда, не та, что сорвана еще зеленой, привезена за 1000 километров и пылится на обочинах Московской кольцевой дороги, а как положено, вызревшая под знойным солнцем. Поэтому первым делом, переодевшись по-европейски, в шорты с майкой, наш товарищ направился в сторону рынка. Пометуя, что восточные люди народ вороватый, батюшка взял с собой всего лишь $5, что купить дыню и покушать настоящего бараньего плова. Назад он возвращался в приподнятом настроении, с приятным чувством сытости в желудке. Вернувшись в гостиницу, наш путешественник обнаружил, что из номера пропали абсолютно все его вещи, включая документы с билетом на самолет в обратную сторону и, разумеется, деньги. В ответ на отчаянные вопли гостя из России гостиничный человек лишь беспомощно разводил руками и лопотал: «Май, твоя не пани, май! Май, твоя не пани, май!» Отец Виктор хотел было искать защиты в их милиции, но, взглянув на суровые бородатые лица сотрудников правоохранительных органов, пришел к выводу, что с этими лучше не связываться. Что было делать? Искать российского консула? Доказывать, что ты не бродяга? Нет, решил батюшка, идти нужно не консулу. И как был в шортах с торпедой в руках, так и отправился к имаму центральной душанбинской мечети. На удивление, тот принял меня радушно, хотя кто я его в глазах? Лишь один из множества других неверных, вдобавок еще и одет, так вызывающе нелеп. «Уважаемый», — обратился к имаму отец Виктор, уже после того, как рассказал тому о своих злоключениях, «помоги мне вернуться в Москву. Все, что я буду должен, верну через...» И он назвал имя одного из высокопоставленных служителей Центральной Московской мечети. Отец Виктор не врал, они действительно были знакомы. «Я верующий человек, христианин. Позвони ему, и он подтвердит, что мне можно доверять». Имам не стал никому звонить. Достал из стола $100. «На первое время этого хватит. Приходи послезавтра, что-нибудь придумаем». Через 2 дня, все в тех же шортах и с дыней в руках, он возвращался домой в чреве военно-транспортного самолета. На следующий же день по прибытии, разыскав знакомого из центральной московской мечети, батюшка поинтересовался: «Тебе из Душанбе насчет меня не звонили? Сказали, сколько я им там должен?» «Ты знаешь, нет, мне никто не звонил. Если хочешь, давай сами свяжемся». «А, тот самый?» – донеслось из трубки. «Долетел, все нормально. Ну вот и слава Аллаху». «Деньги? Какие деньги? Скажи, это ему мой подарок. И извинись перед ним от моего имени». Об этой истории потом еще не раз вспомнит Валерий Федорович. Волею судьбы, так же, как и некогда отец Виктор, оказавшись в чужой стране, без денег, документов, друзей и всякой надежды. Из всех вещей у него остался лишь один носовой платок и еще мобильный телефон без зарядного устройства. Хотя, если бы у него была с собой зарядка, то что толку? Ведь в ней полагается еще и розетка. Но и розетки не было, как не было и крыши над головой. В то лето они с женой отправились отдыхать на остров Хайнань и поселились в окрестностях города Санья. Разместили нас в прекрасном отеле в VIP-номерах. Все, абсолютно все здесь устроено, чтобы ублажить туристов. Замечательный пляж и ласковое солнце целых 300 дней в году заставляет тебя, забыв обо всем на свете, пропадать на морском берегу. Добавь сюда еще рестораны, изобилующие блюдами из морепродуктов. Ежедневные массажи. Не хочешь обычные, так на тебе тайские. Ничего не скажешь, молодцы китайцы. Научились зарабатывать на туристах. Ты знаешь, они вообще трудяги. Сами маленькие, силенок явно не хватает, устают быстро. Но чтобы от работы увильнуть, даже мысли такой ни у кого нет. Ни разу не видел пьяного китайца. Пробовали мы их пиво, так оно вообще не хмелит. По окончании отдыха нас посадили в самолет местных авиалиний и в сопровождении китайского гида и переводчика отправили в Пекин. Там мы должны были пересесть в Боинг, отправляющийся на Москву. Паспорта жена, как обычно, хотела убрать к себе в сумочку, но я почему-то заортачился и сунул свой документ в сетчатый карман кресла, что располагалось прямо передо мною. Во время полета я задремал, а выходя из самолета, о нем и вовсе забыл. И спохватился только на таможенном посту, когда мы уже пошли садиться в самолет, заявленный в Шереметьево. Сперва долго растерянно хлопал себя по карманам, пока не вспомнил, что паспорт остался в кармашке кресла самолета внутренних китайских авиалиний. «О, ничего страшного!» — принялся успокаивать меня разговорчивый переводчик. «Сейчас мы пойдем в бюро находок, и там заберем ваш паспорт. Несомненно, он уже там». В тот момент мы даже толком не успели попрощаться с женой. Никто из нас не думал, что ей придется улететь, и я останусь в Китае. У нас еще и были деньги, и доллары, и юани, но они лежали в сумочке у моей супруги. У бюро находок моего паспорта не оказалось, да и не мог он еще туда поступить. Прошло слишком мало времени. Потом-то мне объяснили, что не нужно было уезжать из аэропорта, а следовало бы обратиться в линейное отделение полиции. Тогда бы документ отыскали, и я бы вылетел следующим рейсом. Но кто же знал, что все так получится? Переводчик, продолжая меня успокаивать, посадил в автобус, и мы вдвоем поехали в город. «Сейчас, сейчас, не волнуйся, все будет очень хорошо. Тебе дадут денег. Вот русское посольство, здесь тебе помогут. До свидания, приезжайте к нам еще». Пока я крутил головой, пытаясь хоть что-нибудь сообразить, переводчик исчез. Только тогда до меня дошло, в каком положении я оказался. И только тогда в полной мере я ощутил, что такое отчаяние. Помню, как однажды пошел в лес за грибами и заблудился. И чем больше ходил, тем отчетливо понимал, что все больше и больше ухожу куда-то не туда. И вот я снова заблудился. Один, в чужой стране, в чужом мегаполисе. И кажется, нет никакой разницы, где ты плутаешь, в лесу или в чужой стране. Везде одинаково страшно, и не знаешь, куда идти. Стучусь в двери посольства, выходит привратник, русский человек, слушает мою сбивчивую речь о том, как я остался без паспорта и в одночасье превратился в китайского бомжа. Привратнику откровенно скучно, и он зевает в кулак. Таких, как я, здесь видят каждый день. Выражение его лица, фигура, рука, играющая маленьким желтым шариком. Абсолютно все говорило в нем, что моя трагедия – это мое личное дело. Пятница, время к обеду. Молодой человек, вызванный привратником, велит мне идти в полицейский участок. А в ответ упрашиваю пойти вместе со мной, я же не знаю ни слова по-китайски. В ФМС, куда я ходил уже самостоятельно, мне велели сфотографироваться, и за это потребовали 35 юаней. Но у меня нет денег, выворачиваю карманы. No money! Китайский чиновник от души смеется. Такой большой русский и попал в такую глупую историю. Русский Ванька! Он бьет ладонью себя по горлу. «Хрю-хрю, Ванька!» Намекая на то, что прежде чем сесть в самолет, я основательно подзаправился в дьюти-фри. «35 юаней!» – показывает китаец на пальцах. «35!» Большому белому человеку стыдно не иметь 35 юаней. Но у меня их нет. Я бегу просить денег у того чиновника в посольстве. Так я и бегал от ФМС в наше консульство и обратно. Пока выпросил денег. В консульстве мне одолжили 50 юаней, пока получил фотографии. Смешливый китаец исчез. «He go home!» «Пошел домой!» — улыбается китайская секретарша. «Monday!» «В понедельник, мол, приходи!» С досадой я чуть было не заплакал. Моя отчаянная надежда в ближайшие же дни вернуться на родину таяла буквально на глазах. Эта девочка, пожалев меня, принялась звонить по мобильному телефону. Наверное, смешливый китаец тоже, пожалев меня, вернулся в офис, тут же оформив необходимые справки. Весь день, пока я бегал по городу, очень хотелось пить. Сказалась нервозность. Да и на улице солнце припекало за 30. В полицейском участке и у ФМСников я видел кулеры с холодной водой, но, как назло, ни одного стакана. Поискал глазами пустую пластиковую бутылку и тоже не нашел. Оказывается, каждый китаец имеет при себе собственную кружку, из которой пьет. А пластиковая тара у них дефицит. Ее, как у нас жестянки из-под пива, народ собирает и сдает в пункты приема вторсырья.
1: «Ну вот и отлично!» – порадовали за меня в консульстве. «Теперь до понедельника?»
0: «Как до понедельника? Куда же я пойду?»
1: «К друзьям, знакомым!
0: У тебя еще целых 15 юаней. На пампушку хватит!» «Но у меня нет друзей в Китае. И раньше в китайцев я только и делал, что стрелял, когда они пытались переходить через нашу границу».
1: «Ничего-ничего. Здесь тихо, никто не стреляет, и по ночам не холодно.
0: Мой тебе совет. Отыщи какой-нибудь студенческий городок. Молодежь, с ними весело. Время пролетит незаметно. И лавочек у них там предостаточно. Ближайший университет в ту сторону. На велосипеде добираться минут 20. И еще, чтобы вернуться домой, двое граждан России должны будут подтвердить твою личность. Так что молись, чтобы к понедельнику твой паспорт все-таки нашелся».
1: «Час от часу не легче. Слушайте, дайте хоть воды, целый день мечтаю напиться». Привратник ушел и скоро вернулся с полуторалитровой пластиковой бутылкой. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Потом он еще не раз выручал меня, подзаряжая мой мобильник. Вечер пятницы. Рабочий день закончился. Множество людей обтекает меня, спеша по своим делам. Многие идут домой. Еще утром у меня тоже был свой дом, семья, друзья. Я был уважаемым в своем городе человеком. Теперь я никто. Пекинский бомж. Словно Паниковский, человек без паспорта. Вдобавок еще и по-китайски ни слова не знаю. Кстати, как там киса Воробьянинов попрошайничал? «Je ne mange pas si jour». Надо бы узнать, как это звучит на китайском. «И куда мне здесь пристроиться?» Оглянулся по сторонам. «Ого, знакомые все лица, вывески на русском. Дядя Ваня, у Палыча». Только нигде не видно нищих китайских бомжей. У них что, нет нищих? Значит, конкуренции можно не опасаться. Представил, как это будет смотреться со стороны. Двухметровый белый человек, просящий милостыню у маленьких китайских человечков. И горько рассмеялся. Единственным утешением были звонки от жены и сына. Звонили часто, подбадривали и уговаривали не отчаиваться. «В понедельник с самого утра начнем действовать. Ты только от посольства никуда далеко не уходи». Итак, до понедельника я был совершенно свободен. В моей жизни такое случалось нечасто. Вдруг выпасть на несколько дней из привычного жизненного ритма и оказаться в стороне от потока событий. Иду наугад в сторону университетского городка, куда махнул рукой привратник. Смотрю на людей, что попадаются мне навстречу, и думаю: «А ведь все они мои современники. Только живем мы в разных странах. И в данный момент реально творится история нашего времени. И у каждого из нас она своя. Моя история – это моя память, мое детство, мама, совсем еще молодой отец. Помню, я был еще мальчиком, и мы с отцом ехали в машине, и по радио сообщили, что умер Марк Бернес». Папа замолчал, и я понял, что от этой новости он очень расстроился. «Пап, а кто он такой, этот Марк Бернес?» «Это мой друг, сынок, еще с фронта. Правда, в реальной жизни мы с ним никогда не пересекались». Тогда я ломал голову. Как такое может быть? Теперь понимаю. Уже за моей спиной протянулся многолетний шлейф из множества событий, чувств, мыслей, переживаний, радости и обид. И война. Еще мой отец говорил, что у каждого поколения бывает своя война. И верно. Тем из нас, кто помладше, достался Афган. А мы периодически вступали, как сейчас говорят, в локальные боестолкновения с нарушителями государственной границы. Я тогда проходил срочную десантно-штурмовой бригаде в городе Могоч. Любому военному скажи название этого городка, и он без запинки отрапортует: «Бог создал Сочи, а черт Могочи. Никто не хочет загреметь в Могочи». Тогда китайцы были моими врагами. Сейчас иду с ними по улице в едином потоке и не испытываю к ним никакой враждебности. Даже напротив. За что-то я им по-настоящему благодарен. Вон, хотя бы за того же Юрия Алексеевича Гагарина. В прошлом году китайцы словно свой национальный праздник отмечали 50 лет со дня его полета. В каждом учебном заведении, в маломальской конторе, проходили торжественные заседания, посвященные Дню космонавтики, после которых выступали самодеятельные артисты. Совсем как у нас в годы моей юности. Кстати, их самый любимый фильм «А зори здесь тихие». Они такие же, как и я. И до сих пор переживают за «большого брата», в кавычках. Помню, на острове Хайнань один человек задал мне вопрос. «Что с вами случилось? Мы же на вас смотрели, как на недосягаемый идеал. А сейчас вы уже остались безнадежно далеко за нашими спинами». У каждого из этих людей невысокого роста, кто шел рядом или навстречу мне по улицам вечернего Пекина, была своя история, свой шлейф. И собираясь воедино, все вместе, мы создавали наше время. Странно. Но на отдыхе в престижном Санья я почему-то ни на кого из них не обращал внимания, а по-настоящему разглядел только сейчас. Пройдут годы, и завтрашние историки примутся за исследования. Копаясь в архивах и раскапывая фундаменты наших жилищ, они соберут в кучку разбитые черепки от наших тарелок и будут самонадеянно утверждать, что знают про нас все и знают досконально. Будущие историки, не утруждайтесь, поймите, вместе со мной умрет и мой шлейф. А без него история 21 века так же бессмысленна, как и ваша горка черепков отбитой посуды. Нигде, как только в огромном мегаполисе, так остро не ощущается чувство одиночества. Как хочется домой, помоги Господи. А что, если паспорт не найдут? Тогда кто-то из здесь живущих граждан Российской Федерации должен будет подтвердить, что я — это я. Где же мне их взять? Господи! Звонок, жена. Да, сыт, не волнуйся. В консульстве меня приютили, накормили, помогли со справками. В понедельник обещают решить вопрос с моей отправкой. Что делаю? Гуляю по Пекину. Вот, хочу в ресторанчик зайти, выпить кофе. Вы, главное, там за меня не переживайте. Подумал, как забавно. Из множества человеческих монад, существующих по закону Броуновского движения, встречаются двое. И остаются вдвоем навсегда. И будут двое, плоть едина. Как такое может быть? Раньше я не задумывался над смыслом этой фразы. Считал, что это так, для красного словца. А теперь понимаю. В наших детях мы соединяемся неразрывно. Вот где она, эта единая плоть. Мы любим детей и умиляемся на внуков. Они одинаково дороги матери и отцу. И нас соединяют своей любовью. Тогда становится понятным и смысл главной заповеди – любви к Богу и любви к человеку. Таков единственный путь соединения множества маленьких «я» в едином теле Христовом. Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но не так во Христе. Из муки, от множества собранных воедино, созревших пшеничных зернышек, печется единый хлеб с большой буквы, причащаясь которому побеждается бессмысленность броуновского движения нелюбви. В таких мыслях я и вышел на университетский городок. Зашел во внутренний дворик, уютно, много зелени, лавочек, скутеров и велосипедов. Большая часть лавочек была занята молодыми людьми. Жарко, кто-то сидел, многие просто лежали, дремали. Кстати, и на ночь не все уходили в общежитие, предпочитая спать на свежем воздухе. Так что я органично вписался в окружающее пространство. Если бы не мой возраст, можно было смело выдавать себя за студента. Кстати, россиян там тоже хватает. Всю ночь до меня доносились ругательства. Даже за великой китайской стеной не укрыться от вездесущего русского мата. Большой город просыпается рано. Меня разбудили наши студенты, весело галдя, ребята возвращались из ночного клуба. Они провели меня в туалет, и там с огромным удовольствием я наконец умылся и постирал свой носовой платок. Носовой платок – единственную вещь, оставшуюся у меня из всего багажа, я стирал всякий раз, когда оказывался рядом с источником воды. Сейчас думаю, это было и единственным осмысленным делом, которым мне можно было тогда заняться. Удобная штука – носовой платок. Его можно использовать в качестве полотенца. И можно вытирать пот, защититься от палящего солнца. Когда спишь на лавочке, сложив в несколько раз, его можно положить под щеку. И, наконец, даже просто завернуть в него недоеденную помпушку. Самым ранним утром на место зарядки спешат пожилые люди. На улицах вовсю работают дворники. Причем дворники у них трудятся целый день. Особенно это заметно в людных местах. Китайцы, как и мы, народ неаккуратный, и мусор норовят бросить под ноги. Но как только к той же остановке подойдет автобус и заберет людей, немедленно появляется дворник с метелкой и совком. Для китайцев не существует таких понятий – сочкануть или увернуть от работы. Если им что-то поручается, то и выполняют они свое дело с полной ответственностью. Отличные дороги, чистота. Ни клочка не обработанной земли. Трудяги – такие же студенты. В моем, в кавычках, университете занятия начинались в 8 часов, а прилежные китайские школяры уже с 6 утра сидели на лавочках и каждый что-то зубрил. Может показаться невероятным, но по окончании учебного семестра студенты выставляют оценки своим преподавателям. Причем оценивается все. Уровень их знаний, требовательность, желание научить предмету. Если в течение нескольких семестров оценки преподаватель получает стабильно низкие, от него предпочитают избавляться. Есть мне совсем не хотелось. Правда, я перекусил в дешевой студенческой столовке. И еще знакомые русские студенты, зная мою историю, купили мне в буфете гамбургер. Наверное, это все, что я съел в течение субботы. Днем, гуляя по городу, зашел в Макдональдс. Купил чашку чая и потом еще несколько раз подходил с просьбой долить кипяточку. Доливают. Сколько бы ты ни попросил. Немного подремал за столом. У них там это в норме. Те же студенты приходят в Макдональдс и, раскладывая книжки, готовятся к занятиям. Никто не прогоняет. В воскресенье утром решил прогуляться к посольству и зарядить телефон. Отдал мобильник на зарядку и слышу, как одна женщина просит пропустить ее в церковь на территорию посольства. «Церковь? У вас здесь есть церковь?» «Да, есть». «И вы можете меня пустить поговорить с батюшкой?» «Вообще-то это, конечно, без документов не положено, но в вашем случае можно». В храме заканчивалась воскресная литургия. Молодой батюшка давал крест и приглашал прихожан на воскресную школу. Но сперва всех позвали на чай. После школы я подошел к священнику и рассказал ему о своих проблемах. Он меня выслушал и предложил денег, но я отказался. «Батюшка, деньги мне не нужны. Но если к завтрашнему дню мой паспорт не найдут, то чтобы мне улететь в Москву, кто-то из наших граждан должен будет подтвердить мою личность. Простите, мне трудно вам довериться. Сами понимаете, вопрос серьезный, можно сказать, государственный. А видимся мы с вами в первый раз». «Хорошо. А если мою личность подтвердят мои знакомые священники?» Я стал набирать номер за номером, но трубку никто не поднимал. «Так и должно быть. Они еще служат. С Москвой у нас разница в 4 часа». Наконец отозвался отец Виктор. «Батюшка, выручай!» — кричим в трубку. Потом позвонили другие отцы. «Ну что же, Валерий Федорович, молодой батюшка вручает мне свою визитку. Вот номер моего телефона. Чем смогу, помогу. Звоните». На выходе из храма, здесь же на территории посольства, ко мне подошла молодая невысокого роста женщина. «Если не ошибаюсь, то именно вас я несколько раз видела на территории университета. Вы там у нас на лавочке спите». «Да, именно так, временно стесняю студентов». И вновь принялся рассказывать, как по рассеянности оставил в самолете свой загранпаспорт и что из всего этого вышло. Познакомились. Моя собеседница уже 2 года как преподает русский язык именно в этом учебном заведении. Слово за слово. «Валерий Федорович, а вы сами откуда?» «Из Энска». «Из Энска? Значит, вы должны знать отца Александра Дьяченко». «Конечно, знаем, мы с ним дружим». «Надо же! И я к нему приезжаю всякий раз, когда бываю дома в Москве». Честное слово, я снова чуть был не прослезился. Но уже от радости. Как тесен мир. Как церковь сближает людей. Минуту назад совершенно чужие друг другу, а сейчас ближе всех родственников. «Давайте я покажу вам Пекин», — предложила моя новая знакомая. Я с удовольствием согласился. И знаете, что я вам скажу? Китайские бомбилы исправно сдают сдачу. В конце дня меня угостили ужином в небольшом, но очень уютном китайском ресторанчике. Был вечер, и в душе царил покой. Прощаясь, Светлана, так ее звали, чуть ли не насильно сунула мне в руку бумажку в 100 юаней. «Валерий Федорович, пожалуйста, не отказывайтесь. Если понадобится помощь, звоните». Имея целых 100 юаней и понимая, что, возможно, завтра смогу вернуться домой, я вышел на улицу, решив исполнить одно свое заветное желание. Просто мне еще мальчиком очень хотелось прокатиться на рикш. Полчаса в открытой кибитке по горящему разноцветными огнями вечернему Пекину. Легкий и теплый ветерок. И незабываемое чувство детской радости, как компенсация за те несколько дней неустроенности и минуты отчаянного одиночества. Я думал, он будет все это время крутить педали, но эти хитрецы вместо велосипедов давно уже приспособили электромопеды. Рикша, улыбаясь, стал было укладывать в карман мою 100, но, оценив размер моего кулака, мгновенно пошел на мировую и добродушно предложил. 50-50. Хитрый китаец сдает 50 юаней сдачи, садится за руль и готовится отъехать. А я понимаю, что его фотография должна обязательно остаться в моем телефоне, как свидетельство об исполнившейся мечте, словно заветная шкура тигра на стене у охотника. Резко кричу ему: «Стоп!» Тот испуганно спрыгивает с мопеда и вытягивается рядом со своей повозкой. В этом положении я его запечатлел. «Фурамемба, на память!» Ириша снова улыбается. Иду устраиваться на ночь. Только присел на лавочку, звонок от жены. Нашелся мой паспорт. И ожидает меня в бюро находок. Еще уже куплен билет на полуденный рейс до Москвы. В понедельник ранним утром я разгуливаю по огромному модулю столичного аэропорта Бейджинг. По-китайски его название и вовсе звучит как-то странно. То ли бензин, то ли бензин. Но мы, русские, почему-то говорим Пекин. Весь аэропорт представляет собой три таких модуля, разбросанных в 15 минутах езды друг от друга. Ничего подобного ни по масштабности, ни по красоте оформления я в своей жизни еще не видел. Наконец, все формальности позади. Но наш вылет задерживает на целых 4 часа. Что-то там неправильно погрузили. Предложено. Кто хочет, можете на время вернуться в аэропорт. Но я предпочитаю оставаться в самолете. Мне страшна сама мысль вновь сострет на китайской земле. Подлетаем к Шереметьеву. Испытываю странное чувство. До этого, как было только однажды, очень давно, после первого курса института. Возвращался домой из стройотряда. Вышел из автобуса, иду по городу. И такое ощущение, будто пропадал неведомо где, много-много лет, и вот наконец вернулся. Иду и не верю себе, что дома. Еще несколько минут, и я обнимусь с теми, кто ждал меня и молился обо мне все эти 3 напряженных дня. Как удобно. Нет нужды куда-то спешить, ловить свой багаж. Из всех вещей у меня только паспорт и носовой платок. На пропускном пункте таможенник подозрительно посмотрел на мое заросшее щетиной лицо. «Простите, где ваш багаж?» «Вот он», протягиваю ему свой носовой платок. «И это все?» «А знаете, по большому счету больше ничего и не нужно». Рюмин провожает меня до машины. «Да, не зря говорят, что земля круглая. Если уж двое близких мне людей, не зная друг друга, умудрились нос к носу встретиться аж где-то там, в далеком Пекине, то, несомненно, круглая. Кстати, Валерий Федорович, та самая Светлана, что устроила тебе экскурсию по Пекину, однажды сказала, что многие из наших, кто уехал на время работать в Китай, потом остаются там навсегда. Ты как, согласился бы, после всего пережитого, снова съездить, побродить по Пекину? Еще раз слетать в Китай? А почему бы и нет? Китайцы народ душевный, отзывчивый. Тем более, что за мной там должок образовался в 50 юаней за фотографии. А долги ты же сам учишь. Надо возвращать.
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок».

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа в столице Республики Беларусь прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Перед началом богослужения собравшиеся на празднование архиереи возложили цветы к памятнику первого патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Филарета Вахрамеева, после чего преснопоминаемому архипастырю была возглашена вечная память. Затем состоялась торжественная встреча участников 5-го Всебелорусского крестного хода из Свято-Успенского Жировического монастыря. Их маршрут пролегал через Новогрудскую, Пинскую, Молодеченскую, Минскую епархии. Паломники посетили 21 храм и каждый день преодолевали путь длиной от 20 до 40 километров. Всего за 9 дней они прошли 250 километров. Ранним утром 26 августа крестный ход вышел из Ждановического храма Вознесения Господня, храму Покрова Пресвятой Богородицы в Минске, а затем направился к Свято-Духову кафедральному собору. К молитвенному шествию по проспекту Победителей города Минска присоединились многочисленные священнослужители, жители и гости города, в том числе и из других стран – России, Украины, Эстонии, Нидерландов и Германии. На старте в крестном ходе приняло участие около 800 человек. В заключительном этапе по городу Минску прошло уже 8500 человек. Центральным событием торжеств стала соборная божественная литургия у стен Свято-Духова кафедрального собора, которую возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин. Богослужение посетил уполномоченный по делам религии национальности Республики Беларусь Александр Румак. В храме молились многочисленные паломники и прихожане. После сугубо Ектении были вознесены молитвенные прошения о восстановлении мира. Проповедь перед причастием произнес ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий Соколов. По отпусти божественной литургии было совершено славление Божьей Матери. В своем слове патриарший экзарх приветствовал прибывших на торжества и поздравил с праздником. Это событие объединило множество людей, которые приехали из множества уголков Беларуси, а также и других стран для участия в крестном ходе. Его Высокопреосвященство отметил, что крестный ход – это напряженное молитвенное делание, которое объединяет людей и вдохновляет одним общим делом – любовью ко Господу, стремлением испросить у Него милости для родной земли, для людей ближних и дальних, чтобы крестный ход осветил нашу землю и милость Божья почила на ней. Далее к собравшимся обратился уполномоченный по правам религии и национальности Республики Беларусь Александр Румак. Традиционно в этот день мы молимся здесь перед Минской иконой Божьей Матери, духовной защитницей и покровительницей Отечества нашего. И доброй традицией стало завершение в этот день Всебелорусского крестного хода, во время которого от духовного центра православия нашей страны Свято-Успенского Жировического монастыря идут крестоходцы по земле белорусской с верой и молитвой. Государство всегда поддерживает этот крестный ход, ибо это проявление духовности нашего народа. Затем к участникам торжеств обратился митрополит Смоленский Дорогобужский Исидор, который передал всем собравшимся братское приветствие от имени преосвященных архиереев и духовенства Смоленской митрополии, а также губернатора Смоленской области Василия Анохина. Митрополит Исидор пожелал предстоятелю Белорусской Православной Церкви, президенту Республики Беларусь, преосвященным владыкам, духовенству и всему народу, чтобы покров Царицы Небесной широко был распростерт над Белоруссию, чтобы Царица Небесная всегда укрепляла силы всех людей, любящих Бога, ближних и Отечества. Далее было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, архиереям, духовенству и всем присутствующим. В завершении предстоятель Белорусской Православной Церкви поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и преподал всем архипастырское благословение. В эфире новости. Митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию присвоено звание почетного гражданина Челябинска. На заседании 25 августа депутаты Челябинской городской думы единогласно приняли решение присвоить почетное звание города Челябинска почетный гражданин митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию и главному муфтию Уральского федерального округа Ринату Хаджи Хазрату Раеву. Депутаты отметили, что глава Челябинской митрополии и руководитель регионального духовного управления мусульман вложили много сил в духовно-нравственное воспитание и поддержку челябинцев, сохранение семейных ценностей, развитие культуры. Осуществляют научно-просветительскую деятельность, развивают благотворительность, большую помощь оказывают в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем цикле «Беседы о вечном» сегодня мы предлагаем вашему вниманию программу из архива нашего радиоканала «Воскресенье», записанную в 2019 году. Это беседа Евгении Боярских со священником Николаем Пантелеевым.
2: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Цикл «Бесед о вечном» в эфире. Сегодня у нас вновь в гостях настоятель храма святого великого благоверного князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке города Екатеринбурга, священник Николай Пантелеев. Батюшка, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот сегодня мы с вами будем говорить на очень злободневную тему. Казалось бы, каких у нас злободневных тем нет, не бывает в нашем сегодняшнем, извините за выражение, больном обществе. Но поговорка очень явственно нам говорит о том, что нечего иметь большие семьи, и как мы очень часто слышим такое выражение, нечего нищету плодить. Лучше пусть один ребенок, но живет в достатке. Вот давайте мы рассмотрим вообще, может быть, поэтапно жизнь нашего сегодняшнего российского общества. Насколько это позволительно, как это нам вообще удастся сделать? Потому что в нашем российском обществе, в России проживает действительно очень много разных национальностей. И, конечно, православная церковь, она все равно заявляет о том, какая должна быть правильная человеческая жизнь, как она должна выстраиваться. Вот такая вот интересная тема.
3: Да, всегда, я думаю, обсуждая любую тему, как вы сказали, да, у нас сейчас за какую тему не берись, она больная. Почему? С моей точки зрения, она больная будет, потому что мы теряем традиционные ценности, мы теряем исторические, приобретенные, будем говорить, нашими предками ценности. Мы теряем их не то, что вот шли, и вдруг они у нас выпали из кармана, там, допустим, да и потеряли. Нет, мы от них, бывает, отказываемся уже. А отказываясь, мы еще и начинаем других обвинять и говорить о том, что да вы вообще неправильно живете и так далее. И находят больных каких-то людей, действительно, с точки зрения и как психологов, и психиатров даже, и медиков, как говорится. Вот. Я уже не говорю о том, что они в нравственном отношении больны. Вот. И показывают их по телевизору, дают им радио, микрофоны дают, вот, и дают им эфиры, и это выставляется как норма жизни. А вот в этом случае, то, конечно, действительно, я за какую тему сейчас не возьмись, она действительно больная. Она действительно требует лечения и требует какой-то, если не будем говорить, хирургического вмешательства, то хотя бы профилактики. Почему? Потому что действительно те, кто уже

0: Бабушка – это мама.
1: Да.
0: Вот. Выглядит как мама.
1: Вот, вот. И поэтому я говорю, что вот это все, вот это когда все переворачивается, и все это, конечно, ставится с ног на голову. И как сказал один из современных людей, мне понравилось его высказывание, у нас, говорит, на голове уже типа седалище выработалось, потому что все поставлено на голову. Вот это вот просто гениально. Вот. И для меня это действительно дало, вот я еще раз говорю, тоже очередной толчок к тому, что действительно, насколько все уже перевернуто. Вот. Ну и хотелось бы, конечно же, обращаясь в, опять же, исторический экскурс, напомнить о том, что многодетные семьи – это нормальная, то есть традиционная, значит, форма для русских людей, проживающих и живущих в наших землях. Вот. Но, как мы видим сейчас, люди, отступающие от этих традиционных ценностей, затягивают с рождением детей, думая, что вот кто-то из-за финансовых обстоятельств, кто-то из-за карьеры за своей. А многие, к сожалению, вот сейчас мы видим, действительно, в связи с экологией, им просто не позволяет уже здоровье иметь таковых детей. И вот в этом случае, видите, сколько, будем говорить, разных причин, которые действительно не то чтобы оправдывают тех или иных людей, а дают действительно нам пищу для размышления в том, что ко всем ли мы должны предъявлять эти требования, да, вот, и каким образом мы должны все-таки донести вот это до тех радиослушателей, к которым мы сегодня обращаемся. Хотелось бы, конечно же, сказать о том, что раз это было традиционными ценностями, то, в принципе, доказывать этого не надо. Давайте возьмем уже советский период, я тоже в него, в этот советский период жил. Нас в семье три сына. Мы приходим в школу, три сына, на нас вот такие глаза. Это уже многодетная семья в советское время считалась, понимаете? Хотя это послевоенное время.
0: У вас действительно трое сыновей,
1: да,
0: в семье,
1: я,
0: да?
1: Я средний.
0: Да.
1: Да, старший, средний, младший, да. Вот. Угу. У нас три сына, я просто говорю, и вот когда мы приходим, во дворе мы выходим, вся шпана, если видит, что ты многодетная семья, три сына, никто никогда не обидит. Никто никогда тебе плохого, только засчитает. Подойдут и скажут, если кто-то что-то как-то, вы нам скажите. Это была гордость, то, что в семье три сына. И вот я почему говорю, что, а если больше еще детей, то я вообще не помню, чтобы их кто когда трогал. И это, пожалуйста, я родился в 60-х. Поэтому вот о чем говорить, совсем прошло-то немножко. Вот. И поэтому, если взять время дореволюционное, то это, естественно, многодетные семьи. А потом уже вот пришло такое время, когда действительно, еще раз говорю, многодетными считалось три ребенка. Вот. Ну, а раньше даже такое поверье было, будем говорить, и такая традиция в семьях, что нужно иметь как минимум семь детей. Вот. И там говорилось, каждый для чего. Один в помощь, один для войны, один для того, чтобы помогал по дому и так далее, и тому подобное. Вот. То есть,
0: а последний будет ухаживать.
1: Да, а последний остается всегда в семье. Да, да, вот. Вот я почему и говорю, что думали люди, да, думали, традиция была, и, конечно же, от этого семьи...
0: А кто-то говорит, извините, батюшка, говорит, вот несчастный-то. Последний, последыш, да, называли,
1: да, да,
0: так?
1: Да, назывался.
0: Последыш,
1: да, да,
0: это человек, да, это ребенок, девочка, мальчик, который, его как бы смысл жизни уже будет заключаться в том, что он будет дохаживать своих родителей.
1: Да, вот. Поэтому я говорю, что в современном обществе, конечно же, мы сейчас не будем говорить, чтобы все имели много детей, вот, а мы говорим о том, что у нас просто выхода другого сейчас нет. Просто если по-другому не будем сейчас мыслить, если не будем менять свой менталитет, не будем менять свое отношение, вот, не будем менять свое отношение, самое главное нас, да, вот, у меня, допустим, немного детей, и я готов, честно говорю, что и, в принципе, я всегда, будем говорить, рад тому, что мы священники на приходах, и у нас существует такое, будем говорить, благословение в округе найти все многодетные семьи, постараться их посетить, спросить их нужды и постараться к ним прикрепить кого-то, что, может, нужна помощь, какая помощь и так далее и тому подобное. И я помню, вот у нас было таких три семьи больших, вот, и мы старались для них составлять какие-то продуктовые наборы хотя бы раз в месяц. Потом мы помогали одеждой, потому что люди много одежды хорошей приносят, и мы ее тоже передавали, пожалуйста. Все. Вот. На сегодняшний момент, честно скажу, у нас ни одной семьи такой многодетной. Она, может быть, существует.

0: будет, но пока вот и не обрели. Вот. Поэтому сейчас вот обращаюсь, может быть, те, кто слушает нас и находится рядом в нашем районе, в Чкаловском, рядом с 19-м городком, может, у нас такие семьи теперь обретутся. Вот. И что хорошо, как мне понравился, один священник тоже об этом говорил, о том, что есть приходы, на которых оказывается даже финансовая помощь таким семьям. Почему? Потому что действительно, я еще раз говорю, что это героические семьи, с одной стороны. У них же много детей в этом отношении. Нельзя к ним относиться, как вот, что вот наплодили нищету какую-то и так далее и тому подобное. Я думаю, тот, кто так говорит, у того нищета духовная. У них может быть денег много, да, а вот в душе-то, к сожалению, сострадание, милосердие отсутствует. И такие люди, к тому же еще, они очень недальновидны. Они видят только здесь у себя под носом. Вот они считают, что у них стоит большой дом, у них стоит большой забор. Вот, у них, как говорится, как тот богач, да, вот, создам, говорит, еще больше амбары, еще больше запасу хлеба, и буду жить, и ничего не делать. А Господь ему говорит, сегодня в ночь приду и заберу твою душу. Все, кончилась твоя жизнь. Вот. Вот и все. Поэтому недальновидно так поступать. Почему? Потому что именно из этих многодетных семей дети пойдут в армию, именно из этих многодетных семей люди пойдут работать и будут пахать землю, и будут получать рабочие именно специальности. И почему? Потому что они научились трудиться в семье. Именно из этих семей, я надеюсь, будут выходить хорошие, опять же, матери. Вот. Почему? Потому что в многодетной семье же вот он, женщину или девочку тогда, будем говорить, не надо ничему учить. Она с детства уже этого ребенка маленького на руках носит, она с детства его моет, она с детства его кормит, она с детства с ним гуляет. А когда она вырастает, она уже... Мамочка,
1: готовая мать.
0: Да, мамочка, она уже не это, ей не надо ничему учиться. Или вы посмотрите на наших городских, особенно которая одна в семье. У нее нет никого, ни младших, ни братишек, ни сестренок, она одна. И вот он, ей кажется, она и фигуристка, она и танкистка, она и там, не знаю, кто вообще, и отличница, и физику знает, все знает, да? Вот, вдруг надо замуж выходить. Вышла замуж, и надо рожать. И это, о ужас, что же это такое у меня там родится, и как же я с этим буду поступать? Вот же о чем. А какой ужас, когда вот я, допустим, тоже иной раз крещу младенцев совсем маленьких, да, вот, и приглашаю крестных, да, ребят молодых, которые еще не женаты, вот, и им даешь этого ребенка, он не знает, как его взять даже. И вот он и так руки, и так руки, и так, и так, и так, или наоборот, ты его даешь, видно, что мужик.
1: Сразу
0: и не взял. Каждый день, да, и не каждый день он этого ребенка держит на руках. Вот же о чем разговор. Вот. И все это тоже, это даже, вот знаете, вот такие простые, практические, будем говорить, моменты, о которых можно просто сказать. Я уже не говорю там о каких-то больших, будем говорить, глобальных, будем говорить, проблемах, к которым мы сейчас идем. Мы начали разговор, что наша страна многонациональна. Да. И мы видим, что действительно те национальности, которые считаются малочисленными, да, вот, но они сейчас постепенно, не отступая от своих традиционных ценностей, увеличиваются относительно нас. Мы уходим русских. Постепенно, да, вот, а малочисленные народы, наоборот, восполняются. То есть они, значит, слышат глаз Божий. Значит, они, будучи даже мусульманами, как говорится...
1: Да ничего не боятся.
0: Да.
1: Комфорта они не боятся. Пожалуйста. А у вас, кстати, было прекрасное выражение об этом. Если у вас есть, вы можете почитать то, что отец Дмитрий Смирнов по этому поводу говорил?
0: Ну, есть... Много, конечно, интересных высказываний по этому поводу, что он говорит. Вот. Самое главное, он говорит, что не нужно врать себе. То есть не нужно искать отговорок о том, что отказываться от рождения детей, чтобы не плодить нищету. Вот то, что мы начали. Вот и все. Вот. И, конечно же, если на эту тему так рассуждать, вот он хорошо говорит, что борьба с нищетой, это все равно, что если голодно в стране и истребить половину населения. То есть не накормить, а просто убрать этих людей. Вот. Ну, то есть совершенно тут логика отсутствует. Вот. Но, к счастью, мне кажется, говорит он, в общем, этот тембр как-то подходит и изживается уже. То есть, в принципе, разговор идет о том, что мы действительно видим о том, что есть люди, которые, увидев это, образумившись, да, несут вот этот подвиг. И этот подвиг именно христианский подвиг, что мы должны понимать. Что вот именно христианство дает человеку, будем говорить, ну, эти силы, дабы действительно этим правильно и хорошо заниматься. Вот. Ну и хотелось бы отметить о том, что и в церквах существуют сейчас социальные службы тоже. Вот. И те люди, которые действительно, еще раз говорю, находятся на приходах, они встречаются с этой помощью. И, конечно же, им и Господь помогает, и помогают те люди, которые на это поставлены. И не нужно вот этим чураться, и не нужно от этого каким-то образом отказываться. Вот это бы я хотел бы, конечно, бы сказать. Ну, вот такие вот церковленные, верующие люди, они, конечно же, больше, будем говорить, это имеют в этой уверенности.
1: А вот как вы эту ситуацию видите, ситуацию в России? Вот если русские действительно или не хотят рожать, или у них по каким-то причинам дети не рождаются. Мы тоже это знаем, что просто бесплодные очень многие семьи. Вот вы же прекрасно понимаете, что существует очень важная на сегодняшний день проблема, так называемая страсть блуда. И если посмотреть на отношения мужчины и женщины, вот сегодня очень часто можно, например, даже в нашем городе Екатеринбурге обратить внимание на то, что идут молодые девушки с парнями совершенно иной национальности, с теми же мусульманами, с брутальными мужчинами молодыми. То есть и они выстраивают с ними какие-то кратковременные отношения. Что это вот за ситуация такая? Причем отношение этих мужчин к русским девушкам тоже очень неоднозначное.
0: Ну, что я могу заметить, как мужчина.
1: Могут здесь, кстати говоря, оставлять семьи, возвращаться туда, а потом снова приезжать сюда, жить здесь. То есть совершенно вот такая непонятная жизнь. Семьи.
0: Да, я понял, о чем вы говорите. Это действительно сейчас уже проблема, и опять же конфликт культур. Вот. Некоторые просто не знают и не понимают вот, понятия вот
1: как
0: этого.
1: Как точно сказано? Конфликт культур.
0: Конфликт культур, да. Есть культура вот этого восточного народа, будем говорить. Мы не совсем восточный народ, как говорится. Мы евровосточные. И от того, и от того мы взяли культуру. Вот. Но, тем не менее, я почему говорю, что на сегодняшний момент мы теряем и то, и другое просто. Вот. Мы и европейцами не стали, и от восточной культуры отходим. И в чем вопрос? Просто я почему говорю, как я замечаю, у них, будем говорить, уважение к женщине как таковой, будем говорить, существует на тот момент, пока эта женщина не даст повода.
1: Вот вы она знаете, должна быть скромной. Я вам даже, даже больше скажу, что когда я конкретно задавал этот вопрос мужчине-мусульманину, он говорил о том, ну, будем говорить своими словами, он говорил, что... Хотя он, конечно, потом отказался от этих слов, но он говорил о том, что пока нет близкой связи между мужчиной и женщиной, то есть он ей как бы не владеет. Как только появляется вот эта близкая связь, то она практически в некотором роде становится для мужчины уже рабыней, так называемой. То есть он может уже каким-то образом ей манипулировать, не сказать, что там управлять, но иметь какую-то власть над ней, над женщиной.
0: В этом случае я хотел бы вспомнить элементарно Ветхий Завет о том, что Господь, создав Адама, дал ему власть наречь имена всем животным. Именно имена. Вот. И что мне интересно было, изучая Ветхий Завет, что очень большое влияние, будем говорить, и вообще имеет в отношениях это знание имени человека, даже. То есть вот вы идете по улице, да, вы слышите свое имя, вы оборачиваетесь. Это значит, тот человек, который знает ваше имя, уже имеет над вами власть. О чем говорить, если человек доверяет ему не только свою власть, а свое тело, свою душу и все остальное?
1: А еще и существует масса, отец Николай, всяких психотехник, которые сегодня у нас настолько нами уже управляют. Это же, ну, самая, может быть, такая популярная, это нейролингвистическое программирование. Ну, их просто куча.
0: Ну да, я, будем говорить,
1: множество.
0: По большому счету занимаю позицию немножко такую, будем говорить, верующего человека. Я знаю о их существовании, вот, но по большому счету, я честно говорю, что я не стараюсь в разговоре с кем-то увидеть программируют меня, не программируют или что-то так. Если мы будем постоянно об этом думать, то мы, конечно, попадем в эти сети, однозначно. Вот. Почему? Потому что Господь всегда говорит, да, вот, и если наступает сомнение, наступает боязнь, наступает страх, вот, а это страх разный бывает, и страх, вот в данном случае по нашей теме, это страх одиночества. Вот.
1: Тема наша звучит так: «Нечего плодить нищету».
0: Опять же, человек чувствует это одиночество, а здесь вдруг ему Господь еще и ребенка посылает. И он чувствует, что сам одинокий, и еще и ребенок не в утешении будет. Что я буду с ним делать? Вот. А по идее-то он должен быть, наоборот, радоваться, если он верующий человек, что Господь ему послал спутника, нового спутника.
1: А вот вы, кстати,
0: заботу.
1: Не ответили на этот вопрос. Вот в этих взаимоотношениях вот молодых девушек с молодыми парнями-мусульманами.
0: Вернемся
1: немножко
0: к этому
1: ушли,
0: вопросу.
1: Да.
0: Да, да, да, вернемся. Да, я просто к чему говорю, что вот, к сожалению, вот еще раз говорю, что наши, вот, как мы сказали, конфликты культур вот этих вот, ну, я как, будем говорить, занимающийся окормлением и просвещением военнослужащих, всегда мы об этом говорим, что нужно знать врага в лицо. Если он враг, действительно. Вот. То есть нужно знать, как он воюет, что он делает, и, как говорится, все. Дабы, если ты ему противостоишь, знать его, будем говорить, способы. Так и здесь то же самое. Мы же должны понимать о том, что если мы родились в определенной культуре, родились в определенном народе, то не зная той культуры, да, и не зная, какие там традиции, да, связывать свою жизнь, пусть краткосрочно там, или как там это все, это опасно. Это то же самое, что, вот, допустим, человек, ничего, один раз наркотики приму, потом не буду. Один раз покурю, потом не буду. Ну, один раз выпью, потом не буду. И так далее, и тому подобное.
1: Так не бывает.
0: Вот, да, так не бывает. Поэтому, когда человек принимает то или иное решение, он должен понимать, что он попадает уже все равно в маленькую, но зависимость. Вот, и я, как помню, говорили вот...
1: Ничего себе маленькое.
0: Афонские старцы, да, вот говорили о том, что действительно сложность не в том, что нет молодых людей, которые приходят на Афон, а сложность в том, что нет тех молодых людей, которые бы не видели своими очами греха. Пусть они его не испробовали, может быть, на вкус, но... Они это видели.
1: А вот. Вы знаете, что такие девушки говорят? Что им неинтересны порой русские парни, которые не умеют ухаживать, которые по-мужски не умеют себя проявлять и находят много других.
0: Ну, здесь нужно
1: причин,
0: посмотреть.
1: Почему
0: да,
1: они
0: да,
1: да, да. обращают внимание именно на мусульман-мужчин?
0: Я думаю, проблема существует немножко в другом. Я еще раз говорю, что это то же самое, что сейчас давай наших русских мужиков привези куда-нибудь в Африку. Ну, согласитесь.
1: Да,
0: что а там будет много раздетых ходить женщин. Вот и все. И они потом приедут и расскажут русским женщинам, скажут, да не умеете вы ни ходить, да, да, ни сок подать не можете, да, ни танцевать не можете, танец живота и так далее.
1: То же самое сказать про русских
0: женщин. Конечно, конечно. Нет, поэтому это не аргумент, я вас уверяю. Это, как мы уже сегодня говорили, это отговорка.
1: Отговорка.
0: Вот. То, что отговорка от того, что почему нет детей, а потому что надо было учиться, потому что надо было делать то, потом то, потом то, потом то. Так и здесь то же самое, я считаю, что человек каждый всегда находит себе оправдание, к сожалению. Он не кается, а он оправдывается всегда. И я как священник могу об этом тоже свидетельствовать, потому что многие люди, приходя на исповедь, они не каятся, а они называют грех, я бы так сказал, и после этого себя здесь же оправдывают. Я сделал это, но потому что вот это, а потому что дядя Вася мне подсказал, а потому что тетя Маша на меня накричала, а потому что то, а потому что дождика, потому что еще
1: понимаем,
0: что-то.
1: Да,
0: да.
1: Нет,
0: вот не осознаем, да, не осознаем, к сожалению, да, к сожалению. Вот это вот, и от этого вся и проблема-то. А что такое нет покаяния? Значит, люди входят во вкус. Значит, им это начинает нравиться, значит, они начинают не только совершать грех, они начинают уже им упиваться этим грехом, понимаете? Вот. То есть они не изменяются. А ведь покаяние-то в чем заключается? Покаяние это?
1: Изменение ума.
0: Вот. А если мы не меняем расположение своего сердца, расположение ума, а от этого не меняем своих поступков, да, вот, и, а самое еще главное, не только поступка, а отношение к этим поступкам, вот это еще нужно. Почему? Потому что если мы будем бороться, там, я не знаю, с чем там, ну, как говорится, ну, с каким грехом, сквернословие, допустим, да, вот и все, сами не будем материться, допустим, да, но нам будет приятно слышать, как другие матерятся. Но в чем дело-то? Да нет, ничего интересного. То же самое. Мы не будем сами творить греха, но будем смотреть этот грех по телевизору. Вот как люди пьют, как гуляют, да? Как они там это развлекаются и так далее. Вот же о чем тоже нужно задумываться.
1: Так интересно
0: вот.
1: Смотреть это все.
0: Вот я почему и говорю, что... А еще интереснее смотреть за тем, кто смотрит. Говорят, это дороже стоит у них. Вот. Еще к тому же, понимаете, даже такое выдумают. Что только не выдумают. Люди, я еще раз говорю, издеваются друг над другом. И это все уже так далеко ушло, будем говорить, в наших даже рассуждениях, что мы забыли о том, что я еще раз говорю, отец должен быть отцом, мама должна быть мамой. А все остальное, я еще раз говорю, уже будет исходить из семьи. В семье и будет радость, и будет любовь, и дети будут это видеть. В семье будут общие, будем говорить, мероприятия, там они могут и на природу выехать, и могут и вместе книгу почитать, и в кино сходить, и все что угодно. Вот совсем недавно, вот я сейчас тоже, мне один священник тоже написал о том, что говорит, вот, говорит, собрался наконец-то сходить в кинотеатр. А живет он в небольшом городке, вот, ну, 50 тысяч населения. И что вы думаете, говорит, батюшка, говорит, подхожу я, говорит, на порог, покупаю билеты, они на меня палец тычут и говорят, и что, и ты в кино пошел? Он говорит, да я детей повел, посмотреть сказку про Аладдина. И я, говорит, не пошел, они меня пристыдили просто, и все.
1: Имеется в виду, что он священник был?
0: Ну да, нам вообще же ничего нельзя, понимаете? Они же вот считают, что вот мы вообще ничего не должны делать, понимаете? Mm-hmm. А то, что мы делаем, в их понятии это грех. А вот что они делают, они не замечают, что они делают.
1: Mm-hmm.
0: Вот еще и вот это, понимаете? Опять же, что здесь? Опять оправдательная позиция. Они увидели, что священник идет в кино, да? Значит, то, что они делают, это вообще там, значит, какие-то там это...
1: Все оправдано.
0: Прегрешение, да, да, да, да. Вот. И они здесь чувствуют, что это для них карт-бланш. Вот, что, значит, им можно еще что-то делать. К сожалению, вот почему я говорю, так и здесь то же самое. Почему вы, девушки, не можете просто признаться, что вам хочется просто развлекаться, как бабочкам? Ну, в этом случае, я считаю, опять же, мы в школе в свое время, будем говорить, изучали басни Крылова. Вот, и, пожалуйста, лето красное пропело, оглянуться не успело, как катит зима в глаза. Пожалуйста, почитайте, посмотрите.
1: Очень люблю эту басню.
0: Да.
1: «Стрекоза и муравей».
0: Все. Почему нет? Почему? Вот, пожалуйста. Совсем недавно тоже имел беседу с человеком, допустим, да, вдруг, прожив там сколько-то, 40 или сколько лет, он задумал, что вот у него должна быть квартира, у него должно быть то, у него должно быть то, все. Я не понял, я говорю, а что ты делал до этого 30 лет, как минимум? Надо было со школьной, говорю, скамьи, говорю, каждый день в школу ходить, учиться, думать, строить планы, где ты будешь дальше. Каждый день, вставая с утра, надо было работать. Я уже не говорю молиться, в храм ходить и очищать свою душу и так далее. И к 40 годам, может быть, у тебя что-то и было, а ты почему-то в 40 лет сейчас захотел это все и сразу. Ну, не бывает так. Не надо никому морочить мозги. Вот же о чем разговор-то. Так и здесь то же самое. Эти же все дедушки, еще раз говорю, они хотят сейчас погулять, погулять, погулять, а потом вдруг почему-то они захотят детей. Они захотят семью. А традиций-то никаких нет, кроме гулянок. Она завтра найдет приличного парня, нормальное все, вот, и ему объяснит, как она видит свою жизнь. Сегодня мы идем в одно кафе, завтра другое, потом мы идем на дискотеку, потом, а парень-то хочет семьи.
1: В один ресторан, в другой.
0: Да, а парень-то хочет семьи, он-то хочет,
1: давай,
0: да, детей, он хочет уюта, он хочет тепла и так далее. Так значит, все-таки во многом на сегодняшний момент что у нас получается? Почему парни-то у нас, сейчас почему, как вы сказали правильно, много одиноких-то женщин? Ведь мы всегда же помним о том, что материнство спаслалось всегда.
1: Говорят, как мне тоже сказали, но ведь нет достойных мужчин. Это, кстати, мне сказал один мужчина.
0: Ой, я не знаю, что это за мужчина был, вот. Но я считаю, что в этом случае, конечно, нужно начать с себя, прежде всего, а не говорить за других. Не надо за всех говорить. Вот. Но я почему-то, и меня окружает, вот, по крайней мере, с тем, с кем я общаюсь, вот и все. Наоборот, другие мужчины, которые, наоборот, хотят уюта, которые, наоборот, хотят тепла, которые, наоборот, хотят какого-то понимания, вот, и так далее, и готовы для этого сделать все. Но им почему-то говорят все наоборот. И поэтому они приходят и со мной на эту тему общаются, разговаривают.
1: А вы согласны вот о том, что женщина – это ангел?
0: Все мы ангелы. Вот. Ребенок, да. Почему? Потому что я так думаю, что если исходить из богословия, то ангел — это существо безгрешное. Женщина — это уже изначально, будем говорить, в априори родившиеся мы. И вообще человек, он, конечно, к сожалению, существо грешное. Вот. И поэтому называть ангелом, ну, это немножечко неправильно, с моей точки зрения.
1: Вот у Ивана Ильина есть совершенно очаровательные этюды, и просто хотелось бы нашим радиослушателям, вам тоже, отец Николай, познакомиться с ними. Я вот только не помню сейчас, из какой книги, но называется, и вот эти этюды, он прям разделен на несколько частей, именно о предназначении женщины, что она и цветок, она и то, и другое, и то есть что с ней происходит, когда она теряет самое основное, когда она одно качество теряет, другое. То есть там просто такое удивительное наблюдение, понимание женщины, и очень все понятно, и высокодуховно написанное такое произведение великолепное.
0: Нужно, мы много что теряем.
1: Вот. Да.
0: Мы элементарно...
1: Учиться просто нам,
0: да,
1: женщинам,
0: да,
1: нужно.
0: Да, да, да. Я вот сегодня был у себя в части, и что хотелось-то сказать о том, что выступая перед военнослужащими, я им рассказывал очередную, будем говорить, тему про вознесение Господне, про то, как Господь вознесся. И что мне нравится, я стал просить, чтобы после моего выступления кто-то из солдат что-то подготовил, пусть стихотворение, пусть песню, пусть еще что-то, но что-нибудь такое, что действительно от чего мы отходим,
1: да.
0: От чего мы отходим. И в этот раз вот мне понравился солдатик, он нашел стихотворение Пушкина, вот, о патриотизме, вот это его, и взял его и прочитал.
1: Получилось?
0: Получилось. Это мне понравилось. А я находил сейчас, вот видеоролики мне понравились тоже. Идут ребята-десантники на погрузку перед прыжком, вот, выходит один и тоже читает кого-то классика, поэта, вот полностью, вот во всем этом, говорится, снаряжение.
1: Мундирование, чтобы прыгнуть с парашютом.
0: Да, да, перед прыжком с парашютом, да, да, да. Вот, и читает классику тоже. Вот, вот это становится сейчас популярным среди здоровой молодежи. Понимаете? Те, кто действительно сталкивается с чем? Не с наркотиками, будем говорить, и тянутся, не со стаканом, а они сталкиваются каждый день с смертью. Этот прыжок для каждого может быть последним, но он идет и делает. Он знает, что это нужно, что это необходимо, потому что это долг, и надо его выполнять. Так и в семье то же самое. Если бы, я еще раз говорю, что та же женщина, она понимала это и постоянно, как говорится, показывала свое материнство и любовь, и жертвенность свою, да, и мужчина также, видя это, ценил бы это, и то же самое готов был свою семью защищать своей грудью и вообще делать все возможное, то и семьи были бы другие. А так мы живем все в чем?
1: В претензии
0: друг к другу постоянно. Вот. Женщины в претензии к тому, что это ты не мужчина, да я думал, ты там герой, а ты вообще там маменькин сыночек, там это там, и так далее, и тому подобное. Ну, а на себя-то посмотри, ты-то кто? Вот разговор-то вот о чем. Поэтому хотелось бы, конечно же, всем нам пожелать прежде всего, конечно же, нельзя всем благословить многодетность. Почему? Потому что на все воля Божия. Вот. Но задуматься об этом, задуматься прежде всего о внутреннем своем состоянии, задуматься о том расположении, о той ответственности мужчинам, мужественности, женщинам, женственности и материнства. Вот. А там будь, как Господь даст. Почему? Потому что действительно ставить перед собой задачу, вот ну нет детей у человека, и ломать этот стереотип тоже неправильно. Почему? Потому что нет у тебя детей, не надо стараться там где-то что-то, иди заботься о стариках, иди заботься о ком-то другом, посвяти себя, будем говорить, кому-то. Это тоже люди, они тоже требуют внимания. Вот же о чем разговор. Значит, Господь тебя уготовил для чего-то другого. Вот. Существуют монастыри, существуют у нас хосписы, существуют больницы, везде требуются руки, везде требуются. И ты же там будешь выполнять.
1: Да, сердце.
0: Да, да. И везде же это все требуется, все это нужно. И самое-то главное, что ты будешь тогда чувствовать свою востребованность, нужность, и это станет твоей семьей. Вот же в чем дело. Не сидеть и ждать, и думать. Вот, честно говоря, вот сколько, да, вот я знаю искусственников вот этих всех, вот, честно скажу, вот, не буду раскрывать здесь тайны там исповеди или чего, вот, но...
1: Искусственники вы имеете в виду?
0: Ну, у людей не могло быть детей, допустим, да, врачи им помогают.
1: Да.
0: Вот. И они, будем говорить, обретают это счастье.
1: Непонятно, после я к чему каким говорю, образом что, рожденные дети.
0: После я к чему говорю, что вот, дай бог им, конечно, всем счастья, всем здоровья, да, вот, но сам факт, я еще раз говорю, что вот взаимоотношения в семье между мужем и женой, я все равно не наблюдаю такой вот любви, я не наблюдаю такой вот близости между ними. Почему? Потому что это все-таки больше выстрадала жена. Она, будем говорить, все это на себе понесла, она родила опять, она тут, а мужчина где-то находился вот так вот рядом. И сейчас он на себя берет такую, и, конечно, он любит этих детей, не без этого, как говорится, все это понятно, но вот все равно чего-то не хватает. Искры какой-то Божией не хватает. Вот не хватает вот, какого-то взаимопонимания. Ну, это мое личное мнение. Я не хочу никого обидеть. Абсолютно так. Я им за всех их молюсь, я всех благодарю за то, что они, еще раз говорю, в любом случае не разрушили свои семьи. В любом случае они, говорится, стараются и заботятся о детях. И я считаю, что эти дети должны, конечно же, вырасти тоже достойными людьми, потому что все зависит от того, как их будут воспитывать. Вот. Но, тем не менее, просто я еще раз говорю, что нужно иной раз, нужно, конечно, задумываться. Вот. А особенно я еще раз говорю, ну ладно, это молодые еще они. Вот, и все. А когда взрослые уже совсем? То есть вот всю жизнь он прожил, не было детей, а под конец он как игрушку себе хочет просто, как утешение какое-то. Вот. Здесь что произошло? Сам опыта никакого не набрался, всю жизнь прожег. Ну что ты можешь потом этому ребенку дать? Чему ты его можешь научить? Мы же видим, вот у таких у людей они звезды, да, и у них рождаются эти маленькие дети, и что?
1: А им под 50 и под 60
0: лет. Вот я почему говорю, когда уже хочется покоя, да, когда хочется уже людям покоя, когда они уже в этой жизни должны что-то уже сказать, что-то уже должны сделать, должны уже подводить какие-то итоги и выводы делать, понимаете, они только начинают жить. И они так и говорят, мы только начали жить. Так что же вы так долго спали-то? Что только начали жить? А до этого вот что вы делали? Да. Вот это мне фраза всегда как-то коробит, и я не понимаю, в смысле, как вы только начали жить? Или люди, допустим, работают, вышли на пенсию, говорят, мы только начинаем. Почему вы только? А до этого что вы делали?
1: Спали.
0: Вот мне просто, я говорю, не, многие трудились. Почему же вы в трудах своих, как говорится, да, и во всем остальном не находили утешения-то? Почему же вы все-таки относились к этому, наверное, с каким-то злом, с какой-то это, я не знаю. Вот. А люди те, которые, я еще раз говорю, вот я насколько знаю, вот совсем недавно у нас на службе отец Николай Ладюк служил, и вот у меня хорошую фразу от него услышал. Он говорит, ну что такое, говорит, 55, говорит, выйти на пенсию для мужчины? Он про военных раньше, вот 45, он может на все, вот говорит, 55, говорит, что, говорит, еще, говорит, только трудиться, а он, говорит, уже, говорит, его, говорит, выпроваживают, говорит, на пенсию, говорит, а он только еще набрался опыта, только специалист хороший, говорит, стал, и только все. Особенно же есть специальности действительно такие, как они, военные переводчики, там еще что-то, они же опытные люди, инструктора могут быть хорошие быть и так далее, тому, это же нужно все, вот. И вот это тоже мне запомнилось, действительно, его оптимизм, его вот эта вот хорошая такая, будем говорить, позиция жизненная, вот. И нам есть у кого поучиться, нам есть у кого еще раз говорю, брать пример нам, как священникам. Вот. И поэтому я думаю, что каждый в своей семье, в своей родне, допустим, в своей даже городе, в своем стране, да, можно, еще раз говорю, найти ориентир для себя. Вот, можно найти. И можно к этому стремиться. Женщинам общаться с теми, у которых много детей. Вот. И смотреть и учиться у них вот этой любви. Да? А как я уже сказал, а может быть, чем-то помогать. Ну вот нет у тебя детей, найди себе многодетную семью, да, ну дай, выдели от своих там щедрот это в месяц 1000 рублей, допустим, еще раз, да, купи на это какие-то необходимые предметы и передай в эту семью. Вот и твой будет вклад, вот твоя семья будет, новая семья, в этой семье будут рады этому, я считаю. А тем более, если взять многодетных семей, как сейчас по статистике, это 3,7% всего в стране. Неужели остальные 90% не могут о них побеспокоиться? Да могут. И не обеднеет от этого, да, понести им героический этот христианский такой вот поступок.
1: Спасибо, отец Николай, большое.
0: Спасибо, Господи.
1: Нечего нищету плодить, так мы назвали сегодняшнюю встречу с отцом Николаем Пантелеевым, настоятелем храма святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-го военного городка нашего города Екатеринбурга. До встречи в эфире, батюшка.
0: Спасибо, Господи. Всего хорошего.

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 17 по 20 сентября в Раевском Богородицком мужском монастыре Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории Татарстана. Татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообществ активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Принять участие в форуме приглашаются молодые прихожане храмов Татарстанской митрополии от 18 до 35 лет. В эфире новости. С 13 по 15 сентября в Казанском мужском монастыре города Нижний Тагил будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной старицы Матроны Московской. Святыня пребывает из Тульской епархии Родины Святой. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых 20-21 веков. Слепая от рождения, она получила от Бога дар духовного зрения, видела сокровенное в сердце каждого человека – в народе ее с любовью называют «Матронушка». К мощам святой блаженной Матроны Московской приходят самыми разными жизненными обстоятельствами, с болью, тревогой, надеждой и благодарностью. Многие паломники воспринимают это посещение как возможность принести святой свои скорби и попросить ее молитвенного заступничества перед Господом. Еще до официального прославления тысячи людей шли на ее могилу и получали помощь. Адрес Казанского мужского монастыря город Нижний Тагил, улица Выиская, 32. В эфире новости. Публичная презентация первого фильма Курганской епархии из цикла «Соль родной земли» о священнической династии Балиных пройдет в понедельник, 7 сентября в 18 часов в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины выступил известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. В презентации примут участие герои фильма, их друзья и знакомые, прихожане курганских храмов и общественность. Вход свободный. Напомним, проект «Соль родной земли», реализуемый при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2026», призван сформировать традиционные семейные ценности у подростков и молодежи Курганской области на примере кино о зауральских династиях, которые из поколения в поколение передают свои уникальные традиции, умения, опыт и знания, а также свою веру, чтобы преображать к лучшему жизнь родного края и государства. Кроме священнической династии Балиных, также запланированы фильмы о казачьей династии Исаевых и врачебной династии Колпаковых. Партнерами проекта выступают ГТРК «Курган», телеканал «Союз», медиахолдинг «Область-45», Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова, региональное отделение Императорского православного палестинского общества, Общероссийского народного фронта и Всемирного русского народного собора в Курганской области. Вы слушаете новости. 16 августа в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского города Рижа прошло приходское мероприятие, организованное молодежным движением «Кронштадтская молодежь», действующим при храме. Возглавил и провел встречу настоятель храма благочина Рижевского округа иерей Николай Азанов. Центральным событием программы стал просмотр художественного фильма режиссера Павла Лунгина «Остров», затрагивающего глубокие вопросы веры, покаяния и духовного подвига христианина. По завершении кинопросмотра участники мероприятия приняли участие в содержательной дискуссии. Молодежное движение выступило не только инициатором встречи, но и ключевым организатором обсуждения, способствовавшего раскрытию нравственных и богословских смыслов кинокартины. В ходе беседы собравшиеся прихожане и гости храма делились личными впечатлениями, размышляли о природе христианского служения и о том, как поднятые в фильме темы соотносятся с современным опытом церковной жизни. Атмосфера встречи отличалась открытостью и доверительностью, что позволило выстроить живой и искренний диалог. Мероприятие послужило важным шагом в укреплении приходской общины, содействовало активизации молодежного служения на приходе и получило положительный отклик со стороны участников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся непрестанно.

нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Благого Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, Единочистая и Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень,
помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В научение Давида, когда молился он в пещере. Псалом 141. Голосом моим ко Господу взываю, голосом моим Господу помолюсь, и залью ему моление мое, печаль ему возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, были ведомы тебе стези мои. На пути, которым я шел, расставили сети мне. Взглянул я направо и вижу, нет человека близкого мне, некуда мне бежать, и нет защиты душе моей. Воззвал я к тебе, Господи, и сказал: «Ты упование мое, от тебя приемлю участь мою на земле живых. Внемли молению моему, ибо смирился я глубоко. Избавь меня от гонителей моих, ибо стали они сильнее меня. Изведи из темницы душу мою, да прославлю имя Твое. Давно ждут праведники, что Ты воздашь мне по делам моим». Псалом Давида, когда преследовал его Авессалом, сын его. Псалом 142. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему воистине Твоей, услышь меня в правде Твоей. И не вступай в тяжбу с рабом Твоим, ибо не в силах оправдаться пред Тобою никто из живых. Ибо враг преследует душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня во тьму, уподобив давно умершим. И изнывал во мне дух мой, содрогалось во мне сердце мое. Вспоминал я дни древние, поучался деяниями Твоими, творениями рук Твоих назидался. Воздел я к Тебе руки мои, душа моя, как земля безводная пред Тобой. Скорее услышь меня, Господи, изнемог дух мой. Не отвращай лица Твоего от меня, да не уподоблюсь нисходящим в гроб. Возвести мне на утро милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господь, путь, каким следовать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою. Избавь меня от врагов моих, Господи, прибегаю к Тебе. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты — Бог мой. Дух Твой благой направит меня в землю правды. Оживишь меня правдою Твоею, Господи. Имени Твоего ради избавишь от печали душу мою. И по милости Твоей истребишь врагов моих, погубишь преследующих душу мою, ибо я раб Твой. Псалом Давида о Голиафе. Псалом 143. «Благословен Господь Бог мой, укрепляющий руки мои для битвы, персты мои для сражения. Он источник милости, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защитник мой, уповаю на него. Подчиняет он мне народ мой. Господи, кто есть человек, что открываешься ты ему? Или сын человеческий, что печешься ты о нем? Человек суеты преисполнен, дни его точно тень убегают. Господи, преклони небеса и снизойди, коснись гор и дымиться будут, блесни молнией и рассей врагов, метни стрелы твои и приведи их в смятение, простри руку твою с высоты, избавь меня Извлеки меня из многих вод, из рук чужеземцев, чьи уста говорят суетное, чья десница — десница неправды. Боже, песнь новую воспою тебе, на псалтире десятиструнной пою тебе, ибо ты даруешь спасение царям, избавляешь Давида, раба своего, от меча лютого. Избавь меня, извлеки меня из рук чужеземцев, чьи уста говорили суетное, чья десница — десница неправды. Сыновья их юные, как молодые деревья, укоренившиеся в земле. Дочери их украшены, подобно храму. Житницы их переполнены, пересыпается зерно через край. Овцы их плодовиты, размножаются на пастбищах своих. Валы их тучны. Не грозит падением ограда их, не перебраться через нее. И не слышатся вопли на их площадях. Счастливым называют народ, владеющий всем этим. Но истинно блажен народ, почитающий Господа Богом своим. Хвалебная песнь Давида, Псалом 144. «Превознесу тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлю имя Твое во веки и веки веков. Всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и веки веков. Велик Господь, и прославлен Он, и нет предела величию Его». Из рода в род восхвалят люди деяния Твои, могущество Твое возвестят, великолепие славы и святости Твоей возгласят, о чудесах Твоих поведают, силу грозных деяний Твоих прославят, о величии Твоем поведают, громогласно помянут великую благость Твою и правду Твою радостно воспоют, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем живущим, исполнены милости деяния Его. Да прославят Тебя, Господи, деяния Твои, и праведники Твои да благословят Тебя. Славу Царства Твоего возгласят, о могуществе Твоем поведают, и возвестят сынам человеческим силу Твою, великолепие славы Царства Твоего. Царство Твое, Царство вовеки, владычество Твое из рода в род». Верен Господь в словах Своих и свят в деяниях Своих. Укрепляет Господь падающих и поднимает низверженных. Очи всех живых на Тебя взирают с упованием, и Ты даешь им пищу во время свое. Отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь все живущее по благой воле Твоей. Праведен Господь во всех путях Своих и свят во всех деяниях Своих. Близок Господь к призывающим Его в силе истины. Желание боящихся Его исполнит Он, и молитвы их услышит, и спасет их. Хранит Господь любящих Его, а грешников истребит. Изрекут уста мои хвалу Господу, и да благословит все живое во имя Его вовеки. Аллилуйя! Аггея и Захарии. Псалом 145. «Восхвали, душа моя, Господа! Восхвалю Господа во все дни жизни моей! Пою Богу моему, доколе я есть! Не надейтесь на князей, на сынов человеческих! Не от них приходит спасение, и зайдет дух его, и возвратится в землю он! В тот день погибнут все помыслы его! Блажен тот, которому Бог Яковлев являет помощь свою!» Уповает он на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, море и все сущее в них, хранящего истину вовеки, творящего правый суд обиженным, дарующего пищу алчущим. Господь освобождает узников, Господь умудряет слепцов, Господь возносит низверженных, Господь любит праведников, Господь хранит пришельцев, сироту и вдову принимает, а путь грешников погубит он». Воцарится Господь вовеки, Бог твой Сион, из рода в род.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня, в уральской столице митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков храма Памятника на Крови совершил молебен на начало доброго дела у здания Управления Федеральной службы государственной статистики, на стене которого появится мурал с изображением государя-страстотерпца Николая II. Масштабное изображение российского императора появится на стене Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям в самом центре Екатеринбурга, недалеко от храма Памятника на Крови. По задумке авторов проекта телеканала «Спас» и смоленского художника Сергея Храмова, автора мурала с образом святого благоверного князя Михаила Тверского в городе Твери, мурал в Екатеринбурге станет иллюстрацией многих рекордов и достижений времени правления государя Николая II. Расцвет науки, взрывной рост населения, реформы в армии, масштабное строительство городов, школ и железных дорог, развитие энергетической инфраструктуры, первое место в мире по темпам промышленного и экономического роста, по многим показателям в сельском хозяйстве, а также первые в мире изобретения. Во время торжественного молебна в честь начала работ по росписи мурала, посвященного Николаю II, владыка Евгений совершил окрепление святой водой стены, на которой в ближайшие полтора месяца появится изображение небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны. По завершении молебна владыка Евгений сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала, посвященного святому государю Николаю II. Архипастырь отметил самое искреннее участие в проекте его инициатора, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова с командой художников, а также поблагодарил руководителя регионального управления Федеральной службы государственной статистики Владислава Станиславовича Дзекунскаса и власти града Святой Екатерины. После молебна митрополит Евгений ответил на вопросы журналистов об этом историческом событии. Напомним, благодаря телеканалу «Спас» и его зрителям активно реализуется масштабный проект «Муралы со святыми покровителями российских городов». Уже 3 года обрели изображение своих святых в Твери святого благоверного князя Михаила Тверского и священномученика Фадея архиепископа Тверского, в Туапсе святого апостола Симона Канонита. В своем акс-канале митрополит Евгений поделился впечатлением о событии. Улица Толмачева, дом 23, здесь, в Екатеринбурге, располагается Управление Федеральной службы государственной статистики. Благодаря инициативе Бориса Корчевникова и его сподвижников, с сегодняшнего дня на стене этого здания создается мурал с изображением государя Николая II. Совершили молебну перед созданием этого грандиозного образа 7 на 16 метров. Статистика времен правления последнего русского государя свидетельствует о небывалом развитии всех отраслей жизни. Недаром в 20 веке все достижения советского государства сравнивались с 1913 годом, временем расцвета царской России. Искренне желаю, чтобы государь Николай II своим ликом вдохновил каждого из нас, жителей и гостей Екатеринбурга, на позитивные изменения, а статистика их обязательно зафиксирует, сказал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В эфире новости. В губернаторском лицее Екатеринбурга подписан манифест «Чистое слово. Основа будущего». Подписание документа состоялось после пленарного заседания традиционного августовского областного педсовета в губернаторском лицее Екатеринбурга в рамках стратегической сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение роль образовательной организации» в рамках областного педагогического совета. В ходе секции прозвучал доклад Иерея Симеона Тараканова об актуальных формах профилактики сквернословия в образовательной среде с темой «Сквернословие как антиценности выступил эксперт Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Манифест «Чистое слово. Основа будущего» провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская митрополия и общественные организации. Как рассказал священнослужитель, чтобы бороться с матом, повсеместно разработали дорожную карту на каждый месяц. Беседы в школах, конкурсы плакатов, письма солдатам. В них не только слова поддержки, но и просьбы не ругаться. Одним из методов противодействия Иерей Симеон также назвал специальные значки. Также планируется привлекать рэперов, которые не матерятся, проводить конкурс замен грубых слов культурными аналогами. Напомним, отец Семен Тараканов – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка выступил с лекцией по теме воспитательной практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. Накануне нового учебного года отец Симеон приехал в Екатеринбург вновь, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. 26 августа пастырь принял участие в съезде законоучителей Екатеринбургской митрополии. 27 августа отец Симеон в ходе городского педсовета провел мозговой штурм по теме сохранения русской речи с учителями. По словам организаторов, отец Симеон подготовил для Екатеринбурга настоящий методический десант. В арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно, его важнейшая разработка – комплекс материалов «Школа. Территория без мата», который он презентовал на упомянутых секциях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука. Программа из Гомеля.

Здравствуйте, друзья мои. Ребенку нужна любовь. Ребенок, маленький человек, раскрывается как цветок только в любви, перед взглядом любящего. Так устроена человеческая природа. Без любви этот цветок никогда не раскроется. И поэтому надо не жалеть слов любви, слов вдохновления, слов ободрения для маленьких людей, для деток. Им это очень важно, очень нужно, особенно если речь идет о родителях. И родители бывают очень требовательны к своим детям. Есть две крайности, когда родители обоготворяют своих детей, а с другой стороны, родители смотрят слишком взыскательным, слишком требовательным взглядом на своих деток, и дети даже начинают сомневаться, ловя этот холодный рациональный взгляд, брошенный мамой или отцом, пытаются заслужить родительскую любовь. Но период детства – это время любви, время доброты и вдохновения. Поэтому, мне кажется, нам, взрослым людям, нельзя ни в коем случае жалеть доброго слова, улыбки или взгляда, которые бы ободряли деток к жизни, к тому, чтобы доверчиво относиться к бытию, шагать смелее в каждый день. И я думаю, такое вдохновляющее благословение должно щедро исходить от каждого взрослого, не только по отношению к своим детям, но вообще к любому ребенку, которого вы встретите. Ободряющий взгляд, может быть, даже улыбнуться, кивнуть, поддержать добрым словом, чуть-чуть приободрить. Детям это очень нужно. Но вместе с тем, рядом с этой потребностью в любви, потребностью быть любимым, потребностью даже в том, чтобы тобой кто-то гордился, есть такая детская рана недолюбленного ребенка, которая продолжает болеть и во взрослом сердце, в сердце взрослого человека. И довольно часто я слышу в беседах с вполне взрослыми, сложившимися людьми, даже мужчинами, фразу «Кому я нужен? Вот я умру, никто этого и не заметит». Это настолько заразная мысль, настолько убийственная и угнетающая человека, что просто, кажется, нету ей никакого противоядия. Но вместе с тем, ответ на этот вопрос надо искать в Священном Писании. Апостол Павел в 13 главе первого послания к Коринфянам, знаменитом гимне любви, говорит, что когда я был младенцем, я по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Апостол Павел говорит о том, что он зрелый человек, он муж, и ему неприлично мыслить как младенец. Вот человек, который произносит эту фразу «Кому я нужен?», имея за плечами 40, 30, 50 лет жизни,

никому не нужен. И действительно, как говорят многие, если помрешь, никто даже про тебя не вспомнит и, может быть, не пожалеет. Во-первых, муж ставит вопрос, то есть зрелый человек ставит вопрос иначе. Он занимает по отношению к, или по сравнению с ребенком, другую позицию. Не пассивную, то есть того, кто принимает любовь и вдохновение, а активную позицию того, кто дарит любовь. Поэтому вопрос для зрелого человека звучит совершенно иначе. Кто нужен мне? Кто дорог для меня? О ком буду плакать я, если он умрет? Не так, как звучало бы по-детски «я помру, и никто про меня не вспомнит», а про кого вспомню я и расплачусь, если его вдруг не станет? Кого мне будет не хватать? Вот это правильная мысль, это мысль взрослого человека, зрелого человека, который относится и к дружбе, и к любви как к делу. Как, собственно, в античности об этом и говорили наши древние философы, которые называли дружбу и любовь работой, делом. И отношение даже в дружбе было связано не с выяснением отношений или обид, поиском, каталогизацией каких-то обидных слов, а как конкретное дело. Можно с этим человеком делать дело или нельзя? И мы на самом деле, сместив акценты в сторону такого детского, инфантильного мировосприятия, сами себя окрадываем, не даем сами себе взрослеть, а зрелым человеком быть очень хорошо. Кто нужен мне? Кого я вдохновляю в этой жизни? Кто для меня по-настоящему дорог? И вот понять иногда, кто для меня по-настоящему дорог, без боли нельзя, без утраты. У меня, например, 3 брата. И мы все разные люди. Настолько разные, что иногда кажется, как мы вообще тут в одной семье родились. И надо сказать, что эта разность и в мышлении, и в позиции, даже в какой-то тональности характера иногда доходит до того, что, мягко говоря, мы редко друг другом восхищаемся. Но я помню прекрасно, как когда заболел мой старший брат, у него вдруг возникли проблемы со здоровьем, а мы с ним всегда как-то спорим, друг друга пытаемся переубедить, и кажется, что мы друг другу посторонние, только друг друга раздражаем. И когда я узнал, что у него будет очень тяжелое лечение, мне внутри так все заболело, так сжалось, что я воспринял это просто как откровение. Я даже не подозревал, насколько я люблю своего брата, насколько он для меня дорог. Хотя во внешне кажется совершенно чужой, во всех смыслах кажется. И вот поэтому, мне кажется, надо идти путем зрелости, принять то, что ты муж, а не ребенок. Перестать себя жалеть, перестать искать того, что актуально в ранние годы нашей жизни. В конце концов, не впадать в детство, потому что такая капризность и претензия – это как раз признак, наверное, уже старческого ослабления рассудка, если как бы это ни звучало жестоко, потому что муж – или зрелый человек – это тот, кто ставит вопрос, кто нужен мне. И он борется за своих любимых людей. Он находит своих любимых людей. Он работает над своей дружбой, над своей любовью, инвестирует себя в нее, свое время, свои силы и ободряет других к жизни, а не побирается и ждет, пока кто-нибудь придет и полюбит меня. И это очень весело. Взрослым быть очень интересно, гораздо интереснее, чем ребенком. Зрелый человек – это богатство, огромное богатство мира и возможность дарить радость и любовь большому числу людей, забывая совсем даже, может быть, о том, кто на самом деле меня любит.

0: или подбирая крохи любви как, или дружбы, как какой-то нищий или поберушка. Нет, нас апостол Павел учит другому. Когда я стал мужем, я оставил младенческое. И эти глупые мысли, кому я нужен, что, кто будет плакать на моих похоронах, оставим их детям и старикам, которые уже забыли совсем о том, что они зрелые люди и перешли уже в меру младенцев, которым все прощается.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Пимене. Авва Пимен, еще будучи юношей, пошел некогда к одному старцу просить его о трех помыслах. Когда же пришел к старцу, забыл один помысл. Он возвратился к своей келье, но только что взялся за ключ, чтобы отпереть келью, как вспомнил то, о чем забыл сказать старцу. Оставив ключ в двери, он опять возвратился к старцу. Старец сказал ему: «Брат, ты скоро пришел сюда». Пимен отвечал ему: «Я взялся уже за ключ, как вспомнил о забытом помысле, и, не отворяя кельи, возвратился сюда». Расстояние же между кельями было очень большое. Старец сказал ему: «Ты ангельский пастырь, Агелон Пимин. Имя твое прославится во всей земле египетской». Некогда Паисий, брат Аввы Пимена, завел знакомство с кем-то из другой кельи. Авве это не понравилось. Он прибежал к Авве Аммону и говорит ему: «Брат мой Паисий завел с кем-то знакомство, меня беспокоит это». Авва Аммон отвечал ему: «Пимен, разве ты еще жив? Пойди сиди в своей келье и положи в сердце своем, что уже год, как ты в могиле». Однажды местные пресвитеры пришли к монастырю, где был Авва Пимен. Авва Анувий взошел к нему в келью и сказал ему: «Позовем ныне сюда пресвитеров». Но Авва Пимен не дал ему никакого ответа, хотя тот долго стоял пред ним. Авва Анувий вышел с прискорбием. Сидевшие близ старца спрашивают его: «Авва, почему ты не отвечал ему?» Авва Пимен сказал им: «Что же мне делать? Я умер, а мертвый не говорит». До прихода Авва Пимена с учениками в Египет жил там один старец, который имел большую известность и был уважаем. Но люди оставили его и стали ходить к Авве Пимену, когда сей из братьев пришел из скита. Это огорчило Пимена. Он сказал братьям: «Что нам делать с тем великим старцем? Прискорбно нам, что все оставили старца и обратились к нам, людям ничтожным. Как бы нам утешить старца?» «Приготовьте несколько снедей, — сказал Пимен, — и возьмите меру вина. Пойдем к старцу и разделим вместе с ним трапезу. Может быть, через это утешим его». Итак, взяли пищу и отправились. Когда постучались в дверь к старцу, ученик его, услышав, спросил: «Кто вы?» Они отвечали: «Скажи Авве, что Пимен желает принять благословение от него». Когда ученик сказал об этом старцу, тот отвечал: «Пойди, мне не досуг». Авва же Пимен и братья стояли на жару и говорили: «Не пойдем отсюда, пока не удостоимся видеть старца». Старец, видя их смирение и терпение, умилился и отворил им свою келью. Они вошли и обедали вместе с ним. Во время обеда старец сказал им: «Истинно говорю вам, много я слышал об вас, но на деле вижу в вас во сто раз более». С того дня он сделался другом их. Некогда правитель страны той пожелал видеть Авву Пимена, но старец не принял его. Правитель после того взял сына сестры его, будто бы за какое-то преступление, и посадил в тюрьму, сказав: «Если придет старец и попросит за него, я отпущу его». Сестра Пимена со слезами пришла к дверям кельи его, но старец ничего ей не отвечал. Она начала поносить его и взывала: «Медное сердце, жалься надо мною, у меня один только сын и есть». Старец послал сказать ей: «Пимен не родил детей». Сестра так и ушла от него. Правитель, узнав об этом, послал сказать старцу: «Пусть он попросит хоть в письме, и я отпущу юношу». Но старец отзывался так: «Исследуй по законам. Если он достоин смерти, пусть умрет, а если нет, то делай, что хочешь». Правитель, услышав такой отзыв, освободил заключенного. Один брат, живший в Киновии, пал в грех. В тех местах жил отшельник, который долгое время никуда не выходил. Авва Киновии пошел к сему старцу и рассказал ему о падшем брате. «Изгоните его», — сказал старец. Брат, вышед из Киновии, поселился в пещере и плакал там. Случилось проходить тут братьям Кавипимену, и услышали, как он плачет. Они взошли в пещеру и нашли его в большой скорби. Советовали ему идти к старцу, но он не хотел, а сказал: «Я здесь умру». Братья, пришедшие к Кавипимену, рассказали ему об этом. Авва упросил их идти к брату и сказать ему: «Аввапимен зовет тебя». Падший брат пришел к нему. Старец, видя скорбь его, встал, приветствовал его, обращался с ним ласково и попросил вкусить пищи. Между тем Аввапимен послал одного из братьев сказать отшельнику: «Давно уже, слыша о тебе, я желал видеть тебя, но по лености нашей мы не видались друг с другом. А теперь по воле Божией и ради одной нужды потрудись прийти сюда и повидаемся». Отшельник никуда не выходил из своей кельи, но, выслушав сие, сказал: «Если бы не Бог внушил старцу, то он не послал бы за мною». Он встал и пошел к Аввапимену. Радостно они приветствовали друг друга и сели. Аввапимен сказал старцу: «В одном месте жили два человека, и оба имели у себя по мертвецу. Один из них оставил своего мертвеца и пошел плакать над мертвецом другого». Сии слова привели в сокрушение старца. Вспомнил он, что сам сделал, и сказал: «Пимен высоко-высоко на небе, а я низко-низко на земле». Однажды к Аввапимену собралось много старцев. Один из родственников Аввапимена имел у себя сына, у которого по действию дьявола лицо поворотилось назад. Отец мальчика, увидев множество старцев, взял сына, сел подле монастыря и плакал. Случилось проходить тут одному старцу. Увидев его, старец спросил: «Что ты плачешь?» «Я родственник Аввапимена», — отвечал тот. «Вот какая беда случилась с сыном моим. Мы желали бы привести его к старцу, но боимся, ибо он не хочет видеть нас. И теперь, если узнает, что я здесь, пошлет прогнать меня. Узнав о том, что вы здесь, осмелился и я прийти. Авва, как хочешь, сжалься надо мною. Возьми мальчика с собою в монастырь и помолитесь о нем». Старец взял мальчика и пошел в монастырь. Он сделал дело благоразумно. Не тотчас представил его Аввапимену, но начал с меньших братьев и каждому из них говорил: «Осени мальчика крестом». Когда же все по порядку перекрестили его, старец подвел его, наконец, и к Аввапимену, но Авва не хотел его допустить к себе. Братья стали просить его и говорили: «Как все, так и ты, отец». Аввапимен вздохнул и так начал молиться: «Боже, исцели творение Твое, да не обладает им враг». Потом, осенив мальчика крестом, тотчас исцелил его и отдал отцу здоровым. Один брат, живший недалеко от Аввапимена, пошел некогда в чужую страну. Там встретился он с одним отшельником, которого очень любили и к которому многие ходили. Брат рассказывал ему об Аввапимене. Старец, услышав о добродетельной жизни Аввы, пожелал видеть его. По возвращении брата в Египет, через несколько времени и отшельник пошел в Египет к тому брату, который был у него, ибо тот сказал ему, где он живет. Брат, увидев его, удивился и очень обрадовался. Отшельник сказал ему: «Сделай милость, проводи меня к Аввапимену». Брат взял его, пошел с ним к старцу, и так говорит о нем Пимену: «Это великий муж, он очень любим и уважаем в своей стране. Я рассказал ему о тебе, и он пришел, желая видеть тебя». Старец принял странника с радостью, и по взаимном приветствии они сели. Странник начал говорить от Писания о предметах духовных и небесных. Ну а Вепимен отвратил от него лице свое и ничего не отвечал ему. Тот, видя, что старец не говорит с ним, пошел от него с прискорбием и сказал брату, который его привел: «Напрасно предпринимал я такой путь. Пришел я к старцу, а он не хочет и говорить со мною». Брат пошел к Авепимену и сказал ему: «Авва, для тебя пришел этот великий муж, столь славный в стране своей. Почему же ты не говоришь с ним?» Старец отвечал ему: «Он от вышних и говорит о небесном, а я от дольних и говорю о земном. Если бы он говорил со мною о душевных страстях, я отвечал бы ему. Но он говорит о духовном, чего я не знаю». Брат вышел от Аввы и сказал страннику: «Старец не вдруг говорит от Писания, но если кто рассуждает с ним о душевных страстях, тому он отвечает». Тронутый сим, странник взошел к старцу и сказал ему: «Что мне делать, Авва? Мною владеют страсти душевные». Посмотрев на него, старец сказал с радостью: «Теперь хорошо ты пришел, теперь отверзу уста мои и исполню их благ». Отшельник, получив великое назидание, говорил: «Действительно, это истинный путь», и возвратился в свою страну благодаря Богу за то, что удостоил его видеть столь святого мужа. В одно время местный правитель взял под суд кого-то из села Авепимена. Жители селения все пришли просить старца, чтобы он пошел и освободил узника. Авва сказал им: «Оставьте меня на 3 дня, и тогда пойду». В продолжении сего времени Авепимен так молился Богу: «Господи, не дай мне этой милости, иначе мне не дадут жить в этом месте». После сего старец пошел просить начальника, но тот сказал ему: «Авва, ты просишь за разбойника». Старец обрадовался, что не получил от него милости. Рассказывали некоторые, что однажды Пимен с братьей делали свечи. Работа остановилась, потому что им не на что было купить нитей. Доброжелатель их рассказал об этом одному честному купцу. Авва Пимен никогда не хотел принимать ни от кого ничего, боясь беспокойства. Но купец, желая доставить работу старцу, показал вид, будто ему нужны свечи, привел верблюда и взял их. После того один брат, услышав, что сделал купец, пришел к Авепимену и, думая похвалить купца, сказал старцу: «Знаю, наверное, Авва, что купец взял у нас свечи без всякой нужды, желая только доставить нам работу». Авепимен, услышав, что купец взял свечи, не имея в них нужды, сказал брату: «Пойди, найми верблюда и привези свечи. А если не привезешь их, то Пимен не будет более жить с вами. Не хочу обижать никого. Не хочу, чтобы человек без нужды брал нашу работу и терпел от всего убыток». Брат пошел и после многих хлопот успел привезти свечи. В противном случае старец ушел бы от них. Авва, увидев свечи, обрадовался, как будто нашел великое сокровище. Однажды пресвитер Пелусиотский, услышав, что некоторые братья часто бывают в городе, ходят в баню и ведут себя беспечно, пришел в собрание и снял с них монашеские одежды. Но после больно стало сердцу его и раскаялся. Волнуемый помыслами, пришел он к Авепимену, неся с собою и левитоны, одежды братьев, и рассказал старцу о деле. Старец спросил его: «Нет ли и в тебе еще чего-нибудь от ветхого человека? Совлекся ли ты его?» Пресвитер отвечал: «И во мне есть еще ветхий человек». Старец сказал ему: «Вот и ты таков же, как и братья. Если и немного имеешь ветхости, уже подлежишь греху». Тогда пресвитер пошел от старца и, призвав к себе братьев, просил у них прощения, их было 11, облек их в монашеские одежды и отпустил. Брат говорил Авипимену: «Я сделал великий грех и хочу каяться 3 года». Старец отвечал ему: «Много». «Или хотя 1 год», — сказал брат. «И то много», — отвечал старец. Бывшие у старца спросили: «Недовольны ли 40 дней?» Он опять сказал: «И это много». «Думаю», — прибавил он, — «что если человек покается от всего сердца и более уже не будет грешить, то и в 3 дня Бог его примет». Авипимен говорил: «Отличительный признак монаха открывается в искушениях». Еще говорил: «Как царский оруженосец всегда стоит пред царем в готовности, так и душа должна быть всегда готова против демона блуда». Авваануви спросил Авупимена о нечистых помыслах, рождающихся в сердце человеческом, и о суетных пожеланиях. Авваипимен отвечал ему: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею?» Исаия 10:15. «Не подавай руки им, и они ничего не сделают». Авваипимен говорил: «Если бы не пришел Навузардан Архимагир, начальник поваров, храм Господень не был бы сожжен. Если бы чревоугодие не нападало на душу, то ум не падал бы в борьбе с врагом». Рассказывали об Авипимене, что он, будучи зван братом к обеду, пошел, хотя против воли своей и со слезами, дабы только не ослушаться брата своего и не опечалить его. Авипимен говорил: «Не живи в том месте, где видишь, что некоторые завидуют тебе, иначе не будешь иметь успеха». Некоторые сказывали Авипимену об одном монахе, что он не пьет вина. Старец отвечал: «Вино – вещь вовсе не монашеская». Авва Исайя спросил Авупимена о нечистых помыслах. Авупимен сказал ему: «Если сундук с платьем будет оставлен без попечения, то платье со временем истлеет. Так и помыслы, если не будем исполнять их на самом деле, со временем исчезнут или как бы истлеют». Авва Иосиф спросил Авупимена о том же. Старец отвечал: «Если кто положит в кувшин змеи и скорпиона и закроет его, то, конечно, гады со временем издохнут. Так и худые помыслы, происходя от демонов, исчезают от терпения». Пришел один брат к Авипимену и сказал ему: «Я засеваю себе поле и после делаю из того вечерю любви». Старец отвечал: «Хорошо ты делаешь». Брат ушел от него с радостью и еще более старался о вечерях любви. Авваануви, услышав об этом, сказал Авипимену: «Не боишься ли Бога, что дал ты такой ответ брату?» Старец промолчал. Через 2 дня Авипимен послал за братом и при Авваануви спросил его: «Что ты мне говорил в тот раз? Ум мой занят был тогда другим». Брат отвечал: «Я говорил, что засеваю свое поле и после из того делаю вечерю любви». Авипимен сказал ему: «Я думал, что ты говорил о брате своем, Мирянине. Если ты сам так делаешь, то такое дело неприлично монаху». Брат, услышав это, огорчился и сказал: «Кроме сего, я не знаю никакого другого дела, а потому не могу не засевать своего поля». По уходе брата Авваануви поклонился старцу и сказал: «Прости меня». Авипимен говорит ему: «Я и прежде знал, что это не монашеское дело, но сказал так согласно с его мыслями и тем возбудил в нем ревность к преуспеянию в любви. теперь он ушел от нас в огорчении и опять тоже будет делать». Авва Пимен говорил: «Если человек согрешил и будет отрекаться, говоря «не грешен», не обличай его, иначе ты погасишь в нем всю ревность к добру. Если же скажешь ему: «не унывай, брат, но остерегайся вперед», через это возбудишь душу его к покаянию». Говорил также: «опыт полезен, ибо он делает человека искусным». Говорил еще: «кто учит других, а сам не делает того, чему учит, тот подобен источнику, который всех напояет и омывает, а сам себя не может очистить». Однажды Авва Пимен, идя в Египет, увидел женщину, которая сидела на могиле и горько плакала. Он сказал: «если бы явились здесь все удовольствия мира, не освободили бы души ее от скорби. Так и монах всегда должен плакать». Авва Пимен сказал: «иной человек, кажется, молчит, но в сердце своем осуждает других. Такой непрестанно говорит. А другой с утра до вечера говорит и между тем соблюдает молчание, потому что он ничего не говорит без пользы». Один брат пришел к Авве Пимену и говорит ему: «Авва, у меня много помыслов, и я в опасности от них». Старец выводит его на воздух и говорит ему: «раскрой свою пазуху и не впускай ветра». «Не могу этого сделать», — отвечал брат. «Если сего не можешь сделать», — сказал старец, «то не можешь остановить и прилива помыслов. Но твое дело — противостоять им». Авва Пимен говорил: «если трое живут в одном месте, и один из них хорошо безмолвствует, другой болен и благодарит Бога, третий служит им с чистым расположением, то все трое трудятся одинаково». Говорил также: «в Писании сказано: им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к тебе, Боже». Псалом 41. Олени в пустыне едят много змей, и потом, когда яд змеиный начнет жечь их, они быстро бегут к воде, и когда напьются, воспаление от яда проходит. Так и монахов, живущих в пустыне, жжет яд злых демонов, и они с нетерпением ждут субботы и воскресенья, чтобы идти на источники водные, то есть приступить к телу и крови Господней, дабы очиститься от скверн лукавого. Авва Иосиф спросил Авву Пимена, как должно поститься. Авва Пимен отвечал ему: «надобно, по моему мнению, есть каждый день, но есть немного, недосыта». «Как же ты, Авва, в юности своей постился сам по два дня?» — сказал Авва Иосиф. «Точно, постился и по три дня, и по четыре, и даже по неделе», — отвечал старец. «Но все это испытали отцы, как сильные в добродетели, и нашли, что лучше есть каждый день понемногу, и показали нам путь царский, ибо он удобнее для нас». Сказывали об Авве Пимене: когда он хотел идти в церковь, садился особо, около часа рассматривал свои мысли и потом выходил из кельи. Один брат спросил Авву Пимена: «я получил наследство, что мне с ним делать?» Старец говорит ему: «ступай и приди ко мне через три дня, тогда скажу тебе». Брат пришел в назначенное время, и старец сказал ему: «что сказать тебе, брат? Если скажу тебе: отдай свое наследство в братскую трапезу, там делают вечери. Если скажу: отдай родственникам, за это не получишь никакой награды. Если же скажу: отдай нищим, ты оставишь это без внимания. Итак, делай, что хочешь. Мне до этого дела нет». Другой брат спросил его, что значит не воздавать зла за зло. Старец сказал: «Сия страсть обнаруживается четверояким образом. Во-первых, в сердце, во-вторых, в глазах, в-третьих, на языке, а в-четвертых, в самом делании зла за зло. Если можешь очистить свое сердце, то зло не обнаружится во взорах. Если же обнаружится во взорах, то берегись, чтобы не высказать зла. Если же выскажешь, то скорее подави страсть, чтобы не сделать зла за зло». Авва Пимен говорил: «Хранение себя, внимание к самому себе и рассудительность – вот три добродетели, путеводительницы души». Он же говорил: «Повергаться пред Богом, смиряться и отвергаться своей воле – вот работные орудия души». Говорил также: «С каким бы трудом ни боролся ты, победа над ним – молчание». Еще говорил: «Всякое греховное успокоение тела есть мерзость пред Господом». Еще говорил: «Кто плачет о грехах своих, тот делает вдвое. Он и работает, и стоит на своей страже».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 23 августа в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии, архимандрит Агафадор Поляков. Ему сослужили диакон Игорь Куликов и духовенство храма. За литургией молились сотрудники и волонтеры Центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Горловке. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными, не разучились радоваться жизни. Нам, приезжающим из других городов, очень важно учиться у горловчан правильному отношению к жизни, отметил диакон Игорь Куликов. При этом важно помнить, что мы находимся в прифронтовом городе, и, приезжая помогать другим, нельзя забывать и о собственной безопасности. Добровольцы, прибывшие в Горловку из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Донецка, Казани и других городов, рассказали о своих подопечных и поделились впечатлениями о служении. По окончании беседы архимандрит Агафадор Поляков вручил каждому добровольцу памятные подарки от Горловской епархии. «Здесь очень много брошенных стариков и людей с инвалидностью. Некоторые люди живут в условиях, которых мы не видели ни в Херсонской, ни в Запорожской областях», – поделилась сестра милосердия Ирина Худякова. «Горловская епархия делает очень много для местных жителей. Тут активное сестричество и множество благотворительных проектов. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии дополняют труды епархии, взяв на себя в первую очередь адресную помощь нуждающимся на дому». Во второй половине дня представители патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и Славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации и системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 22 августа участники Георгиевского братства храма Рождества Христова города Екатеринбурга отправились в село Клевакинское Рижевского района, чтобы внести свою лепту в благое дело – восстановление храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. История этой церкви уходит корнями в XIX век. Она была заложена в 1865 году и освящена 2 июля 1873 года. Сегодня старинный храм обретает вторую жизнь. Добровольцы присоединились к стройотряду, который приезжает сюда для восстановления храма с 2018 года. За это время силами добровольных помощников проделана огромная работа. Восстановлены своды, установлены купола и колокола, смонтированы окна. Внутри уже уложен теплый пол и залита бетонная стяжка, ведутся фасадные работы. Как с добрым юмором замечает бригадир, местный иконостас, единственный в мире, парящий, ведь он смонтирован на подвесах и не касается пола. Строительство храма Божьего – это не просто восстановление стен, это настоящее служение Богу в благодарность за те дары, которые Он так щедро изливает на нас каждый день, поделился доброволец Георгиевского братства. Впереди еще очень много трудов. Братство приглашает всех желающих присоединиться к стройке и потрудиться во славу Божью. Участники поездки благодарят Бога и команду прихожан храма Николая Чудотворца города Екатеринбурга за приглашение и прекрасную возможность послужить ближним. Желающих потрудиться на стройке просят обращаться по телефону плюс 7 912 288 50 02. И последняя информация выпуска. В августе епархиальной службы психологической помощи и утешения Казанской епархии исполнилось 5 лет. Проект стал первым полноценным направлением службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие Казань», зарегистрированной в мае 2021 года. За 5 лет работы в службу утешения было направлено тысячи обращений. Люди, обратившиеся к специалистам проекта, получили профессиональную поддержку и сопровождение в сложных жизненных ситуациях. Психологи проекта регулярно проводят очные и дистанционные консультации, в том числе на безвозмездной основе, организуют просветительские мероприятия, обучающие мастер-классы и душеполезные встречи. Важным результатом деятельности службы стало развитие профессионального сообщества и интеграция психологической помощи в церковную среду. За этот период представители утешения организовали 3 съезда психологов в Раевском Богородицком монастыре и 2 секции на международных рождественских образовательных чтениях в Москве, посвященные святоотеческой антропологии и психологии, а также запустили обучающий курс в Казанской духовной семинарии. В честь памятной даты команда службы провела стратегическую сессию, подвела итоги, зафиксировала ключевые принципы и определила направление дальнейшего развития. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидим делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая. Я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, я

Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в клену плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадой молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси.

и нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи,
плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, что может дать православие современному человеку.
1: Так вот, христианство обращает прежде всего внимание на что? На духовную сторону человека. И предупреждает. Я чуть-чуть только касаюсь духовной жизни. И предупреждает. И знаете о чем? О том, о чем вне христианства никто ничего не говорит и даже не думает. А предупреждает вот о чем. Не допускай в свою душу мыслей, которые противоречат действительным, истинным нормам христианской жизни. В мыслях не вздумай допускать неприязнь к другому человеку. В мыслях парить, чтобы не осудить другого человека. В мысли не допусти зависти, недружелюбства, коварства. Не допусти в мыслях тщеславия и гордыни. Слышите где? В мыслях. Потому что мысли – это и есть духовная сторона нашей жизни. Вот, оказывается, о чем говорит христианство, как смотрит. А почему так? По очень простой причине. Слово – что такое? Слово – это выраженная мысль. А дело что такое? Воплощенная мысль. Разве это непонятно? Ну, конечно. Я же не автомат, я человек. Я делаю то, что я понимаю. Мысли мои, вся моя деятельность – это воплощение мыслей, желаний и чувств. И тот, кто не очищает внутренность своей души, то есть мысли, чувства, желаний, трудно от того человека ожидать и плодов добрых. И наоборот, чистота души – как много дает, все дает, и здесь дает, и в этой земной жизни, и, конечно, бесконечно дает в жизни будущего. Какой будущий век? Мы говорим, будущий век, да какое будущее? Кто 20 лет, кто 30 лет, кто 40, кто 60, кто 70. Ну, в общем, неважно, неважно. Прожил, пролетело, и все. И где он? В будущей жизни, от которой никто никуда не уйдет. Вот так. Поэтому, как видите, оказывается, перед чем стоит человек, чего нужно опасаться, что нужно наблюдать в особо большой степени, когда человек вступает в юный возраст, когда наступает, повторяю еще раз, роковая пора. Когда роковая пора? Когда в человека вселяется эрос. Тогда и земля, и небо, и преисподние с особым вниманием следят за человеком. И так, куда он, интересно, сейчас? Давайте посмотрим, куда он сейчас стрельнет, что изберет. Начинается экзамен. Знаете, когда в школе, все же экзамен сдавали, выходит человек, думает, ну сейчас, какие вопросы, как отвечать будет? И все с замиранием, все смотрим, провалится или ответит? Провалится или сдаст? Вот оказывается, что происходит, когда наступает эта роковая пора. Ну ладно, я очень долго говорил, извините меня, пожалуйста, как всегда я предупреждаю, говорю, не давайте профессорам свободу слова, потому что их невозможно остановить будет, но я посмотрел на часы, и мне стало очень совестно. Вы видите, как я покраснел? Нет, нет, не видите? Да. Ну хорошо, что хоть не видите, слава Богу. Да, ну ладно, ну теперь если все-таки у вас есть вопросы, чему я буду крайне удивлен, потому что я все уже сказал, все должно быть вам ясно, никаких не должно быть вопросов. Я надеюсь. Но если уж вы такие скептики и материалисты, как это писал Лермонтов в своем романе «Герой нашего времени», ну, тогда уж, пожалуйста, я смиренно постараюсь ответить на что-нибудь. Смиренно, слышите? Вот так. Это вы что, это вот это, что ли, вы хотите, да? Много? Ну, на каждую записку час. Нормально? Нормально, да. Вы как, до утра сегодня согласны? Следующего дня, да? Какие молодцы. О! Так что же, и до утра тут, пожалуй, многовато даже. Да. Ох, так. Так, после лекции по культуре и вашему ответу на вопрос происхождения мира было очень много критики. Ну, еще бы. В час существует много и останков переходных видов. Теория эволюции не изучает происхождение жизни, лишь ее развитие. Рассказ про обезьяну, которая напечатает Библию, это не ученый говорил. Ну что ж, давайте по порядку. Очень хорошо. Так, так. В частности, существует много останков переходящих видов. Вы знаете, самый замечательный ответ. Мы не знаем. Я вас отсылаю во тьму миллионов лет, и попробуйте мне возразить. Какие останки? Вы знаете, легко сказать слово «останки» или «остатки». Находит какую-то косточку, находит какой-то ноготок. Причем, если бы вы знали, сколько споров по поводу этих вот остатков. Нам предлагают вот одну только версию. На самом деле, вот вам, конечно, не приходится, а если пришлось бы хотя бы разочек, мне пришлось, да, то бы увидели, что это значит, чего только там нет. Да чего сейчас просто до противоположности даже выводы. Это одно. Во-вторых, чтобы говорить, например, я даже не хочу сейчас говорить о различных видах. Человек, где вот это пространство между высшими млекопитающими и человеком? Все, я вам скажу, все серьезно что-то говорят, да, это, да, не знаю. Есть много человекообразных, и существует их даже много, и было, существует. Но все эти виды, это же предполагаемые, вы слышите, предполагаемые предтечи человека. Но еще пока никогда и никто и нигде не нашли действительно того, чтобы действительно сказать, вот, смотрите, эволюция, знаете, что такое эволюция? А я вам сейчас скажу, что такое эволюция. Родился человечек. Смотрите, через месяц какой? Через год, смотрите, какой? Через 5 лет какой? Через 10? Мы видим все этапы. А что, а где здесь этапы? Что это такое вдруг? Миллионы или миллионы? А потом что случилось? Нас посылают во тьму уже не веков, а миллионов лет. И попробуйте здесь вы что-нибудь сказать. Я тоже говорю, я уверен, что в созвездии рака вводятся раки. Докажите, что не так. Докажите, что не так. Слетайте туда. Не можете? Ну так и молчите. А потому и назвали, потому что миллионы и миллион лет тому назад там водились раки. Ну что это за довод? Второе, что теория эволюции не изучает происхождение жизни, а лишь. Это вообще изумительно. Это изумительно, конечно, такое явление. Есть, я не помню уже термин, который определяет различные этапы эволюции, и в частности, первый и главнейший этап. Какой? Какой? главнейшей происхождении жизни из неживого. Так это же самый фундаментальный принцип эволюции. С него все начинается. Если возможно происхождение жизни из неживого, то дальше уже все проще. Не правда ли? Попроще. И здесь вдруг самый главный вопрос. Мы не изучаем это. Это очень здорово. Понимаете? Мы этого не изучаем. Ах, как хорошо. А почему же вы это не изучаете? Любопытно. Почему это вы вдруг, волюнтаристки, сказали, что это не входит в теорию эволюции? Бесспорно, теория эволюции занимается вопросами развития жизни. Но с чего начинается? Куда вы вначале делали? Именно с этого и начинается. Я помню, выступал в университете, по-моему, в Пятигорске, кажется, ну где-то, или в Ставрополе, да. Это в университете, да, один профессор то же самое спросил. Мне вот церковь говорит о том, что человек создан Богом, а теория эволюции говорит, что он возник вот таким. Я говорю, вы же знаете, вы же профессор, тут студентов полно. Нет. Я говорю, вы же знаете, что наука не знает закона, такого закона, по которому бы неживое могло породить живое. Не знает. И ни одного нет факта. Я говорю, поэтому на каком основании мы говорим, а что начался процесс эволюции, то есть из неживого и дальше отсюда? Я говорю, это же что такое? Это даже не гипотеза. Что гипотеза что-то имеет под собой. А это просто что? Вера. Почему вера? Ну, иначе, если мы в это не поверим, тогда нам в Бога верить. А мы не хотим верить в Бога. Верим в эту теорию. И ее выдаем на уровне религии. Вот в чем дело-то. Поэтому, это, знаете, это просто лукавство, вот эта критика, это просто лукавство. Когда нет происхождения жизни, мы не разбираем. Это не входит в теорию эволюции. Ах, как легко. Самое главное – исключили. А теперь дальше поговорим. Ну и дальше то же самое. До сих пор никак не могут найти, как эта коза превратилась в корову. Никак не могут это найти. Я не знаю, какая там животина превратилась в жирафа. Ну, слушайте, что это говорят об этих видах? Если бы эволюция это была действительно законом природы, это действительно... Мы бы сейчас имели все стадии, пусть каких-то, ну, допустим, каких-то видов бы не было, зато в большинстве видов, конечно, бы все имели мы бы. Вот, пожалуйста, всем прям по полочкам. Видите, как здорово? Прям по полочкам. Кролик превратился в лису, да, а лиса в медведя. А то где же? Причем не только где же, а... Еще что поразительно, пытаются подчёс близкие, самые близкие, скрещивать. Не получается. Ведь доходило до абсурда, уж извините меня тут, женщина, извините, но я другого слова не нахожу, скрещивали человека с обезьяной. Если это закон жизни, то почему же? А вот генетика, да, правильно, генетика говорит, невозможно. Именно так вы правы. Да. Вот в чем дело. Поэтому я эту статью читал, она так очень хорошо названа, мне понравилось, скажу. 15 ошибок за 15 минут. Я думаю, ах, как жалко, что вы теперь пишете, вместо того, чтобы обратиться ко мне. Я бы сказал, да. За 15 минут 15 фантазий, которые вы изложили здесь. Ну, вот так я могу сказать по этому, да. А насчет рассказа, что обезьяна, что это за довод, что это не ученый написал, что самая умная обезьяна 400 раз должны перепечатать Библию без единой ошибки. Да при чем тут ученый? Господи! Почитайте вопрос философии, что там написано. Я надеюсь, что этот журнал все-таки достаточно известный. Я помню, и помню еще в советское время одну статью, где черным по белому было написано, что возможность самовозникновения ДНК, ДНК, только ДНК, одно это, так маленько, равна минус 80 тысяч 38 степени. Такова вероятность. Это считали, это ученые. Хорошо, здесь, допустим, кто-то такой, конечно, это, я думаю, что это, может быть, образное выражение, потому что точно подсчитать, сколько обезьян раз надо напечатать, это я понимаю, но сказано мало, что 400 раз без единой ошибки. 400 триллионов раз. Потому что одна живая клетка в триллионы раз сложнее любого механизма, который сейчас сделан человеком. И все это само собой. Как замечательно, как ловко произошло. Мужчина и женщина. Ай-яй-яй. И как же это случилось? Вот, когда нет веры в Бога, то просто поражаешься только, какими фантазиями может жить человек. Так. Божья благодать, что это такое? Так, сейчас я вам скажу, я сейчас вспоминаю. У меня есть очень точный ответ, если даже представить не можете, до чего точный ответ. Если я вспоминаю, как это называется, вот этот плод? Плод... такой сверху он, сам он зеленый внутри, с черными такими, видимо, семенами, такой кисло-сладкий. Как, не помните, какой же это плод, забыл я, какой, да. Ну, если бы даже вы вспомнили, и если бы даже я вам рассказал какой-то вкус, вы бы, наверное, сразу, узнали, что это такое. Смех один. Можно ли вкус только передать? Мы говорим, кисло-сладкий. Господи, да, все понял, спасибо. Это такое вкусное яблоко. Какое же? Вот такое. Понял. Мы же касаемся каких вещей. То, что можно только пережить, только в опыте ощутить. Вкус, аромат. А если когда мы говорим красоту, мы начинаем, говорю, там то-то. Понял? Ой, все понял, спасибо. Что понял? Я ничего не понял. Так и Божья благодать. Это есть некая реальность, воздействие которой на человека может иметь такую силу, при которой уже у него не остается никаких даже сомнений о действии Божьем, присутствующим здесь. Благодать – это действие Божье. Это не что-то отдельно существующее от Бога, а это действие Божие. Как говорим, вот этот человек пошел, вот этот человек сказал, вот этот человек сделал. Вот картины. Мы говорим, чьи это картины? Репина, Брюлова. Так, это вот что такое. Так, это действие Божие, которое можно пережить, можно пережить при соответствующих условиях. Так же, как музыку. Правда же? Нельзя же передать. Нужно ее послушать. Так и Божья благодать.
0: Вы слушали беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение следует.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившия. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земной скорби, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопиющим.

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеча, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нее родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь Его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Дерзновенно ополчитесь против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисти, воспевающе всесильному человеку.

Радуйтесь, послани от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем слова.

Слово Божие нещадно посекшие, радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие, радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе

Сия избавшися, все святые приды гости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, тому уботоржествуете со всеми ангельскими силами.

Око не види, и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святи. Сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы. Радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы. Радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди, просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь, во свете невечернем, с духовными вашими чады ныне обитающие. Радуйтесь, все святые, теплее во всем мире.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Сие мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явлющие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

Вы, бояко рай насажденные, вистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград внедости поющие.

И добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставивший. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, в сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все святые.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сонмы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поем Ему.

«Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сицы возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в Святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти, несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь о всесвятии, теплее всем

Все всі святі по трудях земных почивают, умным очи всем своим представляющие, а ще й не можем постигнуть Иисущего там блаженства. Мы земні и плоти облажений, обачи верою сие проразумевающие и сердцем предвкушающие, поем дивному во святых своих Богу.

считая множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголющее, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода нашего рода начальниче, и Аврааме, завета Божия преемниче, радуйтесь, Моисее, боговидче, и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноше, Илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении, радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя, радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего, радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы, радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовы, радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов наставницы, радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы, радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие,

недоумеют глаголати, каковы все святи, подобо страстни нам бывшие человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою, воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесах ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делах ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святи, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих.

Стена тверда нам противу лица вражия, вы есте все святи, и теплее молитвенницы ко Христу, о всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь о рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о в странстве земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь о в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь о на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь ащи и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святые,

песни наша хвалебная, аще бытьмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших всей святий, и нам немощным удобие любить и молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославление.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочные реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчи, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевожде в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвятии.

Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповестий может освятить, якоже бо капли морские поедине исчерпати сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем.

Поющийся, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь, вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с Пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

о всеблаженней угодницы Божией, все святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь с лики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избави тебя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 141. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой, Господи. Что есть человек? Что Ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире в воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!
1: Псалтирь звучащая.
2: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был.

прощал волненье моря, буря грозно запрещал, уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечистицы, был суров, но справедлив.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок».
2: Рассказ «Носовой платок». Читает автор, священник Александр Дьяченко. С Валерием Федоровичем Рюминым, двухметровым красавцем и преуспевающим бизнесменом, мы познакомились при несколько забавных обстоятельствах. В тот день, отслужив литургию, я приступил к крещению младенца, а вышеупомянутый Валерий Федорович решил зайти в храм и поставить свечку. Крестили одного единственного малыша, зато его сродников собралось так много, что они буквально заполнили собой все внутреннее пространство церкви. Перед тем, как крестить, объяснил крестным, что они должны будут делать, и мы приступили непосредственно к таинству. Прежде чем младенца окунуть в купель, его взрослые восприемники должны произнести за него крещальные обеты. Младенцу задают вопрос: «Ты отрекаешься от сатаны?» Крестные отвечают: «Отрекаюсь!» Потом им предлагается на деле подтвердить отречение и совершить древний экзорцистский прием с целью изгнания беса, дунуть ее адрес и уже по русской традиции вдобавок еще и плюнуть. Молимся. Дитя кричит, не переставая. Передо мной двое крестных родителей и множество умиляющихся родственников. Подходит время отрекаться от сатаны. Крестные поворачиваются лицом на запад, и вслед за ними неожиданно поворачивается весь храм. Думаю, ладно, пусть. Сейчас начнешь возвращать их в исходное положение. Пока поймут, пока повернутся, весь молитвенный настрой пройдет. Кричу: «Отрекаешься, сатаны?»
3: «Отрекаюся!» — единодушно выдохнул храм. «И дунь, и плюнь на него!» В ту же секунду точно ветер промчался по церкви, а вслед за ним звук единого могучего плевка. «Умойся, властитель зла!» Даже мне на мгновение стало не по себе от такого дружного вызова.
2: Уже после того, как довольная голдящая толпа сродников, делясь впечатлениями от совершенного таинства, покидала церковь, ко мне подошел Валерий Федорович и спросил: «Батюшка, что это было? Почему эти люди плевались в храме? Я человек не робкого десятка. В свое время даже немного повоевал, но не припомню, чтобы когда-нибудь мне было так жутко». Знаете, сегодня неожиданно для себя эти люди обновили свои крещальные обеты. Вновь отрекались от врага рода человеческого и плевали на него. Сейчас они, скорее всего, отправились в ресторан отмечать крещение нового члена семьи, поднимут рюмочку за его здоровье, выпьют и скоро забудут то, что они были в храме и что они там делали, и того, в чей адрес они так дружно плевались. Но в отличие от людей, он ничего не забудет. Он вообще тот еще затейник. Ничего не забывает. И никому ничего не прощает. Так мы с Валерием Федоровичем познакомились и даже подружились. Он часто по-свойски бывает у нас и, не чинясь, присаживается за стол нашей гостеприимной трапезной. Здесь же, в трапезной, он и услышал историю, которую рассказывал мой товарищ, отец Виктор. Рассказывал он ее как некий курьез. Мы дружно смеялись. Никто тогда не мог и подумать, что отнесется к ней когда-нибудь как-то иначе. История же была такова. Отец Виктор, в те годы еще староста одного из многочисленных московских храмов, по каким-то своим делам отправился на несколько дней в далекий Таджикистан, точнее, в его столицу, город Душанбе. Зачем летал, батюшка не рассказывал, но зато долго описывал сам город и, конечно же, его главное украшение – Восточный базар. Поселился он в центральной гостинице, хотя в то время, а это самый конец 90-х, вполне возможно, что эта гостиница была в городе не только лучшей, но и единственной. Обильная летняя пора. Как раз наступил период созревания знаменитых среднеазиатских дынь, которые мы в обиходе называем торпедами. Не терпелось узнать, какова она на вкус, настоящая торпеда. Не та, что сорвана еще зеленой, привезена за тысячи километров и пылится на обочинах Московской кольцевой дороги, а как положено, вызревшая под знойным солнцем. Поэтому первым делом, переодевшись по-европейски, в шорты с майкой, наш товарищ направился в сторону рынка, памятуя, что восточные люди народ вороватый, Батюшка взял с собой всего лишь $5, чтобы купить дыню и покушать настоящего бараньего плова. Назад он возвращался в приподнятом настроении, с приятным чувством сытости в желудке. Вернувшись в гостиницу, наш путешественник обнаружил, что из номера пропали абсолютно все его вещи, включая документы с билетом на самолет в обратную сторону и, разумеется, деньги. В ответ на отчаянные вопли гостя из России, гостиничный человек лишь беспомощно разводил руками и лопотал: «Май твоя не понимай! Май твоя не понимай!» Отец Виктор хотел было искать защиты в их милиции, но, взглянув на суровые бородатые лица сотрудников правоохранительных органов, пришел к выводу, что с этими лучше не связываться. Что было делать? Искать российского консула? Доказывать, что ты не бродяга? Нет, решил батюшка, идти нужно не консулу. И как был в шортах с торпедой в руках, так и отправился к имаму центральной душангинской мечети. На удивление, тот принял меня радушно. Хотя кто я его в глазах? Лишь один из множества других неверных, вдобавок еще и одет, так вызывающе нелепо. «Уважаемый», — обратился к имаму отец Виктор, уже после того, как рассказал тому о своих злоключениях, «помоги мне вернуться в Москву. Все, что я буду должен, верну через...» И он назвал имя одного из высокопоставленных служителей Центральной Московской мечети. Отец Виктор не врал, они действительно были знакомы. «Я верующий человек, христианин. Позвони ему, и он подтвердит, что мне можно доверять». Имам не стал никому звонить. Достал из стола $100. «На первое время этого хватит. Приходи послезавтра, что-нибудь придумаем». Через 2 дня, все в тех же шортах и с дыней в руках, он возвращался домой в чреве военно-транспортного самолета. На следующий же день по прибытию, разыскав знакомого из центральной московской мечети, батюшка поинтересовался: «Тебе из Душанбе насчет меня не звонили? Сказали, сколько я им там должен?» «Ты знаешь, нет, мне никто не звонил. Если хочешь, давай сами свяжемся». «А, тот самый?» – донеслось из трубки. «Долетел, все нормально. Ну вот и слава Аллаху». «Деньги? Какие деньги? Скажи, это ему мой подарок. И извинись перед ним от моего имени». Об этой истории потом еще не раз вспомнит Валерий Федорович. Волею судьбы, так же, как и некогда отец Виктор, оказавшись в чужой стране, без денег, документов, друзей и всякой надежды. Из всех вещей у него остался лишь один носовой платок и еще мобильный телефон без зарядного устройства. Хотя, если бы у него была с собой зарядка, то что толку? Ведь ней полагается еще и розетка. Но и розетки не было, как не было и крыши над головой. В то лето они с женой отправились отдыхать на остров Хайнань и поселились в окрестностях города Санья. Разместили нас в прекрасном отеле в VIP-номерах. Все, абсолютно все здесь устроено, чтобы ублажить туристов. Замечательный пляж и ласковое солнце целых 300 дней в году заставляет тебя, забыв обо всем на свете, пропадать на морском берегу. Добавь сюда еще рестораны, изобилующие блюдами из морепродуктов. Ежедневные массажи. Не хочешь обычные, так на тебе тайские. Ничего не скажешь, молодцы китайцы. Научились зарабатывать на туристах. Ты знаешь, они вообще трудяги. Сами маленькие, силенок явно не хватает, устают быстро. Но чтобы от работы увильнуть, даже мысли такой ни у кого нет. Ни разу не видел пьяного китайца. Пробовали мы их пиво, так оно вообще не хмелит. По окончании отдыха нас посадили в самолет местных авиалиний и в сопровождении китайского гида и переводчика отправили в Пекин. Там мы должны были пересесть в Боинг, отправляющийся на Москву. Паспорта жена, как обычно, хотела убрать к себе в сумочку, но я почему-то заортачился и сунул свой документ в сетчатый карман кресла, что располагалось прямо передо мною. Во время полета я задремал, а выходя из самолета, о нем и вовсе забыл. И спохватился только на таможенном посту, когда мы уже пошли садиться в самолет, заявленный в Шереметьево. Сперва долго растерянно хлопал себя по карманам, пока не вспомнил, что паспорт остался в кармашке кресла самолета внутренних китайских авиалиний. «О, ничего страшного!» – принялся успокаивать меня разговорчивый переводчик. «Сейчас мы пойдем в бюро находок и там заберем ваш паспорт. Несомненно, он уже там». В тот момент мы даже толком не успели попрощаться с женой. Никто из нас не думал, что ей придется улететь, и я останусь в Китае. У нас еще и были деньги, и доллары, и юани. Но они лежали в сумочке у моей супруги. В бюро находок моего паспорта не оказалось, да и не мог он еще туда поступить. Прошло слишком мало времени. Потом-то мне объяснили, что не нужно было уезжать из аэропорта, а следовало бы обратиться в линейное отделение полиции. Тогда бы документ отыскали, и я бы вылетел следующим рейсом. Но кто же знал, что все так получится? Переводчик, продолжая меня успокаивать, посадил в автобус, и мы вдвоем поехали в город.
4: «Сейчас, сейчас, не волнуйся, все будет очень хорошо. Тебе дадут денег. Вот русское посольство, здесь тебе помогут. До свидания, приезжайте к нам еще». Пока я крутил головой, пытаясь хоть что-нибудь сообразить, переводчик исчез.
2: Только тогда до меня дошло, в каком положении я оказался. И только тогда в полной мере я ощутил, что такое отчаяние. Помню, как однажды пошел в лес за грибами и заблудился. И чем больше ходил, тем отчетливо понимал, что все больше и больше ухожу куда-то не туда. И вот я снова заблудился. Один, в чужой стране, в чужом мегаполисе. И кажется, нет никакой разницы, где ты плутаешь, в лесу или в чужой стране. Везде одинаково страшно, и не знаешь, куда идти. Стучусь в двери посольства, выходит привратник, русский человек, слушает мою сбивчивую речь о том, как я остался без паспорта и в одночасье превратился в китайского бомжа. Привратнику откровенно скучно, и он зевает кулак. Таких, как я, здесь видят каждый день. Выражение его лица, фигура, рука, играющая маленьким желтым шариком. Абсолютно все говорило в нем, что моя трагедия – это мое личное дело. Пятница, время к обеду. Молодой человек, вызванный привратником, велит мне идти в полицейский участок. А в ответ упрашиваю пойти вместе со мной, я же не знаю ни слова по-китайски. В ФМС, куда я ходил уже самостоятельно, мне велели сфотографироваться и за это потребовали 35 юаней. Но у меня нет денег, выворачиваю карманы. No money! Китайский чиновник от души смеется. Такой большой русский и попал в такую глупую историю. Русский Ванька. Он бьет ладонью себя по горлу. Хрю-хрю, Ванька. Намекая на то, что прежде чем сесть в самолет, я основательно подзаправился в дьюти-фри. 35 юаней, показывает китаец на пальцах. 35! Большому белому человеку стыдно не иметь 35 юаней. Но у меня их нет. Я бегу просить денег у того чиновника в посольстве. Так я и бегал от ФМС в наше консульство и обратно. Пока выпросил денег. В консульстве мне одолжили 50 юаней. Пока получил фотографии. Смешливый китаец исчез. He go home. Пошел домой, улыбается китайская секретарша. Monday. В понедельник, мол, приходи. С досадой я чуть было не заплакал. Моя отчаянная надежда в ближайшие же дни вернуться на родину таяла буквально на глазах. Эта девочка, пожалев меня, принялась звонить по мобильному телефону. Наверное, смешливый китаец тоже, пожалев меня, вернулся в офис, тут же оформив необходимые справки. Весь день, пока я бегал по городу, очень хотелось пить. Сказалась нервозность, да и на улице солнце припекало за 30. В полицейском участке и у ФМСников я видел кулеры с холодной водой, но, как назло, ни одного стакана. Поискал глазами пустую пластиковую бутылку и тоже не нашел. Оказывается, каждый китаец имеет при себе собственную кружку, из которой пьет. А пластиковая тара у них дефицит. Ее, как у нас жестянки из-под пива, народ собирает и сдает в пункты приема вторсырья.
3: Ну вот и отлично, порадовались за меня в консульстве. Теперь до понедельника.
2: Как до понедельника? Куда же я пойду?
3: К друзьям, знакомым.
2: У тебя еще целых 15 юаней. На пампушку хватит. Но у меня нет друзей в Китае. И раньше в китайцев я только и делал, что стрелял, когда они пытались переходить через нашу границу.
4: Ничего-ничего. Здесь тихо, никто не стреляет, и по ночам не холодно.
2: Мой тебе совет. Отыщи какой-нибудь студенческий городок. Молодежь, с ними весело. Время пролетит незаметно. И лавочек у них там предостаточно. Ближайший университет в ту сторону. На велосипеде добираться минут 20. И еще. Чтобы вернуться домой, двое граждан России должны будут подтвердить твою личность. Так что молись, чтобы к понедельнику твой паспорт все-таки нашелся.
3: Час от часу не легче. Слушайте, дайте хоть воды, целый день мечтаю напиться.
2: Привратник ушел и скоро вернулся с полуторалитровой пластиковой бутылкой. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Потом он еще не раз выручал меня, подзаряжая мой мобильник. Вечер пятницы. Рабочий день закончился. Множество людей обтекает меня, спеша по своим делам. Многие идут домой. Еще утром у меня тоже был свой дом, семья, друзья. Я был уважаемым в своем городе человеком. Теперь я никто. Пекинский бомж. Словно Паниковский, человек без паспорта. Вдобавок еще и по-китайски, ни слова не знаю. Кстати, как там киса Воробьянинов попрошайничал? «Je ne mange pas si jour». Надо бы узнать, как это звучит на китайском. «И куда мне здесь пристроиться?» Оглянулся по сторонам. «Ого, знакомые все лица, вывески на русском. Дядя Ваня, у Палыча». Только нигде не видно нищих китайских бомжей. У них что, нет нищих? Значит, конкуренции можно не опасаться. Представил, как это будет смотреться со стороны. Двухметровый белый человек, просящий милостыню у маленьких китайских человечков. И горько рассмеялся. Единственным утешением были звонки от жены и сына. Звонили часто, подбадривали и уговаривали не отчаиваться. «В понедельник с самого утра начнем действовать. Ты только от посольства никуда далеко не уходи». Итак, до понедельника я был совершенно свободен. В моей жизни такое случалось нечасто. Вдруг выпасть на несколько дней из привычного жизненного ритма и оказаться в стороне от потока событий. Иду наугад в сторону университетского городка, куда махнул рукой привратник. Смотрю на людей, что попадаются мне навстречу, и думаю: а ведь все они мои современники. Только живем мы в разных странах. И в данный момент реально творится история нашего времени. И у каждого из нас она своя. Моя история – это моя память, мое детство, мама, совсем еще молодой отец. Помню, я был еще мальчиком, и мы с отцом ехали в машине и по радио сообщили, что умер Марк Бернес. Папа замолчал, и я понял, что от этой новости он очень расстроился. «Пап, а кто он такой, этот Марк Бернес?» «Это мой друг, сынок, еще с фронта. Правда, в реальной жизни мы с ним никогда не пересекались». Тогда я ломал голову. Как такое может быть? Теперь понимаю. Уже за моей спиной протянулся многолетний шлейф из множества событий, чувств, мыслей, переживаний, радости и обид. И война. Еще мой отец говорил, что у каждого поколения бывает своя война. И верно. Тем из нас, кто помладше, достался Афган. А мы периодически вступали, как сейчас говорят, в локальные боестолкновения с нарушителями государственной границы. Я тогда проходил срочную десантно-штурмовой бригаде в городе Могоч. Любому военному скажи название этого городка, и он без запинки отрапортует: «Бог создал Сочи, а черт Могочи. Никто не хочет загреметь в Могочи». Тогда китайцы были моими врагами. Сейчас иду с ними по улице в едином потоке. И не испытываю к ним никакой враждебности. Даже напротив. За что-то я им по-настоящему благодарен. Вон, хотя бы за того же Юрия Алексеевича Гагарина. В прошлом году китайцы словно свой национальный праздник отмечали 50 лет со дня его полета. В каждом учебном заведении, в маломальской конторе, проходили торжественные заседания, посвященные Дню космонавтики, после которых выступали самодеятельные артисты. Совсем как у нас в годы моей юности. Кстати, их самый любимый фильм – «А зори здесь тихие». Они такие же, как и я. И до сих пор переживают за «большого брата», в кавычках. Помню, на острове Хайнань один человек задал мне вопрос: «Что с вами случилось? Мы же на вас смотрели, как на недосягаемый идеал. А сейчас вы уже остались безнадежно далеко за нашими спинами». У каждого из этих людей невысокого роста, кто шел рядом или навстречу мне по улицам вечернего Пекина, была своя история, свой шлейф. И собираясь воедино, все вместе, мы создавали наше время. Странно. Но на отдыхе в престижном Санья я почему-то ни на кого из них не обращал внимания, а по-настоящему разглядел только сейчас. Пройдут годы, и завтрашние историки примутся за исследования. Копаясь в архивах и раскапывая фундаменты наших жилищ, они соберут в кучку разбитые черепки от наших тарелок и будут самонадеянно утверждать, что знают про нас все и знают досконально. Будущие историки, не утруждайтесь, поймите. Вместе со мной умрет и мой шлейф. А без него история 21 века так же бессмысленна, как и ваша горка черепков отбитой посуды. Нигде, как только в огромном мегаполисе, так остро не ощущается чувство одиночества. Как хочется домой, помоги Господи. А что, если паспорт не найдут? Тогда кто-то из здесь живущих граждан Российской Федерации должен будет подтвердить, что я — это я. Где же мне их взять? Господи. Звонок, жена. Да, сыт, не волнуйся. В консульстве меня приютили, накормили, помогли со справками.
3: В понедельник обещают решить вопрос с моей отправкой. Что делаю? Гуляю по Пекину. Вот хочу в ресторанчик зайти выпить кофе. Вы, главное, там за меня не переживайте. Подумал, как забавно. Из множества человеческих монад, существующих по закону Броуновского движения, встречаются двое. И остаются вдвоем навсегда. И будут двое, плоть едина. Как такое может быть? Раньше я не задумался над смыслом этой фразы. Считал, что это так, для красного словца. А теперь понимаю. В наших детях мы соединяемся неразрывно. Вот где она, эта единая плоть. Мы любим детей и умиляемся на внуков. Они одинаково дороги матери и отцу. И нас соединяют своей любовью. Тогда становится понятным и смысл главной заповеди – любви к Богу и любви к человеку. Таков единственный путь соединения множества маленьких «я» в едином теле Христовом. Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но не так во Христе. Из муки, от множества собранных воедино созревших пшеничных зернышек, печется единый хлеб с большой буквы, причащаясь которому побеждается бессмысленность броуновского движения нелюбви. В таких мыслях я и вышел на университетский городок. Зашел во внутренний дворик, уютно, много зелени, лавочек, скутеров и велосипедов. Большая часть лавочек была занята молодыми людьми. Жарко, кто-то сидел, многие просто лежали, дремали. Кстати, и на ночь не все выходили в общежитие, предпочитая спать на свежем воздухе. Так что я органично вписался в окружающее пространство. Если бы не мой возраст, можно было смело выдавать себя за студента. Кстати, россиян там тоже хватает. Всю ночь до меня доносились ругательства. Даже за великой китайской стеной не укрыться от вездесущего русского мата. Большой город просыпается рано. Меня разбудили наши студенты, весело галдя. Ребята возвращались из ночного клуба. Они провели меня в туалет, и там с огромным удовольствием я наконец умылся и постирал свой носовой платок. Носовой платок – единственную вещь, оставшуюся у меня из всего багажа, я стирал всякий раз, когда оказывался рядом с источником воды. Сейчас думаю, это было и единственным осмысленным делом, которым мне можно было тогда заняться. Удобная штука – носовой платок. Его можно использовать в качестве полотенца. И можно вытирать пот, защититься от палящего солнца. Когда спишь на лавочке, сложив в несколько раз, его можно положить под щеку. И, наконец, даже просто завернуть в него недоеденную помпушку. Самым ранним утром на место зарядки спешат пожилые люди. На улицах вовсю работают дворники. Причем дворники у них трудятся целый день. Особенно это заметно в людных местах. Китайцы, как и мы, народ неаккуратный, и мусор норовят бросить под ноги. Но как только к той же остановке подойдет автобус и заберет людей, немедленно появляется дворник с метелкой и совком. Для китайцев не существует таких понятий – сочкануть или увернуть от работы. Если им что-то поручается, то и выполняют они свое дело с полной ответственностью. Отличные дороги, чистота. Ни клочка необработанной земли. Трудяги – такие же студенты. В моем, в кавычках, университете занятия начинались в 8 часов, а прежние китайские школяры уже с 6 утра сидели на лавочках, и каждый что-то зубрил. Может показаться невероятным, но по окончании учебного семестра студенты выставляют оценки своим преподавателям. Причем оценивается все. Уровень их знаний, требовательность, желание научить предмету. И если в течение нескольких семестров оценки преподаватель получает стабильно низкие, от него предпочитают избавляться. Есть мне совсем не хотелось. Правда, я перекусил в дешевой студенческой столовке. И еще знакомые русские студенты, зная мою историю, купили мне в буфете гамбургер. Наверное, это все, что я съел в течение субботы. Днем, гуляя по городу, зашел в Макдональдс, купил чашку чая и потом еще несколько раз подходил с просьбой долить кипяточку. Доливают, сколько бы ты ни попросил. Немного подремал за столом, у них там это в норме. Те же студенты приходят в Макдональдс и, раскладывая книжки, готовятся к занятиям. Никто не прогоняет. В воскресенье утром решил прогуляться к посольству и зарядить телефон. Отдал мобильник на зарядку и слышу, как одна женщина просит пропустить ее в церковь на территорию посольства. «Церковь? У вас здесь есть церковь?» «Да, есть. И вы можете меня пустить поговорить с батюшкой?» «Вообще-то это, конечно, без документов не положено, но в вашем случае можно». В храме заканчивалась воскресная литургия. Молодой батюшка давал крест и приглашал прихожан на воскресную школу. Но сперва всех позвали на чай. После школы я подошел к священнику и рассказал ему о своих проблемах. Он меня выслушал и предложил денег, но я отказался. «Батюшка, деньги мне не нужны. Но если к завтрашнему дню мой паспорт не найдут,
2: то чтобы мне улететь в Москву, кто-то из наших граждан должен будет подтвердить мою личность. Простите, мне трудно вам довериться. Сами понимаете, вопрос серьезный, можно сказать, государственный. А видимся мы с вами в первый раз. Хорошо. А если мою личность подтвердят мои знакомые священники? Я стал набирать номер за номером, но трубку никто не поднимал. Так и должно быть. Они еще служат. С Москвой у нас разница в 4 часа. Наконец отозвался отец Виктор. «Батюшка, выручай!» – кричу ему в трубку. Потом позвонили другие отцы. «Ну что же, Валерий Федорович, молодой батюшка вручает мне свою визитку. Вот номер моего телефона. Чем смогу, помогу. Звоните». На выходе из храма, здесь же на территории посольства, ко мне подошла молодая невысокого роста женщина. «Если не ошибаюсь, то именно вас я несколько раз видела на территории университета. Вы там у нас на лавочке спите». «Да, именно так. Временно стесняю студентов». И вновь принялся рассказывать, как по рассеянности оставил в самолете свой загранпаспорт и что из всего этого вышло. Познакомились. Моя собеседница уже 2 года как преподает русский язык именно в этом учебном заведении. Слово за слово. «Валерий Федорович, а вы сами откуда?» «Из Энска». «Из Энска? Значит, вы должны знать отца Александра Дьяченко». «Конечно, знаю, мы с ним дружим». «Надо же! И я к нему приезжаю всякий раз, когда бываю дома в Москве». Честное слово, я снова чуть был не прослезился. Но уже от радости. Как тесен мир. Как церковь сближает людей. Минуты назад совершенно чужие друг другу, а сейчас ближе всех родственников. «Давайте я покажу вам Пекин», — предложила моя новая знакомая. Я с удовольствием согласился. И знаете, что я вам скажу? Китайские бомбилы исправно сдают сдачу. В конце дня меня угостили ужином в небольшом, но очень уютном китайском ресторанчике. Был вечер, и в душе царил покой. Прощаясь, Светлана, так ее звали, чуть ли не насильно сунула мне в руку бумажку в 100 юаней. «Валерий Федорович, пожалуйста, не отказывайтесь. Если понадобится помощь, звоните». Имея целых 100 юаней и понимая, что, возможно, завтра смогу вернуться домой, я вышел на улицу, решив исполнить одно свое заветное желание. Просто мне еще мальчиком очень хотелось прокатиться на рикше. 1/2 часа в открытой кибитке по горящему разноцветными огнями вечернему Пекину. Легкий и теплый ветерок. И незабываемое чувство детской радости, как компенсация за те несколько дней неустроенности и минуты отчаянного одиночества. Я думал, он будет все это время крутить педали, но эти хитрецы вместо велосипедов давно уже приспособили электромопеды. Рикша, улыбаясь, стал было укладывать в карман мою 100, но, оценив размер моего кулака, мгновенно пошел на мировую и добродушно предложил. 50-50. Хитрый китаец сдает 50 юаней сдачи, садится за руль и готовится отъехать. А я понимаю, что его фотография должна обязательно остаться в моем телефоне, как свидетельство об исполнившейся мечте, словно заветная шкура тигра на стене у охотника. Резко кричу ему: «Стоп!» Тот испуганно спрыгивает с мопеда и вытягивается рядом со своей повозкой. В этом положении я его запечатлел. «Фурамемба!» «На память!» Ириша снова улыбается. Иду устраиваться на ночь. Только присел на лавочку, звонок от жены. Нашелся мой паспорт. И ожидает меня в бюро находок. Еще уже куплен билет на полуденный рейс до Москвы. В понедельник ранним утром я разгуливаю по огромному модулю столичного аэропорта Бейджинг. По-китайски его название и вовсе звучит как-то странно. То ли бензин, то ли бензин. Но мы, русские, почему-то говорим Пекин. Весь аэропорт представляет собой 3 таких модуля, разбросанных в 15 минутах езды друг от друга. Ничего подобного ни по масштабности, ни по красоте оформления я в своей жизни еще не видел. Наконец, все формальности позади. Но наш вылет задерживает на 4 часа. Что-то там неправильно погрузили. Предложено. Кто хочет, можете на время вернуться в аэропорт. Но я предпочитаю оставаться в самолете. Мне страшна сама мысль вновь состреть на китайской земле. Подлетаем к Шереметьеву. Испытываю странное чувство. До этого, как было только однажды, очень давно, после 1-го курса института. Возвращался домой, строит рядом. Вышел из автобуса, иду по городу. И такое ощущение, будто пропадал неведомо где, много-много лет, и вот, наконец, вернулся. Иду и не верю себе, что дома. Еще несколько минут, и я обнимусь с теми, кто ждал меня и молился обо мне все эти 3 напряженных дня. Как удобно. Нет нужды куда-то спешить, ловить свой багаж. Из всех вещей у меня только паспорт и носовой платок. На пропускном пункте таможенник подозрительно посмотрел на мое заросшее щетиной лицо. «Простите, где ваш багаж?» «Вот он», — протягиваю ему свой носовой платок. «И это все?»
3: А знаете, по большому счету, больше ничего и не нужно. Рюмин провожает меня до машины. Да, не зря говорят, что земля круглая. Если уж двое близких мне людей, не зная друг друга, умудрились нос к носу встретиться аж где-то там, в далеком Пекине, то, несомненно, круглая. Кстати, Валерий Федорович, та самая Светлана, что устроила тебе экскурсию по Пекину, однажды сказала, что многие из наших, кто уехал на время работать в Китай, потом остаются там навсегда. Ты как, согласился бы, после всего пережитого, снова съездить, побродить по Пекину? Еще раз слетать в Китай?
5: А почему бы и нет?
3: Китайцы народ душевный, отзывчивый. Тем более, что за мной там должок образовался в 50 юаней за фотографии. А долги ты же сам учишь, надо возвращать.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «Носовой платок».
0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем цикле «Беседы о вечном» сегодня мы предлагаем вашему вниманию программу из архива нашего радиоканала «Воскресенье», записанную в 2019 году. Это беседа Евгения Боярских со священником Николаем Пантелеевым.
2: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Цикл «Бесед о вечном» в эфире. Сегодня у нас вновь в гостях настоятель храма святого великого благоверного князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке города Екатеринбурга, священник Николай Пантелеев. Батюшка, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот сегодня мы с вами будем говорить на очень злободневную тему. Казалось бы, каких у нас злободневных тем нет, не бывает в нашем сегодняшнем, извините за выражение, больном обществе. Но поговорка очень явственно нам говорит о том, что нечего иметь большие семьи, и как мы очень часто слышим такое выражение, нечего нищету плодить. Лучше пусть один ребенок, но живет в достатке. Вот давайте мы рассмотрим вообще, может быть, поэтапно жизнь нашего сегодняшнего российского общества. Насколько это позволительно, как это нам вообще удастся сделать? Потому что в нашем российском обществе, в России проживает действительно очень много разных национальностей. И, конечно, православная церковь, она все равно заявляет о том, какая должна быть правильная человеческая жизнь, как она должна выстраиваться. Вот такая вот интересная тема.
3: Да, всегда, я думаю, обсуждая любую тему, как вы сказали, да, у нас сейчас за какую тему не берись, она больная. Почему? С моей точки зрения, она больная будет, потому что мы теряем традиционные ценности, мы теряем исторические, приобретенные, будем говорить, нашими предками ценности. Мы теряем их не то, что вот шли, и вдруг они у нас выпали из кармана, там, допустим, да и потеряли. Нет, мы от них, бывает, отказываемся.

0: действительно требует лечения и требует какой-то, если не будем говорить, хирургического вмешательства, то хотя бы профилактики. Почему? Потому что действительно те, кто уже заразились этим, они уже требуют лечения. Вот. А мы, наверное, все-таки больше будем заниматься, как православные, все, это все-таки больше профилактикой. А чтобы те уже дети, которые сейчас родились, вот, те, которые сейчас идут по пути своего только еще становления, потому что мы все должны помнить о том, что все закладывается в детстве, они бы получили нормальные ценности, они бы получили действительно традиционные ценности. Вот. И чтобы для них мама была мамой, а папа был папой. Не должен быть папа средство для зарабатывания денег, не должен папа быть какой-то машиной, или папа может все и прикнуть и на уши встать, и все остальное. А мама, значит, это какая-то суперфотомодель там, вот, и танцовщица, и непонятно что еще. Вот.
1: А бабушка это мама.
0: Да,
1: вот. Выглядит как мама.
0: Вот, вот. И поэтому я и говорю, что вот это все, вот это когда все переворачивается, и все это, конечно, ставится с ног на голову. И как сказал один из современных людей, мне понравилось его высказывание, у нас, говорит, на голове уже типа седалище выработалось, потому что все поставлено на голову. Вот это вот просто гениально. Вот. И для меня это действительно дало, вот я еще раз говорю, тоже очередной толчок к тому, что действительно, насколько все уже перевернуто. Вот. Ну и хотелось бы, конечно же, обращаясь в, опять же, исторический экскурс, напомнить о том, что многодетные семьи – это нормальная, то есть традиционная, значит, форма для русских людей, проживающих и живущих в наших землях. Вот. Но, как мы видим сейчас, люди, отступающие от этих традиционных ценностей, затягивают с рождением детей, думая, что вот кто-то из-за финансовых обстоятельств, кто-то из-за карьеры за своей. А многие, к сожалению, вот сейчас мы видим, действительно, в связи с экологией, им просто не позволяет уже здоровье иметь таковых детей. И вот в этом случае, видите, сколько, будем говорить, разных причин, которые действительно не то чтобы оправдывают тех или иных людей, а дают действительно нам пищу для размышления в том, что ко всем ли мы должны предъявлять эти требования, да, вот, и каким образом мы должны все-таки донести вот это до тех радиослушателей, к которым мы сегодня обращаемся. Хотелось бы, конечно же, сказать о том, что раз это было традиционными ценностями, то, в принципе, доказывать этого не надо. Давайте возьмем уже советский период, я тоже в него, в этот советский период жил. Нас в семье три сына. Мы приходим в школу, три сына, на нас вот такие глаза. Это уже многодетная семья в советское время считалась, понимаете? Хотя это послевоенное время.
1: У вас действительно трое сыновей,
0: да,
1: в семье,
0: я,
1: да?
0: Я средний.
1: Да.
0: Да, старший, средний, младший, да. Вот. Угу. У нас три сына, я просто говорю, и вот когда мы приходим, во дворе мы выходим, вся шпана, если видит, что ты многодетная семья, три сына, никто никогда не обидит. Никто никогда тебе плохого только засчитает. Подойдут и скажут, если кто-то что-то как-то, вы нам скажите. Это была гордость, то, что в семье три сына. И вот я почему говорю, что, а если больше еще детей, то я вообще не помню, чтобы их кто когда трогал. И это, пожалуйста, я родился в 60-х. Поэтому вот о чем говорить, совсем прошло-то немножко. Вот. И поэтому, если взять время дореволюционное, то это, естественно, многодетные семьи. А потом уже вот пришло такое время, когда действительно, еще раз говорю, многодетными считалось три ребенка. Вот. Ну, а раньше даже такое поверье было, будем говорить, и такая традиция в семьях, что нужно иметь как минимум семь детей. Вот. И там говорилось, каждый для чего. Один в помощь, один для войны, один для того, чтобы помогал по дому и так далее, и тому подобное. Вот. То есть,
1: а последний будет ухаживать.
0: Да, а последний остается всегда в семье. Да, да, вот. Вот я почему и говорю, что думали люди, да, думали, традиция была, и, конечно же, от этого семьи...
1: А кто-то говорит, извините, батюшка, говорит, вот несчастный-то. Последний, последыш, да, называли,
0: да, да,
1: так?
0: Да, назывался, да.
1: Последыш,
0: да,
1: это человек, да, это ребенок, девочка, мальчик, который, его как бы смысл жизни уже будет заключаться в том, что он будет дохаживать своих родителей.
0: Да, вот. Поэтому я говорю, что в современном обществе, конечно же, мы сейчас не будем говорить, чтобы все имели много детей, вот, а мы говорим о том, что у нас просто выхода другого сейчас нет. Просто...

0: Если по-другому не будем сейчас мыслить, если не будем менять свой менталитет, не будем менять свои отношения, вот, не будем менять свое отношение, самое главное нас, да, вот, у меня, допустим, немного детей, и я готов, честно говорю, что и, в принципе, я всегда, будем говорить, рад тому, что мы священники на приходах, и у нас существует такое, будем говорить, благословение в округе найти все многодетные семьи, постараться их посетить, спросить их нужды и постараться к ним прикрепить кого-то, что может нужна помощь, какая помощь и так далее и тому подобное. И я помню, вот у нас было таких три семьи больших, вот, и мы старались для них составлять какие-то продуктовые наборы хотя бы раз в месяц. Потом мы помогали одеждой, потому что люди много одежды хорошей приносят, и мы ее тоже передавали, пожалуйста. Все. Вот. На сегодняшний момент, честно скажу, у нас ни одной семьи такой многодетной. Она, может быть, существует, но пока вот и не обрели. Вот. Поэтому сейчас вот обращаюсь, может быть, те, кто слушает нас и находится рядом в нашем районе, в Чкаловском, рядом с 19-м, наверное, городком, может, у нас такие семьи теперь обретутся. Вот. И что хорошо, как мне понравился, один священник тоже об этом говорил, о том, что есть приходы, на которых оказывается даже финансовая помощь таким семьям. Почему? Потому что действительно, я еще раз говорю, что это героические семьи, с одной стороны. У них же много детей в этом отношении. Нельзя к ним относиться, как вот, что вот наплодили нищету какую-то и так далее и тому подобное. Я думаю, тот, кто так говорит, у того нищета духовная. У них может быть денег много, да, а вот в душе-то, к сожалению, сострадание, милосердие отсутствует. И такие люди, к тому же еще, они очень недальновидны. Они видят только здесь у себя под носом. Вот они считают, что у них стоит большой дом, у них стоит большой забор. Вот, у них, как говорится, как тот богач, да, вот, создам, говорит, еще больше амбары, еще больше запасу хлеба, и буду жить, и ничего не делать. А Господь ему говорит, сегодня в ночь приду и заберу твою душу. Все, кончилась твоя жизнь. Вот. Вот и все. Поэтому недальновидно так поступать. Почему? Потому что именно из этих многодетных семей дети пойдут в армию, именно из этих многодетных семей люди пойдут работать и будут пахать землю, и будут получать рабочие именно специальности. И почему? Потому что они научились трудиться в семье. Именно из этих семей, я надеюсь, будут выходить хорошие, опять же, матери. Вот. Почему? Потому что в многодетной семье же вот он, женщину или девочку тогда, будем говорить, не надо ничему учить. Она с детства уже этого ребенка маленького на руках носит, она с детства его моет, она с детства его кормит, она с детства с ним гуляет. А когда она вырастает, она уже мамочка.
1: Готовая мать.
0: Да, мамочка, она уже не это, ей не надо ничему учиться. Или вы посмотрите на наших городских, особенно которая одна в семье. У нее нет никого, ни младших, ни братишек, ни сестренок, она одна. И вот он, ей кажется, она и фигуристка, она и танкистка, она и там, не знаю, кто вообще, и отличница, и физику знает, все знает, да? Вот, вдруг надо замуж выходить. Вышла замуж, и надо рожать. И это, о ужас, что же это такое у меня там родится, и как же я с этим буду поступать? Вот же о чем. А какой ужас, когда вот я, допустим, тоже иной раз крещу младенцев совсем маленьких, да, вот, и приглашаю крестных, да, ребят молодых, которые еще не женаты, вот, и им даешь этого ребенка, он не знает, как его взять даже. И вот он и так руки, и так руки, и так, и так, и так. Или наоборот, ты его даешь, видно, что мужик.
1: Сразу
0: и не взял. Каждый день, да, и не каждый день он этого ребенка держит на руках. Вот же о чем разговор. Вот. И все это тоже, это даже, вот знаете, вот такие простые, практические, будем говорить, моменты, о которых можно просто сказать. Я уже не говорю там о каких-то больших, будем говорить, глобальных, будем говорить, проблемах, к которым мы сейчас идем. Мы начали разговор, что наша страна многонациональна, да, и мы видим, что действительно те национальности, которые считаются малочисленными, да, вот, но они сейчас постепенно, не отступая от своих традиционных ценностей, увеличиваются относительно нас. Мы уходим русских постепенно, да, вот, а малочисленные народы, наоборот, восполняются. То есть они, значит, слышат глаз Божий. Значит, они, будучи даже мусульманами, как говорится...
1: Да ничего не боятся.
0: Да.
1: Комфорта они не боятся. Пожалуйста. А у вас, кстати, было прекрасное выражение об этом. Если у вас есть, вы можете почитать то, что отец Дмитрий Смирнов по этому поводу говорил?
0: Ну, есть... много, конечно, интересных высказываний по этому поводу, что он говорит. Вот. Самое главное, он говорит, что не нужно врать себе. То есть не нужно искать отговорок о том, что отказываться от рождения детей, чтобы не плодить нищету, вот то, что мы начали, вот и все. Вот. И, конечно же, если на эту тему так рассуждать, вот он хорошо говорит, что борьба с нищетой, это все равно, что если голодно в стране и истребить половину населения. То есть не накормить, а просто убрать этих людей. Вот. Ну, то есть совершенно тут логика отсутствует. Вот. Но, к счастью, мне кажется, говорит он, в общем, этот тембр как-то подходит и изживается уже. То есть, в принципе, разговор идет о том, что мы действительно видим о том, что есть люди, которые, увидев это, образумившись, да, несут вот этот подвиг. И этот подвиг именно христианский подвиг, что мы должны понимать. Что вот именно христианство дает человеку, будем говорить, ну, эти силы, дабы действительно этим правильно и хорошо заниматься. Вот. Ну и хотелось бы отметить о том, что и в церквах существуют сейчас социальные службы тоже. Вот. И те люди, которые действительно, еще раз говорю, находятся на приходах, они встречаются с этой помощью. И, конечно же, им и Господь помогает, и помогают те люди, которые на это поставлены. И не нужно вот этим чураться, и не нужно от этого каким-то образом отказываться. Вот это бы я хотел бы, конечно, бы сказать. Ну, вот такие вот церковленные, верующие люди, они, конечно же, больше, будем говорить, это имеют в этой уверенности.
1: А вот как вы эту ситуацию видите, ситуацию в России? Вот если русские действительно или не хотят рожать, или у них по каким-то причинам дети не рождаются. Мы тоже это знаем, что просто бесплодные очень многие семьи. Вот вы же прекрасно понимаете, что существует очень важная на сегодняшний день проблема, так называемая страсть блуда. И если посмотреть на отношения мужчины и женщины, вот сегодня очень часто можно, например, даже в нашем городе Екатеринбурге обратить внимание на то, что идут молодые девушки с парнями совершенно иной национальности, с теми же мусульманами, с брутальными мужчинами молодыми. То есть и они выстраивают с ними какие-то кратковременные отношения. Что это вот за ситуация такая? Причем отношение этих мужчин к русским девушкам тоже очень неоднозначное.
0: Ну, что я могу заметить, как мужчина.
1: Могут здесь, кстати говоря, оставлять семьи, возвращаться туда, а потом снова приезжать сюда жить здесь. То есть совершенно вот такая непонятная жизнь. Семьи.
0: Да, я понял, о чем вы говорите. Это действительно сейчас уже проблема, и опять же конфликт культур. Вот. Некоторые просто не знают и не понимают вот, понятия вот
1: как
0: этого.
1: Как точно сказано? Конфликт культур.
0: Конфликт культур, да. Есть культура вот этого восточного народа, будем говорить. Мы не совсем восточный народ, как говорится, мы евровосточные, и от того мы взяли культуру. Вот. Но, тем не менее, я почему говорю, что на сегодняшний момент мы теряем и то, и другое просто. Вот. Мы и европейцами не стали, и от восточной культуры отходим. И в чем вопрос? Просто я почему говорю, как я замечаю, у них, будем говорить, уважение к женщине как таковой, будем говорить, существует на тот момент, пока эта женщина не даст повода.
1: Вот вы она знаете, должна быть скромной. Я вам даже больше скажу, что когда я конкретно задавала этот вопрос мужчине-мусульманину, он говорил о том, ну, будем говорить своими словами, он говорил, что... Хотя он, конечно, потом отказался от этих слов, но он говорил о том, что пока нет близкой связи между мужчиной и женщиной, то есть он ей как бы не владеет. Как только появляется вот эта близкая связь, то она практически в некотором роде становится для мужчины уже рабыней, так называемой. То есть он может уже каким-то образом ей манипулировать, не сказать, что там управлять, но иметь какую-то власть над ней, над женщиной.
0: В этом случае я хотел бы вспомнить элементарно Ветхий Завет о том, что Господь, создав Адама, дал ему власть наречь имена всем животным. Именно имена. Вот. И что мне интересно было, изучая Ветхий Завет, что очень большое влияние, будем говорить, и вообще имеет в отношениях это знание имя не человека, даже. То есть вот вы идете по улице, да, вы слышите свое имя, вы оборачиваетесь. Это значит, тот человек, который знает ваше имя, уже имеет над вами власть. О чем говорить, если человек доверяет ему не только свою власть, а свое тело, свою душу и все остальное?
1: А еще и существует масса, отец Николай, всяких психотехник, которые сегодня у нас настолько нами уже управляют. Это же, ну, самая, может быть, такая популярная, это нейролингвистическое программирование. Ну, их просто куча.
0: Ну да, я, будем говорить,
1: множество.
0: По большому счету занимаю позицию немножко такую, будем говорить, верующего человека. Я знаю о их существовании, вот, но по большому счету я честно говорю, что я не стараюсь в разговоре с кем-то увидеть, программируют меня, не программируют или что-то так. Если мы будем постоянно об этом думать, то мы, конечно, попадем в эти сети, однозначно. Вот. Почему? Потому что Господь всегда говорит, да, вот, и если наступает сомнение, наступает боязнь, наступает страх, вот, а это страх разный бывает, и страх вот в данном случае по нашей теме это страх одиночества. Вот.
1: Тема наша звучит так: «Нечего плодить нищету».
0: Опять же, человек чувствует это одиночество, а здесь вдруг ему Господь еще и ребенка посылает. И он чувствует, что сам одинокий, и еще и ребенок не в утешении будет. Что я буду с ним делать? Вот. А по идее-то он должен быть, наоборот, радоваться, если он верующий человек, что Господь ему послал спутника, нового спутника,
1: заботу. А вот вы, кстати, не ответили на этот вопрос. Вот в этих взаимоотношениях вот молодых девушек с молодыми парнями-мусульманами.
0: Вернемся
1: немножко
0: к этому
1: ушли,
0: вопросу.
1: Да,
0: вернемся. Да, я просто к чему говорю, что вот, к сожалению, вот еще раз говорю, что наши, вот, как мы сказали, конфликты культур вот этих вот, ну, я, как, будем говорить, занимающийся окормлением и просвещением военнослужащих, всегда мы об этом говорим, что нужно знать врага в лицо. Если он враг, действительно. Вот. То есть нужно знать, как он воюет, что он делает, и, как говорится, все. Дабы, если ты ему противостоишь, знать его, будем говорить, способы. Так и здесь то же самое. Мы же должны понимать о том, что если мы родились в определенной культуре, родились в определенном народе, то, не зная той культуры, да, и не зная, какие там традиции, да, связывать свою жизнь, пусть краткосрочно там, или как там это все, это опасно. Это то же самое, что, вот, допустим, человек, ничего, один раз наркотики приму, потом не буду. Один раз покурю, потом не буду. Ну, один раз выпью, потом не буду. И так далее, и тому подобное.
1: Так не бывает.
0: Вот, да, так не бывает. Поэтому, когда человек принимает то или иное решение, он должен понимать, что он попадает уже все равно в маленькую, но зависимость. Вот, и я, как помню, говорили вот...
1: Ничего себе маленькое.
0: Афонские старцы, да, вот говорили о том, что действительно сложность не в том, что нет молодых людей, которые приходят на Афон, а сложность в том, что нет тех молодых людей, которые бы не видели своими очами греха. Пусть они его не испробовали, может быть, на вкус, но... Они это видели.
1: А вот. Вы знаете, что такие девушки говорят? Что им неинтересны порой русские парни, которые не умеют ухаживать, которые по-мужски не умеют себя проявлять и находят много других.
0: Ну, здесь нужно
1: причин,
0: посмотреть.
1: Почему
0: да,
1: они
0: да.
1: обращают внимание именно на мусульман-мужчин?
0: Я думаю, проблема существует немножко в другом. Я еще раз говорю, что это то же самое, что сейчас давай наших русских мужиков привези куда-нибудь в Африку. Ну, согласитесь.
1: Да,
0: что а там будет много раздетых ходить женщин. Вот и все. И они потом приедут и расскажут русским женщинам, скажут, да не умеете вы ни ходить, да, да, ни сок подать не можете, да, ни танцевать не можете, танец живота и так далее.
1: То же самое сказать про русских.
0: Да, конечно, конечно. Нет, поэтому это не аргумент, я вас уверяю. Это, как мы уже сегодня говорили, это отговорка.
1: Отговорка.
0: Вот. То, что отговорка от того, что почему нет детей, а потому что надо было учиться, потому что надо было делать то, потом то, потом то, потом то. Так и здесь то же самое, я считаю, что человек каждый всегда находит себе оправдание, к сожалению. Он не кается, а он оправдывается всегда. И я как священник могу об этом тоже свидетельствовать, потому что многие люди, приходя на исповедь, они не каятся, а они называют грех, я бы так сказал, и после этого себя здесь же оправдывают. Я сделал это, но потому что вот это, а потому что дядя Вася мне подсказал, а потому что тетя Маша на меня накричала, а потому что то, потому что то дождика, потому что еще
1: понимаем,
0: что-то.
1: Да,
0: да вот не осознаем, да, не осознаем, к сожалению, пор. Да, к сожалению. Вот это вот, и от этого вся и проблема-то. А что такое нет покаяния? Значит, люди входят во вкус. Значит, им это начинает нравиться, значит, они начинают не только совершать грех, они начинают уже им упиваться этим грехом, понимаете? Вот. То есть они не изменяются. А ведь покаяние-то в чем заключается? Покаяние это?
1: Изменение ума.
0: Вот. А если мы не меняем расположение своего сердца, расположение ума, а от этого не меняем своих поступков, да, вот, и, а самое еще главное, не только поступка, а отношение к этим поступкам, вот это еще нужно. Почему? Потому что если мы будем бороться, там, я не знаю, с чем там, ну, как говорится, ну, с каким грехом, сквернословие, допустим, да, вот и все, сами не будем материться, допустим, да, но нам будет приятно слышать, как другие матерятся. Ну, в чем дело-то? Да нет, ничего интересного. То же самое. Мы не будем сами творить греха, но будем смотреть этот грех по телевизору. Вот как люди пьют, как гуляют, да? Как они там это развлекаются и так далее. Там, вот же о чем тоже нужно
1: так
0: задумываться.
1: Так интересно
0: вот.
1: Смотреть это все.
0: Вот я почему и говорю, что... А еще интереснее смотреть за тем, кто смотрит. Говорят, это дороже стоит у них. Вот. Еще к тому же, понимаете, даже такое выдумают. Что только не выдумают. Люди, я еще раз говорю, издеваются друг над другом. И это все уже так далеко ушло, будем говорить, в наших даже разрушениях, что мы забыли о том, что я еще раз говорю, отец должен быть отцом, мама должна быть мамой. А все остальное, я еще раз говорю, уже будет исходить из семьи. В семье и будет радость, и будет любовь, и дети будут это видеть. В семье будут общие, будем говорить, мероприятия, там они могут и на природу выехать, и могут и вместе книгу почитать, и в кино сходить, и все что угодно. Вот совсем недавно, вот я сейчас тоже, мне один священник тоже написал о том, что говорит, вот, говорит, собрался наконец-то сходить в кинотеатр. А живет он в небольшом городке, вот, ну, 50 тысяч населения. И что вы думаете, говорит, батюшка, говорит, подхожу я, говорит, на порог, покупаю билеты, они мне палец тычут и говорят, и что, и ты в кино пошел? Он говорит, да я детей повел посмотреть сказку про Аладдина. И я, говорит, не пошел, они меня пристыдили просто, и все.
1: Имеется в виду, что он священник был?
0: Ну да, нам вообще же ничего нельзя, понимаете? Они же вот считают, что вот мы вообще ничего не должны делать, понимаете? Mm-hmm. А то, что мы делаем, в их понятии это грех. А вот что они делают, они не замечают, что они делают.
1: Mm-hmm.
0: Вот еще и вот это, понимаете? Опять же, что здесь? Опять оправдательная позиция. Они увидели, что священник идет в кино, да? Значит, то, что они делают, это вообще там, значит, какие-то там это...
1: Все оправдано.
0: Прегрешение, да, да, да, да. Вот. И они здесь чувствуют, о, что это для них карт-бланш. Вот, что значит, им можно еще что-то делать. К сожалению, вот почему я говорю, так и здесь то же самое. Почему вы, девушки, не можете просто признаться, что вам хочется просто развлекаться, как бабочкам? Ну, в этом случае, я считаю, опять же, мы в школе в свое время, будем говорить, изучали басни Крылова. Вот, и, пожалуйста... Лето красное пропело, оглянуться не успела, как катит зима в глаза. Пожалуйста, почитайте, посмотрите.
1: Очень люблю эту басню.
0: Да.
1: «Стрекоза и муравей».
0: Все. Почему нет? Почему? Вот, пожалуйста. Совсем недавно тоже имел беседу с человеком, допустим, да, вдруг, прожив там сколько-то, 40 или сколько лет, он задумал, что вот у него должна быть квартира, у него должно быть то, у него должно быть то, все. Я не понял, я говорю, а что ты делал до этого 30 лет, как минимум? Надо было со школьной, говорю, скамьи, говорю, каждый день в школу ходить, учиться, думать, строить планы, где ты будешь дальше. Каждый день, вставая с утра, надо было работать. Я уже не говорю молиться в храм, ходить и очищать свою душу и так далее. И к 40 годам, может быть, у тебя что-то и было, а ты почему-то в 40 лет сейчас захотел это все и сразу. Ну, не бывает так. Не надо никому морочить мозги. Вот же о чем разговор-то. Так и здесь то же самое. Эти же все дедушки, еще раз говорю, они хотят сейчас погулять, погулять, погулять, а потом вдруг почему-то они захотят детей. Они захотят семью. А традиций-то никаких нет, кроме гулянок. Она завтра найдет приличного парня, нормальное все, вот, и ему объяснит, как она видит свою жизнь. Сегодня мы идем в одно кафе, завтра другое, потом мы идем на дискотеку, потом, а парень-то хочет семьи.
1: В один ресторан, в другой.
0: Да, а парень-то хочет семьи, он-то хочет детей, он хочет уюта, он хочет тепла и так далее. А, так значит, все-таки во многом на сегодняшний момент что у нас получается? Почему парни-то у нас, сейчас почему, как вы сказали правильно, много одиноких-то женщин? Ведь мы всегда же помним о том, что материнство спаслалось всегда.
1: Как говорят, как мне тоже сказали, но ведь нет достойных мужчин. Это, кстати, мне сказал один мужчина.
0: Ой, я не знаю, что это за мужчина был, вот. Но я считаю, что в этом случае, конечно, нужно начать с себя, прежде всего, а не говорить за других, не надо за всех говорить, вот. Но я почему-то, и меня окружает, вот, по крайней мере, с тем, с кем я общаюсь, вот, и все. Наоборот, другие мужчины, которые, наоборот, хотят уюта, которые, наоборот, хотят тепла, которые, наоборот, хотят какого-то понимания, вот, и так далее, и готовы для этого сделать все. Но им почему-то говорят все наоборот. И поэтому они приходят и со мной на эту тему общаются, разговаривают.
1: А вы согласны о том, что женщина – это ангел?
0: Все мы ангелы. Вот. Ребенок, да. Почему? Потому что я так думаю, что если исходить из богословия, то ангел – это существо безгрешное. Женщина – это уже... изначально, будем говорить, в априори родившиеся мы. Вообще человек, он, конечно, к сожалению, существо грешное. Вот. И поэтому называть ангелом, ну, это немножечко неправильно, с моей точки зрения.
1: Вот у Ивана Ильина есть совершенно очаровательные этюды, и просто хотелось бы нашим радиослушателям, и вам тоже, отец Николай, познакомиться с ними. Я вот только не помню сейчас, из какой книги, но называется, и вот эти этюды, он прям разделен на несколько частей, именно о предназначении женщины, что она и цветок, она и то, и другое, и то есть что с ней происходит, когда она теряет самое основное, когда она одно качество теряет, другое. То есть там просто такое удивительное наблюдение, понимание женщины, и очень все понятно, и высокодуховно написанное такое произведение великолепное.
0: Нужно, ну, много что теряем.
1: Познакомиться,
0: вот.
1: Да.
0: Мы элементарно...
1: Учиться просто нам,
0: да,
1: женщинам,
0: да, да,
1: нужно.
0: Да, да. Я вот сегодня был у себя в части, и что хотелось-то сказать о том, что выступая перед военнослужащими, я им рассказывал очередную, будем говорить, тему про вознесение Господне, про то, как Господь вознесся. И что мне нравится, я стал просить, чтобы после моего выступления кто-то из солдат что-то подготовил, пусть стихотворение, пусть песню, пусть еще что-то, но что-нибудь такое, что действительно, от чего мы отходим,
1: да.
0: От чего мы отходим. И в этот раз вот мне понравился солдатик, он нашел стихотворение Пушкина, вот, о патриотизме, вот это его, и взял его и прочитал.
1: Получилось?
0: Получилось. И это мне понравилось. А я находил сейчас, вот видеоролики мне понравились тоже. Идут ребята-десантники на погрузку перед прыжком, вот, выходит один и тоже читает кого-то классика, поэта, вот полностью, вот во всем этом, говорится, снаряжение.
1: Мундирование, чтобы прыгнуть с парашютом.
0: Да, да, перед прыжком с парашютом, да, да, да. Да. Вот. И читает классику тоже. Вот. Вот это становится сейчас популярным среди здоровой молодежи. Понимаете? Те, кто действительно сталкивается с чем? Не с наркотиками, будем говорить, и тянутся, не со стаканом, а они сталкиваются каждый день с смертью. Этот прыжок для каждого может быть последним, но он идет и делает. Он знает, что это нужно, что это необходимо, потому что это долг, и надо его выполнять. Так и в семье то же самое. Если бы, я еще раз говорю, что та же женщина, она понимала это и постоянно, как говорится, показывала свое материнство и любовь, и жертвенность свою, да, и мужчина также, видя это, ценил бы это, и то же самое готов был свою семью защищать своей грудью и вообще делать все возможное, то и семьи были бы другие. А так мы живем все в чем?
1: В претензии.
0: В претензии друг к другу постоянно. Вот. Женщины в претензии к тому, что «да ты не мужчина, да я думал, ты там герой, а ты вообще там маменькин сыночек там, это, там, и так далее и тому подобное». Ну, а на себя-то посмотри, ты-то кто? Вот разговор-то вот о чем. Поэтому хотелось бы, конечно же, всем нам пожелать прежде всего, конечно же, нельзя всем благословить многодетность. Почему? Потому что на все воля Божия. Вот. Но задуматься об этом, задуматься прежде всего о внутреннем своем состоянии, задуматься о том расположении, о той ответственности мужчинам, мужественности, женщинам, женственности и материнства. Вот. А там будь, как Господь даст. Почему? Потому что действительно ставить перед собой задачу, вот, ну, нет детей у человека, и ломать этот стереотип тоже неправильно. Почему? Потому что нет у тебя детей, не надо стараться там где-то что-то. Иди заботься о стариках, иди заботься о ком-то другом, посвяти себя, будем говорить, кому-то. Это тоже люди, они тоже требуют внимания. Вот же о чем разговор. Значит, Господь тебя уготовил для чего-то другого. Вот. Существуют монастыри, существуют у нас хосписы, существуют больницы, везде требуются руки, везде требуются. И ты же там будешь выполнять. Да, да, да. И везде же это все требуется, все это нужно. И самое-то главное, что ты будешь тогда чувствовать свою востребованность, нужность, и это станет твоей семьей. Вот же в чем дело. Не сидеть и ждать, и думать. Вот, честно говоря, вот сколько, да, вот я знаю искусственников вот этих всех, вот, честно скажу, вот, не буду раскрывать здесь тайны там исповеди или чего, вот, но...
1: Искусственники вы имеете в виду?
0: Ну, у людей не могло быть детей, допустим, да, врачи им помогают.
1: Да.
0: Вот, и они, будем говорить, обретают это счастье.
1: Непонятно, я к чему каким говорю, образом что, рожденные дети.
0: Просто я к чему говорю, что вот, дай Бог им, конечно, всем счастья, всем здоровья, да, вот, но сам факт, я еще раз говорю, что вот взаимоотношения в семье между мужем и женой, я все равно не наблюдаю такой вот любви, я не наблюдаю такой вот близости между ними. Почему? Потому что это все-таки больше выстрадала жена. Она, будем говорить, все это на себе понесла, она родила опять, она тут, а мужчина где-то находился вот так вот рядом. И сейчас он на себя берет такую, и, конечно, он любит этих детей, не без этого, как говорится, все это понятно, но вот все равно чего-то не хватает. Искры какой-то Божией не хватает. Вот не хватает вот, какого-то взаимопонимания. Ну, это мое личное мнение. Я не хочу никого обидеть. Абсолютно. Я им за всех их молюсь, я всех благодарю за то, что они, еще раз говорю, в любом случае не разрушили свои семьи. В любом случае они, говорится, стараются и заботятся о детях. И я считаю, что эти дети должны, конечно же, вырасти тоже достойными людьми, потому что все зависит от того, как их будут воспитывать. Вот. Но, тем не менее, просто я еще раз говорю, что нужно иной раз, нужно, конечно, задумываться. Вот. А особенно я еще раз говорю, ну ладно, это молодые еще они. Вот, и все. А когда взрослые уже совсем? То есть вот всю жизнь он прожил, не было детей, а под конец он как игрушку себе хочет просто, как утешение какое-то. Вот. Здесь что произошло? Сам опыта никакого не набрался, всю жизнь прожег. Ну что ты можешь потом этому ребенку дать? Чему ты его можешь научить? Мы же видим, вот у таких у людей, они звезды, да, и у них рождаются эти маленькие дети, и что?
1: А им под 50 и под 60 лет.
0: Вот я почему говорю, когда уже хочется покоя, да, когда хочется уже людям покоя, когда они уже в этой жизни должны что-то уже сказать, что-то уже должны сделать, должны уже подводить какие-то итоги и выводы делать, понимаете? Они только начинают жить. И они так и говорят, мы только начали жить. Так что же вы так долго спали-то? Что только начали жить? А до этого-то что вы делали? Да. Вот это мне фраза всегда как-то коробит, и я не понимаю, в смысле, как вы только начали жить? Или люди, допустим, работают, вышли на пенсию, говорят, мы только начинаем. Почему вы только? А до этого что вы делали?
1: Спали.
0: Вот нет, просто я говорю, не, многие трудились. Почему же вы в трудах своих, как говорится, да, и во всем остальном не находили утешения-то? Почему же вы все-таки относились к этому, наверное, с каким-то злом, с какой-то это, я не знаю. Вот. А люди те, которые, я еще раз говорю, вот я насколько знаю, вот совсем недавно у нас на службе отец Николай Ладюк служил, и вот я хорошую фразу от него услышал. Он говорит, ну что такое, говорит, 55, говорит, выйти на пенсию для мужчины. Он про военных раньше, вот 45, он может на все, вот говорит, 55, говорит, что, говорит, еще, говорит, только трудиться, а он, говорит, уже, говорит, его, говорит, выпроваживают, говорит, на пенсию, говорит, а он только еще набрался опыта, только специалист хороший, говорит, стал, и только все. Особенно же есть специальности действительно такие, как они, военные переводчики, там еще что-то, они же опытные люди, инструктора могут быть хорошие быть и так далее, тому, это же нужно все. Вот. И вот это тоже мне запомнилось, действительно, его оптимизм, его вот эта вот хорошая такая, будем говорить, позиция жизненная. Вот. И нам есть у кого поучиться, нам есть у кого еще еще раз говорю, брать пример, там, как священником. Вот. И поэтому я думаю, что каждый в своей семье, в своей родне, допустим, в своей даже городе, в своем стране, да, можно, еще раз говорю, найти ориентир для себя. Вот, можно найти. И можно к этому стремиться. Женщинам общаться с теми, у которых много детей. Вот. И смотреть, и учиться у них вот этой любви. Да? А как я уже сказал, а может быть, чем-то помогать. Ну вот нет у тебя детей, найди себе многодетную семью, да, ну дай, выдели от своих там щедрот это в месяц 1000 рублей, допустим, еще раз, да, купи на это какие-то необходимые предметы и передай в эту семью. Вот и твой будет вклад, вот твоя семья будет, новая семья, в этой семье будут рады этому, я считаю. А тем более, если взять многодетных семей, как сейчас по статистике, это 3,7% всего в стране. Неужели остальные 90% не могут о них побеспокоиться? Да могут. И не обеднеет от этого, да, понести им героический этот христианский такой вот поступок.
1: Спасибо, отец Николай, большое.
0: Спасибо, Господи.
1: Нечего нищету плодить, так мы назвали сегодняшнюю встречу с отцом Николаем Пантелеевым, настоятелем храма святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-го военного городка нашего города Екатеринбурга. До встречи в эфире, батюшка.
0: Спасибо, Господи. Всего хорошего.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня мы отправимся в храм Преображения Господня в районе Уктус Екатеринбурга. Именно здесь, в престольный праздник, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию. Архипастырю сослужили настоятель Преображенского храма митрофорный протоиерей Николай Ладюк, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора отец Николай Малета, духовенство храма и другие клирики Екатеринбургской епархии. О духовном смысле праздника в слове проповеди перед причастием рассказал митрофорный протоиерей Петр Мангелев.
2: Праздником преображения Господня. Когда я размышлял над тем, о чем сегодня сказать, с чего начать нашу беседу, решил начать с факта обстоятельства, которое, может быть, имеет частное отношение к празднику, с освящением плодов, чтобы перейти потом к сути. Вот почему мы приносим плоды в праздник, к освящению. Ну, ответ кажется простой, потому что они созрели. Но в чем богословский смысл этого? А смысл этого в том, что вновь созревшие мы приносим Господу Богу для благословения освящения, потому что это Он нам дал. Потому что то, что мы имеем, то, чем мы питаемся и поддерживаем свою жизнь, мы получили от Господа. И вот чтобы мы не забывали и памятовали об этом, мы приносим и освящаем. Мы все получили от Бога. Получили от Бога и самую жизнь. И вне Его, и без Него мы не можем ничего. Бог дает нам жизнь. И Он – самая жизнь. Грех, отступление от Бога, удаляет нас от жизни. Мы лишаемся от жизни и идем к смерти и страданию. Потому что отступление от Бога и грех разрушает человека. И человечество, отпав и потеряв Бога, находится и находилась в поиске. И вот Господь Иисус Христос, пришедший в мир, дабы спасти человеческий род,

0: И вот ученикам является Бог, самая жизнь и самая полнота жизни. И вот апостол Петр, видя это, говорит: «Хорошо нам здесь быть, сотворим сени три и останемся здесь навсегда, потому что человеку хорошо с Богом». Человек, удаляясь от Бога, лишается жизни, а приближаясь к Богу, он получает устроение и устройство, и вот внутреннее, духовное. И вот апостол Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть». Да, потому что, ну вот мы понимаем, у нас у каждого есть свое какая-то боль, и страдания, и заботы, и какое-то внутреннее мятеж и смятение. И вот представьте себе, в один момент это все пристало, этого не стало всего, и в сердце наше пришла радость и успокоение. Отошло от нас всякое горе, всякая печаль. Разве мы скажем это плохо? Мы скажем это хорошо. И тогда, когда апостол Петр и другие апостолы прикасаются к полноте жизни, они говорят: нам хорошо здесь быть, этот вот момент. Но это совершается перед крестными страданиями Спасителя. Потому что дальше они сойдут с горы, дальше будет и Гефсиманское моление, и крест, и страдания, и отступление учеников, и смятение. Но Господь показал им славу свою благодатным посещением вот этим. Да, вот свидетельством этим. Для чего? Для того, чтобы укрепить их в предстоящих страданиях и в предстоящем смятении. Тогда, когда ученики видели страдания Спасителя, апостол Петр, другие апостолы укрепляли других учеников, потому что Спаситель говорит о том, что укрепишь потом и тех, кто рядом со мной. Чем он укреплял? Тем, что он видел славу Господню и прикоснулся этой славы, и она держала и помогала ему жить. Так вот, и в жизни каждого из нас есть благодатные моменты посещения Божия. Потому что мы здесь собрались, ведь мы не просто здесь так собрались. Потому что Господь когда-то вошел в нашу жизнь, коснулся нашего сердца и дал нам понять этим прикосновением, что нам хорошо с Ним быть. И дальше были разные скорби, обстояния, что-то шатало и бороло нас. Но вот этот вот момент божественного прикосновения, когда коснулся нашего сердца Господь, Он помогал нам в этих искушениях и скорбях выстоять, противостать этим скорбям, этой боли, которая приходила и говорила: «Отторгнитесь, отойдите». И укреплял нас этот момент благодатного посещения, как вот то фаворское моление укрепляло учеников в последующих бурях и обстоятельствах. О чем я хочу сказать? Мы живем непростую и сложную жизнь. Много в ней трудностей и боли. Но главное, чтобы в этой жизни, в нашей жизни был Бог. И тогда, когда мы приходим к Нему, прикасаемся Его, касается Он нашего сердца, и мы говорим себе: нам хорошо здесь быть, нам хорошо с Ним. И с Ним мы пройдем жизнь и преодолеем все скорби и все искушения, которые встречаются на нашем пути. Вот давайте об этом памятовать и укрепляться храмом Божиим, молитвой, святыми тайнами Христовыми.
1: После молитвы был совершен праздничный крестный ход, и владыка преподал всем молящимся архипастырское благословение, поздравив всех с праздником преображения Господня.
2: И вот сегодняшнее событие преображения Господь что показал? Что человек способен видеть то,

0: не может видеть ни одна тварь на свете. Они увидели Бога таким, как Он есть. Не то, что Господь, знаете, как свеча зажегся перед ними, а потом погас, а просто они на короткое время увидели Иисуса Христа таким, как Он был до Рождества, во все время своей земной жизни, каким Он сейчас есть. Не увидели Его в этом свете, ослепляющем, но не сжигающем. В свете, который согревал их, радовал, утешал. И в этом, как святые говорят, открывается такая тайна. Они увидели, каким будет мир после этой жизни. Он хороший. Он такой, настолько хороший, что апостол Петр говорит: я хочу вот в этом свете быть. Я хочу здесь остаться. Я не хочу спускаться с горы. Хочу быть здесь. С тобой, Господи. Вот так происходит со всяким человеком, который узнает Бога. Хочет быть. Но очень мало тех людей, которые Бога узнали. Живем, смотрим, слушаем, нюхаем, кушаем, трогаем. Все нам кажется здесь хорошо. Но если бы мы узнали Бога, если бы мы увидели вот так, как увидели его апостолы. Как его увидел преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, то мы бы сказали: мы ничего не хотим ни видеть, ни слышать, ни трогать. Хотим быть здесь, Господи, с тобой. Вот в этом ценность праздника. Эта способность, она заложена в каждом из нас. Прежде чем преобразиться, вы помните, что Господь сделал? Он сказал своим троим ученикам: вот пойдемте со мной, давайте идите за мной. И они шли. Вот если кто-то пытался подниматься на гору Фавор, это высокая гора, это долгий путь. 8 раз вспотеешь, 5 раз присядешь, попьешь воды, пока поднимешься. Тяжело. Господь их призвал, и они этот труд совершали вместе с ним, следовали за ним. И следуя за ним, они сподобились этого дара. Нам не надо залезать на гору Фавор, нам просто надо следовать за Господом, читать его Евангелие, приходить в храм. Если мы будем следовать за ним, как апостолы: Господи, мы за тобой, как Петр, Иаков, Иоанн, то Господь и нам может здесь при жизни приоткрыть свет вот этого своего божества, и будущее нас тоже не лишит.
1: По завершении молитв после причастия глава митрополии владыка Евгений благословил каждого и вручил освященное яблоко, а также поговорил со всеми журналистами, которых на тот момент собралось достаточно много.
2: Скажите, пожалуйста, о важности этого праздника.
3: А все праздники важные. Все Божьи праздники, они каждый день нашей жизни очень важны. Но сегодня особенный, в нем есть особая такая грань. Сегодня преображение. Иисус Христос преобразился перед учениками и показал, какой Он и на кого мы должны быть похожи. Не друг на друга, а на Него. Он показал свое божественное, настоящее естество, который он откроет каждому человеку, когда закончит наша жизнь здесь на земле. И очень важно, знаете, для спортсмена очень важно знать, к какой цели он бежит, через какую высоту он должен перепрыгнуть. Если он знает, то есть вероятность, что добежит и перепрыгнет. А для человека очень важно понимать, где финиш, где цель, конечная цель жизни. И вот Иисус Христос на горе Фавор показал, преобразился, показал эту цель. Она очень хорошая. Не только им, троим, а всем нам. Я хочу пожелать в этот праздник каждому и каждой достичь этой цели. Тоже преобразиться, подобно Господу.
4: Спасибо. Город украсился и территория прихода памятником святителя Николая. Вот такие скульптурные изображения святых. Для чего, как вам кажется, они нужны?
3: Они и скульптурные, и живописные. Они в напоминание нам о тех людях и о тех событиях, которые изображены на этих событиях. Вот у нас, например, в городе не так давно появилось скульптурное изображение ангелов и архангелов. Зачем? Для того, чтобы каждый человек, который проезжает по улице Архангела Михаила или едет в район Академический, заезжает, чтобы посмотрел и попросил: Господи, хочу быть похожим на добрых, святых твоих ангелов. Не на демонов, ангелов тьмы, а на ангелов света, которые здесь изображены. Я думаю, если человек так пожелает, то его поступки, слова, последствия будут всегда похожими на поступки и слова ангелов.
1: Особенно радостно мне было пообщаться с паломниками и прихожанами храма. Мне удалось побеседовать с несколькими людьми, а начнет рассказывать свою добрую историю Ирина.
5: Какие у вас впечатления от службы сегодня архиерейской? Я знаю, вы приехали из другого города специально на праздник.
6: Мы приехали с Серди, специально приехали для, на самом деле, в этот храм преображения. Мы его очень любим в этом храме. 15 лет назад венчались, а детки маленькие уже после этого родились. И вот мы решили им показать, какой храм, где мама с папой венчались. И праздник мы этот, конечно, тоже все знаем, но вот сам праздник в этом храме с этими, с последними детьми мы отмечаем вместе. Какое впечатление? Ну, архиерейская служба – это всегда, конечно, благодать. То есть, и когда служит владыка, на самом деле мы очень любим его, когда он к нам приезжает и когда мы за ним ездим.
5: Конечно, где-то. Это такое событие, это красивое, да, богослужение праздничное, да, с любовью все сделано.
6: Да, и сам владыка очень, как бы, такую энергию, ну, такую благодать дает. То есть его приятно слушать. Вот я его проповеди очень люблю. И то, что он нам советует, мы стараемся исполнять.
5: Исполнять стараешься?
6: Вот он,
7: да.
6: Приехал,
5: молодец.
6: Бегал, его там все смотрел, мы сам там с утра стояли. В самом начале службы его встречали. В общем, любим.
5: Какие владыку. Вы молодцы. Все-таки из другого города.
6: Да.
5: И всю службу отстоять. И с ребенком, да. Причастились, наверное.
6: Обязательно.
5: С причастием вас.
6: Вчера у себя в храме ходили на исповедь. Сегодня здесь причастились. По сердце, поэтому мы сегодня не успели. Мы в свой храм не пошли. Туда мы все время носим. А в этот не успели. Вот нас угостили плодами, уже освященными здесь в храме. Господи.
5: Спасибо вам, Ирина. Сейчас я дам слово Наталье, участнице богослужения. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Вы прихожанка храма Преображения?
8: Прихожанка.
5: И для вас это и свой личный, наверное, праздник, раз для вас это приход семейный такой, наверное.
8: Да, очень люблю наш приход, очень люблю наших прихожан, нашего настоятеля, наших батюшек мудрых, нашего настоятеля, мудрейшего человека, который нас ведет за руку, вот, который помогает нам измениться, где-то нас поругает, где-то нас с ласковым словом согреет. Вот. И мне очень нравится этот праздник Преображения Господня. Потому что в этот праздник души просветляются на самом деле.
5: Душа преображается.
8: Преображается, да, душа преображается. Светлее делается, теплее на душе, понимаете?
5: Когда вот понимаю.
8: Вас с праздником, всех,
5: праздник,
8: всех людей.
5: Какие-то мысли Господь дарует по молитвам, конечно же.
8: Прекрасное впечатление. Это просто не передать словами, как на душе. Любой человек, прихожанин во Христе, мы должны его видеть как наш брат, как наша сестра, понимаете? Мы никого не должны обижать в этой жизни, потому что жизнь очень коротка. И пока мы на земле, Господь и дает нам преобразиться, наверное, так же. Вот. Преобразиться не как, конечно, а вот как человек. Вот понимаете, просто из скверны стать светлее. Каждый со своей.
5: Будем молиться, чтобы искоренять,
8: да,
5: свои какие-то духовные недуги. Давайте что-то доброе всем прихожанам пожелаем, священству, нашему владыке, отцу-настоятелю, протоиерею Митрофорному Николаю и всем людям на земле.
8: Я от всей души желаю многое лето, крепкого здоровья, чтобы Господь укрепил нас всех в вере православной, чтобы мы были друг к другу снисходительнее, милосерднее. Очень хочется, чтобы побольше людей приходило в храм молиться, чтобы мы все были вот в этой совместной молитве. Мне очень впечатлило этот раз, я, ну, недавно была, просто Господь сподобил меня посетить крестный ход на Ганину яму, царский крестный ход.
5: Ночной.
8: Ночной. И вот эта вот молитва, отовсюду были люди со всех городов. И меня очень впечатлило. И хочется, чтобы нас вот и в нашем здесь приходе было очень много, чтобы люди были радостные, добрее. Ну и самое главное, вера, чтобы у людей была крепла, только крепла.
5: Спасибо. Сейчас я дам слово Вере, прихожанке храма. Все верно?
9: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, рада с вами поговорить. Сегодня престольный праздник, и вас поздравляю с данным днем. А что вас переполняет сейчас?
9: Благодарю и вас с праздником Преображения Господня. Праздник светлый, радостный, как и сегодняшний день. Очень приятно было прийти в храм в этот праздник и здесь увидеть митрополита Евгения, разделить радость с прихожанами и помочь раздать яблочки, угостить всех в этот прекрасный светлый праздник.
5: А вы приносили свои плоды?
9: А свои сегодня нет, не приносили. Нас пустили здесь в храме. Большая радость прийти в праздник Преображения в этот храм, поскольку этот храм как раз во имя Преображения Господня. И сегодня здесь была прекрасная возможность попасть на службу с митрополитом Евгением
7: и привести детей на службу.
5: Спасибо вас, с праздником!
7: Праздником!
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о престольном празднике храма Преображения Господня на Уктусе 19 августа, в день Преображения Господа нашего Иисуса Христа и Яблочный Спас, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил в этом храме архиерейскую божественную литургию. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня село Поводнево. Оно примечательно видом на каменный пятиглавый храм Преображения Господня, сохранившийся до нашего времени. Его построили во второй половине XVIII века. Службы в нем не прекращались даже в советский период. Недавно в храме открыт и освящен предел новомученика Андроника. Мужественный и праведный человек, владыка Андроник, в миру Владимир Александрович Никольский, когда-то жил здесь, служил в этом храме. Это был опытный и испытанный человек, рожденный в день крещения Руси и послуживший миссионером в Японии, ректором Уфимской духовной семинарии и епископом в нескольких епархиях. При жизни священнослужитель пользовался большим влиянием, написал множество церковных трудов, давал советы самому императору и считался соперником Григория Распутина. Имя владыки Андроника должно быть знакомо не только местным жителям, но и многим пермякам, ведь с 1914 года он служил епископом пермским и соликамским. Это было время расцвета пермской епархии. При Андронике в Перми, Кунгуре и Чердыне были организованы детские приюты при женских монастырях. Также были построены несколько храмов, в том числе знаменитый Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря на Белой горе. Попечительство о бедных, книжные лавки, богадельни – все это дело рук святителя Андроника. Никогда еще древняя пермская земля не знала такого духовного расцвета. Представители новой власти были, конечно, недовольны деятельностью владыки Андроника. В феврале 1918 года, когда начались гонения на верующих, Андроник открыто называл представителей власти разбойниками. Он говорил большевикам, что они от сатаны, и он всегда будет с ними бороться. Правда, снимал с себя в такие моменты изображение Божьей Матери, а потом опять надевал. Тучи над головой епископа неизбежно сгущались, но это нисколько его не смущает. Его запугивают, проводят обыски в доме, показательно арестовывают его священнослужителей. Ответом врагам становится торжественный многотысячный крестный ход по городу 25 апреля 1918 года. В этот день участь архипастыря решилась. Пермские чекисты приняли решение об аресте архиепископа. Для этого на ноги поставили 1500 солдат. Горожане, узнав об аресте, подняли жуткий переполох. Город гудел, ведь владыка пользовался у людей большим уважением. В строгой тайне в ночь на 20 июня чекисты вывезли Андроника из Перми, заставили выкопать себе могилу, лечь в нее и закопали заживо. Со спокойствием и молитвами владыка Андроник принял мученическую кончину. Он верил в воскресение любимой России. К сожалению, место захоронения священнослужителя до сих пор точно неизвестно. Его останки находятся в безвестной могиле по улице Героев Хасана. Там сейчас установлен памятный крест, символизирующий могилу пермского новомученика. В 2000 году Русская Православная Церковь прославила епископа Андроника в лике святых. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

скажет мне, что страны той нет, что потерь последний след. Но я верю, что Русь живая,

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начать с разумом и кончать делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал Еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы, и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ия упой, умножи жито ия, в каплях ия возвеселится воссияющи, благословиши венец лета благости Твоей, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советах, паче сынов человеческих.

Их, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком. Очи его на языки презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих, яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Внидо в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости в сне моей, глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе, с кадилом и овны вознесу тебе, волы с козлы. Приидите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к нему усты моими возвах и вознесох под языком моим. Неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Сего ради услыши мя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое. Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши. Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил есие, животное Твое живут на ней, уготовал еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубини посребрение, и между рами ее блещание злато, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысяча гобзующих, Господь в них в Синае во святе, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх влас приходящих, при грешениях своих, рече Господь от вас на обращу, обращу во глубину.

волнах морских, я когда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев тимпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источника Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонне, князи Нефалимли, заповежь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенные сребром, расточи языки хотящие бранем, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господеви, вошедшему на небо небесе на востоке, седаст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облацах, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моей я. У глибов в темении глубины, и несть постояние, приедох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолчи гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче в лаз главы мои я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася, да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бы их братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих тей на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношением мне, и положих одеяние мое вретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души мои и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за Него же Ты поразил еси, те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти,

да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Бог и Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почтися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие мне злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющие мне благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есим и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные мои я души, недуг и сия исцеление веды, исцели ю, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвати, но грешные в покаянии, помилуй ущедри прости ю, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сице предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголов пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 5 часов.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебе лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.